тобой теперь по-настоящему отпразднуем свою свадьбу». Тут подошли к принцессе придворные дамы, нарядили ее в богатейшие наряды, и отец ее явился тут же, и весь двор. Все желали ей счастья в супружеском союзе с королем Дроздобородом. Пошло тут настоящее веселье. Стали все и петь, и плясать, и за здоровье молодых пить. А что, друг, недурно бы и нам с тобою

Кошечка. Худое житье было старику со старухою. Век они прожили, а детей не нажили. С молоду еще перебивались так-сяк, состарились оба, напиться подать некому. И тужат, и плачут. Вот сделали они колодочку, завернули ее в пеленочку, положили в люлечку, стали качать да прибаюкивать, и вместо колодочки стал рость в пеленочках сынок Терешечка, настоящая ягодка. Мальчик рос, подрастал, в разум приходил. Отец ему сделал челночок. Терешечка поехал рыбу ловить, а мать ему и молочко, и творожок стала носить. Придет, бывало, на берег и зовет: «Терешечка, мой сыночек, плыви, плыви к бережочку, я мать пришла, молока принесла». Терешечка далеко услышит ее голосок, подъедет к бережку, высыпет рыбку, напьется, наестся и опять поедет ловить. Один раз мать говорила ему: «Сыночек, милочка, будь осторожен, тебя караулит ведьма Чувелиха, не попадись ей в когти», сказала и пошла. А Чувелиха пришла к бережку и зовет страшным голосом: «Терешечка, мой сыночек, плыви, плыви к бережочку, я мать пришла, молока принесла». А Терешечка распознал и говорит: «Дальше, дальше, мой челночок, это не родимой матушки голосок, а злой ведьмы Чувелихи». Чувелиха услышала, побежала, мастера сыскала и добыла себе голосок, как у Терешечкиной матери. Пришла мать, стала звать сына тоненьким голоском: «Терешечка, мой сыночек, плыви, плыви к бережочку». Терешечка услышал и говорит: «Ближе, ближе, мой челночок, это родимой матушки голосок». Мать его накормила, напоила и опять за рыбкой пустила. Пришла ведьма Чувелиха, запела выученным голоском точь-в-точь родимая матушка. Терешечка обознался, подъехал. Она его схватила, да в куль и помчала. Примчала в избушку на курьих ножках, велела дочери его жарить, а сама, поднявши лытки, пошла опять на раздобытки. Терешечка был мужичок, не дурачок, в обиду девке не дался. Вместо себя посадил ее жариться в печь, а сам взобрался на высокий дуб. Прибежала Чувелиха, вскочила в избу, напилась, наелась, вышла на двор, катается, валяется и приговаривает: «Покатаюсь я, поваляюсь я, Терешечкиного мяса наевшись». А он ей с дуба кричит: «Покатайся, поваляйся, ведьма, своей дочери мяса наевшись». Услышала она, подняла голову, раскинула глаза на все стороны. Нет никого. Опять затянула: «Покатаюсь я, поваляюсь я, Терешечкиного мяса наевшись». А он отвечает: «Покатайся, поваляйся, ведьма, своей дочери мяса наевшись». Испугалась она, глянула и увидела его на высоком дубу.

0: вскочила, бросилась к кузнецу. Кузнец, кузнец, скуй мне топорок.
1: Сковал кузнец топорок и говорит: не руби же ты острием, а руби обухом. Послушалась, стучала, стучала, рубила, рубила, ничего не сделала. Припала к дереву, впилась в него зубами. Дерево затрещало. По небу летят гуси-лебеди. Терешечка видит беду, видит гусей-лебедей, взмолился им, стал их упрашивать: «Гуси-лебеди, возьмите меня, посадите меня на крылышки, донесите меня отцу к матери, там вас накормят, напоят». А гуси-лебеди отвечают: «Кага, вон летит другое стадо, поголоднее нас, оно тебя возьмет, донесет».
0: А ведьма грызет, только щепки летят, а дуб трещит и шатается.
1: Летит другое стадо, Терешечка опять кричит: «Гуси-лебеди, возьмите меня, посадите меня на крылышки, донесите меня к отцу, к матери, там вас накормят, напоят». «Кага», отвечают гуси, «за нами летит защипанный гусенек, он тебя возьмет, донесет». Гусенек не летит, а дерево трещит да шатается. Ведьма погрызет, погрызет, взглянет на Терешечку, оближется и опять примется за дело, вот-вот к ней свалится. По счастью, летит защипанный гусенек, крылышками махает, а Терешечка-то его просит, ублажает: «Гусь-лебедь ты мой, возьми меня, посади меня на крылышки, донеси меня к отцу, к матери, там тебя накормят, напоят и чистой водицей обмоют». Сжалился защипанный гусенек, подставил Терешечке крылышки, встрепенулся и полетел вместе с ним. Подлетели к окошечку родимого батюшки, сели на травке. А старушка напекла блинов, созвала гостей, поминает Терешечку и говорит: «Это тебе, гостек, это тебе, старичок, а это мне блинок». А Терешечка под окном отзывается: «А мне?» «Погляди-ка, старичок, кто там просит блинок?» Старик вышел, увидел Терешечку, обхватил его, привел к матери. Пошло обнимание. А защипанного гусенька откормили и отпоили, на волю пустили. И стал он с тех пор широко крыльями махать, впереди всех летать, да Терешечку вспоминать.
2: Вы слушаете
3: В царстве, в некотором государстве жили-были старик со старухою в великой бедности. Пришел срок, померла старуха. На дворе зима стояла морозная. Пошел старик к попу. «Надобно, — говорит батюшка, — старух похоронить. А есть ли у тебя деньги, чем за похороны заплатить? Перед тобой нечего греха таить. Нет у меня в доме ни единой копеечки. Обожди маленько, заработаю, с лихвой заплачу». Поп не захотел речей старикову слушать. «Коли нет денег, не смей ходить сюда». «Что делать, — думает старик, — пойду на кладбище, вырою могилу и похороню сам старуху». Вот он захватил лом да лопату и пошел на кладбище. Пришел и начал могилу готовить. Долго мучился, да вдруг и выкопал котелок. Глянул, а он полнюхонько червонцами насыпан, как жар блестят. Крепко старик возрадовался. «Слава тебе, Господи, будет на что похоронить и помянуть старуху». Не стал больше могилу рыть, взял котелок с золотом и понес домой. Тотчас нашлись добрые люди, и могилу вырыли, и гроб смастерили, купили вин и кушанье, и закусок разных, всего, как должно быть на поминках. А старик взял червонец и потащился опять к попу. Увидел его поп, осерчал: Сказано тебе, чтоб без денег не приходил, а ты опять лезешь. Не серчай, батюшка, просит его старик. Вот тебе золотой, похорони мою старуху, век не забуду твоей милости. Боб взял деньги. Ну, старичок, будь в надеже, все будет сделано. Старик поклонился и пошел домой, а поп с попадьёю стал про него разговаривать. Видишь, старый черт, говорят, беден, беден, а он золотой отвалил. Похоронили старуху как следует. После похорон просит старик попа к себе помянуть покойницу. Вот пришли в избу, сели за стол. И откуда что явилось? И вино-то, и кушанье, и закуски разные. Всего вдоволь. Гость сидит, за троих обжирается. Отобедали, как пошел старик попа провожать. Тот начал старика допрашивать. Послушай-ка, грешник, покайся мне, все равно, как перед Богом, так и передо мной. Отчего ты так скоро сумел ты поправиться? Был ты мужик скудный, а теперь напади. Откуда что взялось? Чью загубил ты душу, кого обобрал? Что ты, батюшка, я не крал и не грабил, не убивал никого. Клад сам мне в руки дался. И рассказал, как дело было. Как услышал эти речи поп, а затрясся от жадности. Воротился домой и день и ночь думает, как бы ухитриться, да вытянуть у старика котелок с золотом. И надумал. Вечером поздно притащил поп в избу козла. Зарезал, тотчас натянул козлиную шкуру на себя, как есть, с рогами и бородой, и говорит попадье: «Бери, мать, иглу с ниткую, закрепи кругом шкуру, чтоб не свалилась». Попадья взяла толстую иглу да суровую нитку и обшила его козлиную шкурою. Вот и в самую глухую полночь пошел поп прямо к стариковой избе. Подошел под окно и ну стучать да царапаться. Старик услыхал шум, вскочил и спрашивает: «Кто там?» «Черт! Свят, свят!» — завопил мужик и начал крест творить да молитвы читать. «Слушай, старик, — говорит поп, — от меня хоть молись, хоть крестись, не избавишься, отдай-ка лучше мой котелок с деньгами». Глянул старик в окно, торчат козлиные рога с бородою, как есть нечистые. «Ну, — думает, — не лишаться же мне за чертовы деньги жизни». Достал котелок с золотом, вынес на улицу, бросил на землю, а сам в избу поскорее. Поп подхватил котелок и припустил домой. «Воротился. Ну, — говорит, — теперь заживем. На, мать, спрячь подальше, добери острый нож, режь нитки, да снимай с меня козлиную шкуру, пока никто не видел». Попадья взяла нож, стала было по шву нитки резать. Как польется кровь, как заорет поп: «Больно не режь, больно не режь!» Начинает она пороть в ином месте то же самое. Кругом к телу приросла козлиная шкура. Что они не делали, что не пробовали, и деньги старику назад отнесли. Ничего не помогло. Так и остался поп в козлиной шкуре. Знамо, Господь покарал за великую жадность.
2: Сказка ФМ.
4: Сказка Алексея Толстого. Кот Васька. У Васьки кота поломались от старости зубы. А ловить мышей большой был охотник Васька-кот. Лежит целые дни на теплой печурке и думает, как бы зубы поправить. И надумал. А надумавши, пошел к старой колдунье. «Бабушка, — замурлыкал кот, — приставь мне зубы, да острые, железные, костяные-то я давно обломал». «Ладно, — говорит колдунья, — за это отдашь мне то, что поймаешь в первый раз». Поклялся кот, взял железные зубы, побежал домой. Не терпится ему ночью, ходит по комнате, мышей вынюхивает. Вдруг мелькнуло что-то. Бросился кот, да, видно, промахнулся. Пошел, опять метнулось. «Погоди же», — думает кот Васька. Остановился, глаза скосил и поворачивается. Да вдруг как прыгнет, завертелся волчком и ухватил железными зубами свой хвост. Откуда ни возьмись, явилась старая колдунья. «Давай», — говорит хвост по уговору. Заурлыкал кот, замяукал, слезами облился. Делать нечего, отдал хвост. И стал кот куцый. Лежит целые дни на печурке и думает: пропади они, железные зубы, пропадом.
5: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
6: Путешествие в некоторые отдаленные страны Лемюэля Гулливера. Сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей. Часть первая. Путешествие в Лилипутию. Глава первая. Я уроженец Ноттингемшира, где у моего отца было небольшое поместье. Когда мне исполнилось 14 лет, отец послал меня в колледж Эммануэля в Кембридже. Там я пробыл 3 года, прилежно занимаясь науками. Однако отцу было непосредством дольше держать меня в колледже, поэтому он взял меня оттуда и отдал в учение к выдающемуся лондонскому врачу мистеру Джеймсу Бетсу, у которого я провел 4 года. Все деньги, какие изредка присылал мне отец, я тратил на изучение навигации и других отраслей математики. Эти науки всегда могли пригодиться в путешествии, а я был убежден, что судьба предназначила мне сделаться путешественником. Покинув мистера Бетса, я решил отправиться для продолжения образования в Лейден. В Лейдене я в течение 2 лет и 7 месяцев изучал медицину, зная, что она мне пригодится в далеких путешествиях. После, в течение 6 лет, я служил судовым хирургом, переменил 2 корабля и совершил несколько путешествий в Ост- и Вест-Индию. Последнее из этих путешествий оказалось не очень удачным. Море мне надоело, и я решил остаться дома. Но после 3 лет на суше я принял выгодное предложение капитана Уильяма Причарда, владельца «Антилопы», отправиться с ним в Южное море. Мы отплыли из Бристоля 4 мая 1699 года. Вначале наше путешествие было очень удачно. Попутные ветры быстро несли нас вперед, и вскоре мы взяли курс на Ост-Индию. Но как раз в это время разразилась страшная буря. Ураган отнес нас к северо-западу от Вендеменовой земли. Мы находились на 30 градусах и 2 минутах южной широты. 12 человек из нашего экипажа умерли от переутомления и дурной пищи. Остальные были очень изнурены. 5 ноября, начало лета в тех местах, сильный ветер продолжал гнать нас вперед и вперед. Стоял густой туман. Внезапно, на расстоянии какого-нибудь полукабельтова от корабля, показались буруны. Страшный порыв ветра подхватил корабль и помчал на скалу. Предпринимать что-либо было поздно. Корабль налетел на камни и мгновенно разбился. 6 из экипажа, в том числе и мне, удалось спустить шлюпку и отъехать от корабля и скалы. По моему расчету, мы прошли на веслах только около 3 миль. Последние дни всем нам пришлось так много работать на корабле, что теперь мы были не в силах грести дальше. Мы побросали весла и отдались на волю волн. Через полчаса налетевший с севера шквал опрокинул нашу лодку. Не знаю, что стало с моими спутниками, находившимися в лодке, а также с теми, кто искал спасения на скале или остался на корабле. Думаю, все они погибли. Сам я, очутившись в воде, поплыл, куда глаза глядят, подгоняемый ветром и течением. Несколько раз я пытался нащупать дно. Наконец, когда я уже почти совсем выбился из сил и не мог больше бороться с волнами, я почувствовал под собою землю. К этому времени и буря стала заметно стихать. Дно оказалось настолько отлогим, что мне пришлось брести по воде добрую милю, прежде чем я достиг берега. Было уже, должно быть, около 8 часов вечера. Я прошел вглубь страны на полмили, но нигде не мог найти никаких признаков домов или жителей. От усталости и жары меня сильно клонило ко сну. Я лег на траву, очень низкую и мягкую, и заснул так крепко, как не спал никогда в жизни. По моему расчету, сон мой продолжался не менее 9 часов, потому что, когда я проснулся, было уже совсем светло. Я попробовал встать, но не мог пошевелиться. Мои руки и ноги, а я лежал на спине, были прочно прикреплены к земле. Точно так же были притянуты к земле мои длинные густые волосы. Вместе с тем я почувствовал, что все мое тело, от подмышек до бедер, перетянуто множеством тонких шнурков. Я мог смотреть только вверх. Солнце начинало жечь, и свет его слепил мне глаза. Я слышал какой-то смутный шум, но, лежа на спине, не мог видеть ничего, кроме неба. Вскоре я почувствовал, что что-то живое задвигалось у меня на левой ноге, осторожно пробралось мне на грудь и приблизилось к подбородку. Опустив глаза, я различил перед собою человека ростом не более 6 дюймов, с луком и стрелой в руках и колчаном за спиной. В то же время я почувствовал, что за ним следует еще, по крайней мере, около 40 подобных ему созданий. От изумления я так громко вскрикнул, что, соскакивая с меня на землю, некоторые из них получили ушибы. Однако они скоро вернулись. Один смельчак рискнул подойти так близко к моему лицу, что я мог видеть его целиком. В знак изумления он поднял руки, закатил глаза и крикнул пронзительным, но четким голосом: «Гекина де Гуль!» Другие несколько раз повторили эти слова, но тогда я еще не знал, что они значат. Все это время, как читатель легко может себе представить, я лежал в самой неудобной позе. Наконец, после некоторых усилий, мне удалось порвать веревочки, опутывавшие мою левую руку, и выдернуть из земли колышки, к которым они были прикреплены. Я поднес руку к глазам и тут только понял, на какие хитрости они пустились, чтобы связать меня. Резким движением головы, что причинило мне нестерпимую боль, я немного ослабил шнурки, прикреплявшие мои волосы с левой стороны. Теперь я мог повернуть голову на 2 дюйма вправо. Но маленькие создания снова разбежались, и я не успел поймать ни одного из них. Вслед за тем раздался пронзительный крик многих голосов. Когда он затих, я услышал, как кто-то громко воскликнул: «Только фонарик!» В то же мгновение я почувствовал, как больше 100 стрел впилось в мою левую руку. Они кололи меня, как иголки. Тотчас последовал новый залп. Теперь они стреляли в воздух. Полагаю, что на мое тело, хотя я этого не почувствовал, обрушился целый град стрел. Несколько попало мне в лицо, которое я поспешил прикрыть рукой. Я застонал от досады и боли и сделал новую попытку освободиться. Но эти создания дали третий залп, еще более сильный, чем первый. Некоторые из них стали колоть меня копьями в бока, но, к счастью, на мне была куртка из буйволовой кожи, которую они не могли пробить. Я рассудил, что благоразумнее всего пролежать спокойно до наступления ночи. В темноте мне нетрудно будет освободиться при помощи левой руки. Я имел все основания думать, что если все обитатели этой страны такой же величины, как те, которых я видел, то я легко справлюсь с любой армией, которую они могут выставить против меня. Однако судьба распорядилась мной иначе. Убедившись, что я лежу спокойно, люди эти перестали стрелять. Но по доносившемуся шуму я догадался, что число их возросло. Справа от меня, прямо против моего уха, раздавался какой-то стук, словно неподалеку что-то строили. Стук этот продолжался более часа. С большими усилиями я повернул голову в ту сторону и ярдах в четырех от себя увидел помост высотой примерно в 1.5 фута. На этом помосте могло поместиться 3-4 туземца. Один из них, по-видимому, знатная особа, взобрался туда в сопровождении свиты из 3 человек и обратился ко мне с длинной речью, из которой я ни слова не понял. Следует упомянуть, что прежде чем начать говорить, этот вельможа 3 раза крикнул: «Ленгро де Гульсан!» Услышав эти слова, 50 туземцев тотчас бросились ко мне и перерезали веревочки, прикреплявшие мои волосы с левой стороны. Это дало мне возможность повернуть голову направо и подробно рассмотреть внешность и жесты говорившего. На вид ему было 40. Ростом он значительно превосходил своих спутников. Один из них, чуть побольше моего среднего пальца, по-видимому, паж, держал его шлейф, а 2 других стояли по сторонам. Он говорил, как настоящий оратор. В некоторых местах его речи звучали угрозы, в других — обещания, жалость и благосклонность. Я отвечал кратко, но с самым покорным видом, и в заключении поднял левую руку и глаза к солнцу, словно призывая его в свидетели. Я почти умирал от голода. В последний раз я ел на корабле за несколько часов до крушения. Поэтому я не мог сдержать своего нетерпения и, вопреки правилам приличия, поминутно подносил палец ко рту, желая этим показать, что хочу есть». Гурга, так они называли вельмож, как я узнал впоследствии, отлично меня понял. Он сошел с помоста и приказал приставить к моим бокам 2 лестниц. Более 100 туземцев, нагруженных корзинами с различными кушаньями, взобрались по этим лестницам и направились к моему рту. Кушанья были доставлены сюда по повелению монарха, как только до него дошло известие обо мне. Они были приготовлены из мяса различных животных, но я не мог разобрать по вкусу, каких именно. Тут были лопатки, окорока и филейные части, с виду напоминавшие бараньи, но размером меньше крылышек жаворонка. Я клал их в рот по 2-3 штуки сразу и заедал 3 караваями хлеба, каждой величиной не более ружейной пули. Человечки прислуживали мне весьма расторопно и 1000 знаков выражали свое удивление моему росту и аппетиту. Насытившись, я сделал знак, что хочу пить. Это был смышленый и изобретательный народец. По количеству съеденного мной, они заключили, что малым меня не удовлетворить, и необычайно ловко втащили на меня с помощью веревок одну из самых больших бочек, подкатили ее к моей руке и вышибли дно. В бочке вмещалось не больше полупинты вина, и я выпил ее залпом. Вино напоминало легкое бургундское, но было гораздо приятнее на вкус. Они принесли мне вторую бочку, которую я осушил таким же образом и знаками потребовал еще, но больше у них не оказалось. Когда я проделал эти чудеса, человечки завопили от радости и пустились в пляс у меня на груди, все время повторяя свое первое восклицание: «Гекина де Гюль!» Они знаками предложили мне сбросить обе бочки на землю, но сначала громкими криками «Брач Мивола!» предупредили стоявших внизу, чтобы те посторонились. Когда бочки взлетели на воздух, раздался дружный крик «Гекина де Гюль!». Признаться, меня не раз брало искушение схватить первых попавшихся под руку 40 или 50 человечков, когда они расхаживали взад и вперед по моему телу, и швырнуть их на землю. Но память о том, что мне уже пришлось испытать, они, вероятно, могли причинить мне еще больше неприятностей, и слово чести, которое я им дал, ибо я так толковал выказанную мною покорность, скоро прогнали всякие помыслы об этом. Кроме того, я считал себя связанным законом гостеприимства с народом, который не пожалел затрат и устроил мне такое великолепное угощение. Во всяком случае, я не мог надивиться неустрашимости этих крошечных созданий. Я должен был казаться им каким-то гигантским чудовищем, а они смело взбирались на меня и разгуливали по всему телу, не обращая никакого внимания на то, что у меня одна рука свободна. Спустя некоторое время передо мной предстала высокопоставленная особа. Посол его императорского величества. Его превосходительство, взобравшись на мою ногу, проследовал к моему лицу в сопровождении многочисленной свиты. Он предъявил мне свои верительные грамоты с императорской печатью, поднеся их к моим глазам, и обратился ко мне с речью. Посол говорил минут 10 без всяких признаков гнева, но с видом непреклонной решимости. При этом он часто показывал рукой куда-то в сторону. Как я узнал позднее, речь шла о том, что Его Величество вместе с Государственным Советом постановили перевести меня в столицу, находившуюся на расстоянии полумили отсюда. В ответ на его речь я произнес несколько слов, но их никто не понял. Тогда я прибегнул к помощи знаков. Я прикоснулся свободной рукой к другой руке, а затем к голове и к телу, показывая этим, что я желаю получить свободу. По-видимому, его превосходительство хорошо понял смысл этих жестов, потому что покачал отрицательно головой и знаками объяснил мне, что меня повезут как пленника. Однако он дал понять, что обращаться со мной будут хорошо. Тут я снова подумал, не попытаться ли мне разорвать мои узы. Но жгучая боль лица и рук, покрытых волдырями от вонзившихся в кожу стрел, заставило меня отказаться от этого намерения. К тому же я заметил, что число моих неприятелей непрерывно возрастает. Поэтому я знаками дал понять, что они могут поступать со мной, как им угодно. После этого Гурга и его свита весьма учтиво мне поклонились и удалились, заметно повеселев. Вскоре послышались восторженные крики. Среди них часто повторялись слова «Пеплом седан!». Внезапно я почувствовал, что толпа стороживших меня туземцев ослабила державшие меня слева веревки, так что я мог повернуться на правый бок. Еще раньше мое лицо и руки смазали какой-то приятно пахнувшей мазью, которая сразу же успокоила жгучую боль, причиненную стрелами. Я успокоился, и меня потянуло ко сну. Я проспал, как мне сказали потом, около 8 часов. В этом не было ничего удивительного, так как по приказанию императора врачи подмешали в бочке с вином сонного зелья. По-видимому, дело обстояло так. Едва император получил донесение обо мне, он в согласии с советом отдал распоряжение, чтобы меня немедленно связали. Это было исполнено ночью, пока я спал. Он повелел также накормить меня, когда я проснусь, и приготовить машину для перевозки меня в столицу. На первый взгляд, такое решение может показаться чересчур смелым и опасным. Я уверен, что ни один европейский монарх не рискнул бы поступить таким образом. Однако, по моему мнению, распоряжение императора было столь же благоразумным, как великодушным. В самом деле, допустим, что эти люди попытались бы убить меня во время сна. При первом же нападении я бы непременно проснулся от боли и мог прийти в такую ярость, что сразу разорвал бы веревки и, в свою очередь, напал бы на них. Вполне понятно, что они не могли ожидать от меня пощады. Люди эти — превосходные математики, и благодаря поддержке и поощрению императора, известного покровителя наук, достигли большого совершенства в механике. В распоряжении этого монарха имеются разные машины на колесах для перевозки бревен и других больших тяжестей. Здесь принято строить самые крупные военные корабли до 9 футов длины в местах, где растет строевой лес. Затем их поднимают на эти машины и перевозят к морю. 500 плотникам и инженерам было поручено немедленно приготовить самую большую из таких машин. Приказ был выполнен в кратчайший срок. Не прошло, кажется, и 4 часов, как я выбрался на берег, а машина уже отправилась за мной. Ее прибытие к месту, где я находился, народ встретил радостными криками. Это была деревянная платформа, возвышавшаяся на 3 дюйма над землей, около 7 футов в длину и 4 в ширину, на 22 колесах. Ее поставили возле меня параллельно моему туловищу. Главная трудность заключалась в том, чтобы поднять и уложить меня на платформу. С этой целью вбили 80 столбов, каждый вышиной в 1 фут. Потом рабочие обвязали мою шею, руки, туловище и ноги бесчисленными повязками с крючками. К этим крючкам прицепили крепкие канаты толщиной с упаковочную бечевку и перекинули их через блоки, насаженные на столбы. 900 самых сильных рабочих принялись тянуть за канаты, и таким образом меньше чем в 3 часа меня подняли на повозку и крепко привязали к ней. Все это мне рассказали позже. Благодаря снотворной микстуре я был погружен в глубокий сон и не чувствовал, что со мной делают. Понадобилось 1500 самых крупных лошадей из придворных конюшен, каждая вышиной в 4,5 дюйма, чтобы довести меня до столицы, которая, как я уже сказал, отстояла на 500 миль. Мы были в дороге 4 часа, когда меня разбудило забавное происшествие. Повозка остановилась для какой-то починки. Воспользовавшись этим, 2 или 3 молодых туземца захотели взглянуть, какой у меня вид, когда я сплю. Они взобрались на повозку и тихонько прокрались к моему лицу. Один из них, гвардейский офицер, довольно глубоко засунул мне в левую ноздрю острие пики. Я громко чихнул, как от прикосновения соломинки, и проснулся. Храбрецы незаметно скрылись. Только через 3 недели я узнал причину моего внезапного пробуждения. Мы провели в дороге весь день. На ночлеге по бокам моей повозки было поставлено около 500 гвардейцев. Половина из них держала факелы, остальные стояли с луками наготове, чтобы стрелять в меня при первой моей попытке подняться. С восходом солнца мы снова тронулись в путь и к полудню были в 200 ярдах от городских ворот. Император со всем своим двором выступил нам навстречу, но высшие сановники решительно воспротивились тому, чтобы его величество подвергал свою особу опасности, поднявшись на меня. Повозка остановилась возле древнего храма, который считался самым большим во всем королевстве. Несколько лет тому назад в этом храме было совершено ужасное убийство. Местное население, отличающееся большой набожностью, сочло храм оскверненным и перестало посещать его. Храм закрыли, вынесли из него всю утварь и украшения, и он долгое время стоял пустым. В нем-то и решено было поместить меня. Выходившие на север двери этого здания имели около 4 футов в вышину и около 2 футов в ширину, так что я довольно легко мог в них пролезть. По обе стороны дверей, на высоте всего 6 дюймов от земли, было 2 окошка. Сквозь левое окошко придворные кузнецы пропустили 91 цепочку толщиной с часовые цепочки у европейских дам и замкнули их на моей левой ноге 36 висячими замками. По другую сторону большой дороги, прямо против этого храма, стояла башня высотой не менее 5 футов. Император в сопровождении первых сановников поднялся туда, чтобы получше разглядеть меня. С этой же целью возле храма перебывало, как показал специальный подсчет, свыше 100 000 горожан. Думаю, что не менее 10 000 из них взбирались на меня. Но вскоре был издан указ, запрещавший это под страхом смертной казни. Закончив свою работу, кузнецы перерезали связывавшие меня веревки, и я поднялся в таком печальном расположении духа, какого не испытывал никогда в жизни. Шум и изумление толпы, наблюдавшей, как я встал и хожу, не поддаются описанию. Цепь, к которой я был прикован, была длиною около 2 ярдов, и я имел возможность не только прохаживаться взад и вперед, описывая полукруг, но и заползать в храм и лежать в нем, вытянувшись во весь рост. Глава 2. Поднявшись на ноги, я осмотрелся кругом. Должен признаться, что мне никогда не случалось видеть такого забавного и интересного пейзажа. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом. Огороженные поля, из которых каждая занимала не более 40 квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались с лесами площадью в 0,5 станга. Самые высокие деревья, насколько я мог судить, были не более 7 футов высоты. Налево лежал город, имевший вид театральной декорации. Пока я любовался этой необычайной картиной, император спустился с башни и направился ко мне верхом на лошади. Он едва не поплатился очень дорого за такую смелость. При виде меня лошадь испугалась и взвилась на дыбы. Должно быть, ей показалось, что на нее движется гора. Император был превосходным наездником и удержался в седле. Тут, к счастью, подоспели слуги. Они схватили бившегося коня под уздцы и помогли его величеству сойти. Император сохранял полное спокойствие. Оправив костюм, он принялся внимательно оглядывать меня со всех сторон. Он приказал приказал стоявшим наготове поварам и дворецким подать мне есть и пить. Те подкатили тележки с пищей и вином на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро опорожнял. В 20 тележках находились кушанья, в 10 – напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась мной в 2 или 3 глотка. Императрица, молодые принцы и принцессы вместе с придворными дамами сидели в креслах, расставленных поодаль, но после приключения с лошадью все они встали и подошли к императору. Теперь я постараюсь описать наружность его величества. Он почти на мой ноготь выше своих придворных. Одного этого было довольно, чтобы внушать почтительный страх окружающим. Черты лица его были резки и мужественны. Губы слегка вывернуты, нос орлиный, цвет лица оливковый, стан прямой, руки и ноги красивой формы, движения грациозные, осанка величественная. Император не первой молодости, ему 28 лет и 9 месяцев, и он благополучно царствует уже 7 лет. Чтобы лучше рассмотреть его величество, я лег на бок, так что мое лицо пришлось как раз против него, причем он стоял на расстоянии всего 3 ярдов от меня. Впоследствии мне не раз случалось брать его на руки, и потому я не мог ошибиться в его описании. Одежда императора очень скромная и простая. Покрой ее – нечто среднее между азиатским и европейским. На голове надет легкий золотой шлем, украшенный драгоценными камнями и пером на шишаке. Опасаясь, как бы я не разорвал цепь, он на всякий случай держал в руке обнаженную шпагу. Длина шпаги достигала 3 дюймов, ее золотой эфес и ножны украшены бриллиантами. Голос его величества пронзительный, но чистый и до такой степени внятный, что даже стоя я мог отчетливо его слышать. Дамы и придворные были великолепно одеты. Их пестрая толпа выглядела издали, словно разосланная на земле пышная юбка, вышитая золотом и серебром. Его императорское величество часто обращался ко мне с вопросами. Я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. Тогда он приказал священникам и юристам, так я заключил по их костюмам, из своей свиты вступить со мной в разговор. Я, в свою очередь, заговаривал с ними на всех языках, какие были мне знакомы. По-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски. Но все эти попытки не привели ни к чему. Спустя 2 часа двор удалился, и я остался под сильным караулом для охраны от дерзких, даже злобных выходок черни, которая настойчиво стремилась протиснуться поближе ко мне. У некоторых хватило бесстыдства пустить в меня несколько стрел, пока я сидел на земле у дверей моего дома. Одна из них едва не угодила мне в левый глаз. Рассерженный этими выходками, полковник приказал схватить 6 зачинщиков. Чтобы наказать их, он решил передать их в мои руки. Солдаты, действуя тупыми концами пик, подогнали озорников ко мне. Я сгреб их всех в правую руку, 5 положил в карман камзола, а 6-го взял и поднес ко рту, делая вид, будто хочу съесть его живьем. Бедный человечек отчаянно завизжал, а полковник и офицеры сильно встревожились, когда увидели, что я вынул из кармана перочинный нож. Но скоро они успокоились. Ласково глядя на моего пленника, я разрезал связывавшие его веревки и осторожно поставил на землю. Он мигом убежал. Точно так же я поступил и с остальными, вынимая их по очереди из кармана. Я заметил, что караульные и толпа остались очень довольны моим милосердием. Мой поступок с обидчиками произвел очень выгодное для меня впечатление при дворе. С наступлением ночи я не без труда забрался в свой дом и лег на голой земле. Так я проводил ночи около 2 недель, пока по специальному приказанию императора для меня изготовляли матрац и другие постельные принадлежности. Привезли 600 матрасов обыкновенной величины, и в моем доме началась работа. 150 штук были сшиты вместе, и таким образом получился один матрац, подходящий для меня в длину и ширину. 4 таких матраца положили один на другой, но твердый каменный пол, на котором я спал, не стал от этого намного мягче. По такому же расчету были изготовлены простыни, одеяло и покрывало. Для человека, давно привыкшему к лишениям, и это было хорошо. Едва весть о моем появлении пронеслась по королевству, как отовсюду начали стекаться толпы богатых, досужих и любопытных людей, чтобы взглянуть на меня. Деревни почти опустели, полевые работы приостановились, домашние дела пришли в расстройство. Все это могло бы окончиться весьма плачевно, если бы не мудрые распоряжения Его Величества. Он повелел всем, кто уже видел меня, немедленно возвратиться домой. Им было воспрещено вновь приближаться к моему жилищу на расстоянии меньше 50 ярдов без особого разрешения двора. Это распоряжение послужило для некоторых министров источником крупных доходов. Посетив меня, император созвал совет, на котором обсуждался вопрос о том, как поступить со мной. Позднее я узнал от одного знатного придворного, сделавшегося моим близким другом, что Государственный совет долгое время не мог прийти к определенному решению. С одной стороны, боялись, чтобы я не разорвал цепи, с другой, возникали опасения, что мое содержание окажется слишком дорогим и может вызвать в стране голод. Некоторые из членов Совета настаивали на том, чтобы уморить меня голодом или даже умертвить при помощи отравленных стрел. Однако это предложение было отвергнуто на том основании, что разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и во всем королевстве. В самый разгар совещания у дверей большого зала Совета появилось несколько офицеров. Двое из них были допущены в собрание и представили подробный доклад о моем поступке с 6 упомянутыми озорниками. Это произвело чрезвычайно благоприятное впечатление на Его Величество и весь Государственный Совет. Император немедленно издал указ, который обязывал все деревни, находящиеся в пределах 900 ярдов от столицы, доставлять каждое утро 6 быков, 40 баранов и другую провизию для моего стола вместе с соответствующим количеством хлеба и вина. За все это уплачивалось по установленной таксе из собственной казны Его Величества. Следует заметить, что этот монарх живет главным образом на доходы от своих имений и только в самых исключительных случаях обращается за помощью к своим подданным. Кроме того, при мне учредили штат прислуги в 600 человек. Император ассигновал на их содержание особые средства и распорядился раскинуть для них удобные палатки по обеим сторонам моего дома. Кроме того, был отдан указ, чтобы 300 портных сшили для меня костюм местного фасона и чтобы 6 самых выдающихся ученых занялись моим обучением местному языку. В заключение император распорядился, чтобы лошадей, принадлежащих императору, придворным и гвардии, по возможности чаще тренировали в моем присутствии с целью приучить их ко мне. Все эти приказы были исполнены в точности. Спустя 3 недели я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. В течение этого времени император часто удостаивал меня своими посещениями и милостиво помогал моим наставникам обучать меня. Мы могли уже объясняться друг с другом. Первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы Его Величество соизволил даровать мне свободу. Слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. На мою просьбу император отвечал несколько уклончиво. Насколько я мог понять, он говорил, что для моего освобождения необходимо согласие Государственного Совета и что прежде всего я должен «люмос кельмин песо де марлон эмпозо», то есть дать клятву сохранить мир с ним и его империей. Впрочем, добавил он, мое освобождение есть только вопрос времени, и советовал мне терпением и скромностью заслужить доброе имя как в его глазах, так и в глазах его подданных. Однажды он попросил меня не счесть за оскорбление, если он отдаст приказание особым чиновникам обыскать меня. Он убежден, что я ношу при себе оружие, которое, судя по огромным размерам моего тела, должно быть очень опасным. Я просил Его Величества не беспокоиться на этот счет и заявил, что готов раздеться и вывернуть карманы в его присутствии. Все это я объяснил частью словами, частью знаками. Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть произведен 2 чиновниками. «Разумеется», — сказал он, — «я понимаю, что это требование закона не может быть исполнено без вашего согласия и помощи, но я такого высокого мнения о вашем великодушии и справедливости, что спокойно передам этих чиновников в ваши руки. Вещи, отобранные ими, будут возвращены вам, когда вы покинете эту страну, или же вам заплатят за них столько, сколько вы сами назначите». Я взял обоих чиновников в руки и положил их в карманы камзола. Когда они закончили осмотр этих карманов, я переложил их в другие. Я показал им все карманы, кроме 2 часовых и 1 потайного, где лежало несколько мелочей, никому, кроме меня, не нужных. В часовых карманах лежали в 1 серебряные часы, а в 2 кошелек с несколькими золотыми. Чиновники запаслись бумагой, перьями, чернилами и составили подробную опись всему, что нашли. Когда опись была закончена, они попросили меня высадить их на землю. Свою опись они представили императору. Позднее я перевел ее на английский язык. Вот она, слово в слово. Тщательно осмотрев правый карман камзола великого человека горы, так я перевожу слова Куинбус Флестрин, мы нашли там только большой кусок грубого холста, который по своим размерам мог бы служить ковром для главной парадной залы дворца Вашего Величества. В левом кармане оказался громадный серебряный сундук с крышкой из того же металла, которую мы, досмотрщики, не могли поднять. По нашему требованию человек-гора открыл сундук. Один из нас вошел туда и по колени погрузился в какую-то пыль. Эта пыль, поднявшись в воздух, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть. В правом кармане жилета мы нашли громадную кипу тонких белых листов, сложенных вместе и перевязанных прочными канатами. Листы покрыты какими-то черными знаками. По нашему скромному предположению, эти знаки – ничто иное, как письмена. Каждая буква равняется половине нашей ладони. В левом жилетном кармане оказался особый инструмент. 20 длинных кольев, вставленных в спинку инструмента, напоминают забор перед двором вашего величества. Мы думаем, что этим инструментом человек-гора расчесывает свои волосы. Но это только наше предположение. Мы избегали тревожить человека-гору вопросами, так как нам было очень трудно объясняться с ним. В большом кармане справа

В левом кармане мы нашли две черные колонны неправильной формы. Стоя на дне кармана, мы только с большим трудом могли достать рукой до их верхушки. В каждую колонну вставлена огромная стальная пластина. Полагая, что это опасные орудия, мы потребовали у человека горы объяснить их употребление. Вынув оба орудия из футляров, он сказал, что в его стране одним из них бреют бороду, а другим режут мясо. Кроме того, на Человеке-горе оказалось еще два кармана, куда мы не могли проникнуть. Человек-гора называет эти карманы часовыми. Это две широкие щели, прорезанные в верхней части его средней покрышки и сильно сжатые давлением его брюха. Из правого кармана спускается большая серебряная цепь. Она прикреплена к диковинной машине, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть эту машину. Она оказалась похожей на шар. Одна половина ее сделана из серебра, а другая — из какого-то прозрачного металла. Заметя на этой стороне шара какие-то странные знаки, мы попробовали прикоснуться к ним. Наши пальцы уперлись в это прозрачное вещество. Человек-гора поднес эту машину к нашим ушам, и мы услышали непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество. Мы лично склоняемся к последнему мнению, потому что человек-гора сказал нам, если мы правильно поняли его слова, что он редко делает что-нибудь, не советуясь с ним. Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает время каждого шага его жизни. Из левого часового кармана человек-гора вынул большую сеть. По своим размерам она напоминает рыбачью, но устроена таким образом, что может закрываться и открываться наподобие кошелька. В сети мы нашли несколько массивных кусков желтого металла. Если это настоящее золото, то оно должно иметь огромную ценность. Обыскав все карманы человека-горы, мы перешли к осмотру его пояса, сделанного из кожи какого-то громадного животного. С левой стороны на этом поясе висит сабля длиною в 5 раз больше среднего человеческого роста, а с правой — сумка или мешок с 2 отделениями. В каждом из этих отделений можно поместить 3 подданных вашего величества. В одном отделении мы нашли множество шаров величиной почти с нашу голову. Все они сделаны из необычайно тяжелого металла. Требуется большая сила, чтобы поднять такой шар. В другом отделении насыпаны какие-то черные зерна, довольно мелкие и легкие. Мы могли удержать на ладони до 50 зерен. Такова точная опись всего, что мы нашли при обыске человека-горы. Во все время обыска он держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний Вашего Величества. Скреплено подписью и приложением печати в 4-й день 89-й луны благополучного царствования Вашего Величества. Клефрин Фрелок, Марси Фрелок. Когда эта опись была прочитана императору, Его Величество очень вежливо предложил мне отдать некоторые из перечисленных в ней вещей. Прежде всего, он указал на мою саблю. Я тотчас же снял ее вместе с ножнами и всеми принадлежностями. Тем временем император приказал 3000 отборных солдат, которые в этот день несли охрану Его Величества, окружить меня, держа луки наготове. Впрочем, я и не заметил этого, так как глаза мои были устремлены на Его Величество. Император пожелал, чтобы я обнажил саблю. Я повиновался и несколько раз взмахнул ею над головой. Солдаты не могли удержаться от громких криков ужаса и изумления. Сабля несколько заржавела от морской воды,

но все-таки блестело довольно ярко. Солнечные лучи, отражаясь от полированной стали, прямо ослепили присутствующих. Его Величество, храбрейший из монархов, испугался меньше, чем я мог ожидать. Он приказал мне вложить саблю в ножны и как можно осторожнее бросить ее на землю футов за 6 от конца моей цепи. Затем он потребовал показать один из полых железных столбов, как они называли мои карманные пистолеты. Я вынул пистолет и по просьбе императора объяснил, как мог, его употребление. Затем я зарядил его порохом. Благодаря наглухо закрытой пороховнице он оказался совершенно сухим. И, предупредив императора, чтобы он не испугался, выстрелил в воздух. На этот раз впечатление было гораздо сильнее, чем от сабли. Сотни людей повалились на землю, словно пораженные насмерть. Даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог прийти в себя. Я отдал оба пистолета, а также сумку с боевыми припасами. При этом я просил его величества держать порох подальше от огня, так как от малейшей искры он может воспламениться и взорвать на воздух императорский дворец. Отдал я и часы. Император осмотрел их с большим любопытством и приказал двум самым сильным гвардейцам унести их, надев на шест. Всего более поразили императора непрерывный шум часового механизма и движение минутной стрелки. Лилипуты обладают несравненно лучшим зрением, чем мы, и его величество сразу заметил, что эта стрелка находится в непрерывном движении. Он предложил ученым выяснить, для чего служит эта машина. Но читатель и сам догадается, что ученые не пришли ни к какому единодушному заключению. Все их предположения были весьма далеки от истины. Затем я сдал серебряные и медные деньги, кошелек с 10 крупными и несколькими мелкими золотыми монетами, нож, бритву, гребень, серебряную табакерку, носовой платок и записную книжку. Сабля, пистолеты, сумка с порохом и пулями были отправлены на телегах в арсенал его величества. Остальные вещи император приказал возвратить мне. Я уже упоминал, что я не показал чиновникам секретного кармана. В нем лежали очки, карманная подзорная труба и несколько других мелочей. Эти вещи не представляли никакого интереса для императора, а между тем их легко было испортить, разбить или сломать при переноске. Поэтому я счел возможным, не нарушая данного мною слова, утаить их от императорских чиновников. Глава третья. Мое кроткое и мирное поведение завоевало мне такое расположение со стороны императора, двора, армии и всего народа, что я мог надеяться скоро получить свободу. Я всячески стремился укрепить благоприятное мнение обо мне. Иногда я ложился на землю и позволял 5 или 6 лилипутам плясать на моей руке. Под конец даже дети отваживались играть в прятки в моих волосах. Я научился довольно сносно понимать и говорить на их языке. Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическим представлением. В устройстве таких представлений лилипуты своей ловкостью и великолепием превосходят все народы, какие я только знаю. Больше всего поразили меня упражнения канатных плясунов, которые выполняются на тонких белых нитках длиной в 2 фута, натянутых на высоте 12 дюймов от земли. На этом представлении я хочу остановиться несколько подробнее и попрошу у читателя немного терпения. Исполнять упражнения на канате могут только те лица,
которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволение двора. Они с молодых лет обучаются этому искусству и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на важную должность вследствие смерти или опалы, что случается часто, какого-нибудь вельможи, 5 или 6 таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате. Тот, кто прыгнет выше всех, не сорвавшись с каната, получает вакантную должность. Даже министры нередко получают приказ от императора показать свою ловкость и тем доказать, что они не утратили своих способностей. Канцлер казначейства Флимнап пользуется особой славой за свои прыжки. Ему удалось подпрыгнуть на туго натянутом канате по крайней мере на дюйм выше, чем всем другим сановникам империи. Мне пришлось видеть, как он несколько раз подряд перекувырнулся через голову на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиной не более английской бечевки. Мой друг Рельдрессель, главный секретарь тайного совета, если только привязанность к нему не ослепляет меня, занимает 2-е место после канцлера казначейства. Остальные сановники по своей ловкости мало отличаются друг от друга. Эти состязания часто сопровождаются несчастными случаями. Я сам видел, как 2 или 3 соискателя причинили себе увечья. Но опасность становится еще больше, когда сами министры получают повеление показать свою ловкость. Желая отличиться, они проявляют такое рвение, что редко кто из них не срывается и не падает. Меня уверяли, что за год или за 2 до моего прибытия Флимнап едва не сломал себе шею. К счастью, он упал на подушку, случайно оказавшуюся на полу, и благодаря этому избежал смерти. Иногда при дворе устраивают совсем особенное представление, на котором присутствуют только император, императрица и первый министр. Император кладет на стол 3 тонкие шелковые нити – синюю, красную и зеленую, в 6 дюймов длины каждая. Эти нити предназначены в награду лицам, которых император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности. Церемония происходит в большом тронном зале Его Величества. Здесь соискатели подвергаются особым испытаниям в ловкости, каких никогда не приходилось наблюдать в странах Старого и Нового Света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели по очереди то перепрыгивают через палку, то подползают под нее, смотря по тому, поднята палка или опущена. Иногда другой конец палки держит первый министр, иногда же палку держит просто министр. Того, кто лучше всех проделает эти упражнения, награждают синей нитью. Красная дается 2-му по ловкости, а зеленая – 3-му. Пожалованную нить носят в виде пояса, обматывая ее 2-же вокруг талии. При дворе редко можно встретить особу без такого пояса. Конюхи каждый день объезжали поблизости от меня лошадей из полковых и королевских конюшен. Поэтому лошади скоро перестали меня бояться, не кидались от меня в сторону и подходили к самым моим ногам. Я клал на землю руку, и всадники заставляли лошадей перескакивать через нее. А раз императорский ловчий на рослом коне перепрыгнул даже через мою ногу, обутую в башмак. Это был поистине удивительный прыжок. Мне удалось придумать для императора необычайное развлечение. Я попросил достать мне несколько палок длиной в 2 фута и толщиной в обыкновенную трость.
Его Величество приказал главному лесничему сделать соответствующее распоряжение, и на следующее утро 7 лесников привезли требуемое на 6 телегах с 8 лошадьми в каждой упряжке. Я взял 9 палок и крепко вбил их в землю в виде квадрата, каждая сторона которого была длиной в 2,5 фута. На этих 9 кольях я туго натянул носовой платок, а сверху прикрепил к 4 углам квадрата еще 4 палки параллельно земле. Эти палки, возвышаясь над платком приблизительно на 5 дюймов, образовали с каждой стороны нечто вроде барьера. Окончив эти приготовления, я попросил императора отрядить 24 лучших кавалериста для упражнений на устроенной мною площадке. Его Величество одобрил мое предложение. Когда кавалеристы явились, я поднял их одного за другим и посадил на платок. Построившись, они разделились на 2 отряда и начали маневры. Пускали друг в друга тупые стрелы, бросались друг на друга с обнаженными саблями, то обращались в бегство, то преследовали друг друга, то вели атаку, то отступали. При этом они показали лучшую военную выучку, какую мне когда-либо случалось видеть. Горизонтальные палки не позволяли всадникам и их лошадям упасть с площадки. Император пришел в такой восторг, что заставил меня несколько дней подряд повторять это развлечение и однажды соизволил сам подняться на площадку и лично командовать маневрами. С большим трудом ему удалось убедить императрицу разрешить мне подержать ее в закрытом кресле на расстоянии 2 ярдов от площадки, так что она могла хорошо видеть все представление. К счастью для меня, все эти упражнения прошли благополучно. Раз только горячая лошадь одного из офицеров пробила копытом дыру в моем носовом платке и, споткнувшись, упала и опрокинула своего седока. Я немедленно пришел им на помощь. Прикрыв одной рукой дыру, я спустил всю кавалерию на землю. Упавшая лошадь вывихнула левую переднюю ногу, но всадник не пострадал. Я тщательно починил платок, но с тех пор перестал доверять его прочности при подобных опасных упражнениях. Однажды я развлекал двор разными выдумками. Внезапно к его величеству прибыл гонец с донесением, что несколько его подданных поблизости от того места, где меня нашли, заметили на земле громадное черное тело весьма странной формы. Посередине высота его достигает человеческого роста, тогда как края его очень низкие и широкие. Оно занимает площадь, равную спальне его величества. Первоначально они опасались, что это какое-то невиданное животное, однако скоро убедились в противном. Это тело лежало на траве совершенно неподвижно, и они несколько раз обошли его кругом. Подсаживая друг друга, они взобрались на вершину загадочного предмета. Вершина оказалась плоской. Топая по телу ногами, они убедились, что оно внутри полое. В заключении авторы донесения смиренно высказывали предположение, не принадлежит ли этот предмет человеку-горе, и заявили, что берутся доставить его с помощью всего только 5 лошадей в столицу. Я тотчас догадался, о чем шла речь, и сердечно обрадовался этому известию. По-видимому, добравшись после кораблекрушения до берега, я был так расстроен, что не заметил, как у меня слетела шляпа. Еще в лодке я крепко стянул ее шнурком под подбородком, а, очутившись в воде, плотно нахлобучил ее на уши. Когда я выбрался на сушу, я был так утомлен, что совсем забыл про нее. Шнурок, вероятно, развязался, шляпа свалилась, и я решил, что она потерялась в волнах. Объяснив его величеству, что
это за вещь, я убедительно просил его отдать распоряжение о немедленной доставке шляпы в столицу. На другой день шляпу привезли. Однако возчики не церемонились с ней. Они пробили в полях две дыры, продели в них крючки на длинных веревках и прицепили веревки к упряжи. Они волокли таким образом мой головной убор добрых полмили. К счастью, поверхность земли в этой стране необычайно ровная и гладкая, и шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал. Спустя две недели после описанного происшествия император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, быть готовой к параду. Его Величеству пришла фантазия доставить себе довольно странное развлечение. Он пожелал, чтобы я стал в позу колосса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире. Потом приказал главнокомандующему, старому опытному военачальнику и моему большому покровителю построить войска сомкнутыми рядами и провести их между моими ногами церемониальным маршем с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками, пехоту по 24 человека в ряд, а кавалерию по 16. Армия состояла из 3000 пехоты и 1000 кавалерии. Парад прошел блестяще и доставил большое удовольствие Его Величеству. Я подал императору столько прошений и докладных записок о даровании мне свободы, что Его Величество поставил, наконец, вопрос на обсуждение министров, а потом Государственного Совета. В Совете нашелся только один противник моего освобождения – Скайрыш Болгалам, которому угодно было, без всякого повода с моей стороны, стать моим смертельным врагом. Но, несмотря на его противодействие, дело было решено в мою пользу. Болгалам занимал пост Гальбета, то есть адмирала королевского флота, пользовался большим доверием императора и был человеком весьма сведущим в своем деле, но угрюмым и резким. В конце концов, его удалось уговорить дать свое согласие, но он настоял, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я мог получить свободу. Условия эти Скайрыш Болгалам доставил мне лично в сопровождении двух секретарей и нескольких знатных особ. Когда они были прочитаны, с меня взяли присягу в том, что я не нарушу их. Обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины, а затем по всем правилам, установленным местными законами. Произнося клятву, я должен был держать правую ногу в левой руке и одновременно положить средний палец правой руки на темя, а большой — на верхушку правого уха. Но, быть может, читателю любопытно будет ознакомиться с теми обязательствами, какие мне пришлось взять на себя. Поэтому я приведу здесь полный и точный перевод означенного документа. Гальбаста Мамарен Эвлем Гердайла Шефин Молли Олигу, могущественнейший император Лилипутии, отрада и ужас вселенной, чьи владения, занимая 5000 блестригов около 12 миль в окружности, распространяются до крайних пределов земного шара. Монарх над монархами, величайший из сынов человеческих, ногами своими упирающийся в центр земли, а головой касающийся солнца, при одном мановении которого трясутся колени у земных царей, приятный, как весна, благодетельный, как лето, обильный, как осень, и суровый, как зима. Его высочайшее величество предлагает недавно прибывшему в наши небесные владения человеку-горе следующие условия, которые человек-гора под торжественной присягой
обязуется исполнять. Первое. Человек-гора не имеет права оставить наше государство без нашей разрешительной грамоты с приложением большой печати. Второе. Он не имеет права входить в столицу без нашего особого распоряжения, причем жители должны быть предупреждены за 2 часа, чтобы успеть укрыться в своих домах. Третье. Названный человек-гора должен ограничивать свои прогулки большими дорогами. Он не смеет гулять или ложиться на лугах и полях. Четвертое. Во время прогулок он должен внимательно смотреть под ноги, дабы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег. Он не должен брать в руки подданных без их согласия. Пятое. Если потребуется быстро доставить гонца в какой-нибудь отдаленный город империи, человек-гора обязан, но не чаще 1 раза в луну, немедленно перенести гонца вместе с лошадью на расстояние 6 дней пути и, если потребуется, доставить названного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству. Шестое. Он обязуется быть нашим союзником в войне против враждебного нам острова Блефуску и употребить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который в настоящее время снаряжается для нападения на нас. Седьмое. Упомянутый человек-гора в часы досуга обязуется оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стены главного парка, а также при постройке других зданий. Восьмое. Упомянутый человек-гора должен в течение 2 лун точно измерить окружность наших владений, обойдя все побережья и сосчитав число пройденных шагов. Девятое. Названный человек-гора должен дать торжественное обещание в точности соблюдать означенные условия. За это человек-гора будет получать ежедневно еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 наших подданных и пользоваться свободным доступом к нашей августейшей особе и другими знаками нашего благоволения. Дано в Бельфабораке, в нашем дворце, в 12-й день 91-й луны нашего царствования. Я с большой радостью дал присягу и подписал все эти условия, хотя иные из них были не слишком почетны. Они были продиктованы исключительно злобой Скайрыша Болгалама, верховного адмирала. После принесения присяги с меня немедленно сняли цепи, и я получил полную свободу. Император был так милостив, что лично присутствовал при моем освобождении. В знак благодарности я пал ниц к ногам его величества, но император велел мне встать. Он обратился ко мне с высокомилостивой речью и в заключение выразил надежду, что я окажусь полезным слугой и буду вполне достоин тех милостей, которые он уже оказал мне и может оказать в будущем. Пусть читатель обратит внимание на то, что в последнем пункте условий император дает обещание выдавать мне еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 лилипутов. Меня заинтересовало, каким образом была установлена такая точная цифра. И я как-то спросил об этом одного придворного, моего друга.
Он ответил, что математики Его Величества, определив при помощи квадранта мой рост и найдя, что я в 12 раз выше лилипута, вычислили, что объем моего тела равен объему 1728 тел лилипутов и что оно требует во столько же раз больше пищи. Этот пример дает понятие как о смышленности лилипутов, так и о мудрой расчетливости их государя. Глава 4. Получив свободу, я прежде всего попросил разрешения осмотреть Мильденда, столицу государства. Император без труда мне его дал, но строго приказал не причинять никакого вреда ни жителям, ни их домам. О моем намерении посетить город население оповестили особой прокламацией. Столица окружена стеной высотой в 2,5 фута и толщиной не менее 11 дюймов. По этой стене совершенно свободно может проехать карета, запряженная парой лошадей. Крепкие башни, возвышающиеся на расстоянии 10 футов одна от другой, обороняют подступы к городу. Перешагнув через большие западные ворота, я медленно боком прошел по двум главным улицам. Опасаясь повредить крыши и карнизы домов полами своего кафтана, я заранее снял его. Вопреки строгому приказу укрыться в домах и не покидать их, по улицам беспечно разгуливало много жителей. Поэтому я подвигался крайне осторожно, все время следя за тем, чтобы не раздавить кого-нибудь из них. В окнах верхних этажей и на крышах домов виднелось бесчисленное множество зрителей. Кажется, мне еще никогда в жизни не случалось видеть такого большого скопления людей. Город имеет форму правильного четырехугольника. Каждая сторона городской стены равна 500 футам. Две главные улицы, шириной в 5 футов каждая, пересекаются под прямым углом и делят город на 4 квартала. В боковые улицы и переулки я не мог пробраться и только видел их сверху. Они имеют в ширину от 12 до 18 дюймов. Город может вместить до 500 тысяч человек. Дома 3- и 5-этажные, лавки и рынки полны товаров. Императорский дворец находится в центре города, на пересечении 2 главных улиц. Главное здание с 2 внутренними дворами стоит посреди обширной площади, обнесенной стеной в 2 фута вышины. Площадь так велика, что я, с позволения Его Величества, свободно перешагнул на нее и осмотрел дворец со всех сторон. Императорские покои расположены во 2-м внутреннем дворе. Мне очень хотелось их осмотреть, но осуществить это желание было трудно, потому что главные ворота, соединяющие один двор с другим, имели только 18 дюймов в высоту и 7 дюймов в ширину. С другой стороны, здания внешнего двора достигают высоты не менее 5 футов, и поэтому я не мог перешагнуть через них, не нанеся значительных повреждений постройкам, несмотря на то, что у них прочные стены из тесаного камня толщиной в 4 дюйма. В то же время императору очень хотелось показать мне свой великолепный дворец. Однако мне удалось осуществить наше общее желание только спустя 3 дня, которые я употребил на подготовительные работы. В императорском парке, в 100 ярдах от города, я срезал перочинным ножом несколько самых крупных деревьев и сделал из них 2 табурета высотой около 3 футов, достаточно прочных, чтобы выдержать мою тяжесть. Затем, после нового предостережения жителей, я снова прошел через город ко дворцу с 2 табуретами в руках.
Подойдя к дворцу со стороны площади, я встал на один табурет, поднял другой над крышей и осторожно поставил его на первый внутренний двор шириной в 8 футов. Затем я свободно перешагнул через здание с одного табурета на другой и поднял к себе первый длинной палкой с крючком. При помощи таких ухищрений я достиг второго внутреннего двора. Там я лег на землю и приблизил лицо к окнам среднего этажа. Таким образом, я получил возможность осмотреть роскошнейшие палаты, какие только можно себе представить. Я увидел императрицу и молодых принцев, окруженных свитой. Ее императорское величество милостиво соизволило улыбнуться мне и грациозно протянуло через окно свою ручку, которую я поцеловал. Полюбовавшись дворцом, я при помощи тех же табуретов выбрался на дворцовую площадь и благополучно вернулся домой. Однажды утром, недели через 2 после моего освобождения, ко мне приехал Рельдрессель, главный секретарь по тайным делам. Приказав кучеру отъехать в сторону, он попросил меня принять его. Я охотно согласился на это из уважения к его сану и личным достоинствам. Кроме того, он не раз оказывал мне различные услуги при дворе. Я изъявил готовность лечь на землю, но он предпочел, чтобы во время нашего разговора я держал его в руке. Прежде всего, он поздравил меня с освобождением, которое не обошлось без его участия. Однако своей свободой я, по его словам, обязан особому стечению обстоятельств. «Общее положение дел в нашей стране, — сказал он, — может показаться иностранцу блестящим, но это впечатление ошибочно. 2 страшнейших бедствия нависли над нашей родиной. Около 70 лун тому назад в империи образовались 2 враждующие партии, известные под названием Тримексенов и Слемексенов. Первые являются сторонниками высоких каблуков, вторые — низких. Тремексены утверждают, что высокие каблуки больше соответствуют нашему древнему государственному укладу. Но Его Величество — сторонник низких каблуков и постановил, чтобы все служащие правительственных и придворных учреждений употребляли только низкие каблуки. Вероятно, вы уже обратили внимание на это. Без сомнения, вы заметили также, что каблуки на башмаках Его Величества на 1 дрер ниже, чем у всех придворных. Дрер равняется 14 части дюйма. Ненависть между этими 2 партиями доходит до того, что члены одной партии не могут ни есть, ни пить, ни разговаривать с членами другой. Мы считаем, что тремексены или высокие каблуки превосходят нас числом, но власть в государстве всецело принадлежит нам. Однако у нас есть основания опасаться, что Его Императорское Высочество, наследник престола, питает некоторое расположение к высоким каблукам. 1 каблук у него выше, вследствие чего Его Высочество немного прихрамывает. И вот в то время, когда такие распри терзают наше государство, великая империя Блефуску, почти такая же огромная и могущественная, как и империя Его Величества, угрожает нам нашествием. Вы утверждаете, правда, что на свете существуют другие королевства и государства, где живут такие же гиганты, как вы. Однако наши философы сильно сомневаются в этом. Они скорее готовы допустить, что вы упали с Луны или с какой-нибудь звезды. Ведь не подлежит никакому сомнению, что 100 человек вашего роста могут за самое короткое время истребить все плоды и весь скот во владениях Его Величества, кроме
Кроме того, у нас есть летописи. Они заключают в себе описание событий за время в 6000 лун, но ни разу не упоминают ни о каких других странах, кроме двух великих империй – Лилипутии и Блефуску. Так вот, прошло уже 36 лун, как эти могущественные державы ведут между собой ожесточенную войну. Поводом к этой войне послужило следующее событие. Всем известно, что с незапамятных времен было принято разбивать вареные яйца с тупого конца. Случилось так, что деду нынешнего императора, еще в бытность его ребенком, подали за завтраком вареные яйца. Разбивая их по общепринятому старинному способу, мальчик порезал себе палец. Тогда император, его отец, издал указ, предписывающий всем его подданным под страхом строгого наказания разбивать яйца с острого конца. Этот указ до такой степени озлобил население, что, по словам наших летописей, был причиной 6 восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой – корону. Монархи Блефуску неуклонно разжигали эти восстания и укрывали их участников в своих владениях. Насчитывают до 11000 фанатиков, которые пошли на смертную казнь за отказ разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвященных этому вопросу. Однако книги тупоконечников уже давно запрещены, и сама партия лишена права занимать государственные должности. Императоры Блефуску через своих посланников не раз посылали нам предупреждения. Они обвиняли нас в церковном расколе, в искажении основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в 54 главе Блюндекраля. Как известно, это произведение «Алькоран лилипутов». Однако это утверждение совершенно произвольно. Подлинный текст догмата гласит: «Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее». А какой конец считать более удобным, тупой или острый, это, по-моему, личное дело каждого верующего. В крайнем случае можно предоставить решение этого вопроса Верховному Судье Империи. Как бы то ни было, изгнанники-тупоконечники нашли себе надежное убежище в Империи Блефуску. Постепенно они приобрели такое влияние на императора, что побудили его объявить войну нашему государству. Война тянется уже 36 лун, но ни одна из враждующих сторон не может похвалиться решающими победами. За это время мы потеряли 40 линейных кораблей и огромное число мелких судов с 30000 лучших моряков и солдат. Полагают, что потери противника еще значительнее. Но, несмотря на это, неприятель снарядил новый флот и готовится высадить десант на нашу территорию. Вот почему его императорское величество, вполне доверяясь вашей силе и храбрости, повелел мне описать вам истинное положение дел в нашей стране. Я попросил секретаря засвидетельствовать императору мое нижайшее почтение и довести до его сведения, что хотя мне, как иностранцу, не следовало бы вмешиваться в раздоры местных партий, но поскольку я обязан императору своим спасением и свободой, я готов, не щадя жизни, защищать его государство от вторжения неприятеля. Глава 5. Империя Блефуску. Остров, расположенный на северо-восток от Лилипутии.
Только неглубокий пролив шириной 800 ярдов разделяет оба государства. Я еще ни разу не был на том берегу, откуда виден этот остров. А теперь мне казалось неблагоразумным появляться в этом районе. С момента объявления войны всякие сношения между двумя империями были воспрещены под страхом смертной казни. Недовольствуясь этим, наш император наложил запрет на выход всех без исключения судов из гаваней Лилипутии. Поэтому блефусканцы не подозревали о моем присутствии среди лилипутов. Это вполне соответствовало моим планам неожиданного захвата неприятельского флота. И я старался не показываться на берегу пролива, где меня могли заметить враги. Разведчики донесли нам, что флот Блефуску стоит в одной из гаваней пролива, готовый поднять паруса при первом дуновении попутного ветра. Посоветовавшись с императором, я решил немедленно приступить к исполнению своего намерения. Прежде всего, я расспросил моряков о глубине пролива. Они сообщили мне, что даже во время прилива глубина его не превышает 70 глюглифов, около 6 европейских футов. Затем я осторожно пробрался на северо-восточный берег, расположенный напротив Блефуску, прилег за бугорком, направил подзорную трубу на стоявший на якоре неприятельский флот и насчитал до 50 боевых кораблей и большое число транспортов. Вернувшись домой, я приказал доставить мне самых толстых канатов и большое количество железных брусьев. Канаты оказались толщиной с бечевку, а брусья — величиной с нашу вязальную иголку. Чтобы придать канатам большую прочность, я свил их втрое, а железные брусья скрутил вместе по три, загнув их концы в виде крючков. Прикрепив 50 таких крючков к такому же числу канатов, я возвратился на северо-восточный берег и, сняв с себя кафтан, башмаки и чулки, в одной кожаной куртке вошел в воду за полчаса до прилива. Сначала я шел вброд, а затем проплыл около 30 ярдов, пока снова не почувствовал под ногами дно. Все это я проделал очень быстро и меньше чем через полчаса достиг гавани, где стоял неприятельский флот. Увидев меня, враги пришли в такой ужас, что попрыгали с кораблей в воду и поплыли к берегу, где собралось не менее 30 000 человек. Тогда я вынул приготовленные мною снасти, зацепил крючок за нос каждого корабля и связал все веревки в один узел. Во время этой работы неприятель осыпал меня тучей стрел. Многие из них вонзились мне в руки и лицо. Они причиняли мне ужасную боль и мешали работать. Больше всего я боялся за глаза. Я, наверное, потерял бы зрение, если бы не придумал средства для защиты. Среди других необходимых мне мелочей у меня сохранились очки, которые я держал в секретном кармане. Я надел очки и крепко привязал их. Теперь я мог без особых помех продолжать работу. Стрелы нередко попадали в стекла очков, но не причиняли мне вреда. Когда все крючки были прилажены, я взял узел в руку и потащил корабли. Но ни один корабль не тронулся с места. Все они крепко держались на якорях. Мне пришлось отважиться на очень опасную операцию. Я обогнул корабли и смело обрезал ножом якорные канаты. При этом более 200 стрел попало мне в лицо и руки. Затем я снова схватил веревки, которым были прикреплены мои крючки, и легко потащил за собой 50 самых крупных неприятельских военных кораблей.
Растерявшиеся блефусканцы долгое время не догадывались о моих намерениях. Глядя, как я обрезаю якорные канаты, они решили, что я собираюсь спустить корабли на волю ветра и волн или столкнуть их друг с другом. Но когда я потащил за собой весь флот, они пришли в неописуемое отчаяние и стали оглашать воздух горестными воплями. Отойдя на такое расстояние, что их стрелы не долетали до меня, я осторожно извлек впившиеся в лицо и руки стрелы и натер пораненные места целебной мазью. Потом я снял очки и, подождав около часа, пока спадет вода, перешел вброд середину пролива и благополучно прибыл с моим грузом в императорский порт Лилипутии. Императоры все придворные стояли на берегу в ожидании исхода этого великого предприятия. На середине пролива вода доходила мне по горло, и они не могли видеть меня. Они видели только корабли, подвигавшиеся широким полумесяцем к нашему берегу. Император решил, что я утонул, а неприятельский флот приближается с враждебными намерениями. Но скоро его опасения исчезли. С каждым шагом пролив становился мельче, и я все больше показывался из воды. Подойдя на такое расстояние, чтобы меня можно было расслышать с берега, я поднял вверх связку веревок, к которым были привязаны корабли, и громко закричал: «Да здравствует могущественнейший император Лилипутии!» Когда я вышел на берег, великий монарх осыпал меня всяческими похвалами и тут же пожаловал мне титул Нардака, самый высокий в государстве. Но честолюбие монархов не имеет пределов. Его Величеству очень хотелось, чтобы я захватил и все остальные корабли неприятеля. По-видимому, он задумал завоевать империю Блефуску. Управляя ею через своего наместника, он мог бы навести там свои порядки, истребить укрывающихся тупоконечников и принудить всех блефусканцев разбивать яйца с острого конца. Тогда бы он стал полновластным владыкой Вселенной. Но я всячески старался отклонить императора от этого намерения. Я приводил ему многочисленные доводы, подсказанные мне как политическими соображениями, так и чувством справедливости. В заключение я решительно заявил, что никогда не соглашусь сделаться орудием порабощения храброго и свободного народа. Мое смелое и откровенное заявление в корне противоречило честолюбивым мечтам его императорского величества. Он никогда не мог простить мне моего отказа содействовать его планам. Император весьма тонко дал понять это на заседании Государственного совета. Мудрейшие из членов совета были, по-видимому, на моей стороне, хотя выражали это только молчанием. Зато мои тайные враги поспешили воспользоваться удобным случаем и высказали ряд замечаний, направленных против меня. С этого времени Его Величество и враждебные мне министры повели против меня злобную интригу. Не прошло и двух месяцев, как они едва не погубили меня своими происками. Спустя 3 недели после описанного подвига от императора Блефуску прибыло торжественное посольство с предложением мира. Послы шли на всяческие уступки, и уже через несколько дней был подписан чрезвычайно выгодный для нашего императора мирный договор. Посольство состояло из 6 посланников и около 500 человек свиты. Кортеж отличался большим великолепием и вполне соответствовал величию монарха и важности миссии. Я принимал некоторое участие в мирных переговорах. Благодаря моему влиянию при дворе
действительному или только кажущемуся, мне удалось оказать немало услуг посольству. По окончании переговоров послы, зная о моем расположении к ним, удостоили меня официальным посещением. Они наговорили мне много любезностей по поводу моей храбрости и великодушия и передали приглашение императора посетить их страну. В заключение они попросили меня показать несколько примеров моей удивительной силы, о которой они слышали столько чудесных рассказов. Я с готовностью согласился исполнить их желание и проделал несколько забавных фокусов, от которых они пришли в великое изумление. При расставании я просил послов засвидетельствовать мое глубокое почтение Его Величеству, их повелителю, слава о доблестях которого по справедливости наполняла весь мир восхищением, и передать мое твердое решение лично представиться Ему перед возвращением в мое Отечество. На первой же аудиенции у нашего императора я почтительно просил позволения посетить блефусканского монарха. Император дал свое согласие, но обошелся со мной очень холодно. Я долго не мог понять причину этой холодности, пока одна важная особа не объяснила мне, в чем дело. Оказывается, Флимнап и Болгалам представили императору мои сношения с посольством в самом невыгодном для меня свете. Само собой разумеется, что все их наговоры были ложью. Совесть моя была совершенно чиста перед императором. Тут-то я впервые, хотя еще смутно, начал понимать, что такое министры и придворная жизнь». Необходимо заметить, что послы разговаривали со мной при помощи переводчика. Язык блефусканцев настолько же отличается от языка лилипутов, насколько разнятся между собой языки двух европейских народов. При этом каждая из наций гордится древностью, красотой и выразительностью своего языка, относясь с явным презрением к языку своего соседа. Наш император, пользуясь тем, что мы, захватив флот противника, оказались в более выгодном положении, обязал посольство Блефуску представить верительные грамоты и вести переговоры на лилипутском языке. Впрочем, надо заметить, что оживленные торговые сношения между двумя государствами, гостеприимство, оказываемое изгнанником соседнего государства как Лилипутией, так и Блефуску, а также обычай посылать знатных молодых людей посмотреть свет, познакомиться с жизнью и нравами людей, приводит к тому, что здесь редко можно встретить образованного дворянина, моряка или купца из приморского города, который бы не говорил на обоих языках. В этом я убедился через несколько недель, когда отправился засвидетельствовать свое почтение императору Блефуску. Как выяснилось спустя немного времени, это посещение принесло мне огромнейшую пользу, когда злоба моих врагов воздвигла на меня жестокие обвинения. Но об этом я расскажу позднее. Глава шестая. Я намерен посвятить особое исследование подробному описанию Лилипутии. Тем не менее, я считаю нужным уже теперь сообщить кое-какие сведения об этой стране и ее обитателях. Средний рост туземцев немного выше 6 дюймов. Этому росту точно соответствует величина всех животных и растений. Так, например, лошади и быки не бывают там выше 4 или 5 дюймов, а овцы выше 1,5 дюймов. Гуси равняются нашему воробью. Мелкие же животные, птицы и насекомые были для меня почти невидимы. Но природа приспособила зрение лилипутов к окружающим их предметам. Они хорошо видят, но только на близком расстоянии. Вот образчик остроты их зрения.
Мне большое удовольствие доставляло наблюдать повара, ощипывающего жаворонка величиной не больше нашей мухи, и девушку, вдевавшую шелковинку в ушко невидимой иголки. Самые огромные деревья в Лилипутии не превышают 7 футов. Я имею в виду деревья в Большом Королевском парке, верхушки которых я едва мог достать, протянув руку. Вся остальная растительность имеет соответственные размеры, но я предоставляю самому читателю произвести

11 000 лун мертвые воскреснут, а так как к этому времени земля, которую лилипуты считают плоской, перевернется вверх дном, то мертвые при своем воскрешении окажутся стоящими прямо на ногах. Ученые признают нелепость этого верования, но среди простого народа этот обычай сохраняется и до сих пор. В этой империи существуют весьма своеобразные законы и обычаи. Не будь они полной противоположностью законам и обычаям моего любезного Отечества, я попытался бы выступить их защитником. Желательно только, чтобы они строго применялись на деле. Прежде всего укажу на закон о доносчиках. Все государственные преступления караются здесь чрезвычайно строго. Но если обвиняемый докажет на суде свою невиновность, то обвинитель немедленно подвергается позорной казни и с него взыскивается штраф в пользу невиновного. За потерю времени, за опасность, которой он подвергался, за лишения, испытанные им во время тюремного заключения, и за все расходы, которых ему стоила защита. Штраф этот накладывается в 4-кратном размере. Если имущество обвинителя не хватит на уплату присужденного штрафа, недостающую сумму выдает казна. Кроме того, император жалует освобожденного каким-нибудь публичным знаком своего благоволения и по всему государству объявляется о его невиновности. Лилипуты считают мошенничество более тяжким преступлением, чем воровство. Поэтому только в редких случаях оно не наказывается смертью. При известной осторожности, бдительности и небольшой дозе здравого смысла, рассуждают они, всегда можно уберечь свое имущество от вора. Но от ловкого мошенника нет защиты. Между тем, вся торговля основана на взаимном доверии торгующих. Поэтому закон должен строго преследовать обман и всякие плутни в торговых сделках. Иначе честный купец всегда останется в накладе, а мошенник и плут получат свою прибыль. Хотя мы и называем обыкновенно награду и наказание главными пружинами, которые движут правительственную машину, но только в Лилипутии это правило строго проводится на практике. Всякий, кто может доказать, что он в точности соблюдал законы страны в течение 7 лун, получает там право на известные привилегии. Из государственных средств ему выплачивается известная денежная премия. Сверх того, он получает титул снильпела, то есть блюстителя законов. Этот титул прибавляется к его фамилии, но не переходит к его потомству. Когда я рассказал лилипутам, что у нас соблюдение гражданами законов обеспечивается только страхом наказания, а о наградах за их неуклонное исполнение не может быть и речи, лилипуты сочли это огромным недостатком нашего управления. Вот почему в здешних судебных учреждениях правосудие изображается в виде женщины с 6 глазами. 2 спереди, 2 сзади и по 1 с боков, что означает ее бдительность. В правой руке она держит открытый мешок золота, а в левой — меч в ножнах в знак того, что она готова скорее награждать, чем карать. При выборе кандидатов на любую должность обращают больше внимания на нравственные качества, чем на умственные дарования. Лилипуты полагают, что правдивость, умеренность и другие такие же простые добродетели вместе с опытностью и добрыми намерениями делают каждого человека пригодным для служения своему Отечеству. Такой человек может занимать любую должность, за исключением той, которая требует специальных знаний. По их мнению, самые высокие умственные дарования не могут заменить нравственность.

0: нравственных достоинств. «Нет ничего опаснее, — говорят они, — как поручать важные должности таким даровитым людям». Ошибка, совершенная по невежеству человеком, исполненным добрых намерений, всегда может быть исправлена. Но деятельность человека с дурными наклонностями, одаренного умением скрывать свои пороки и безнаказанно предаваться им, представляет огромную опасность для общественного блага. В своем описании я имею в виду только старые, исконные обычаи и законы страны. Многие из них почти забыты в настоящее время. Как и во многих других государствах, в Лилипутии царит ныне глубокая испорченность нравов, признак, что народ вырождается. Так, например, позорный обычай назначать на высшие государственные должности самых ловких плясунов на канате или давать знаки отличия тем, кто особенно ловко перепрыгнет через палку или проползет под нею. Это обычай впервые введен дедом ныне царствующего императора. Неблагодарность считается у лилипутов уголовным преступлением. Лилипуты говорят: «Человек, способный причинить зло даже тому, кто делал ему добро, неизбежно видит врагов во всех других людях, от которых он не получил никакого одолжения. Поэтому он достоин смерти». Их взгляды на семью и отношения между родителями и детьми также сильно отличаются от наших. Лилипуты полагают, что воспитание детей – должно быть возложено на общество и государство. Поэтому в каждом городе устроены особые воспитательные заведения, куда все обязаны отдавать своих детей, как только они достигнут 20-лунного возраста. Воспитание и обучение в этих школах ведется по-разному, в зависимости от состава учащихся. Есть школы для мальчиков и школы для девочек. Есть школы для детей знатных и богатых родителей. Есть школы для детей ремесленников и бедных горожан. Школами заведуют опытные и образованные педагоги. Они готовят детей к той деятельности, которая наиболее соответствует общественному положению их родителей и собственным способностям и наклонностям детей. Сначала я скажу несколько слов о воспитательных заведениях для мальчиков, а потом о воспитательных заведениях для девочек. Воспитательные заведения для мальчиков благородного или знатного происхождения находятся под руководством солидных и образованных педагогов. Одежда и пища детей отличаются скромностью и простотой. Они воспитываются в правилах чести, справедливости, храбрости. В них развивают скромность, милосердие, религиозные чувства и любовь к Отечеству. Они всегда заняты. На сон и еду уделяется очень немного времени. 2 часа в день даются для отдыха и физических упражнений. Все остальное время посвящено учению. Родителям разрешается посещать своих детей только 2 раза в год. Каждое свидание продолжается не более часа. Поцеловать ребенка им разрешается только при встрече и прощании. При свидании неотлучно присутствует воспитатель. Он следит за тем, чтобы родители не шептались с детьми, не твердили им разные ласковые слова, не приносили игрушек, лакомств и тому подобного. Воспитательные заведения для детей среднего дворянства, купцов и ремесленников, устроены по тому же образцу. Вся разница заключается в том, что дети, предназначенные быть ремесленниками, с 11 лет обучаются ремеслу, тогда как дети знатных особ продолжают общее образование до 15 лет. Надо заметить, что для старших воспитанников строгость школьного режима несколько смягчается. В женских воспитательных заведениях девочки знатного происхождения воспитываются почти так же, как и мальчики. Я не заметил никакой существенной разницы в воспитании мальчиков и девочек. Только физические упражнения для девочек более легкие, да курс наук у них не так обширен. Но зато их обучают домоводству. Ибо в Лилипутии считают, что и в высших классах жена должна быть разумной и милой подругой мужа. Когда девице исполнится 12 лет, то есть для нее наступит по-тамошнему пора замужества, родители или опекуны берут ее домой. Причем прощание молодой девушки с подругами редко обходится без слез. В женских воспитательных заведениях для низших классов девочек обучают всякого рода работам. Девочки, предназначенные для занятий ремеслами, остаются в воспитательном заведении до 7 лет, а остальные – до 11. Крестьяне и сельские рабочие воспитывают своих детей дома. Так как они занимаются обработкой земли, государство не придает особого значения их образованию. Больные и старики содержатся в богадельнях. Нищенство неизвестно в империи. Но, быть может, любознательному читателю будет интересно узнать, как я жил и чем занимался в этой стране. Ведь я пробыл здесь 9 месяцев и 13 дней. Я всегда питал склонность к ручному труду. Теперь мои навыки в столярном искусстве сослужили мне большую службу. Из самых больших деревьев Королевского парка я сделал себе довольно удобный стол и стул. 200 швей получили приказ сшить для меня рубахи, постельное и столовое белье из самого прочного и грубого полотна, какое нашлось в стране. Но и это полотно оказалось тоньше нашей самой тонкой кисеи. Поэтому швеям пришлось простягать несколько кусков, чтобы получить подходящую ткань. Тогда же 300 портным было поручено сшить мне костюм. Я стал на колени. Портные приставили к моему туловищу лестницу. По этой лестнице один из них взобрался ко мне на плечо и спустил отвес от воротника до полу, чтобы определить длину кафтана. Рукава и талию я смерил сам. В городе не нашлось ни одного дома, где можно было бы разложить части костюма. Поэтому портным пришлось работать в моем замке. С виду костюм был похож на те одеяла, которые английские дамы изготовляют из разных лоскутков. Только лоскутки здесь были одного цвета. Стряпали мне 300 поваров. Они жили вместе с семьями в маленьких удобных бараках, построенных возле моего дома, и были обязаны готовить мне по 2 блюда на завтрак, обед и ужин. Я брал 20 лакеев и ставил их на стол. Сотни их товарищей прислуживало внизу на полу. Одни подносили кушанье, другие таскали на плечах бочонки с вином и всевозможными напитками. Лакеи, стоявшие на столе, ловко поднимали все это на подъемных блоках ко мне на стол, как у нас в Европе поднимают ведра воды из колодца. Каждое блюдо я проглатывал в один прием, каждый бочонок вина осушал одним глотком. Здешняя баранина по вкусу уступает нашей, зато говядина превосходна. Раз мне достался такой огромный кусок филея, что пришлось разрезать его на 3 части. Но это был исключительный случай. Слуги изумлялись, глядя, как я ем говядину вместе с костями, как у нас едят жаворонков. Здешних гусей и индеек я проглатывал обыкновенно в один прием. Надо отдать справедливость, птицы эти гораздо вкуснее наших. Мелкой птицы я брал на кончик ножа по 20 или 30 штук сразу. Его Величество, наслышавшись о моем образе жизни, заявил однажды, что будет счастлив, так было угодно ему выразиться, отобедать со мной вместе с августейшей супругой и молодыми принцами и принцессами. Когда они прибыли, Я поместил их на столе против себя в парадных креслах с личной охраной по сторонам. В числе гостей был также лорд-канцлер казначейства Флимнап с белым жезлом в руке. Он злобно посматривал на меня, но я делал вид, что не замечаю его взглядов, и ел более обыкновенного во славу моей дорогой родины и на удивление двору. У меня есть основания думать, что это посещение Его Величества дало повод Флимнапу уронить меня в глазах императора. Флимнап всегда был моим врагом, хотя обходился со мной гораздо ласковее, чем того можно было ожидать от его угрюмого нрава. Он поставил на вид императору плохое состояние государственного казначейства. «Мы, — сказал он, — вынуждены прибегать к займам за большие проценты. Наши банкноты расцениваются очень низко, а между тем содержание человека горы обошлось уже его величеству более 1,5 миллионов спругов. Самая крупная золотая монета у лилипутов величиной в маленькую блестку». В заключение он прибавил, что император поступил бы весьма благоразумно, если бы при первом удобном случае выслал меня за пределы империи. Глава 7. Теперь мне предстоит рассказать, каким образом я оставил это государство, но считаю уместным сначала поведать читателю о тайных происках, которые в течение 2 месяцев велись против меня. До того, как я попал в Лилипутию, мне, скромному и бедному человеку, никогда не случалось бывать при королевских дворах. Правда, я много слыхал и читал о нравах великих монархов. Тем не менее, я никак не ожидал, чтобы в этой отдаленной стране нравы властителей могли оказывать такое страшное влияние на ход государственных дел. Мне казалось, что в ней господствуют совсем иные приемы управления, чем те, которые преобладают в Европе. Я готовился отправиться к императору Блефуску. Вдруг, поздно вечером, ко мне явился один очень важный придворный. В свое время я оказал ему большую услугу, заступившись за него перед императором. Он прибыл в закрытом портшезе тайно и, не называя своего имени, просил принять его. Я отослал носильщиков и, положив портшез с его превосходительством в карман кафтана, приказал самому надежному слуге говорить всем, что мне не здоровится. Затем я накрепко запер дверь, поставил портшез на стол, а сам сел на стул против него. Его превосходительство открыл портшез, и мы обменялись взаимными приветствиями. Тут я заметил, что мой гость выглядит чрезвычайно озабоченным и пожелал узнать о причинах этого. Его превосходительство попросил меня запастись терпением и внимательно выслушать все, что он имеет мне сообщить. Дело, по его словам, касалось моей чести и жизни. Само собой понятно, что я не пропустил ни слова из его речи, и как только он покинул меня, занес ее в записную книжку. Вот эта речь. «Надо вам сказать, — начал он, — что все последнее время происходили совершенно секретные совещания специальных комиссий Совета, где обсуждался вопрос о вашей судьбе. 2 дня тому назад Его Величество принял окончательное решение. Вам, разумеется, известно, что с первых же дней вашего пребывания здесь Скайреш Болгалам стал вашим смертельным врагом. Я не знаю, как и почему возникла эта вражда, знаю только, что его ненависть особенно усилилась после вашей великой победы над Блефуску. Своим подвигом вы затмили славу адмирала. Этот сановник вместе с Флимнапом, канцлером казначейства, генералом Лимтаком, обергофмейстером Лелькином и верховным судьей Бельмофом составили доклад, обвиняющий вас в государственной измене и других тяжких преступлениях. Это вступление очень взволновало меня. Я отлично сознавал свою полную невинность и свои заслуги. В порыве негодования я чуть было не прервал оратора, но он попросил меня сохранять молчание и продолжал. «Вы оказали мне так много услуг, что я счел своим долгом, рискуя головой, раздобыть копию обвинительного акта. Вручаю ее вам». Обвинительный акт против Куинбуса Флестрина, человека горы. Вышеназванный Куинбус Флестрин, взяв в плен и доставив в императорский порт флот императора Блефуску, получил повеление от его императорского величества захватить все остальные корабли упомянутой империи Блефуску. Означенное повеление преследовало в высшей степени важные государственные цели, а именно обратить эту империю в провинцию под управлением нашего наместника, казнить укрывающихся там тупоконечников и вообще полностью искоренить тупоконечную ересь. Однако упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, просил его благосклоннейшее и светлейшее императорское величество избавить его, Флестрина, от исполнения упомянутого поручения, не желая, как он заявил, применять насилие в делах совести и уничтожать вольности невинного народа. По прибытии посольства от двора Блефуску ко двору его величества с просьбой о мире, вышеназванный Флестрин, как вероломный изменник, помогал, поощрял, одобрял и увеселял упомянутых послов, хорошо зная, что они слуги монарха, который еще недавно был открытым врагом его императорского величества и вел открытую войну с упомянутым величеством. Ныне вышеназванный Куинбус Флестрин, в противность долгу верноподданного, собирается совершить путешествие ко двору и в империю Блефуску. На такое путешествие он получил только словесное соизволение его императорского величества. Между тем упомянутый Флестрин, ссылаясь на высочайшее разрешение, намерен немедленно отправиться в путь с вероломной и изменнической целью оказать помощь, ободрить и поощрить императора Блефуску, так недавно бывшего врагом его императорского величества и находившегося с ним в открытой войне. Я привел только важнейшие пункты обвинительного акта. Там было еще много других, менее существенных. «Надо признаться, — продолжал свою речь сановник, — во время долгих прений по поводу этого обвинительного акта Его Величество проявил к вам большую снисходительность. Он неоднократно ссылался на ваши заслуги и всячески старался смягчить ваши преступления. Канцлер казначейства и адмирал настаивали на том, чтобы предать вас самой мучительной и позорной смерти. Они предложили поджечь ночью ваш дом, приказав командующему войсками окружить его 20-тысячной армией, которая обстреляла бы отравленными стрелами ваше лицо и руки. Было выдвинуто и другое предложение — приказать вашим слугам тайно пропитать ваши рубахи и простыни ядовитым соком. Под влиянием этой отравы вы бы стали терзать и раздирать собственное тело и погибли бы в ужаснейших муках». Командующий войсками присоединился к этому мнению. «В течение долгого времени большинство совета было против вас, но Его Величество решил по возможности щадить вашу жизнь». В конце концов, он привлек на свою сторону обергофмейстера. В разгар этих прений Рельдресель, главный секретарь по тайным делам, который всегда выказывал себя вашим истинным другом, получил повеление его императорского величества изложить свою точку зрения. Рельдресель повиновался и вполне оправдал ваше доброе мнение о нем. Он признал, что ваши преступления велики. Однако они не исключают милосердия этой величайшей добродетели монархов, которая так справедливо украшает его величество. «Дружба, соединяющая меня с Флестрином, — сказал он, — известна всем, поэтому высокопочтенное собрание найдет, может быть, мое мнение пристрастным. Но, повинуясь приказанию Его Величества, я считаю себя обязанным откровенно высказать мое мнение. Если Его Величеству будет благоугодно, во внимание к заслугам Куинбуса Флестрина и по свойственной ему доброте пощадить его жизнь и удовольствоваться повелением выколоть ему оба глаза, то, — заявил Рельдрессель, — я полагаю, что такая мера удовлетворит в известной мере правосудие. И в то же время она приведет в восхищение весь мир. Все будут с восторгом прославлять как кротость монарха, так и великодушие лиц, имеющих честь быть его советниками. Это предложение было встречено высоким собранием с крайним неодобрением. Адмирал Болголом не в силах был сохранить хладнокровие. Он в бешенстве вскочил с места и сказал, что удивляется, как осмелился секретарь подать голос за сохранение жизни изменника, что оказанные вами услуги делают ваши преступления еще более страшными и опасными. Ведь та самая сила, которая позволила вам захватить неприятельский флот, позволит вам отвести этот флот обратно, как только вы почувствуете себя обиженным или оскорбленным. К тому же есть веские основания думать, что в глубине души вы тупоконечник. А так как измена зарождается в сердце, прежде чем проявляет себя в действии, то Болголом обвинял вас в измене и настаивал, чтобы вы были казнены. Канцлер казначейства был того же мнения. Он представил собранию, каким тяжким бременем ложится на казну ваше содержание, и заявил, что скоро она будет доведена до полного оскудения. Между тем, предложение секретаря выколоть вам глаза не только не спасет его величество от этого зла, но, по всей вероятности, только увеличит его. Как свидетельствует опыт, некоторые домашние птицы после ослепления едят больше и скорее жиреют. Но его императорское величество решительно высказался против смертной казни. Он милостиво изволил заметить, что если, по мнению совета, лишение зрения слишком мягкое наказание, то всегда будет время вынести другой, более суровый приговор. Тогда ваш друг-секретарь почтительно испросил позволения ответить на возражение канцлера по поводу непомерных расходов на ваше содержание. «Доходы его величества, — заявил он, — всецело находятся в распоряжении самого канцлера, поэтому ему нетрудно будет принять меры к постепенному уменьшению расходов на ваше пропитание. Получая недостаточно пищи, вы станете слабеть, худеть, потеряете аппетит и зачахнете в несколько месяцев. Такой образ действия имеет еще ту выгоду, что разложение вашего трупа станет менее опасным, ибо тело ваше уменьшится в объеме больше, чем наполовину. Благодаря этому, как только вы умрете, 5 или 6 тысяч подданных Его Величества смогут в 2 или 3 дня отделить мясо от костей, сложить его в телеги, увезти и закопать за городом во избежание заразы, а ваш скелет сохранить как памятник на удивление потомству. План умертвить вас, постепенно заморив голодом, было приказано хранить в тайне. Приговор же о вашем ослеплении занесен в книги. Постановление принято единогласно. При особом мнении остался только один адмирал Болголом, ставленник императрицы. Через 3 дня ваш друг-секретарь явится к вам по повелению Его Величества, чтобы прочесть вам обвинительный акт. Он объяснит вам, как велика снисходительность и благосклонность Его Величества и Государственного Совета. Ведь постановление установлено всего-навсего лишить вас зрения. Поэтому Его Величество не сомневается, что вы покорно, с благодарностью подчинитесь этому приговору. 20 хирургов Его Величества назначены наблюдать за надлежащим исполнением операции. Вы ляжете на землю, и самые опытные стрелки пронзят ваши глазные яблоки тончайшими стрелами. На этом я кончаю свое сообщение. Предоставляю вам самому решить, как вам следует поступить в данном случае. Я же, во избежание подозрений, должен немедленно удалиться». С этими словами Его Превосходительство покинул меня, и я остался один, одолеваемый мучительными сомнениями и колебаниями. Нынешний император и его министры ввели среди лилипутов обычай, которого, как меня уверяли, никогда не существовало раньше. Всякий раз, когда в угоду мстительному монарху или по злобе фаворита суд приговаривает кого-нибудь к жестокому наказанию, император произносит в заседании Государственного совета речь. В этой речи выставляются на вид его великое милосердие и доброта. Речь немедленно оглашается по всей империи. Ничто так не устрашает народ, как эти похвальные речи императорскому милосердию, ибо замечено, что чем они пространнее и пышнее, тем бесчеловечнее наказание и невиннее жертва. Признаюсь, впрочем, что я плохой судья в таких делах. Ни по рождению, ни по воспитанию я не был предназначен к роли придворного. Поэтому я никак не мог найти никаких признаков кротости и милосердия в моем приговоре. Напротив, я хотя, быть может, и несправедливо считал его скорее суровым, чем мягким. Иногда мне приходило в голову лично явиться в суд и защищаться. Правда, я не мог оспаривать фактов, изложенных в обвинительном акте, но все-таки надеялся, что они допускают более выгодное для меня толкование. Но мне приходилось читать много описаний политических процессов, и я знал, что все они оканчивались так, как угодно было судьям. Поэтому я не решился верить свою участь таким могущественным врагам. Одно время меня очень соблазняла мысль оказать сопротивление. Я отлично понимал, что пока я на свободе, все силы этой империи не могли одолеть меня. Я легко мог забросать камнями и обратить в развалины всю столицу. Но, вспомнив присягу, данную мной императору, его милости ко мне и высокий титул Нардака, которым он меня пожаловал, я с отвращением отверг этот проект. Мне были чужды придворные взгляды на благодарность, и я никак не мог убедить себя, что нынешняя суровость Его Величества освобождает меня от всяких обязательств по отношению к нему. Наконец я остановился на решении, за которое многие будут, вероятно, осуждать меня. У меня уже было разрешение Его Величества посетить императора Блефуску. Поэтому, не дожидаясь окончания трехдневного срока, я послал моему другу-секретарю письмо, где уведомлял его, что с разрешения императора я отправляюсь в Блефуску. Не дожидаясь ответа, я в то же утро направился к морскому берегу, где стоял на якоре наш флот. Там я завладел большим военным кораблем, привязал к его носу веревку и поднял якоря. Затем я разделся, положил платье и одеяло, которое захватил с собой, в корабль и пустился в путь, ведя за собой корабль. Частью вброд, частью вплавь я добрался до королевского порта Блефуску, где население уже давно ожидало меня. Мне дали двух проводников и направили в столицу Блефуску, носящую то же название, что и государство. Проводников я нес в руках. Подойдя на 200 ярдов к городским воротам, я спустил их на землю и попросил известить о моем прибытии одного из государственных секретарей и передать ему, что я ожидаю приказаний Его Величества. Через час я получил ответ, что Его Величество в сопровождении августейшей семьи и высших придворных чинов выехал мне навстречу. Я приблизился на 100 ярдов. Император и его свита соскочили с лошадей, императрица и придворные дамы вышли из карет, и я не заметил у них ни малейшего страха или беспокойства. Я лег на землю, чтобы поцеловать руку императора и императрицы. Я объявил Его Величеству, что прибыл сюда согласно моему обещанию и с позволения императора, моего повелителя, чтобы иметь честь лицезреть могущественнейшего монарха и предложить ему свои услуги, разумеется, если они не будут противоречить моим обязанностям верноподданного Лилипутии. Я ни словом не упомянул о постигшей меня немилости». Не получив официального уведомления о постановлении совета, я мог не знать о замыслах против меня. С другой стороны, я рассчитывал, что император, узнав, что я нахожусь вне его власти, не пожелает предать огласке мою опалу. Однако скоро выяснилось, что я сильно ошибся в своих предположениях. Не буду утомлять внимание читателя подробным описанием приема, оказанного мне при дворе императора Блефуску. Он вполне соответствовал щедрости этого могущественного монарха. Не буду также говорить о неудобствах, которые я испытывал из-за отсутствия подходящего помещения и постели. Мне пришлось спать на голой земле, укрывшись своим одеялом. Глава 8. Через 3 дня после прибытия в Блефуску я пошел осмотреть северо-восточный берег острова. Прогуливаясь по отмели, я заметил на расстоянии полулиги в открытом море что-то похожее на опрокинутую лодку. Я снял башмаки и чулки и, пройдя вброд около 200 или 300 ярдов, увидел, что прилив несет предмет к берегу. Через несколько минут я убедился, что этот предмет — большая шлюпка, сорванная бурей с какого-нибудь корабля. Я тотчас вернулся в город и попросил Его Императорское Величество предоставить в мое распоряжение 20 самых больших кораблей, 3000 матросов и большое количество канатов, которые для прочности я ссучил по 3. Флот пошел вокруг острова, а я поспешил обратно к тому месту, откуда заметил шлюпку. Прилив пригнал ее еще ближе к берегу. Когда корабли подошли, я разделся и отправился к шлюпке. Сначала я шел вброд, но в 100 ярдах от нее принужден был пуститься вплавь. Матросы одного из кораблей бросили мне канат. Я привязал этот канат к кольцу в носовой части шлюпки. Другой конец каната был закреплен на корме корабля, который начал буксировать шлюпку к берегу. Но это принесло мало пользы. Тогда я подплыл к корме шлюпки и принялся подталкивать ее вперед одной рукой. Прилив помогал мне, и, порядочно устав, я добрался наконец до такого места, где мог встать на ноги. Вода доходила мне до подбородка. Отдохнув несколько минут, я снова принялся подталкивать шлюпку, пока вода не дошла мне до подмышек. Самая трудная часть предприятия закончилась. Я взял остальные канаты, сложенные на одном из кораблей, и провел их от носа шлюпки к 9 сопровождавшим меня кораблям. Ветер был попутный, матросы тянули лодку на буксире, я подталкивал ее сзади, и мы скоро подошли на 40 ярдов к берегу. Здесь я остановился в ожидании отлива. Когда вода спала, шлюпка оказалась на отмели. С помощью 2000 человек, снабженных канатами и воротами, я перевернул шлюпку и осмотрел ее подводную часть. Повреждения оказались незначительными. Первым моим делом было смастерить весла. Эта работа заняла у меня 10 дней. Затем мне пришлось немало потрудиться, чтобы привести шлюпку на веслах в императорский порт Блефуску. Здесь собралась несметная толпа народа, пораженная невиданным зрелищем такого чудовищного судна. Я сказал императору, что эту лодку послала мне счастливая звезда, чтобы я смог вернуться на родину. Я попросил Его Величества снабдить меня необходимыми материалами для оснастки судна, а также дать разрешение на отъезд. Сначала император убеждал меня остаться, но, видя бесплодность этих попыток, дал свое согласие. Меня очень удивило, что за это время, насколько мне было известно, ко двору Блефуску не поступало никаких запросов относительно меня от нашего императора. Однако позднее мне объяснили, почему так случилось. Его императорское величество ни минуты не подозревал, что мне известны его намерения, и потому усмотрел в моем отъезде в Блефуску простое исполнение обещания, данного послам. Он был уверен, что как только весь церемониал приема будет окончен, я вернусь домой. Но в конце концов, мое долгое отсутствие начало его беспокоить. Посоветовавшись с канцлером казначейства и другими членами враждебной мне клики, он послал ко двору Блефуску одного сановника с копией обвинительного акта. Этот посол получил предписание поставить на вид монарху Блефуску великое милосердие своего повелителя, приговорившего меня за тягчайшие преступления к такому легкому наказанию. Кроме того, он должен был заявить, что я бежал от правосудия, и если в течение 2 часов не возвращусь назад, то буду лишен титула нардака и провозглашен изменником». Его Величество, прибавил посланный, надеется, что брат его, император Блефуску, повелит отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам, чтобы подвергнуть наказанию за измену. Император Блефуску после 3-дневных совещаний послал весьма любезный ответ со множеством извинений. Он писал, что брат его понимает полную невозможность отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам. К тому же я оказал ему много услуг во время мирных переговоров. Впрочем, прибавил он, оба монарха скоро вздохнут свободно, ибо я нашел на берегу огромный корабль, на котором могу отправиться в море. Он отдал приказ своим подданным помочь мне снарядить этот корабль и надеяться, что через несколько недель обе империи избавятся наконец-то от столь невыносимого бремени. С этим ответом посланный возвратился в Лилипутию, и монарх Блефуску сообщил мне все, что произошло. Под строжайшим секретом он предложил мне свое милостивое покровительство, если мне угодно будет остаться у него на службе. Хотя я считал предложение императора искренним, однако решил не доверяться больше монархам, раз есть возможность обойтись без них. Поэтому, поблагодарив императора за милостивое внимание, я попросил его величества извинить меня. «Не знаю», — прибавил я, — «на счастье или на горе судьба послала мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить поводом раздора между 2 столь могущественными монархами». Мне показалось, что император не был разочарован моим ответом. Напротив, случайно я узнал, что он, как и большинство его министров, остался очень доволен моим решением. Это обстоятельство заставило меня поспешить с отъездом. Желая, чтобы я, возможно, скорее покинул их страну, двор оказывал мне всяческое содействие в починке лодки. 500 человек под моим руководством сделали для нее два паруса, простегав сложенное в 13 раз самое прочное полотно. Изготовление снастей и канатов я взял на себя. Я скручивал вместе по 10, 20 и 30 самых толстых и прочных тамошних канатов. Большой камень, найденный на берегу, послужил мне якорем. Мне дали жир 300 коров для смазки лодки и для других надобностей. С невероятными усилиями я срезал несколько самых высоких строевых деревьев на мачты. В изготовлении их мне оказали, впрочем, большую помощь корабельные плотники Его Величества, которые выравнивали и обстругивали то, что было сделано мною в черне. По прошествии месяца все было готово. Тогда я отправился в столицу получить приказание Его Величества и попрощаться с ним. Император с августейшей семьей вышли из дворца. Я пал ниц, чтобы поцеловать его руку, которую он очень благосклонно протянул мне. То же сделали императрица и все принцы крови. Его Величество подарил мне 50 кошельков с 200 спругов в каждом и свой портрет во весь рост. Портрет я для большей сохранности тотчас спрятал в перчатку. Я погрузил в лодку 100 воловьих и 300 бараньих туш, соответствующее количество хлеба и напитков и столько жареного мяса, сколько могли мне приготовить 400 поваров. Кроме того, я взял с собой 6 живых коров, 2 быков и столько же овец с баранами, чтобы привести их к себе на родину и заняться их разведением. Для прокормления этого скота в пути я захватил с собой большую вязанку сена и мешок зерна. Мне очень хотелось увести с собой и десяток туземцев, но император ни за что не согласился на это. Недовольствуясь самым тщательным осмотром моих карманов, Его Величество обязал меня честным словом не брать с собой никого из его подданных, даже с их согласия и по их желанию. Приготовившись таким образом к путешествию, я поставил паруса 24 сентября 1701 года в 6 часов утра. Пройдя при юго-восточном ветре около 4 лиг по направлению к северу, в 6 часов вечера я заметил на северо-западе в расстоянии полулиги небольшой островок. Я направился к нему и бросил якорь с подветренной стороны. Остров, по-видимому, был необитаем. Немного подкрепившись, я лег отдохнуть. Спал я хорошо, и, по моим предположениям, не меньше 6 часов, потому что проснулся часа за 2 до наступления дня. Ночь была светлая. Позавтракав, я еще до восхода солнца поднял якорь и с помощью карманного компаса взял тот же курс, что и накануне. Ветер был попутный. Моим намерением было достигнуть одного из островов, лежащих, по моим расчетам, на северо-восток от Вандеменовой земли. В этот день не случилось ничего особенного. Но около 3 часов пополудни следующего дня я заметил парус, двигавшийся на юго-восток. Сам я направлялся прямо на восток и, согласно моим вычислениям, находился в 24 милях от Блефуску. Я окликнул судно, но ответа не получил. Ветер скоро упал, и я увидел, что могу догнать корабль. Я поставил все паруса, и через полчаса корабль заметил меня. Выбросил флаг и выстрелил из пушки. Трудно описать охватившее меня чувство радости, когда неожиданно явилась надежда вновь увидеть любезное Отечество и покинутых там дорогих моему сердцу людей. Корабль убавил паруса, и в 6 часу вечера, 26 сентября, я пристал к нему. Мое сердце затрепетало от восторга, когда я увидел английский флаг. Рассовав коров и овец по карманам, я взошел на борт корабля, со всем своим небольшим грузом. Это было английское купеческое судно. Оно возвращалось из Японии. Капитан его, мистер Джон Бидл из Дептфорда, был в высшей степени любезный человек и превосходный моряк. Мы находились в это время под 30 градусом южной широты. Экипаж корабля состоял из 50 человек. Между ними я встретил одного моего старого товарища, Питера Уильямса, который дал капитану обо мне самый благоприятный отзыв. Капитан оказал мне любезный прием и попросил сообщить, откуда я еду и куда направляюсь. Когда я вкратце рассказал ему мои приключения, он подумал, что я заговариваюсь и что перенесенные несчастья помутили мой рассудок. Тогда я вынул из кармана коров и овец. Увидев их, он пришел в крайнее изумление и убедился в моей правдивости. Затем я показал ему золото, полученное от императора Блефуску, портрет его величества и другие диковинки. Я отдал капитану два кошелька с 200 спругов в каждом и обещал ему подарить по прибытии в Англию стельную корову и овцу. Я не буду докучать читателю подробным описанием этого путешествия, которое оказалось вполне благополучным. Мы прибыли в Дауни 13 апреля 1702 года.
1: Радио «Сказка ФМ».
2: Лень и Отить. Жили-были лень да отить. Про лень все знают. Кто от других слыхал, кто встречался, кто и знается, и дружбу ведет. Лень, она прилипчива, в ногах путается, руки связывает, а если голову обхватит, спать повалит. Отить лени ленивей была. День был легкий, солнышко пригревало, ветерком обдувало. Лежали под яблоней лень да отить. Яблоки спелы, румянятся и над самыми головами висят. Лени говорит: «Кабы яблоко упало мне в рот, я бы съела». Отить говорит: «Лень, как тебе говорить-то не лень?» Упали яблоки лени и отити в рот. Лень стала зубами двигать, тихо, с передышкой, а съела-таки яблоко. Отить говорит: «Лень, как тебе зубами-то двигать не лень?» Надвинулась темная туча. Молния ударила в яблони. Загорелась яблони и большим огнем. Жарко стало. Лени говорит: «Отить, шевелимся от огня. Как жар не будет доставать, будет только тепло доходить, мы остановимся». Стала лень чуть шевелить себя. Далеконько шевелилась. Отить говорит: «Лень, как тебе шевелить-то не лень?» Так отить голодом да огнем себя извела. Стали люди учиться, хоть и с ленностью, а учиться. Стали работать уметь, хоть и с ленью, а работать. Меньше стали драку заводить из-за каждого куска лоскутка. А как лень изживем, счастливо заживем.

0: чистом поле теремок, теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Он ни узок, ни широк, ни широк. Шла лягушка из болота, видит заперты ворота. Сбила лапкой у замок, заглянула в теремок.
1: Это что за теремок, теремок? Он ни низок, ни высок, ни высок. Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? Аква, никого, кроме ветра одного. Я лягушка-квакушка, я тут буду жить. И печка, и дрова, и котел, и сковородка. Вот находка, так находка. Затопить мне надо печь, да светец в избе зажечь.
0: Только свет зажгла лягушка, прибежала мышь наружка.
1: Лягушка-квакушка, а ты кто?
2: А я мышка-нарушка. Пусти меня в дом, будем жить с тобой вдвоем. Спелых зерен раздобудем, печь блины с тобою будем.
1: Так и быть, пожалуй, в дом, веселее жить вдвоем.
0: Поселилась мышь с лягушкой, с лупоглазой подружкой. Топят печь, зерно толкут, да блины в печи пекут. Вдруг приходит на рассвете петушок горластый, Петя.
3: Это что за теремок? Он ни низок, ни высок. Так-то кто в теремочке живет? Так-то кто в невысоком живет?
1: Я лягушка-квакушка.
2: Я мышка-нарушка.
3: А я петушок, золотой гребешок, масть на головушка, шелковая бородушка. Вы позвольте здесь пожить, буду честно вам служить. Спать я буду на дворе, петь я буду на заре.
2: Так и быть, пожалуй, в дом.
1: Веселее жить втроем.
0: Вот живут они. Лягушка, петушок и мышь-нарушка. Их водой не разольешь. Вдруг приходит серый еж.

0: невысоком живет?
1: Я лягушка-квакушка.
2: Я мышка-нарушка.
3: Я петушок, золотой гребешок. А ты кто?
0: А я серый ежик, ни головы, ни ножек. Горбом спина, на спине барана. Разрешите здесь пожить, буду терем сторожить. Лучше нас, лесных ежей, нет на свете сторожей.
1: Так и быть, пожалуй, в дом.
2: Веселее вчетверо.
4: Вот живут они, лягушка, еж, петух и мышь-нарушка. Мышь-нарушка толокно толчет, а лягушка пироги печет, а петух на подоконнике им играет на гармонике. Серый ежик свернулся в клубок, у ворот стережет теремок. Только вдруг из чащи темной к ним явился волк бездомный. Постучался у ворот, сиплым голосом орет.
5: Это что за теремок? Из трубы идет дымок, видно, варится обед.

0: будет заперт теремок на засов и на замок.
1: Рыщет волк в густом лесу, ищет кумушку лису, а лиса идет навстречу. Рыжий хвост, глаза как свечи.

0: Лисавета, здравствуй.
1: Как дела, зубастый?
0: Ничего, идут дела. Голова еще цела. А хочу я, Лисавета, у тебя просить совета. Видишь в поле теремок?
1: Теремок?
0: Он ни низок, ни высок.
1: Не высок.
0: Мышь-нарушка там зерно толчет, а лягушка пироги печет, а петух на подоконнике им играет на гармонике. Да чего хорош петух, а щипать бы только пух.
1: Ах, мой серый, мой хвостатенький, как хочу я петушатеньки.
0: Да и мне поесть охота, только заперты ворота. Может, как-нибудь вдвоем мы ворота отопрем?
1: Ох, слаба я с голодухи, третьи сутки пусто в брюхе. Кабы встретился нам Мишенька-медведь, он помог бы нам ворота отпереть.
0: Мы пойдем его поищем по лесам. Ух ты, батюшки, идет сюда он сам.
2: В это время в самом деле вышел Мишка из-за ели. Он мотает головой, рассуждает.

0: колоду. Я хочу отведать меду или спелого овса. Где найти его, лиса?
1: Видишь в поле теремок?
0: Теремок.
1: Он не низок, не высок?
0: Не высок.
1: Мышь наружка там овес толчет.
2: А лягушка пироги печет.
1: Пироги печет капустные, очень жирные да вкусные.
2: А петух с колючим ежиком режут сало острым ножиком.
1: Ты не хочешь ли проведать петуха?
2: Петушиный отведать потроха.
0: Разумеется, еще бы не хотеть.
1: Надо, Мишенька, ворота отпереть.
0: Петушатина хорошая еда. Где ворота? Подавайте их сюда.
1: Нет уж, Мишенька, пойдем, да втроем их отопрем.
3: У лисы остер у Мишка. Вот идут она и Мишка. Впереди их волк идет, в теремок гостей ведет. И в тесовые ворота Мишка грохнулся с налета.
0: Эй, хозяева, откройте-ка добром, а не то мы вам ворота разнесем.
4: Это кто пришел к нам на ночь?
0: Михаил.
4: Какой?
0: Иваныч. А по-вашему, медведь, потрудитесь отпереть. Долго ждать мне неохота. Расшибу я вам ворота.
4: Тише, Мишенька, в ворота не стучи.
5: Наше тесто прокинется в печи.
6: Ты не суйся в теремок, кукареку, или шпорами тебя я засеку.
7: Коли будешь заниматься грабежом, познакомишься со сторожем ежом.
0: Не хотят меня хозяева впустить. Не хотят меня обедом угостить.
1: Ну-ка, Мишенька, спиною повернись. Ну-ка, Мишенька, на волка навались. Если дружно мы навалимся втроем, мы тесовые ворота разнесем.

0: И пошла у них работа. Навалились на ворота, да не могут отпереть. Огрызается медведь, бьет он волка точно с маю, а лиса хлопочет с краю, ей плутовки легче всех, бережет свой рыжий мех.
1: Вперед нас за идет на лад.
2: Слышишь, лисонька, как досточки трещат?
3: То не досточки, а косточки хрустят. Раздавил меня бессовестный медведь. Без обеда мне придется помирить. Отдышаться до сих пор я не могу. Еле-еле до постели добегу.
2: Не возьму, лиса, я в толк. Почему взбесился волк? Отчего он убежал?
4: Ты слегка его прижал. Оттого и убежал. Еле ноги уволок. Да какой от волка прок? И без волка мы ворота отопрем. Петушатинки отведаем вдвоем.
2: Очень хочется мне, лисонька, поесть. Подворотню я попробую пролезть.
0: Изловчился косолапый, в подворотню сунул лапу. Да как видно, не впопад, не идет она назад. Аж в груди дыхание сперло, заорал во все он горло.
2: Ой, лисичка, помоги, мне не вытянуть ноги. Пособи мне дружбы ради, подтяни меня ты сзади.
0: Не ответила лиса и ушла к себе в леса. А петух кричит с забора.
2: Серги! Ой, лисичка, помоги!
5: Покорекуй все на двор! Вот воротню лезет вор! Эй, сестра моя лягушка, где твоя большая кружка? Принеси воды скорей, косолапого облей!
6: Поливай его, ребята!
7: Из кувшина, из ушата!
8: Из бедра его облей, слово вора, не жалей!
2: Помогите! Захлебнулся, утонул!
0: Заревел медведь белугой, заметался с перепугу, изо всех рванулся сил, чуть ворота не свалил, разом высвободил ногу и айда в свою берлогу.
5: Кукареку! Ко-ко-ко! Убежал он далеко!
8: Припустил во все лопатки, удирает без оглядки.
5: Ко-ко-ко! Кукареку! Не вернется к теремку!
0: Разошелся наш петух, распушил по ветру пух, а пока он петушится, из кустов ползет лисица.
4: Ладно, Петя, погоди, что-то будет впереди. Пусть бока намяли волку, а медведь попался в щелку. За своих я отомщу, петуха я утащу.
0: Подползла она не смело, сладким голосом запела.

0: слышу, о чем ты поешь? Повтори, на кого я похож?
1: Ты сидишь от меня далеко. Подойди, я шепну на ушко.
2: Тут петух не утерпел, звонким голосом запел и слетел к плутовке рыб. Подошел он к ней поближе.
1: Вот теперь скажу я вслух, на кого похож петух. Хи-хи-хи, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты похож на себя, петуха. Ты похож на себя, петуха. Скоро съем я твои потроха.
2: Вот лисица бежит во весь дух, а в зубах ее бьется петух. Вырывается бедный петух, разлетаются перья и пух. Кукареку кричит он, дрожа, и зовет на подмогу ежа.
0: Значит, ежик дорогой, выходи с кочергой, с лопатою, пересу проклятую.
2: Услыхал колючий еж, закричал разбой, грабеж. Побежал он за ворота, добежал до поворота, видит рыжие леса, с петухом бежит в леса. Покатился серый ежик по траве лесных дорожек, по придутой неросе, прямо под ноги лисе. Не дает он ей дороги, колет щеткой лисья ноги.
3: Я колючий серый еж, от меня ты не уйдешь. Распорю твои меха, отдавай мне петуха.
1: Ах ты, ежик, серый ежик, не царапай листик ножек, пожалей мои меха. Получай-ка петуха!
2: Петуха она швырнула, да скорее в кусты нырнула, прошмыгнула между пней, а колючий еж за ней. Сзади мчатся друг за дружкой мышка серая с лягушкой.
1: Эй, держи ее, лови их! Вот, рыжий, это ли!
2: Через лес в огонь мчится, впереди бежит лисица, скрылась рыжая в лесу, только видели лесу.
1: Не воротится плутовка. Только жив ли петушок золотой наш гребешок?
4: Он лежит, не шевелится. Мы погнались за лисицей и оставили его на дороге одного. На боку лежал бедняжка, и стонал он тяжко-тяжко.
3: Не горюйте вы о нем, мы сейчас его найдем. Слышу голос петушины. Вот и сам он под усиной.
1: Что ты, Петя, не встаешь?
4: Что ты песен не поешь?
0: Не до песен мне, сестрицы. Был в зубах я у лисицы. Даже встать я не могу.
3: Дай тебе я помогу. Под крыло тебя возьму я, птицу бедную хромую. Ну, вставай, авось дойдешь.
0: Очень колешься ты, еж. Хоть меня не держат ноги, отойду я без подмоги. Кукареку, кукареку, отчего я стал калекой? От того, что простоват, сам во всем я виноват.
3: Не горюй, голубчик Петя, поживешь еще на свете. Будешь песнями опять солнце красное встречать.
2: Он ни низок, ни высок, ни высок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Он ни узок, ни широк, ни широк. Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет.
4: Я лягушка-квакушка.
1: Я мышка-нарушка.
0: Да я петушок, золотой гребешок.
3: Да и я колючий еж, я на всех ежей похож.

0: Вот что, братцы, довольно плясать. Завтра утром попляшем опять.
1: Мы попляшем опять на дворе. Разбужу я вас всех на заре.
2: Я зерно вам в муку истолку.
3: Пирогов я для вас напеку.
0: А пока теремок на замок. Будет спать до утра теремок.

0: пока теремок на замок, будет спать до утра теремок. На покой собираться пора. Только еж не уснет до утра. Колотушкой он будет греметь, чтобы слышали волк и медведь, чтобы от этого стука лиса уходила подальше в леса.
1: Сказка ФМ. Веревочник Гасан. Багдад – бесспорно самый красивый город на реке Тигр. Там жили некогда два именитых и богатых человека и были очень дружны между собой. Одного звали Сади, а другого – Саад. У первого было много невольников и большие поместья, а второй располагал немногими рабами и имуществом. Сади был счастлив своим богатством и независимостью. Саад же думал, что только добродетельная жизнь может дать счастье. Однажды они беседовали о том, в чем заключается истинное благополучие и как его достичь на земле. Сади утверждал, что каждый человек, как скоро ему удалось отложить или заработать некоторую сумму денег, может на этом основать свое счастье. Но так как бедным людям вообще не представляется случая сделать сбережения, то они и не могут нажить богатство, которое бы сделало их независимыми и счастливыми. Саад сомневался в этом. Он говорил, что люди часто богатеют случайно, но не от бережливости. Последнее бывает очень редко.
2: «Давай попробуем», — предложил Сади.
1: «Я знаю одного человека, который, я уверен, никогда не наживет богатство своим ремеслом. Я подарю ему некоторую сумму денег, и мы увидим, кто из нас прав». Саад принял предложение Сади. Дорога привела обоих друзей к мастерской веревочника по имени Гасан. Это и был тот самый ремесленник, про которого говорил Сади. У Гасана была жена и пятеро малолетних детей, и он зарабатывал как раз столько, чтобы не умереть с голода. О расширении своего дела он до сих пор не мог и помышлять, потому что у него не было средств нанять подмастерьев, закупить большой запас пеньки. Но, несмотря на то, он уверял Сади, что вполне счастлив и доволен своей судьбой и не нуждается в чужой помощи. Сади одобрил его и обрадовал словами, что за такие речи он полюбил его и намерен подарить ему 200 дукатов. Пусть он на них разбогатеет. Гасан, видя, что богатый и знатный человек желает ему добра, почувствовал себя чрезмерно счастливым и сказал:
3: «Даже с гораздо меньшей суммой я уверен, что стану богаче всех веревочников в Багдаде». Он плясал от радости, когда ему вручили кошелек, и не находил слов для выражения своей благодарности Сади. Но у Гасана в доме не было сундука, где он мог бы хранить такую большую сумму денег, и поэтому он спрятал кошелек в складках челмы, которая всегда была на нем. Но прежде того вынул из кошелька 10 дукатов, чтобы иметь всегда под руками деньги на необходимые по дому закупки. Прежде всего, он купил большой запас пеньки, затем купил на ужин хороший кусок мяса, так как давно уже ничего не ел. Но когда он шел домой, это мясо увидел коршун. На Востоке коршунов так же много, как у нас ворон на крышах. Прожорливая птица подлетела к Гасану и хотела вырвать у него мясо. Гасан же был очень ловкий человек. Он исхитрился и ударил хищную птицу, но при этом У него свалилась с головы челма, и коршун, меняя одну добычу на другую, схватил вместо мяса красную челму и поднялся с ней в воздух, не обращая внимания на крики бедного веревочника, думавшего его напугать. Вскоре коршун скрылся в далекой синеве небес. Горе Гасана о потере только что полученного богатства было велико. Все его прекрасные планы о расширении своего дела пошли прахом, но он не мог обойтись без челмы, а новое стоило очень дорого, так что от 10 дукатов осталось очень немного. Всего же обиднее ему была мысль, что Сади, конечно, не поверит такому необыкновенному случаю. Прошло полгода со времени того несчастья, когда в один прекрасный день случай снова привел обоих богатых приятелей к дому Гасана. Сади ожидал, что увидит хорошо устроенную мастерскую с трудолюбивыми помощниками, но, к его удивлению, ему навстречу вышел Гасан в том же бедном платье, как и прежде. Только челма была новая, а больше ничего. Сади стал расспрашивать Гасана. Когда же услышал историю про украденную птицей челму, то не поверил ни одному слову. Саад уверял Сади, что такая беда возможна. Сади только качал головой. Несмотря на это, он снова вынул кошелек и подарил Гасану еще 200 дукатов и пошел своей дорогой без дальнейших разговоров. Когда первый порыв радости от этого нового, неожиданного счастья прошел, Гасан стал обдумывать, как ему на этот раз поумней распорядиться с деньгами. Он пошел домой, завязал свое сокровище в платок и положил в большой горшок с отрубями, стоявший без всякого употребления в углу комнаты. Он взял только 10 дукатов, чтобы купить пеньки. Жены и детей как раз не было дома. Они пришли, когда он уходил. Он сказал им, что идет за пенькой, но про деньги в горшке не упомянул ни слова. Когда Гасан уже отошел довольно далеко от дома, человек на улице закричал: «Кому нужна глина? Хорошая белая глина!» Жене Гасана как раз нужна была глина, и так как продавец торговал и отрубями, то она променяла свой горшок на 5 больших кусков глины. Некоторое время спустя вернулся Гасан с 5 носильщиками, нагруженными пенькой. Когда они внесли пеньку в дом, и он отослал их, в глаза ему бросилось пустое место, где прежде стоял горшок с отрубями. «Жена!» — вскричал он испуганный, потому что не предвидел ничего доброго. «Куда девался горшок с отрубями?» «Я променяла его на белую глину», отвечала жена. «Знаешь ли, сколько ты заплатила за глину?» вскричал Гасан вне себя. 190 дукатов, которые были спрятаны в отрубях!» И он рассказал о вторичном посещении двух приятелей. Жена, как можно себе представить, пришла в отчаяние, разорвала на себе платье, выдрала себе волосы и упрекала Гасана за то, что он ничего не сказал ей про горшок с отрубями. Но денег этим было не вернуть. И Гасан, сам безутешный, на силу успокоил жену, которая чуть с собой не покончила от горя. Его мучила мысль, что когда двое богатых господ спросят его, как он воспользовался подарком, ему придется рассказать о новом несчастье, таком же невероятном, как и первое. Но время шло, и, наконец, Сади и Саад надумали снова навестить Гасана. С убитым лицом рассказал Гасан про свое вторичное несчастье. Он знал наперед, что ему не поверят. Так оно и случилось. Сади счел бедного честного веревочника за человека порочного и сожалел, что подарил деньги, которые считал теперь пропавшими именно ему, а не кому-нибудь другому. «А ты не чувствуешь охоты испытать его?» — обратился он к Сааду. Саад отвечал: «Я только что нашел кусок свинца, как ты сам видел. Если Гасану повезет, то свинец принесет ему больше дохода, нежели твое золото. я подарю ему кусок свинца». Хотя Сади и посмеялся над этим, но Саад отдал кусок свинца Гасану. Тот не знал, что с ним делать, однако из вежливости принял и поблагодарил. Вечером того самого дня по улице, где жил Гасан, ходил один рыбак. Он стучался в двери и везде спрашивал, не может ли кто-нибудь снабдить его куском свинца для его сети. Но везде ему отвечали отказом. Наконец, он дошел до дверей Гасана. Веревочник был очень рад, что может помочь рыбаку, а тот в благодарность обещал ему отдать всю рыбу, которая попадется в первый раз, когда он забросит сеть в море. На следующее утро, когда бедный веревочник сидел за работой и уже думать забыл о рыбаке, тот внезапно подошел к нему с громадной рыбой в руках. «Только вот эту вот одну рыбу поймал», — сказал он. «Будь вся сеть полна рыбой, я бы вам ее всю принес». Гасан взял рыбу с благодарностью и отнес к жене. При этом он вспомнил про Саада, подарившего ему кусок свинца, но не предположил, что свинец принесет еще какой-нибудь доход. Дети и жена веревочника удивились громадной рыбе, для которой у них в доме не было подходящей посуды. Но когда начали рыбу потрошить, то в ней нашли большой граненый прозрачный камень, который жена вначале приняла за стекло. Она вымыла его и дала детям поиграть. Мнимый осколок стекла очень обрадовал детей. Он сверкал даже в темноте. Дети хлопали в ладоши и шумели, пока, наконец, отец не прикрикнул на них. На следующее утро, когда Гасан опять ушел на работу, пришла соседка, жена одного еврея, и пожаловалась на ночной шум, который не давал ее мужу спать. Добродушная мать извинилась перед соседкой и показала ей камень, из-за которого возник весь этот непривычный шум. «Ха, какая хорошенькая игрушка», — сказала еврейка. Она сейчас же признала драгоценный камень. Ее муж был ювелир, и его лавка помещалась рядом. Соседка спросила, не продадут ли стекло, которое, быть может, на что-нибудь пригодится ее мужу. Но, к счастью, дети подняли гвалт. Им не захотелось расставаться с редкой игрушкой. Мать исполнила желание детей и оставила камень у себя. Но через несколько часов жена ювелира вернулась. Она переговорила с мужем и, к удивлению жены веревочника, предложила ей 20 дукатов за драгоценный камень. Разумеется, это ее так поразило, что она объявила, что должна сперва переговорить с мужем. Вот вернулся Гасан домой и сразу же понял, что камень непростой, и, узнав о предложении соседки, не согласился на него. Тогда ювелирша предложила 50 дукатов. Тут Гасан понял, что должно быть камень очень дорогой, и решил не выпускать его дешево из рук. Соседка тотчас же предложила 100 дукатов. Гасан догадался, что, наверное, этот камень бесценный, если ювелирша так хочет его заполучить, и потребовал не более, не менее, как 100 000 дукатов. Можно себе представить, как удивился Гасан, когда соседка предложила ему 50 000 дукатов, но он стоял на своем. Больше ювелирша не смела ему предложить и ушла. Гасан же пообедал, снова ушел на работу. Когда вечером он вернулся домой, то его ждал уже сам ювелир. Он предложил еще 20 000 дукатов сверх 50 000, предложенных женой. Но Гасан стоял на своем и вскоре заметил, что хочет показать камень и другим ювелирам. Это помогло. Сосед немедленно заключил сделку и принес 2000 дукатов задаток и обещал прислать остальные 98 000 на следующий день, что аккуратно и выполнил. И вот бедный веревочник сразу стал богатым человеком, и если б он только знал, где живут Сади и Саад, то сейчас же побежал бы к ним и поблагодарил бы от всего сердца. Но он не знал, где они живут. и, должно быть, ждал, пока случай их не сведет. Стал Гасан думать, как умнее всего распорядиться богатством. Его жена хотела, чтобы он прежде всего купил дорогое платье ей и детям и красивый дом. Но Гасан не сразу исполнил это желание, а прежде всего дал волю своему благородному сердцу, которое подсказывало ему помочь вначале беднякам, товарищам по ремеслу. Он предложил им денег на покупку пеньки с тем, чтобы они работали на него по уговору. Этим он привлек на свою сторону почти всех бедных веревочников Багдада и получил на этом богатую прибыль. В скором времени ему пришлось выстроить большой просторный дом, где бы могли поместиться все его товары. В этом доме он устроил удобные покои для себя и для своего семейства и накупил много дорогой одежды для жены и для детей. Уже довольно долго жил внезапно разбогатевший Гасан в своем большом новом доме, когда Сади и Сааду вновь пришлось пройти по той улице. Они были удивлены, не найдя Гасана, и спросили про него. Их удивление возросло, когда они услышали, что бедный ремесленник стал богатым купцом и живет в собственном доме, который больше похож на дворец и служит украшением улицы. «Видишь ли, Саад, этот человек все-таки хороший хозяин, хотя и был вначале транжирой», — сказал Сади. «Я жалею только, что он дважды мне солгал, чтобы выманить денег. Но все-таки меня радует, что я принес ему счастье». Что дело могло быть иначе, этого даже и в голову не приходило богатому господину. Саад же настаивал на том, что Гасан не солгал и, конечно, разбогател иным путем. Тем временем оба приятеля подошли к дому купца Гасана. Они не поверили, что такой великолепный дворец принадлежит бывшему веревочнику, пока, наконец, привратник не уверил их, что это действительно так. Один из многочисленных слуг доложил о приходе Сади и Саада. Их провели в великолепный зал с золотыми обоями. Хозяин сидел на позолоченном стуле, стоявшем на возвышении, и курил из длинного чубука. Увидев своих благодетелей, он вскочил от удивления и радости, точно его кто-то толкнул. Он почтительно подошел к ним, усадил их на почетные места и много раз повторял, что жаждал их увидеть и выразить им свою благодарность. Сади не скрывал своего мнения об источнике богатства Гасана и прямо спросил, не его ли 400 дукатов положили основание богатству Гасана и отчего он не сказал правды. Счастливый Гасан рассказал про историю во всей подробности. Но Сади и тут не поверил. Он объявил, что радуется тому, что Гасан разбогател, потому что он этого именно и желал, но чудесным рассказом про грабителя коршуна, про горшок с отрубями и драгоценный камень, найденный во внутренности рыбы, всему этому он не в силах поверить. Вечер уже наступил, а знатные гости Гасана все еще продолжали любоваться его богатствами и великолепием его дома. Наконец стали прощаться. Но, уступив усиленной просьбе Гасана, остались ночевать, и он пригласил их посетить на следующий день его загородное имение. Приглашение было принято. Ужин у Гасана был роскошный. Редкие кушанья подавались на стол, на котором сияла дорогая посуда, так что гости все более и более удивлялись. Столовая была великолепно освещена, и невидимая музыка тешила слух гостей. На следующее утро Гасан повел своих посетителей на берег Тигра и пригласил их сесть в легкий челнок, где сидели на веслах невольники, и они отправились в имение Гасана. Удивлению Сади и Саада не было границ, когда они очутились в волшебном, как им казалось, саду. парке, прилегающем к загородному дому, разбиты были великолепные аллеи, и в них пели чудные птицы. Красивые фонтаны чередовались с прохладными гротами. Лимонные и апельсиновые деревья наполняли воздух благоуханием. Хозяин и гости уселись в тенистой беседке. И тут прибежали два сына Гасана, чтобы показать ему удивительную находку. Это была челма, в которой птицы устроили себе гнездо. Но Гасан глазам своим не поверил, увидя, что держит в руках свою собственную, когда-то похищенную коршуном челму. «Я не знаю, дорогие гости, помните ли вы еще ту челму, которая была на мне надета при нашей первой встрече? Но я убежден, что это та самая, которую похитила птица». И он передал челму для осмотра обоим господам. Они нашли в ее складках кошелек, и в нем 190 дукатов. Велико было их удивление, а также и радость Гасана, что, наконец, открылась правда о потере первых данных ему денег. Но истории с горшком Сади все-таки не хотел верить. Приятели пообедали у Гасана и остались до вечера у него в имении. Когда взошла полная луна, хозяин поехал верхом с гостями в Багдад. Когда они туда приехали, взмыленных лошадей отвели в конюшню. И вдруг не хватило корма для них. Слуги побежали по соседям, чтобы добыть его, но все, что могли достать, это большой горшок с отрубями и немного сена. Они высыпали отруби в ясли коням. И немало удивились, когда оттуда выпал связанный и очень тяжелый платок. Они привезли его своему господину как раз в ту минуту, когда он прощался с Сади и Саадом. «Вот оно, последнее доказательство, ниспосланное самим Богом, о том, что я всегда говорил правду», — вскричал обрадованный Гасан. Он немедленно развязал платок, пересчитал деньги при изумленных гостях, и в платке оказалось ровно 190 дукатов. Жена также признала в горшке тот самый, который она когда-то отдала торговцу в обмен на глину. Теперь Сади покончил с сомнениями и поверил, что Гасан никогда не лгал. Он согласился также, что не он, а Саад был прав, который утверждал, что одни деньги не могут никого осчастливить. Оба приятеля провели и эту ночь у Гасана, но на другое утро попросили его как можно скорее их навестить. Гасан исполнил их просьбу, и они приняли его в свой братский союз. С тех пор все трое до конца дней своих жили в великой дружбе и в согласии.

0: вечер, ребята. Вчера мы начали читать вам сказку английского писателя Рэдьярда Киплинга про слоненка, который был страшно любопытен и, бывало, кого не увидит, ко всем пристает с расспросами. Жил он в Африке, и было это давным-давно, когда хоботов у слонов еще не было. Был только нос, вроде как лепешка, черненький, величиною с башмак. И вот этому любопытному слоненку было очень интересно, что кушает за обедом крокодил. Чтобы найти ответ на этот вопрос, слоненок отправился к мутно-зеленой реке Лимпопо. Это в Африке. Первое, что бросилось ему в глаза, был двуцветный питон, скалистый змей, обвившийся вокруг какой-то скалы. «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво. «Не встречался ли вам где-нибудь поблизости крокодил? Здесь так легко заблудиться».
1: «Не встречался ли мне крокодил?» — презрительно переспросил двуцветный питон, скалистый змей. «Нашел, о чем спрашивать».
0: «Ой, извините, пожалуйста», — продолжал слоненок. «Не можете ли вы мне сообщить, что кушает крокодил за обедом?» Тут двуцветный питон, скалистый змей, не мог уже больше удержаться, быстро развернулся и огромным хвостом дал слоненку тумака. А хвост у него был как молотильный цеп и весь покрыт чешуей.
2: «Вот чудеса!» — сказал слоненок. — «Мало того, что мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и мой дядя колотил, и моя тетка колотила меня, и другой мой дядя Павиан колотил меня, и другая моя тетка Бегемотиха колотила меня, и все, как есть, колотили меня за ужасное мое любопытство. Здесь, как я вижу, начинается та же история».
0: И он очень учтиво попрощался с двуцветным питоном, скалистым змеем, помог ему опять обмотаться вокруг скалы и пошел себе дальше. Его порядком потрепали, но он не очень удивился этому, а снова взялся за дыни и снова бросал корки на землю, потому что, повторяю, чем бы он стал поднимать их, и скоро набрел на какое-то бревно, валявшееся у самого берега сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо, окруженной деревьями, нагоняющими на всех лихорадку. Но на самом деле, мой милый мальчик, это было не бревно, это был крокодил. И подмигнул крокодил одним глазом. Вот так.
2: «Извините, пожалуйста», — обратился к нему слоненок чрезвычайно учтиво. «Не случилось ли вам встретить где-нибудь поблизости в этих местах крокодила?»
0: Крокодил подмигнул другим глазом и высунул наполовину свой хвост из воды. Слоненок, опять-таки очень учтиво, отступил назад, потому что ему не хотелось получить нового тумака.
1: «Подойди-ка сюда, моя крошка», — сказал крокодил. «Тебе, собственно, зачем это надобно?»
2: «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво. «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, моя долговязая тетка-страусиха колотила меня, и мой длинноногий дядя-жираф колотил меня, моя другая тетка-толстая бегемотиха колотила меня, и другой мой дядя-мохнатый павиан колотил меня, и питон двуцветный скалистый змей вот только что колотил меня больно-прибольно, и теперь, не во гнев, будь вам сказано, я не хотел бы, чтобы меня колотили опять».
1: «Подойди сюда, моя крошка», — сказал крокодил, — «потому что я и есть крокодил».
0: И он стал проливать крокодиловые слезы, чтобы показать, что он и вправду крокодил. Слоненок ужасно обрадовался. У него захватило дух. Он упал на колени и крикнул: «Вас-то мне и нужно! Я столько дней разыскиваю вас! Скажите мне, пожалуйста, скорее, что кушаете вы за обедом?»
1: «Подойди поближе, я шепну тебе на ушко».
0: Слоненок нагнул голову близко-близко к зубастой, клыкастой крокодиловой пасти, и крокодил схватил его за маленький носик, который до этой самой недели, до этого самого дня, до этого самого часа, до этой самой минуты был ничуть не больше башмака.
1: «Мне кажется, — сказал крокодил и сказал сквозь зубы вот так: — мне кажется, что сегодня на первое блюдо у меня будет слоненок».
0: Слоненку, мой милый мальчик, это страшно не понравилось, и он проговорил через нос: «Пустите меня, мне очень больно».
2: «Пустите меня, мне очень больно». Тут двуцветный питон, скалистый змей, приблизился к нему и сказал:
1: «Если ты, мой юный друг, тотчас же не отпрянешь назад, сколько хватит у тебя твоей силы, то мое мнение таково, что не успеешь ты сказать раз, два, три, как вследствие твоего разговора с этим кожаным мешком», так он величал крокодила, «ты попадешь туда, в ту прозрачную водяную струю».
0: Двуцветные питоны и скалистые змеи всегда говорят вот так. Слоненок сел на задние ножки и стал тянуть. Он тянул и тянул и тянул. И нос у него начал вытягиваться, а крокодил отступил подальше в воду, вспенил ее, как сбитые сливки, тяжелыми ударами хвоста, и тоже тянул, и тянул, и тянул. Что было со слоненком и его носом дальше, вы узнаете завтра. До свидания.
3: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
4: В одной из удаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню, и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах в то время, как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, устроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить со своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, По праздникам надевал сюртук и сукна домашней работы. Сам записывал расход и ничего не читал, кроме сенатских ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам-англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе. Но на чужой манер хлеб русский не родится, и, несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория Ивановича не прибавлялись. Он и в деревне находил способ входить в новые долги. Совсем тем почитался человеком неглупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в опекунский совет, оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжением? «Да-с», — говорил он с лукавой усмешкой, — «у меня не то, что у соседа Григория Ивановича. Куда нам по-английски разоряться? Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки по усердию соседей доводимы были до сведения Григория Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего заила медведем и провинциалом. Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай. Алексей был в самом деле молодец. Право, было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир. Если бы он, вместо того, чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные заглядывались. Но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем. Акулине Петровне Курочкиной в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева. А вас, покорнейше прошу, доставить письмо сие А.Н.Р. Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни. Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знания света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение. Поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главная особенность характера – самобытность, индивидуалите, без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд и не в осуждение. Однако ж, нота ностра манет, наше замечание остается в силе, как пишет один старинный комментатор. вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным. Первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности. Сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии, барышни сходили по ним с ума. Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза, или Бетти, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович. Отцы друг к другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам мисс Жаксон, 40-летнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала зато 2000 рублей и умирала со скуки в этой варварской России. За Лизой уходила Настя. Она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи. Словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии. «Позвольте мне сегодня пойти в гости», сказала однажды Настя, одевая барышню. «Изволь. А куда?» «В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница, и вчера приходила звать нас отобедать». «Вот», — сказала Лиза, — «господа в ссоре, а слуги друг друга угощают». «А нам какое дело до господ?» — возразила Настя. «К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым. А старики пускай себе дерутся, коли им это весело». «Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова. Да расскажи мне хорошенько, каков он собою, что он за человек». Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась. «Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова, нагляделась довольно, целый день были вместе». «Как это? Расскажи, расскажи по порядку». «Извольте-с. Пошли мы. Я, Анисия Егоровна, Нинила, Дунька». «Хорошо, знаю. Ну, потом. Позвольте-с, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната была полна народу. Были Колбинский, Захаревский, приказчица с дочерьми, Хлупинский. Ну, а Берестов, погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее, а дочери надулись, да мне плевать на них». «Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями. Да как же вы нетерпеливы. Ну вот, вышли мы из-за стола, а сидели мы часа три, и обед был славный, пирожное бланманже синее, красное, полосатое. Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился». «Ну что ж, правда ли, что он так хорош собой?» «Удивительно хорош. Красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку». «Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же, каков он тебе показался? Печален, задумчив? Что вы? Да этакого бешеного я сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать». «С вами в горелки бегать? Невозможно». «Очень возможно. Да что еще выдумал? Поймает и, ну, целовать».
5: «Воля твоя, Настя, ты врешь».
4: «Воля ваша, не вру. Я на силу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился».
5: «Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит».
4: «Не знаю-с. А на меня так уж слишком смотрел. Да и на Таню Приказчикову дочь тоже, да и на Пашу Колбинскую. Да грех сказать, никого не обидел. Такой блавник».
5: «Это удивительно. А что в доме про него слышно?»
4: «Барин, сказывает, прекрасный, такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо. За девушками слишком любит гоняться. Да по мне это еще не беда. Со временем остепенится».
5: «Как бы мне хотелось его видеть», — сказала Лиза со вздохом.
4: «Да что ж тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего 3 версты. Пойдите гулять в ту сторону или поезжайте верхом. Вы верно встретите его. Он же всякий день рано поутру ходит с ружьем на охоту».
5: «Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре. Так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться».
4: «Ах, Настя, знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкой».
5: И в самом деле, наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово. Ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает. А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка! И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение. На другой же день приступила она к исполнению своего плана.

На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть.

0: Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня одна в роще в 6 часу весеннего утра? И так она шла, задумавшись по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: «Тубо, сбагариси!» И молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая, — сказал он Лизе, — собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин, — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой, — боюсь, она, вишь, такая злая, опять кинется». Алексей, читатель уже узнал его, между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься, — сказал он ей. — Ты мне позволишь идти подле себя?» «А кто тебе мешает? — отвечала Лиза. — Вольному воля, а дорога мирская». «Откуда ты?» «Из Прилучина. Я дочь Василия Кузнеца, иду по грибы». Лиза несла кузовок на веревочке. «А ты, барин, тугиловский, что ли?» «Так точно, — отвечал Алексей. — Я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения, но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А, лжешь, — сказала она, — не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин».
1: «Почему ж ты так думаешь?»
0: «Да по всему».
1: «Однако ж,
0: да как же барина со слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему».
1: Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее, но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений.
0: «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностью, — то не извольте забываться».
1: «Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли моя знакомая? Не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение».
0: Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась.
2: «А что думаешь? — сказала она. — Разве я на барском дворе никогда не бываю? Небось, всего наслышала.

0: к Василию кузнецу.
1: «Что ты?» – возразила живостью Лиза. «Ради Христа не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет. Отец мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти. Да я непременно хочу опять с тобой видеться. Ну, я когда-нибудь опять приду сюда за грибами. Когда же? Да хоть завтра. Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра в это время, не правда ли? Да, да, побожись. Ну вот и Святая Пятница, приду». Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие тортинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее», — сказал он, — «как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более 100 лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия. Совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее. Она совсем было решилась не сдерживать своей торжественной клятвы, но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василия кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной. Со своей стороны Алексей был в восхищении. Целый день думал он о новой своей знакомке. Ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим сбагаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании. Наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулине. Она улыбнулась восторгу его благодарности. Но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним. И что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии, но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения, уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады, видаться с нею наедине хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, — сказала она наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей Святой Пятницей, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы, — сказала Лиза. — Довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза сказала ему «пора». Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в 2 свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны. И хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый. и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности. Если бы слушался я одной из своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры. Но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мной моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными. Итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и 2 месяца, а мой Алексей был уже влюблен без памяти. И Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная. Алексей, как не привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою. А Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной романтической надеждою увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.

одно ясное холодное утро, из тех, какими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собой пары-три борзых, стременного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В самое время Григорий Иванович Муромский, соблазняясь хорошую погоду, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом в чекмене, подбитым лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если бы Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно, он поворотил в сторону. Но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал к полю. Берестов и стременой закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага прежде ею незамеченного, вдруг кинулась в сторону. И Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнись, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным. И таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как, взяв с него честное слово, на другой же день и с Алексеем Ивановичем приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом, вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцей кобылки.

Лиза выбежала навстречу Григорию Ивановичу. «Что это значит, папа?» – сказала она с удивлением. «А чего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» «Вот уж не угадаешь, Майде», – ответил ей Григорий Иванович. И рассказал все, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите?» – сказала она, побледнев. «Берестовы? Отец и сын? Завтра у нас обедать?» «Нет, папа, как вам угодно, я ни за что не покажусь». «Что ты, с ума сошла?» – возразил отец. «Давно ли ты стала так застенчива? Или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романтическая героиня? Полно! Не дурачься!» «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми!» Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с ней ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное. Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте, обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно. На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа», — отвечала Лиза, — «я приму их, если это вам угодно, только с уговором. Как бы я перед ними ни явилась, что бы я ни сделала, вы бронить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». «Опять какие-нибудь проказы?» — сказал, смеясь Григорий Иванович. «Ну, хорошо, хорошо, согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться. Ровно коляска домашней работы, запряженная 6 лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо зеленого дернового круга. Старый Берестов зашел на крыльцо с помощью 2 ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался. И хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем. Старики вспомнили прежние времена и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Джексон. Набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким Книксоном. И прекрасное военное движение Алексеева пропало в туне. Не успел он снова собраться силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали. Отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы. Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Джексон. Фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV. Рукава по-дурацки торчали, как фижмы у мадам де Помпадур. Талия была перетянута, как буква «Х», и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал. Когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это примирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления, но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает. Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза же манилась, говорила сквозь зубы нараспев и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя все это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома, ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

встали из-за стола. Гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их?» – спросил он Лизу. «А знаешь ли что? Белилы, право, тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться. Разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Джексон, которая на силу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдание. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такую чернавкой. Она не смела просить, она была уверена, что добрая, милая мисс Джексон простит ей и прочее, и прочее. Мисс Джексон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

0: Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в рощу свиданий. «Ты был, барин, вечер у наших господ?» — сказала она тотчас Алексею. «Какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», — возразила Лиза. «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому что я хотела бы спросить у тебя, правда ли говорят?»
1: «Что же говорят?»
0: «Правда ли говорят, будто бы я на барышню похожа?»
1: «Какой вздор! Да она перед тобой урод уродом!»
0: «Ах, барин, грех тебе это говорить! Барышня наша такая беленькая, такая сиголих! Куда мне с ней равняться?» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень. И чтобы успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж», — сказала она со вздохом, — «хоть барышня, может, и смешна, все же я перед ней дура безграмотная».
1: «И, — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться. Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте».
0: «А взаправду», — сказала Лиза, — «не попытаться ли в самом деле? Изволь, милая, начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку. И Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо!» — говорил Алексей. «Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам Наталью Боярскую дочь, прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении. И круглый лист изморал афоризмами, выбранными из той же повести. Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма. И там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкла к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался. Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу вот по каким обстоятельствам. Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу, что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов со своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство или, по его выражению, английскую дурь, однако ж не отрицал в нем многих отличных достоинств, например, редкой оборотливости. Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному. Граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский, так думал Иван Петрович, вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение – уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. По крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостаивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит. Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что ж ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает?» «Нет, батюшка», — отвечает почтительно Алексей, «я вижу, что вам не угодно, чтобы я шел в гусары, и мой долг вам повиноваться». «Хорошо», — отвечал Иван Петрович, «вижу, что ты послушный сын, это мне утешительно. Не хочу же я тебя неволить. не понуждаю тебя вступить тотчас в статскую службу, а покамест намерен я тебя женить».
1: «На ком это, батюшка?» – спросил изумленный Алексей.
0: «На Лизавете Григорьевне Муромской», – отвечал Иван Петрович. «Невесту хоть куда, не правда ли?»
1: «Батюшка, я о женитьбе еще не думаю».
0: «Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.
1: Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится.
0: После понравится, стерпится, слюбится.
1: Я не чувствую себя способным сделать ее счастье».
0: «Не твое горе ее счастье».
1: «Что?
0: Так-то ты почитаешь волю родительскую?
1: Добро.
0: Как вам угодно, а я не хочу жениться и не женюсь.
1: Ты женишься,
0: или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, тебе полушки не оставлю. Даю тебе 3 дня на размышление, а пока не смей на глаза мне показываться».

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь. Но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и, наконец, об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен. Романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову. И чем более думал он о сём решительном поступке, тем более находил в нем благоразумие. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту в дупло и лег спать весьма довольный собой.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» – спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом Прилучинского замка. «Никак нет», – отвечал слуга. «Григорий Иванович с утра изволил выехать». «Как досадно», – подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Елизавета Григорьевна?» «Дома-с». Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада. «Все будет решено», – думал он, подходя к гостиной. «Объяснюсь с нею самою». Он вошел. И остолбенел. «Лиза? Нет. Акулина. Милая, смуглая Акулина. Не в сарафане, а в белом утреннем платьице сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он и вошел». Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина! Акулина!» Лиза старалась от него освободиться. «Мелиссимуа донк, месье! Мезитвуфу!» — повторяла она, отворачиваясь. «Акулина, друг мой, Акулина!» — повторял он, целуя ее руки.

0: Мисс Джексон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.
1: «Ага», — сказал Муромский.
0: «Да у вас, кажется, дело совсем уже слажено». Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.
2: Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Звукорежиссер Наталья Замиралова. Ассистент режиссера Анастасия Кузнецова. Продюсер Ольга Хмелева.

Жили-были дед да баба. Было у них двое ребят, Маня да Ваня. Дед да баба собрались в город и наказали ребятам: «Вы, ребята, не ходите в погреб, там пыхтелка вас съест». Ваня говорит Мане: «Я, Маня, пойду в погреб, там у деда много репы». Только спустился ты вниз, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не Ванька ли? Да не за репкой ли? Не съест ли он много? Не схамкать ли его?» Хам-хам, да и проглотила. Пошла Маня в погреб за Ваней, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не Манька ли? Не за Ванькой ли? Не за репкой ли? И не съест ли мне ее? Не схамкать ли ее? Хам-хам!» Да и проглотила. Приехали детка с бабкой. Нет ребят. Полезла бабка в погреб там поискать, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не бабка ли? Не за Манькой ли? Не за Ванькой ли? Не за репкой ли? Не съест ли мне ее? Не схамкать ли ее? Хам-хам!» И проглотила. Полез дед в погреб за бабкой, а пыхтелка из угла: «Это не детка ли? Да не за бабкой ли? Да не за Манькой ли? Да не за Ванькой ли? Да не за репкой ли? Не съест ли мне его? Не схамкать ли его? Хам-хам!» И проглотила. Да так наелась пыхтелка, что лопнула. И вышли у нее из брюха целы и невредимы Ванька с Манькой, да бабка с дедом.

0: Журавль и цапля. Русская народная сказка.
1: Жили-были журавль да цапля. Построили себе в разных концах болота избушки, построили и стали жить-поживать, чай попивать. Журавлю показалось скучно жить одному, и задумал он жениться.
2: «Давай пойду посватаюсь к цапле».
1: Пошел журавль, тяп-тяп, 7 верст болота месил. Приходит к дому цапли, подошел к крыльцу.
2: «Дома ли цапля?»
3: «Дома».
2: «А выходи за меня замуж».
3: «Нет, журавль, не пойду я за тебя замуж. У тебя ноги долгие, платье коротко, прокормить жену нечем. Ступай прочь, долговязый».
2: Эх.
1: Журавль, как не солоно похлебал, ушел домой.
3: «Странное предложение. Хотя...»
1: Цапля призадумалась и вдруг решила:
3: «Чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля».
1: И отправилась цапля к дому журавля. Приходит к журавлю и говорит:
3: «Журавль, возьми меня замуж».
2: «Нет, цапля, мне тебя не надо. Не хочу жениться, не возьму тебя замуж. Убирайся».
3: «Ну, как же так?»
1: Цапля заплакала от стыда и воротилась назад. А журавль раздумался и сказал:
2: «Эх, напрасно не взял за себя цаплю. Ведь одному-то скучно. Пойду теперь и возьму ее замуж».
1: Приходит к дому цапли и говорит:
2: «Цапля, я вздумал на тебе жениться. Поди за меня».
3: «Нет, долговязый, не иду за тебя замуж».
1: Пошел журавль домой. Тут цапля раздумалась:
3: «Зачем отказала такому молодцу? Одной-то жить не весело. Лучше за журавля пойду».
1: Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят они по сю пору один к другому свататься, да никак не женятся.
4: У ручья под кустом маленький стоял городок. В маленьких домах жили человечки. И все у них было маленькое. И небо, и солнце с китайское яблочко, и звезды. Только ручей назывался «Океан море». И куст – дремучий лес. В дремучем лесу жили 3 зверя. Крымза – двузубая, Индрик – зверь, да носорог. Человечки боялись их больше всего на свете. Ни житья от зверей, ни покоя. И кликнул царь маленького городка клич: «Найдется добрый молодец победить зверей, за это ему полцарства отдам и дочь мою кузяву-музяву прекрасную в жены». Трубили трубачи 2 дня. Оглох народ, никому головой отвечать не хочется. На 3-й день приходит к царю древний старец и говорит: «На такое дело, царь, никто не пойдет, кроме ужасного богатыря-великана, что сейчас у моря океана сидит и кита ловит. Снаряди послов к нему». Снарядил царь послов с подарками. Пошли послы раззолоченные да важные. Шли-шли в густой траве и увидали великана. Сидит он в красной рубашке, голова огненная, на железный крюк змея надевает. Приужаснулись послы, пали на колени, пищат. А тот великан был Мельников внучонок, Петька рыжий, озорник и рыболов. Увидал Петька послов, присел, рот разинул. дали послы Петьке подарки. Зерно маковое, мышиный нос, да 40 алтын деньгами, и просили помочь. «Ладно», — сказал Петька, — «веди меня к зверям». Привели его послы к рябиновому кусту, где из горки торчит мышиный нос. «Кто это?» — спрашивает Петька. «Самое страшное — крымза двузубая», — пищат послы. Мяукнул Петька по-кошачьи. Мышка подумала, что это кот, испугалась и убежала. А за мышкой жук топорщится, боднуть норовит рогом. «А это кто?» «Носорог», — отвечают послы, — «всех детей наших уволок». Петька за спину носорогу ухватил, да за пазуху. Носорог царапался. «А это Индрик-зверь», — сказали послы. Индрик-зверь Петьке на руку заполз и укусил за палец. Петька рассердился. «Да ты, муравей, кусаться!» И утопил Индрик-зверя в океан море. «Ну что?» — сказал Петька и подбоченился. Тут ему царь и царевна Кузява-Музява прекрасная, и народ бух в ноги. «Проси, чего хочешь!» Поскреб Петька стриженный затылок. «Вот когда с мельницы убегать буду, так поиграть с вами можно?» «Играй, да легонечко!» — пискнул царь. «Да уж не обижу!» Перешагнул Петька через городок и побежал рыбу доуживать. А в городке во всем колокола звонили.
0: Сказка ФМ. Шел солдат домой. Шел солдат домой на побывку и забрел к одному мужику ночь ночью. «Здравствуй, хозяин! Накорми да обогрей прохожего. Что ж, садись за стол, гость будешь». Солдат снял тесак да ранец, помолился образам и уселся за стол. А хозяин налил стакан горького и говорит: «Отгадай, служба, загадку. Стакан вина поднесу. Не отгадаешь, а плеуха тебе».
5: «Изволь, сказывай загадку».
0: «А что значит чистота?»
5: Солдат подумал, подумал и вымолвил: «Хлеб чист, значит, он и чистота». Мужик хлоп его по щеке: «Что ж ты дерешься? Нас бьют, да вину сказывают».
0: «Чистота, братец, это кошка. Завсегда умывается». «А что значит благодать?»
5: Солдат опять подумал, подумал и говорит: «Ну, знамое дело, хлеб, благодать».
0: Мужик хлоп его в другой раз: «Врешь, брат, служба. Благодать — вода». «Ну вот тебе последняя загадка. Что такое красота?»
5: Солдат опять свое: «Хлеб, — говорит, — красота».
0: «Врешь, служба. Красота — огонь. Вот тебе еще оплеуха. Ну а теперь полно, давай ужинать».
5: Солдат ест да про себя думает: «Сроду таких оплеух не видал, и на царской службе того не было. Постой же, я тебе и сам удружу, будешь меня помнить». Поужинали, легли спать. Солдат выждал ни много ни мало времечко, видит, что хозяева заснули, слез с палатей, поймал кошку, навязал ей на хвост пакли, паклю-то зажег, да кошку на чердак погнал. Бросилась она туда со всех четырех лап и заронила огонь в солому. Вмиг загорелась изба. Солдат наскоро оделся, подошел к хозяину и давай в спину толкать: «Что ты, служивый? Прощай, хозяин, иду в поход. Ступай с Богом. Да вот тебе на прощание загадка. Взяла чистота красоту, понесла на высоту. Коли не ухватишь благодати, не будешь жить в хате. Отгадывай. И пошел со двора. Пока мужик ломал себе голову, чтобы такое значили солдатские речи, загорелся потолок. «Воды, воды!» — кричит хозяин, а воды-то в доме ни капли нет. Так все и сгинуло. Ну, правду солдат загадал, коли не ухватишь благодати, не будешь жить в хате. Отольются кошки мышиные слезки.
0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
6: Купеческая дочь и служанка. Жил купец прибогатый. У него одна дочь была хороша, расхороша. Развозит этот купец товар по разным губерниям, и приехал он в некое царство к царю. Привез красный товар и стал ему отдавать. И заимел с ним царь таково слово: «Что, говорит, я по себе невесты не найду». Вот купец и стал говорить этому царю: «У меня есть дочка хороша, так хороша, что человек не вздумает, то она узнает». То царь часа часовать не стал, написал письмо и скричал своим господам-жандармам: «Ступайте вы к этому купцу, отдайте это письмо купеческой дочери». А в письме написано: «Убирайся венчаться». Взяла купеческая дочь это письмо на руки, залилась слезами и стала убираться, и служанка с нею. И никто эту служанку не разгадает с купеческой дочерью, потому не разгадает, что обе на одно лицо. Вот убрались они в одинаковое платье и едут к царю венчаться. Досадно стало этой служанке. Сейчас и говорит: «Пойдем по острову погуляем». Пошли по острову. Усыпила служанка купеческую дочь сонным зельем, вырезала у ней глаза и положила в карманчик. Потом приходит к жандармам и говорит: «Господа жандармы, уходилась на море моя служанка». А они в ответ: «Нам лишь бы ты была жива, а крестьянка эта вовсе не нужна». Приехали к царю. Сейчас стали венчаться и начали жить. Вот царь сам себе и думает: «Должно быть, купец меня обманул. Не купеческая дочь. Отчего она так нехороша умом, разумом? Вовсе ничего не умеет делать». Живет он с нею. А эта купеческая дочь опомнилась от болезни, что ей служанка-то причинила. Ничего она не видит, а только слышит. И слышит она, что стерегет старичок скотину. Стала ему говорить: «Где ты, дедушка, находишься?» «Я живу в избушке. Прими и меня с собою». Старичок принял ее. Она и говорит: «Дедушка, отгони скотину-то». Он ее послушал, отогнал скотину. И посылает она этого старика в лавку: «Возьми ты бархату и шелку в долг». Старик пошел. Из богатых никто не дал в долг. А дали ему из бедной лавки. Принес он слепенькой бархату и шелку. Она ему говорит: «Дедушка, ложись спать и ухом не веди. А мне что день, что ночь, все равно». И стала из бархату и шелку царскую корону шить. Вышила такую хорошую корону, что глядеть не наглядишься. Поутру рано будет слепенькая старика и говорит: «Поди, отнеси к царю. Ничего не проси, а проси только глаз. И что над тобой не будут там делать, ничего не бойся». Вот он пришел во дворец, принес корону. тут все над этой короной издевались и стали у него торговать, а старичок стал у них просить глаз. Сейчас донесли царю, что он глаз просит. Царь вышел, обрадовался короне и начал торговать ее, а тот и с него глаз просит. Ну, царь заругался и хотел уж его во строк сажать. Только что царь не говорит, а он свое дело правит. Царь скричал своим жандармам: «Погите! У пленного солдата вырежьте глаз!» А жена его, царица, сейчас выскочила, вынимает глаз и дает его царю. Царь очень обрадовался. «Ах, как ты меня выручила, царевнушка!» И отдал старику этот глаз. Старик взял и пошел со дворца. Пришел в свою избушку. Слепая спрашивает: «Взял ли ты, дедушка, мой глазок?» Он говорит: «Взял». Вот она приняла у него, вышла на зорю, поплевала на глазок, приставила и стала видеть. Посылает она старичка опять в лавки, дала ему денег, велела долг отдать за шелк и за бархат, и еще приказала взять бархату и золото. Взял он у бедного купца и принес купеческой дочери и бархату, и золото. Вот она села шить другую корону. Сшила и посылает старичка к этому же царю, а сама приказывает: «Ничего не бери, только глаз проси. А станут тебя спрашивать, где ты взял, скажи: мне Бог дал». Пришел старик во дворец, там все издевались. Первая корона была хороша, и это еще лучше. И говорит царь: «Что не давать, а купить надо». «Дай мне глаз», просит старик. Царь сейчас посылает вырезать глаз у пленного, а супруга царева тут же и вынимает другой глазок. Царь очень обрадовался, благодарит ее: «Ах, как ж ты меня, матушка, выручил вот этим глазком!» Спрашивает царь старичка: «Где ты, старичок, берешь эти короны?» «Мне Бог дал», сказал ему старик и пошел со дворца. Приходит в избушку, отдает глазок слепенькой. Она вышла опять на зорю, поплевала на глазок, приставила его и стала видеть обоими глазами. Ночь спала в избушке, а вдруг очутилась в стеклянном дому и завела она гулянье. Едет царь посмотреть, что такое за диво, кто такой построил эти хоромы. Въехал во двор, и так она ему рада. Сейчас его принимает и за столик сажает. Попировал там, уезжает и зовет ее к себе в гости. Вернулся к себе в дом и рассказывает своей царице: «Ах, матушка, какой в этом месте дом! И какая в нем девица! Кто что не вздумает, то она узнает». Царица догадалась и говорит сама себе: «Это, верно, она, которой я глаза вырезала». Вот царь опять едет к ней в гости, а царице очень досадно. Приехал царь, попировал и зовет ее в гости. Она стала убираться и говорит старичку: «Прощай, вот тебе сундук денег. До дна его не добирай, всегда будет полон. Ляжешь ты спать в этом стеклянном дому, а встанешь в избушке своей. Вот я в гости поеду. Меня в живе не будет, убьют и в мелкие части изрубят. Ты встань поутру, сделай гробок, собери мои косточки и похорони». Старичок заплакал об ней. Тем же часом жандармы приехали, посадили ее и повезли. Привозят ее в гости, а царица на нее и не смотрит. Сейчас застрелила бы ее. Вот и вышла царица на двор и говорит жандармам: «Как вы эту девку домой повезете, тут же иссеките ее в мясные части и выньте у ней сердце, да привезите ко мне». Повезли они купеческую дочь домой и разговаривают с ней быстро. А она уж знает, что они хотят делать, и говорит им: «Секите ж меня скорее». Они иссекли ее, вынули у ней сердце, а самую в навоз закопали и поехали во дворец. Царица вышла, взяла сердце, скатала его в яйцо и положила в карман. Старичок спал в стеклянном дому, а встал в избушке и залился слезами, плакал, плакал. А дело-то надо исполнять. Сделал гроб и пошел искать ее. Нашел в навозе, разрыл, собрал все части, положил их в гроб и похоронил у себя. А царь не знает никакого дела, едет к купеческой дочери в гости. Приехал на то место, нет ни дома, нет ни девицы, а только где она схоронена, там над ней сад вырос. Вернулся во дворец и стал царице рассказывать. Ездил, ездил, не нашел ни дома, ни девицы, а только один сад. Вот царица услыхала об этом, вышла во двор и говорит жандармам: «Ступайте вы, посеките на том месте сад». Приехали они к саду и стали его сечь, а он весь окаменел. Не терпится царю, хочется

0: утешила. Мальчик побег на двор, а царь за ним. Он на улицу, и царь на улицу. Он в поля, и царь в поля. Он в сад, и царь в сад. Увидал там этот царь девицу и сильно обрадовался. Девица и говорит ему: «Я твоя невеста, купеческая дочь, а царица твоя, служанка моя». Вот и приехали они во дворец. Царица упала ей в ноги: «Прости меня, а ты меня не прощала. Один раз глаза вырезала, а в другой велела в мелкие части рассечь». Царь говорит: «Жандармы! Вырежьте же и теперь царице глаза и пустите ее в поля». Вырезали ей глаза, привязали к коням и пустили в поля. Размыкали ее кони по чистому полю, а царь с молодою царицею стали жить да поживать, добра наживать. Царь ею завсегда любовался и в золоте водил.
1: Радио «Сказка ФМ».
2: Царица пчел. Жили-были три королевича. Два старших брата, которым надоело дома сидеть, отправились за приключениями, что даже домой они больше не появились. Тогда отправился на их поиски младший королевич, которого все считали дурачком. Отыскал он своих братьев, а те и давай смеяться. Мол, мы такие удалые, и то своего пути не нашли, а этот дурень решил нас опередить. Вот и пошли они втроем далее и пришли к большому муравейнику. Двое старших хотели его раскопать и посмотреть, как бы маленькие мурашики в нем закопошились, унося свои яички. Но дурачок сказал: «Оставьте муравьев в покое, я не позволю их тревожить». Потом пошли они далее и пришли к озеру, по которому плавало много-много уток. Двое старших хотели парочку поймать и изжарить. Но дурачок и этого не дозволил, сказав: «Оставьте уток в покое». Наконец они пришли к пчелиному улью в дупле дерева. И в нем было столько меду, что он даже по стволу дерева вниз стекал. Старшие хотели было разложить огонь под деревом и всех пчел выкурить дымом. Но дурачок и от этого их удержал: «Оставьте пчел в покое». Наконец пришли они путем дорогу к замку, где в конюшне стояли только каменные кони, и нигде не видать было ни единой живой души. Они перешли через все залы и затем в самом конце замка нашли дверь, закрытую на три замка. На той двери была, однако, и скважина, сквозь которую можно было видеть, что в той запертой комнате происходит. И они увидели серенького человечка, который сидел за столом. Братья окликнули его раз и другой, но он не слышал. Наконец они окликнули его и в третий раз. Тогда он поднялся из-за стола, отомкнул все три замка и вышел к ним. Серенький человечек молча привел их к столу, изобильно заставленному кушаньями, а когда они наелись, отвел каждого из них в свою спальню. На другое утро человечек пришел к старшему брату и подвел его к каменному столу, на котором были начертаны три задачи. Решив их, можно было избавить замок от тяготевших над ним чар. Задачи эти довелось решить только тем, в чьих жилах течет

течет королевская кровь. Первое заключалось в том, что в лесу под мхом рассыпаны были жемчужины королевы. 1000 штук. 1000 штук. Все их надо было разыскать. А если к солнечному закату хотя бы одна из них не будет разыскана, то искавший должен был за это поплатиться тем, что сам на 5 лет превращался в мусорщика. Старший разыскивал жемчуг целый день и всего-то разыскал 100 жемчужин, и с ним случилось то, что было написано на мраморной доске стола. И он обратился в мусорщика и пошел подметать и убирать изрядно заброшенный замок. А на следующее утро второй брат принялся за то же дело. Но и он сумел найти всего 200 жемчужин и тоже отправился расчищать хлам. Наконец очередь дошла и до дурачка, и тот стал рыться во мху. Но дело шло так медленно. Вот он присел на камень и заплакал. В это время пришел к нему муравьиный царек, которому он когда-то жизнь спас. Привел с собой 5000 муравьев, и в самое короткое время собрали они все жемчужины до единой и снесли в одну кучу. Вторая задача состояла в том, чтобы со дна озера достать ключ к опочивальне королевин, хозяек того замка. Пришел дурачок к озеру и видит: плавают по озеру утки, которым он когда-то жизнь спас. Нырнули они и добыли ключик. Третья задача была самую трудную из всех. Предстояло из 3 королевин, спавших в опочивальне, выбрать младшую и красивейшую. Но они были как 2 капли воды, похожи друг на друга, и различить их было возможно только потому, что на сон грядущий они поели различных лакомств. Старшая съела кусок сахару, вторая – немного сиропа, а младшая – ложку меда. Тогда прилетела царица пчел, правившая тем ульем, который когда-то был спасен дурачком от жестокой затеи братьев. Эта пчелка заглянула в уста всем 3 королевным и остановилась на тех, которые еще благоухали медом. И таким образом королевич отличил младшую королевну от ее сестер. Когда эта 3-я задача была разрешена, чары рассеялись, все в замке очнулись от глубокого сна, и все мусорщики вновь получили свой образ королевичей. Правда, и замок был убран так, что любо-дорого. Дурачок женился на младшей и красивейшей из королевин и стал королем над той страною по смерти ее отца. А 2 его братьям достаточно.

0: «Снежка и семь гномов». Сказка братьев Гримм.
1: Было то в середине зимы. Падали снежинки, точно пух с неба. Сидела королева у окошка. Рама его была из черного дерева. И шила. Шила она, загляделась на снег, уколола иглою палец, и упала три капли крови на снег. А красная на белом снегу выглядела так красиво, что подумала она про себя.
2: «Если бы родился у меня ребенок, белый, как этот снег, и румяный, как кровь, и черноволосый, как дерево на оконной раме».
1: И родила королева вскоре дочку. И была она бела, как снег, как кровь румяна, и такая черноволосая, как черное дерево. И прозвали ее потому Белоснежкой. А когда ребенок родился, королева умерла. Год спустя взял король себе другую жену. То была красивая женщина, но гордая и надменная. И она терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой. Было у нее волшебное зеркальце. И когда становилась она перед ним и гляделась в него, то спрашивала:
2: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И зеркало отвечало:
3: «Вы всех, королева, красивей в стране».
1: И она была довольна, так как знала, что зеркало говорит правду. Белоснежка за это время подросла и становилась все красивее. И когда ей исполнилось 7 лет, была она такая прекрасная, как ясный день, и красивее самой королевы. Когда королева спросила у своего зеркальца:
2: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: Оно ответило так:
3: «Вы, госпожа королева, красивы собой, но все ж Белоснежка в 1000 крат выше красой».
1: Испугалась тогда королева, пожелтела, позеленела от зависти. С того часа увидит она Белоснежку, и сердце у нее разрывается. Так она стала ненавидеть девочку. И зависть, и высокомерие росли, точно сорные травы, в ее сердце все выше и выше. И не было у нее отныне покоя ни днем, ни ночью. Тогда подозвала она одного из своих егерей и сказала:
2: «Отведи Белоснежку в лес и брось ее там. Да сделай так, чтобы она не нашла обратного пути», —
1: приказала королева. Увел егерь Белоснежку на другой конец королевства и оставил ее там одну в дремучем лесу. И осталась бедная девочка в большом лесу одна-одинешенька. И стало ей так страшно, что все листочки на деревьях оглядела она, не зная, как ей быть дальше, как горю помочь. Пустилась она бежать. И бежала по острым камням через колючие заросли. И прыгали около нее дикие звери, но ее не трогали. Бежала она, сколько сил хватило. И вот стало уже вечереть. Увидела она маленькую избушку и вошла в нее отдохнуть. А в избушке той все было таким маленьким, но красивым и чистым, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Стоял там накрытый белой скатертью столик, а на нем 7 маленьких тарелочек. У каждой тарелочки по ложечке, а еще 7 маленьких ножей и вилочек, и 7 маленьких кубков. Стояли у стены 7 маленьких кроваток, одна возле другой, и покрыты они были белоснежными покрывалами. Захотелось Белоснежке поесть и попить, и взяла она из каждой тарелочки понемногу овощей да хлеба, и выпила из каждого кубочка по капельке вина. А так как она очень устала, то попробовала лечь в постельку. Но ни одна из них для нее не подходила. Одна была слишком длинной, другая слишком короткой. Но 7-я оказалась ей впору. Легла она в нее и крепко уснула. Когда уже совсем стемнело, пришли хозяева избушки. А были то 7 гномов, которые в горах добывали руду. Они зажгли 7 своих лампочек, и когда в избушке стало светло, они заметили, что у них кто-то был, потому что не все оказалось в том порядке, в каком было раньше. И сказал первый гном:
4: «Кто это на моем стуле сидел?»
1: И сказал второй:
5: «Кто это из моей тарелочки ел?»
1: И сказал третий:
4: «Кто взял мой кусок хлеба?»
1: И сказал четвертый:
5: «Кто ел мои овощи?»
1: И сказал пятый:
6: «Кто мою вилочку брал?»
1: И сказал шестой:
7: «Кто моим ножичком резал?»
1: А седьмой спросил:
5: «Кто это пил из моего маленького кубка?»
1: И оглянулся первый и увидал, что на его постельке маленькая складочка, и спросил:
4: «Кто это лежал на моей кроватке?»
1: Тут сбежались и остальные и стали говорить:
8: «И в моей тоже кто-то лежал».
1: Глянул седьмой гном на свою постель, видит, лежит в ней Белоснежка и спит. Позвал он тогда остальных, прибежали они, стали кричать от удивления, принесли 7 своих лампочек и осветили Белоснежку.
4: «Ах, боже ты мой!»
1: — воскликнули они.
4: «Какой, однако, красивый ребенок!»
1: Они так обрадовались, что не стали ее будить и оставили ее спать в постельке. А седьмой гном проспал у каждого из своих товарищей по часу. Вот так и ночь прошла. Наступило утро. Проснулась Белоснежка, увидела 7 гномов и испугалась. Но были они с ней ласковы и спросили:
4: «Как тебя зовут?»
9: «Зовут меня Белоснежка»,
1: — ответила она.
4: «Как ты попала в нашу избушку?»
1: И рассказала она им о том, что мачеха хотела ее убить, но егерь сжалился над ней, и что бежала она целый день, пока, наконец, не нашла их избушку. Гномы спросили:
4: «Хочешь вести наше хозяйство? Стряпать, постели взбивать, стирать, шить и вязать, все содержать в чистоте да порядке. Если согласна на это, можешь у нас остаться, и всего у тебя будет вдоволь».
9: «Хорошо»,
1: — сказала Белоснежка.
9: «С большой охотой».
1: И осталась у них. Она содержала избушку в порядке. Утром гномы уходили в горы искать руду и золото, а вечером возвращались домой, и она должна была к их приходу приготовить им еду. Целый день девочка оставалась одна, и потому добрые гномы ее предостерегали и говорили:
4: «Берегись своей мачехи, она скоро узнает, что ты здесь. Смотри, никого не впускай в дом».
1: А королева стала снова считать, что она самая первая и самая красивая из всех женщин в стране. Она подошла к зеркалу и спросила:
10: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответила зеркало:
9: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там за горами. У гномов 7 за стенами в 1000 раз еще выше красой».
1: Испугалась тогда королева. Она ведь знала, что зеркало говорит правду, и поняла, что егерь ее обманул, и что Белоснежка еще жива. И стала она снова думать да придумывать, как бы ее извести. Не было ей от зависти покою, от того, что не она самая первая красавица в стране. И вот, наконец, она что-то надумала. Накрасила себе лицо, переоделась старой торговкой, так что и узнать ее было нельзя. Направилась она через 7 к 7 гномам, постучала в дверь и говорит:
10: «Продаю товары хорошие, хорошие товары».
1: Глянула Белоснежка в окошко и говорит:
9: «Здравствуй, добрая женщина, что же ты продаешь?»
1: Ответила та:
10: «Хорошие товары. Прекрасные товары! Шнурки разноцветные!»
1: Достала королева один из шнурков и показала. Он был сплетен из пестрого шелка.
9: «Эту честную женщину можно и в дом пустить», —
1: подумала Белоснежка, открыла дверной засов и купила себе красивый шнурок.
10: «Как тебе идет, девочка?» —
1: молвила старуха.
10: «Дай-ка я зашнурую тебя как следует».
1: Белоснежка, не ожидая ничего дурного, стала перед нею и дала затянуть на себе новый шнурок. И начала старуха шнуровать, да так быстро и так крепко, что Белоснежка задохнулась и упала мертвая наземь.
10: Была ты самой красивой,
1: сказала королева и быстро исчезла. Вскоре после того, к вечеру, вернулись 7 гномов домой. И как испугались они, когда увидели, что их милая Белоснежка лежит на земле, не двинется, не шелохнется, точно мертвая. Подняли они ее и увидели, что она крепко-накрепко зашнурована. Тогда разрезали они шнурки, и стала она понемногу дышать, и постепенно пришла в себя. Когда гномы услыхали о том, что случилось, они сказали:
4: «Старая эта торговка была на самом деле злая королева! Берегись, не впускай к себе никого, когда нас нет дома!»
1: А злая женщина возвратилась домой, подошла к зеркалу и спросила:
10: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответило ей зеркало, как прежде:
9: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там, за горами, у гномов семи за стенами, в 1000 крат еще выше красой».
1: Когда услыхала она такой ответ, вся кровь прилила у ней к сердцу. Так она испугалась. Она поняла, что Белоснежка ожила снова.
10: «Ну уж теперь я придумаю такое, что погубит тебя наверняка»,
1: сказала она. Зная ведьмино колдовство, приготовила она ядовитый гребень. Затем переоделась и обернулась другой старухой. И отправилась за 7 гор к 7 гномам, постучалась в дверь и говорит:
10: «Продаю товары хорошие, хорошие товары».
1: Белоснежка выглянула в окошко и говорит:
9: «Проходи, проходи дальше, в дом пускать никого не велено».
10: «Поглядеть-то, пожалуй, можно?»
1: — молвила старуха. Достала ядовитый гребень и, подняв его вверх, показала Белоснежке. Он так понравился девочке, что она дала себя обмануть и открыла дверь. Они сошлись в цене, и старуха сказала:
10: «Ну а теперь дай-ка я тебя как следует причешу».
1: Бедная Белоснежка, ничего не подозревая, дала старухе себя причесать, но только та прикоснулась гребешком к волосам, как я тотчас стал действовать, и девочка упала без чувств на земь.
10: «Теперь-то уж пришел тебе конец»,
1: сказала это и ушла. Но, к счастью, дело было под вечер, и 7 гномов вскоре вернулись домой. Заметив, что Белоснежка лежит на земле мертвая, они тотчас заподозрили в этом мачеху, стали доискиваться, в чем дело, и нашли ядовитый гребень. И как только они его вытащили, Белоснежка снова пришла в себя и рассказала им обо всем, что случилось. И еще раз гномы ей сказали, чтобы она была настороже и дверь никому не открывала. А королева возвратилась домой, села перед зеркалом и говорит:
10: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответила зеркало, как прежде:
9: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там, за горами, у гномов семи за стенами, в 1000 крат еще выше красой».
1: Услыхала она, что говорит зеркало, и вся задрожала, затрепетала от гнева.
10: «Белоснежка должна погибнуть!»
1: — крикнула она.
10: «Даже если бы это мне самой стоило жизни!»
1: И она отправилась в потайную комнату, куда никто никогда не входил, и приготовила там ядовитое-приядовитое яблоко. Было оно снаружи очень красивое, белое и румяное, и всякому, кто б увидел его, захотелось бы его съесть. Но кто съел хотя бы кусочек его, тот непременно бы умер. Когда яблоко было готово, накрасила она себе лицо, переоделась крестьянкой и отправилась в путь-дорогу за 7 гор к 7 гномам. Она постучалась. Белоснежка высунула голову в окошко и говорит:
9: «Пускать никого не велено. 7 гномов мне это запретили».
10: «Да, это хорошо»,
1: ответила крестьянка.
10: «Но куда же я дену свои яблоки? Хочешь, я подарю тебе одно из них?»
9: «Нет, мне ничего не велено брать»,
1: сказала Белоснежка.
10: «Ты что же, это яду боишься?»
1: спросила старуха.
10: Погляди, я разрежу яблоко на две половинки, румяную съешь ты, а белую съем я.
1: А яблоко было сделано так хитро, что только румяная его половинка была отравленной. Захотелось Белоснежке отведать прекрасного яблока. И когда увидела она, что крестьянка его ест, то и она не удержалась. Высунула из окошка руку и взяла отравленную половинку. Только откусила она кусок, как тотчас упала замертво на землю. Посмотрела на нее своими злыми глазами королева и, громко захохотав, сказала:
10: «Бела, как снег, румяна, как кровь, черноволоса, как черное дерево! Теперь твои гномы уж не разбудят тебя никогда!»
1: Вернулась она домой и стала спрашивать у зеркала:
10: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответило зеркало наконец:
9: «Вы, королева, красивей во всей стране».
1: И успокоилось тогда ее завистливое сердце, насколько может подобное сердце найти себе покой. Гномы, возвратясь вечером домой, нашли Белоснежку, лежащей на земле, бездыханной и мертвой. Они подняли ее, причесали ей волосы, обмыли водой и вином, но ничего не помогло. Милая девочка как была мертвой, так мертвой и осталась. Положили они ее в гроб, сели все семеро вокруг нее и стали ее оплакивать. И проплакали они так целых 3 дня. Затем решили они ее похоронить. Но она выглядела точно живая, щеки у нее были красивые и румяные. И сказали они:
7: «Как можно ее такую в сырую землю закопать?»
1: И велели они сделать для нее стеклянный гроб, чтоб можно было ее видеть со всех сторон. И положили ее в тот гроб, и написали на нем золотыми буквами ее имя, и что была она королевской дочерью. И отнесли они гроб тот на гору, и всегда один из них оставался при ней на страже. И прилетели также птицы оплакивать Белоснежку. Сначала сова, затем ворон и, наконец, голубок. И вот долго-долго лежала в своем гробу Белоснежка, и казалось, что она спит. Была она бела, как снег, румяна, как кровь, и черноволоса, как черное дерево. Но случилось, что заехал однажды королевич в тот лес, и попал он в дом гномов, чтобы в нем переночевать. Увидел он на горе гроб, а в нем прекрасную Белоснежку, и прочел, что было написано на нем золотыми буквами. И сказал он тогда гномам:
11: «Отдайте вы мне этот гроб, а я дам вам за него все, что пожелаете».
1: Но ответили гномы:
5: «Мы не отдадим его даже за все золото в мире».
1: Тогда он сказал:
11: «Я теперь жить не могу, не видя Белоснежки».
1: Когда он это сказал, сжалились над ним добрые гномы и отдали ему гроб. И велел королевич своим слугам нести его на плечах. Но случилось так, что споткнулись они о какой-то куст, и от сотрясения выпал кусок ядовитого яблока из горла Белоснежки. Тут открыла она глаза, подняла крышку гроба, а затем встала и сама.
9: «Господи, где же это я?» —
1: воскликнула она. Королевич, исполненный радости, ответил:
11: «Ты у меня!»
1: И поведал ей все, что произошло, и молвил:
11: «Ты мне милее всего на свете! Пойдем вместе со мной в замок к моему отцу, и будешь ты моей женой!»
1: Согласилась Белоснежка, и отпраздновали они пышную и великолепную свадьбу. Но на праздник была приглашена и королева, мачеха Белоснежки. Нарядилась она в красивое платье, подошла к зеркалу и сказала:
10: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответило зеркало:
9: «Вы, госпожа королева, красивы собой, но королева младая в 1000 крат еще выше красой».
1: И вымолвила тогда злая королева свое проклятие, и стало ей так страшно, что не знала она, как ей с собой справиться. Сначала она решила совсем не идти на свадьбу, но не было ей покоя. Хотелось ей пойти и посмотреть на молодую королеву. И вошла она во дворец и узнала Белоснежку. И от страха и ужаса, как стояла, так на месте и застыла. Но были уже поставлены для нее на горящие угли железные туфли, и принесли их, держа щипцами, и поставили перед нею. И должна была она ступить ногами в докрасна раскаленные туфли и плясать в них до тех пор, пока, наконец, не упала она мертвая наземь.

0: Зайкина избушка. Русская народная сказка.
1: Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца лубиная. Пришла весна красна. У лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Вот лиса попросилась у него переночевать. Да его из избушки и выгнала. Идет по дороге зайчик, плачет. Ему навстречу собака.
2: Что, зайчик, плачешь?
3: Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня же и выгнала.
2: Не плачь, зайчик, я твоему горю помогу.
1: Подошли они к избушке, собака залаяла.
2: Поди, лиса, вон!
1: А лиса им с печи.
4: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам.
1: Собака испугалась и убежала. Зайчик опять идет по дороге, плачет. Ему навстречу медведь.
5: О чем, зайчик, плачешь?
3: Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня же и выгнала.
5: Не плачь, я твоему горю помогу.
3: Ай, нет, не поможешь. Собака гнала, не выгнала, и тебе не выгнать.
5: Нет, выгоню.
1: Подошли они к избушке. Медведь как закричит.
5: Поди, лиса, вон!
1: А лиса им с печи.
4: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам.
1: Медведь испугался и убежал. Идет опять зайчик. Ему навстречу бык.
5: Что, зайчик, плачешь?
3: Мне не плакать. Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня же и выгнала.
5: Пойдем, я твоему горю помогу.
3: Нет, бык, не поможешь. Собака гнала, не выгнала. Медведь гнал, не выгнал. И тебе не выгнать.
5: Нет, выгоню.
1: Подошли они к избушке. Бык как заревел.
5: Поди, лиса, вон!
1: А лиса им с печи.
4: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам.
1: Бык испугался и убежал. Идет зайчик опять по дороге, плачет пуще прежнего. Ему навстречу петух с косой.
2: Кукареку! О чем, зайчик, плачешь?
3: Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне переночевать, да меня же и выгнала.
2: Пойдем, я твоему горю помогу.
3: Нет, петух, не поможешь. Собака гнала, не выгнала. Медведь гнал, не выгнал. Бык гнал, не выгнал. И тебе не выгнать.
2: Нет, выгоню.
1: Подошли они к избушке. Петух лапками затопал, крыльями забил.
2: Кукареку! Иду на пятах, несу косу на плечах. Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи. Поди, лиса, вон!
3: Обуваюсь!
1: Петух опять.
2: Иду на пятах, несу косу на плечах. Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи. Поди, лиса, вон!
1: Лиса опять говорит.
3: Одеваюсь!
1: Петух в третий раз.
2: Кукареку! Иду на пятах, несу косу на плечах.
1: Лиса выскочила из избушки. Петух взмахнул косой. Ее и след простыл. И стали они с зайчиком жить-поживать в лубиной избушке.

0: петушок, золотой гребешок. Русская народная сказка.
1: Жили-были кот, дрозд да петушок, золотой гребешок. Жили они в лесу, в избушке. Кот да дрозд ходят в лес дрова рубить, а петушка одного оставляют. Уходят, строго наказывают.
2: Мы пойдем далеко, а ты оставайся дома. Да голоса не подавай. Когда придет лиса, в окошко не выглядывай.
1: Проведала лиса, что кота и дрозда дома нет. Прибежала к избушке, села под окошко и запела.
3: Петушок, петушок, золотой гребешок, маслиноголовушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку.
1: Петушок и выставил голову в окошко. Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору. Закричал петушок.
4: Несет меня лиса, за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Кот и дрозд, спасите меня!
1: Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню и отняли у лисы петушка. В другой раз кот и дрозд пошли в лес дрова рубить и опять наказывают.
2: Ну теперь, петух, не выглядывай в окошко. Мы еще дальше пойдем, не услышим твоего голоса.
1: Они ушли, а лиса опять прибежала к избушке и запела.
3: Петушок, петушок, золотой гребешок, маслиноголовушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку.
1: Петушок сидит, помалкивает, а лиса опять.
3: Бежали ребята, рассыпали пшеницу, курицы клюют, петухам не дают.
1: Петушок и выставил голову в окошко.
4: Как не дают?
1: Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору. Закричал петушок.
4: Несет меня лиса!
1: Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню. Кот бежит, дрозд летит, догнали лису. Кот дерет, дрозд клюет и отняли петушка. Долго ли, коротко ли, опять собрались кот да дрозд в лес дрова рубить. Уходя, строго-настрого наказывают петушку.
2: Ну теперь, петух, не выглядывай в окошко. Мы еще дальше пойдем, не услышим твоего голоса.
1: И пошли кот да дрозд далеко в лес дрова рубить. А лиса тут как тут села под окошечко и поет.
3: Петушок, петушок, золотой гребешок, маслиноголовушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку.
1: Петушок сидит, помалкивает, а лиса опять.
3: Бежали ребята, рассыпали пшеницу, курицы клюют, петухам не дают.
1: Петушок все помалкивает, а лиса опять.
3: Люди бежали, орехов насыпали, куры-то клюют, петухам не дают.
1: Петушок и выставил голову в окошко. Лиса схватила его в когти плотно, понесла в свою нору за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Сколько петушок ни кричал, ни звал, кот и дрозд не услышали его. А когда вернулись домой, петушка-то нет. Побежали кот и дрозд по лисицыным следам. Кот бежит, дрозд летит. Прибежали к лисицыной норе. Кот настроил гусельцы и давай натренькивать.
2: Трень-брень, гусельцы, золотые струдочки, еще дома ли лисафья кума в своем ли теплом гнездышке?
1: Лисица слушала-слушала и думает.
3: Дай-ка посмотрю, кто это так хорошо на гуслях играет, сладко напевает.
1: Взяла, да и вылезла из норы. Кот и дрозд ее схватили и давай бить-колотить. Били и колотили, покуда она ноги не унесла. Взяли они петушка.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Золотая гора. Промотался, прогулялся купеческий сын. До того пришло, что есть нечего. Взял он лопату, вышел на торговую площадь и стал поджидать, не наймет ли кто в работники. Вот едет семисотный купец в раззолоченной карете. Увидали его поденщики, и все, сколько ни было, врозь рассыпались, по углам попрятались. Оставался на площади всего-навсего один купеческий сын. «Хочешь работы, молодец? Наймись ко мне», — говорит семисотный купец. «Изволь, я затем на площадь пришел. А что возьмешь?» На другой день поутру пришел купеческий сын на пристань. Семисотный купец давно его дожидается. Сели они на корабль и поехали в море. Ехали, ехали, посреди моря остров виднеется. На том острове стоят горы высокие, а у самого берега что-то словно огнем горит. «Никак пожар виден», — говорит купеческий сын. «Нет, это мой золотой дворец». Привалили к острову, вышли на берег. Навстречу семисотному купцу прибежала жена вместе с дочкою. А дочь такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать. Тотчас они поздоровались, пошли во дворец и нового работника с собой взяли. Сели за стол, стали пить, есть, веселиться. «Куда день не шел?» — говорит хозяин. «Сегодня попируем, а завтра и за работу примемся». А купеческий сын был собою молодец, статный, рослый, кровь с молоком. Полюбился он красной девице. Вышла она в другую комнату, вызвала его тайком и дала ему кремень да кресало. «Возьми, будешь в нужде пригодиться». На другой день семисотный купец отправился с своим работником к высокой золотой горе. Лезть на нее не взлезть, ползти не всползти. «Ну-ка», — говорит, — «выпьем наперед». И поднес ему сонного зелья. Работник выпил и заснул. Купец достал нож, убил ледащую клячу, выпотрошил, положил парня в лошадиное брюхо, сунул туда лопату и зашил, а сам в кустах притаился. Вдруг прилетают вороны черные, носы железные, ухватили падаль, унесли на гору. И ну клевать! Съели лошадь и стали было добираться до купеческого сына. Тут он и проснулся, от черных воронов отмахнулся, глянул туда-сюда и спрашивает: «Где я?» Отвечает семисотный купец: «На Золотой горе. Бери-ка лопату, да копай золото». Вот он копал, копал, все на низ бросал, а купец на вазы складывал. К вечеру 9 вазов поспело. «Будет», — говорит семисотный купец. «Спасибо за работу, прощай». «А я-то? А ты как знаешь? Вас там на горе 99 сгинуло. С тобой ровно 100 будет», — сказал купец и уехал. «Что тут делать?» — думает купеческий сын. Сойти с горы никак нельзя. Приходится помереть голодной смертью. Стоит на горе, а над ним так и вьются вороны черные, носы железные, видно, добычу почуяли. Стал он припоминать, как все это сделалось, и пришло ему на ум, как вызывала его красная девица, подавала кремень да кресало, а сама приговаривала: «Возьми, будешь в нужде пригодиться». А ведь это она недаром сказала. «Дай попробую». Вынул купеческий сын кремень и кресало, ударил раз, и тотчас выскочило два молодца. «Что угодно, чего надобно? Снесите меня с горы к морскому берегу». Только успел вымолвить, они его подхватили и бережно с горы снесли. Идет купеческий сын по берегу. Глядь, мимо острова корабль плывет. «Эй, добрые люди, корабельщики, возьмите меня с собой!» «Нет, брат, некогда останавливаться. Мы за эту остановку 100 верст сделаем!» Миновали корабельщики остров. Стали дуть им ветры встречные. Поднялась буря страшная. «Ах, видно, он непростой человек. Лучше воротимся, да возьмем его на корабль». Повернули к острову, пристали к берегу, взяли купеческого сына и отвезли его в родной город. Много ли, мало ли прошло времени, взял купеческий сын лопату, вышел на торговую площадь и ждет наемщика. Опять едет в раззолоченной карете 700-й купец. Увидали его поденщики, все врозь рассыпались, по углам попрятались. Оставался один купеческий сын. «Наймись ко мне», — говорит ему 700-й купец. «Изволь, положи на день по 200 рублев и давай работу». «Экой дорогой!» «А дорогой, так поди и поймай дешевого. Видишь, сколько народу здесь было, а ты показался, сейчас разбежались». «Ну ладно, приходи завтра на пристань». Наутро сошлись они у пристани, сели на корабль и поехали к острову. Там один день прогуляли, а другой настал, к Золотой горе отправились». Приезжают туда. 700-й купец подносит работнику чарку. «Ну-ка, выпей наперед». «Постой, хозяин, ты всему голова, тебе первому и пить. Дай я тебя своим попотчую». А уж купеческий сын загодя сонным зельем запасся. Налил полный стакан и подает 700-му купцу. Тот выпил и заснул крепким сном. Купеческий сын зарезал самую дрянную клячу, выпотрошил, положил своего хозяина в лошадиное брюхо, сунул лопату и зашил, а сам в кустах спрятался. Вдруг прилетели вороны черные, носы железные, подхватили падаль, унесли на гору и принялись клевать. Пробудился 700-й купец, глянул туда-сюда. «Где я?» — спрашивает. «На горе! Бери-ка лопату, докопай золото! Коли много накопаешь, научу, как с горы спуститься». 700-й купец взялся за лопату. Копал, копал, 12 вазов накопал. «Ну, теперь довольно», — говорит купеческий сын. «Спасибо за труд. Прощай». «А я-то?» «А ты как знаешь? Вас там на горе 99 сгинуло. С тобой ровно 100 будет». Забрал купеческий сын все 12 вазов. Приехал в Золотой дворец. женился на красной девице, дочке купца семисотного, овладел всем его богатством и всей семьей переехал жить в столицу. А семисотный купец так на горе и остался. Заклевали его вороны черные, носы железные.

0: Добрый вечер, ребята. С сегодняшнего дня всю неделю мы будем читать вам сказки замечательного английского писателя Рэдьярда Киплинга. А перевел их с английского языка для вас, дорогие девочки и мальчики, любимый и знакомый всем малышам и взрослым Корней Иванович Чуковский. Послушайте сказку «Откуда у кита такая глотка?». Это было давно, мой милый мальчик. Жил-был кит. Он плавал по морю и ел рыбу. Он ел и лещей, и ершей, и белугу, и севрюгу, и селедкину тетку, и плотичку, и ее сестричку, и шустрого, быстрого вьюна вертуна угря. Какая рыба попадется, ту и съест. Откроет рот, и готово. Так что, в конце концов, во всем море уцелела только одна рыбка, да и та малютка Колюшка. О, это была хитрая рыбка. Она плавала рядом с китом, у самого его правого уха, чуть-чуть позади, чтобы он не мог ее глотнуть. Только тем и спасалась. Но вот он встал на свой хвост и сказал: «Есть хочу». И маленькая хитренькая рыбка сказала ему маленьким хитреньким голосом: «Не пробовала ли ты человека, благородное великодушное млекопитающее?»
1: «Нет», — ответил кит, — «а какой он на вкус?»
2: «Очень вкусный», — сказала рыбка, — «вкусный, но немного колючий».
1: «Ну так принеси мне их сюда с полдесятка», — сказал кит и так ударил хвостом по воде, что все море покрылось пеной.
2: «Хватит тебе и одного», — сказала малютка Колюшка. «Плыви к 40-му градусу северной широты и к 50-му градусу западной долготы».
0: Эти слова волшебные.
2: «И ты увидишь среди моря плот. На плоту сидит моряк. Его корабль пошел ко дну. Только и одежа на нем, что синие холщовые штаны да подтяжки».
0: «Не забудь про эти подтяжки, мой мальчик».
2: «Да охотничий нож. Но я должна сказать тебе по совести, что этот человек очень находчивый, умный и храбрый».
0: Кит помчался, что есть силы. Плыл, плыл и доплыл, куда сказано, до 50-го градуса западной долготы и 40-го градуса северной широты. Видит и правда, посреди моря плот, на плоту моряк, и больше никого. Сидит моряк на плоту, а ноги свесил в воду. Его мама позволила ему болтать голыми ногами в воде, иначе он не стал бы болтать, потому что был очень умный и храбрый. Рот у кита открывался все шире и шире и шире и открылся чуть не до самого хвоста. Кит проглотил и моряка, и его плот, и его синие холщовые штаны, и подтяжки. Пожалуйста, не забудь про подтяжки, мой милый. И даже охотничий нож. Все провалилось в тот теплый темный чулан, который называется желудком кита. Кит облизнулся, а так, и три раза повернулся на хвосте. Но как только моряк, очень умный и храбрый, очутился в темном и теплом чулане, который называется желудком кита, он давай кувыркаться, брыкаться, кусаться, легаться, колотить, молотить, хлопать, топать, стучать, бренчать, и в таком неподходящем месте заплясал трепака, что кит почувствовал себя совсем нехорошо. Надеюсь, ты не забыл про подтяжки. И сказал он малютке Колюшке:
1: «Не по нутру мне человек, не по вкусу. У меня от него икота. делать?
2: Ну, так скажи ему, чтобы выпрыгнул вон, посоветовала малютка Колюшка.
0: Кит крикнул в свой собственный рот.
1: Эй, ты, уходи!
0: Ну, нет, сказал моряк, мне и тут хорошо. Вот если ты отвезешь меня к моим родным берегам, к белым утесам Англии, тогда я, пожалуй, подумаю, выходить мне или оставаться.
1: И он еще сильнее затопал ногами.
2: Нечего делать, вези его домой, сказала хитрая рыбка киту. Ведь я говорила тебе, что он очень умный и храбрый.
0: Кит послушался и пустился в путь. Он плыл и плыл и плыл, работая всю дорогу хвостом и двумя плавниками, хотя ему сильно мешала икота. Наконец, вдали показались белые утесы Англии. Кит подплыл к самому берегу и стал раскрывать свою пасть. Все шире и шире и шире, и сказал человеку: «Пора выходить, пересадка. Ближайшие станции Винчестер, Ашелот, Нашва, Кини и Фичборо». Чуть он сказал «Фич»,
2: изо рта у него выпрыгнул моряк.
0: Этот моряк и вправду был очень умный и храбрый. Сидя в животе у кита, он не терял времени даром. Ножиком расколол свой плот на тонкие лучинки, сложил их крест-накрест и крепко связал подтяжками. Теперь ты понимаешь, почему тебе не следовало забывать про подтяжки? И у него получилась решетка, которой он и загородил киту горло. При этом он сказал волшебные слова. Ты этих слов не слышал, и я с удовольствием скажу их тебе. Он сказал: «Поставил я решетку, киту заткнул я глотку». С этими словами он прыгнул на берег, на мелкие камешки, и зашагал к своей маме, которая позволяла ему ходить по воде босиком. Потом он женился и стал жить-поживать, и был очень счастлив. Кит тоже женился и тоже был очень счастлив. Но с этого дня и во веки веков у него в горле стояла решетка, которую он не мог ни проглотить, ни выплюнуть. Из-за этой решетки к нему в горло попадала только мелкая рыбешка. Вот почему в наше время киты уже не глотают людей. Они не глотают даже маленьких мальчиков и маленьких девочек. А хитрая рыбка уплыла и спряталась в тине под самым порогом экватора. Она думала, что кит рассердился и боялась показаться ему на глаза. Моряк захватил с собой свой охотничий нож. Синие холщовые штаны все еще были на нем, когда он шагал по камешкам у самого моря. Но подтяжек на нем уже не было. Вот и все. Этой сказке конец. Завтра узнаете, от чего у верблюда горб. До свидания.

0: Курочка Ряба. Русская народная сказка.
1: Жили-были дед да баба. И была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко. Да непростое, золотое. Дед бил, не разбил. Баба била, не разбила. А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, и говорит им курочка Ряба.
2: Не плачь, дед, не плачь, баба, снесу вам новое яичко, не золотое, а простое.
3: «Тысяча и одна ночь». Арабские сказки. Давным-давно жил на свете могущественный царь.

отца и брата. Каждый из братьев вскоре после коронования на царство избрал себе прелестную супругу, и каждый назначен был блестящий придворный штат и отведен для жительства великолепный замок. Много слуг приставлено было к царицам, и большой конвой сопровождал их, когда они совершали прогулки в окрестностях столицы. В загородных садах били великолепные фонтаны. В рощах, на ветках тропических душистых деревьев, качались пестрые попугаи и распевали всякого рода хорошенькие птички. Братья не виделись несколько лет. Шахербан, старший из них, захотел непременно повидать брата, которого очень любил. И вот он послал к нему блистательное посольство, приглашая приехать к себе. Шахсиман очень обрадовался этому посольству, так как со своей стороны очень желал повидаться с братом. Он немедленно собрался в путь. Много шатров нагружено было на верблюдов. Много мулов нагружено всяким другим багажом, и много богато одетых и великолепно вооруженных слуг назначено было вожаками. Конвой из храбрейших солдат должен был сопровождать Шахсимана, так как приходилось проезжать по пустынным местностям, где часто бродили шайки разбойников. На время отсутствия царя правление доверено было великому визирю. Прощаясь с супругой, Шахсиман передал ей ключи от всех своих покоев, но при этом запретил под страхом смертной казни входить в комнатку, в одной из башенок, отпирающуюся золотым ключиком. После того сел на коня и уехал. Он не пробыл и дня в пути, как спохватился, что забыл нечто очень важное, и немедленно вернулся назад. К своему великому ужасу он нашел комнатку в башенке открытой и в ней свою жену. Он так рассердился, как еще никогда в жизни, и вскричал: «Ты умрешь, как я это тебе обещал своим царским словом!» И, вынув из ножен острый меч, заколол свою до смерти испуганную жену. С глубокой печалью в сердце приехал он к брату, который принял его с распростертыми объятиями, но подивился бледности его лица и вскоре заметил горе, сквозившее во всех его чертах. Но он подумал, что причиной его служит разлука с женой. И так как Шахсиман ничего не говорил, то и он его не расспрашивал. Начались великолепные праздники. Весь город был освящен, и дома разукрашены в честь высокого гостя. Народ громко приветствовал его, как только он показывался на улице. Он одарил бедных, и многие сердца забились признательностью к нему. Но грусть Шахсимана увеличивалась со дня на день. Ничто не могло разогнать его мрачного настроения. Тогда брат решил устроить путешествие по стране и сделал для того блистательнейшие приготовления. И он также передал жене ключ от своих покоев и запретил, как и младший брат, входить в свой секретный кабинет, так как от того зависит спасение или погибель целой империи, и ни одна женская нога под страхом смертной казни не должна переступать через его порог. Это запрещение дано было в присутствии всех вельмож. Но и она стала жертвой любопытства, вошла в запрещенный покой и при неожиданно быстром возвращении супруга понесла обещанное наказание. Тут только признался Шахсиман брату, почему он так грустен. Шахербан проникся дикой ненавистью ко всему женскому полу и поклялся отныне непрерывно карать его. Младший брат уехал с горечью в сердце домой, чтобы похоронить себя в стенах своего дворца в Самарканде. Шахербану же пришла адская мысль в голову. Он объявил по всему царству, что намерен ежедневно выбирать себе прекраснейшую девушку в супруги, но что утром следующего дня она должна

и умолявших пощадить их родственниц и не карать невинных за вину одной виноватой. Но вот Аллах и его великий пророк услышали моление несчастного народа и дозволили одной молодой девушке тронуть сердце царя и умилостивить его гнев. То была старшая дочь великого визиря по имени Шахерезада. Она была и хороша собой, и умна, прочитала много книг и была знакома с изречениями придворных мудрецов. Она объявила отцу о своем желании выйти замуж за царя. Визирь был вне себя, услышав о ее намерении. «Что ты, безумная девочка, хочешь всех нас сделать несчастными?» – вскричал он. «Или ты воображаешь, что царь для тебя сделает исключение?» «В тебе говорится на мнение». Шахерезада, однако, успокоила отца, плакавшего перед ней, и сказала: «Меня Бог избрал, чтобы навести царя на правый путь. Слишком долго позорил он нас, женщин». Огорченный отец вынужден был, наконец, привести свою любимейшую дочь Шахерезаду к царю. Царь был удивлен красотой и порядочностью молодой девушки, но предупредил ее заранее, что и она будет казнена. Но бесстрашная невеста взяла с собой младшую сестру Динарзаду и объявила царю, что хочет в последние минуты поболтать со своей любимой сестрой. «Должно быть, тебе есть о чем разговаривать», — сказал жестокосердный человек, но согласился на просьбу храброй девушки. Сразу же после свадьбы он присел около сестер, а Шахерезада начала рассказывать прелестнейшую сказку. Царь давно уже не слыхал никаких сказок, а так как сказка эта была очень интересна, то он слушал ее с величайшим вниманием, и часы пролетали совсем незаметно. Умная рассказчица все тянула и тянула сказку, так что конца не наступало. Царь должен был, наконец, заняться правительственными делами и оставил обеих девушек, взяв с них обещание, что продолжение сказки будет отложено до завтра. Про казнь не было и речи, и удивленный палач вернулся домой. На другой день царю очень бы хотелось дослушать сказку, но Шахерезада была так хитра, что в конец старой сказки вплела начало новой, еще более интересной, и внимание царя было снова приковано ее рассказом. Так шли дни за днями. Протекали дни, недели, месяцы, наконец, целые годы, и царь так полюбил прекрасную рассказчицу и так проникся мудрыми поучениями, скрытыми в ее сказках, что раскаялся в своей жестокости и возвел добродетельную и чистую девушку в сан царицы. 1001 ночь занимала Шахерезада рассказами царя, и испытание ее было закончено. После того, как снова отпраздновали свадьбу, еще с большим великолепием, чем в первый раз, царь не желал расставаться с супругой. Снаряжено было новое и более блестящее посольство к брату Шахсиману, и тот был приглашен принять участие в празднестве. Братья радовались невыразимо, что свиделись, а народ прославлял мудрость юной царицы. Счастливый отец Шахерезады получил вышитое золотом и бриллиантами платье, и все вельможи империи его поздравляли. А младший брат тоже выбрал в супруге сестру мудрой и прекрасной Шахерезады, предполагая, что она во всем похожа на свою сестру. Так и отпраздновалась двойная свадьба. Динарзада бросилась сестре на шею и долго-долго плакала. Два благородных человека, ослепленных безумством, были исцелены. Старый, млад, вельможа и простолюдин принимали участие во всеобщей радости. Шахерезада приказала накрыть длинные столы в покоях дворца, за которыми и уселись приглашенные. Прекрасное вино текло ручьями, и подавались отборнейшие кушанья. Повара превзошли самих себя в искусстве и щеголяли необыкновенным разнообразием блюд. Между прочим,
Подан был на стол большой зажаренный кабан в шкуре из миндального теста. Но когда его разрезали, то к величайшей забаве приглашенных из внутренности его попадали к ним на тарелки колбасы и отборнейшие кусочки жареного мяса. Сам царь присутствовал на пиру, угощал гостей и был так весел и приветлив, что казался неузнаваем. Да, теперь он поистине заслужил прозвище доброго. Пригласив к дворцовому столу знатных,

0: передавали из рода в род рассказ о примирении двух братьев со своим народом. Целую неделю длились празднества. Цари с супругами показывались народу в лучших одеждах. На Шахерезаде было голубое шелковое платье, искусно вышитое золотом. Вышивки изображали всевозможные прекрасные цветы. Динарзада была одета в такое же платье из розовой шелковой материи, и на нем были вышиты прекрасные птицы. Глазки и лапки этих птичек были выложены драгоценнейшими бриллиантами, рубинами, изумрудами. Много искусных женщин трудились день и ночь над этими поистине царскими платьями. В них царицы вышли к народу и стали одаривать бедных подарками. Им хотелось, чтобы не было больше несчастных на свете после того, как их самих постигло такое большое счастье. Долгие годы царствовали оба царя в мире и благоденствии, и ни разу не пришлось им пожаловаться на любопытство и непослушание своих добродетельных жен. Король Шахербан приказал записать прекрасные сказки, которые Шахерезада рассказывала ему в продолжении «Тысячи и одной ночи». Целых 40 томов было написано и сложено в казне султана. Их переплели в золотой переплет, чтобы показать, что в них содержатся золотые поучения и истины. Всеистребляющее время поглотило многое из этих томов, но некоторые из прекраснейших сказок сохранились до нашего времени. Ученые люди перевели их на все современные языки под заглавием «Сказки из Тысячи и одной ночи». Послушай некоторые из них.
1: Сказка ФМ. Верлиока. Жили-были дед да баба, а у них были две внучки-сиротки, такие хорошенькие да смирные, что дед с бабушкой не могли ими нарадоваться. Вот раз дед вздумал посеять горох. Посеял, вырос горох, зацвел. Дед глядит на него, да и думает: «Теперь буду целую зиму есть пироги с горохом». Как назло деду, воробьи и напали на горох. Дед видит, что худо, и послал младшую внучку прогонять воробьев. Внучка села возле гороха, машет хворостинкой да приговаривает: «Кыш, кыш, воробьи, не ешьте дедова гороху!» Только слышит, в лесу шумит, трещит, идет верлиока, ростом высокой, об одном глазе, нос крючком, борода клочком, усы в пол аршина, на голове щетина, на одной ноге, в деревянном сапоге, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. У верлиоки была уже такая натура: завидит человека, да еще смирного, не утерпит, чтобы дружбу не показать, бока не поломать. Не было спуска от него ни старому, ни малому, ни тихому, ни удалому. Увидел верлиока дедову внучку, такая хорошенькая, ну как не затрогать ее? Да той, видно, не понравились его игрушки. Может быть, и обругала его, не знаю, только верлиока сразу убил ее костылем. Дед ждал, ждал. Нет внучки. Послал за нею старшую. Верлиокой ту прибрал. Дед ждет, пождет, и той нет. И говорит жене: «Да что они там опозднились? Пожалуй, с парубками развозились, как трещотки трещат, а воробьи горох лущат. Иди-ка ты, старуха, да скорей тащи их за ухо. Старуха с печки сползла, в углу палочку взяла, за порог перевалилась, да и домой не воротилась. Вестима, как увидела внучек, да потом Верлиоку, догадалась, что это его работа, жалости так и вцепилась ему в волосы, а нашему Забияке-то и на руку. Дед ждет внучек да старуху, не дождется, нет как нет. Дед и говорит сам себе: да что за лукавый! Не приглянулся ли и жене парень чернявый? Сказано, от нашего ребра не ждать нам добра, а баба все баба, хоть и стара. Вот так, мудро размысливши, встал он из-за стола, нашел шубку, закурил трубку, помолился Богу, да и поплелся в дорогу. Приходит к гороху, глядит. Лежат его ненаглядные внучки. Точно спят. Только у одной кровь, как талая лента, полосой на лбу видна, а у другой на белой шейке пять синих пальцев так и оттиснулись. А старуха так изувечена, что и узнать нельзя. Дед зарыдал не на шутку, целовал их, миловал да слезно приговаривал. И долго бы проплакал, да слышит, в лесу шумит, трещит, идет Верлиока, ростом высокой, об одном глазе, нос крючком, борода клочком, усы в поларшина, на голове щетина, на одной ноге, в деревянном сапоге, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. Схватил деда и давай бить. На силу бедный вырвался, да и убежал домой. Прибежал, сел на лавку, отдохнул и говорит: над нами строить штуки? Постой, брат, у самих есть руки. Языком хоть что рассуждай, а рукам воли не давай. Мои сами с усами, задел рукой, поплатишься головой. Видно, тебя, Верлиока, не учили с измала пословицы: делай добро, не кайся, а делай зло, сподевайся. Взял лычка, отдай ремешок. Долго рассуждал дед сам с собою, а наконец, наговорившись досыта, взял железный костыль и отправился бить Верлиоку. Идет, и видит пруд, а на пруду сидит куцый селезень. Увидал деда селезень и кричит: «Так-так-так! Ведь я угадал, что тебя сюда поджидал. Здоров, дед, 100 лет!» «Здорово, селезень! Отчего же ты меня поджидал?» «Да знал, что ты за старуху да за внучек пойдешь к Верлиоке на расправу!» «А тебе кто сказал?» «Кума сказала!» «А кума почем знает?» «Кума все знает, что на свете делается. Да другой раз еще дело и не сделалось, а кума куме уж о том на ух шепчет, а нашепчутся две кумы, весь мир узнает. «Смотри, какое диво», — говорит дед.
2: «Не диво, а правда. Да такая правда, что бывает не только с нашим братом, а водится и промеж старшими».
1: «Вот что», — молвил дед, и рот разинул, а потом, опомнившись, снял шапку, поклонился куцому селезню и говорит: «А вы, добродею, знаете Верлиоку?»
2: «Как не знать? Знаю я его кривого».
1: Селезень поворотил голову на сторону, сбоку они лучше видят, прищурил глаз, поглядел на деда, да и говорит: «А, с кем не случается беда? Век живи, век учись, а все дурним умрешь. Так». Поправил крылья, повертел задом и стал учить деда: «Слушай, дедушка, да учись, как на свете жить. Раз как-то вот тут на берегу начал верлиока бить какого-то гремыку, а в те поры была у меня за каждым словом поговорка. Ах, верлиок потешается, а я сижу в воде, да так себе и кричу. Ах, вот он, управившись по-своему с гремыкою, подбежал ко мне, да не говоря худого слова, хвать меня за хвост. Да не на таковского напал, только хвост у него в руках остался. Он хоть хвост и невелик, а все-таки жаль его. Кому свое добро недорого? Говорят же, всякой птице свой хвост ближе к телу. Верлиока пошел домой, да и говорит дорогою: «Постой же, научу я тебя, как за других заступаться». Вот я и взялся за ум, и с той поры, кто бы что ни делал, не кричу «ах», а все приговариваю «так». Что же? И житье стало лучше, и почету от людей больше. Все говорят: «Вот селезень, хоть куцый, да умный».
3: «Так не можешь ли ты, добродею, показать мне, где живет верлиока?»
1: «Так». Селезень вышел из воды и, переваливаясь сбоку на бок, словно купчиха, пошел по берегу, а дед за ним. Идут, а на дороге лежит бечевочка и говорит: «Здравствуй, дедушка, умная головушка».
4: «Здравствуй, бечевочка.
1: Как живешь, куда идешь?»
4: «Живу и так и сяко, иду к верлиоке на расправу, старуху задушил, двух внучек убил. А внучки были такие хорошие, на славу. Я твоих внучек знала, старуху поважала, возьми меня на подмогу».
1: Дед подумал, может пригодится связать верлиоку, и отвечал: «Полезай, когда знаешь дорогу». Веревочка и поползла за ними, словно змея. Идут, на дороге лежит колотушка, да и говорит: «Здравствуй, дедушка, умная головушка».
4: «Здравствуй, колотушка.
1: Как живешь, куда идешь?»
4: «Живу и так, и сяк, а иду к верлиоке на расправу. Подумай, старуху задушил, двух внучек убил, а внучки были на славу. Возьми меня на подмогу».
1: «Ступай, когда знаешь дорогу». А сам думает: «Колотушка и впрямь поможет». Колотушка поднялась, уперлась ручкой о землю и прыгнула.
4: Пошли опять. Идут, а на дороге лежит желудь и пищит.
1: «Здравствуй, дед, долгоногой!»
4: «Здравствуй, желудь дубовый!»
1: «Куда это так шагаешь?»
4: «Иду верлиок убить, когда его знаешь».
1: «Как не знать? Пора уж с ним расплатиться. Возьми меня на подмогу».
4: «Да чем ты поможешь?»
1: «Не плюй, дед, в колодезь. Достанется водицы напиться. Синица невелика птица, а все поле спалила. А еще, говорят, мал золотник да дорог, велика Федора да дура».
4: Дед подумал: «Опускай его,
3: Чем больше народу, тем лучше. И говорит: «Плетись позади».
4: «Какое плетись?»
3: «Желудь так и скачет впереди всех».
4: Вот и пришли они в густой дремучий лес. А в том лесу стоит избушка. Глядят, в избушке никого нет.
3: Огонь давно погас, а на шестке стоит каша.
4: Желудь не промах, вскочил в кашу, веревочка растянулась на пороге, колотушку положил дед на полку, селезня посадил на печку, а сам стал за дверью.
3: Пришел верлиока, кинул дрова на землю и стал поправлять к печке.
4: Желудь, сидя в каше, затянул песню: «Пи-пи-пи, пришли верлиоку бить».
2: «Цыц, каша, в ведро вылью!» — крикнул верлиока.
4: А желудь не слушает его. «Знай свое, пищит!»
2: Верлиока рассердился, схватил горшок, да бух кашу в ведро.
4: Желудь как выскочит из ведра, щелк верлиоку прямо в глаз, выбил и последний. Верлиока кинулся было наутек, да не тут-то было. Веревочка перецепила его, и верлиока упал.
2: Колотушка с полки, одет из-за дверей, и давай его потчевать.
4: А селезень за печкой сидит да приговаривает: «Так, так, так».
3: Не помогли верлиоке ни его сила, ни его отвага.
4: Вот вам сказка, а мне бубликов вязка.
5: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
6: Сорока. За Калиновым мостом на малиновом кусту калачи медовые росли, да пряники с начинкой. Каждое утро прилетала сорока белобока и ела пряники. Покушает, почистит носок и улетит детей пряниками кормить. Расспрашивает сороку синичка-птичка: «Откуда, тетенька, ты пряники с начинкой таскаешь? Моим детям тоже бы их поесть охота. Укажи мне это доброе место». «А у черта на кулишках», — отвечала сорока белобока, обманула синичку. «Неправду-то говоришь, тетенька», — пискнула синичка-птичка. «У черта на кулишках одни сосновые шишки валяются, да и те пустые. Скажи, все равно выслежу». Испугалась сорока-белобока, пожадничала. Полетела к малиновому кусту и съела и калачи медовые, и пряники с начинкой, все дочисто. И заболел у сороки живот, на силу домой доплелась. Сорочат растолкала, легла и охает. «Что с тобой, тетенька?» — спрашивает синичка-птичка. «Или болит чего?» «Трудилась я», — охает сорока, — «истомилась, кости болят». «Ну, то-то, а я думала, другое что, от другого чего я средства знаю. Трава сандрит, от всех болестей целит».
7: «А где сандрит, трава растет?» — взмолилась сорока белобока.
6: «А у черта на кулишках», — ответила синичка-птичка, крылышками детей закрыла и заснула.
7: «У черта на кулишке одни сосновые шишки», — подумала сорока, — «да и те пустые». И затосковала. Очень живот болел у белобокой. Из боли до тоски
6: На животе сорочьем перья все повылезли, и стала сорока голобока от жадности.
8: Братца звали Иван, а сестрицу Косичка. Мамка была у них сердитая. Посадит на лавку и велит молчать. Скучно сидеть молча, мухи кусаются. Или Косичка щипнет, и пошла возня. А мамка рубашонку задерет, да шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. В лес бы уйти, там хоть кол на голове чеши. Ходи, никто слова не скажет. Подумали об этом Иван да Косичка, да в темный лес и удрали. Бегают, на деревья лазают, кувыркаются в траве. Никогда визга такого в лесу не было слышно. К полудню ребятишки угомонились, устали, захотели есть. «Поесть бы!» – захныкала Косичка. Иван начал живот чесать. Догадывается. «Мы гриб найдем?» «И съедим», — сказал Иван. «Пойдем, не хнычь». Нашли они под дубом боровика. И только сорвать его нацелились, Косичка зашептала. «А может, грибу больно, если его есть?» Иван стал думать и спрашивает. «Боровик, а боровик, тебе больно, если тебя есть?» Отвечает боровик хрипучим голосом. «Больно». Пошли Иван да Косичка под березу, где рос подберезовик, и спрашивает его: «А тебе, подберезовик, если тебя есть, больно?» «Ужасно больно», — отвечает подберезовик. Спросили Иван да Косичка под осиной подосинника, под сосной белого, на лугу рыжика, грузди сухого да грузди мокрого, синявку-малявку, опенку тощую, масленника, лисичку и сыроежку. «Больно, больно, больно», — пищат грибы, «а грусть мокрый даже губами зашлепал. Что вы ко мне привштали? Ну, ваш к лешему». «Ну, — говорит Иван, — у меня живот подвело». А Косичка дала реву. Вдруг из-под прелых листьев вылезает красный гриб. Словно мукой сладкой подсыпан. Плотный, красивый. Ахнули Иван да Косичка. «Маленький гриб, можно тебя съесть?»
9: «Можно, детки, можно, с удовольствием», — приятным голосом отвечает им красный гриб. «Так сам в рот и лезет».
8: Присели над ним Иван да Косичка и только разинули рты, вдруг откуда ни возьмись налетают грибы. Боровик и подберезовик, подосиновик и белый, опенка тощая и синявка-малявка, мокрый грусть да сухой грусть, масленник, лисички и сыроежки. И давай красного гриба колотить, колошматить. «Ах ты! Яд, мухомор, чтоб тебе лопнуть! Ребятишек отравить вздумал!» С мухомора только мука летит.
9: «Посмеяться я хотел», — вопит мухомор. «Мы тебе посмеемся», — кричат грибы. И так навалились, что осталось от мухомора мокрое место. Лопнул.
8: Где мокро осталось, там даже трава завяла с мухоморьего яда. «Ну, теперь, ребятишки, раскройте рты по-настоящему», — сказали грибы. И все грибы, до единого к Ивану, до Косички, один за другим скок в рот и проглотились. Наелись до отвалу Иван да Косичка и тут же заснули. А к вечеру прибежал заяц и повел ребятишек домой. Увидела мамка Ивана да Косичку, обрадовалась, всего по одному шлепку отпустила, да и то любя. А зайцу дала капустный лист. «Ешь, барабай!»

0: Медведь и пчелы. Давным-давно жил-был один медведь. Хвост у него был длинный-предлинный и пушистый, как у лисы. Полюбился этому медведю мед. Без меда жить не может, только и думает, как бы ему медком полакомиться. Увидит медведь дупло с пчелами, обрадуется. Влезет он на дерево, разорит гнездо и устроит пир на славу. Пчелы пытаются ужалить грабителя, да не могут. Шерсть у медведя длинная, а жало у пчел короткое. Пчелы запутываются в длинной шерсти, а медведю только того и надо. Слезет он с дерева и начнет валяться по земле, пчел давить. А затем снова залезет на дерево и спокойно доедает весь мед. Никто уже ему не мешает. Однажды пришел в лес человек и видит. Сидит на дереве медведь, мед ест, а пчел пушистым хвостом отгоняет. «Эх ты, косолапый!» — думает человек. «Влез-ка я на дерево и зарублю тебя топором!» Влез человек на дерево, взмахнул топором. Но удар пришелся не по медведю, а по хвосту. И длинного пушистого хвоста, ой, как не бывало! Спрыгнул медведь с дерева и убежал. Так и остался медведь без хвоста и по сей день ходит куцый. Человек осмотрел дупло, поправил гнездо, уложил соты на место и пошел домой. Пчелам все это показалось удивительным. Они спрашивают пчелу-матку, почему же этот человек не съел их мед? Пчелка-матка сама не знала и сказала пчелам:
1: «Идите, догоните человека и спросите его, почему он не съел наш мед?»
0: Пчелы догнали человека, и он ответил им так: «Если я съем ваш мед, что же останется вам самим на зиму? Вы умрете с голоду? Тогда и я останусь без меду». Пчелы вернулись в дупло и передали пчеле-матке слова человека. Она собрала на совет всех пчел, и они решили идти к человеку и просить его, чтобы он защитил их от злого медведя. Пчелы сказали человеку:
2: «Избавь нас от злого медведя, возьми к себе, а мы

«Хорошо», — ответил человек. «Я вам сделаю улей. Там вы будете жить и туда будете собирать мед». С тех пор пчелы стали жить у человека и кормить его сладким медом.

0: Симеонов. Жил-был старик со старухой. Пришел час, мужик помер. Осталось у него 7 сыновей-близнецов, что по прозванию 7 Симеонов. Вот они растут, да растут. Все один в одного, и лицом, и статью. И каждое утро выходят пахать землю все 7. Случилось так, что той стороной ехал царь. Видит с дороги, что далеко в поле пашут землю, как на барщине, так много народу. А ему ведомо, что в той стороне нет барской земли. Вот посылает царь своего конюшева узнать, что за люди такие пашут, какого роду звания, боярские или царские, дворовые или какие, или наемные. Приходит к ним конюший, спрашивает:
1: «Что вы за люди такие есть? Какого роду и звания?»
2: «А мы такие люди. Мать родила нас 7 Симеонов, а пашем мы землю отцову и дедину».
0: Воротился конюший и рассказал царю все, как слышал. Удивляется царь.
1: «Такого чуда не слыхивал я»,
0: говорит он. И тут же посылает сказать всем 7 Симеонам, что он их ждет к себе в терем на услуги и посылки. Собрались все 7 и приходят в царские палаты, становятся в ряд.
1: «Ну, отвечайте, какому мастерству кто способен, какое ремесло знаете?»
0: Выходит старший:
3: «Я могу сковать железный столб, сажен в 20 вышиною.
1: А я, —
0: говорит второй, —
3: могу уставить его в землю.
1: А я, —
0: говорит третий, —
1: могу влезть на него и осмотреть кругом далеко-далеко все, что по белому свету творится.
3: А я, —
0: говорит четвертый, —
3: могу срубить корабль, что ходит по морю, как по суху.
1: А я, —
0: говорит пятый, —
1: могу торговать разными товарами по чужим землям.
3: А я, —
0: говорит шестой, —
3: могу с кораблем, людьми и товарами нырнуть в море, плавать под водой и вынырнуть где надо.
1: А я вор, —
0: говорит седьмой, —
1: могу добыть, чтоб приглядиться или полюбиться.
4: Такого ремесла я не терплю в своем царстве, государстве», —
0: ответил сердито царь последнему, 7 Симеону.
4: «И даю тебе 3 дня сроку, выбираться из моей земли куда тебе любо. А всем другим 6 Симеонам приказываю остаться здесь».
0: Пригорюнился 7 Симеон, не знает, как ему быть и что делать. А царю была по сердцу красавица-царевна, что живет за горами, за морями. Вот бояре, воеводы царские и вспомнили, что 7 Симеон, пригодится. И, может быть, сумеет привести чудную царевну. И стали они просить царя оставить 7 Симеона. Подумал царь и позволил ему остаться. Вот на другой день царь собрал бояр своих и воевод, и весь народ, приказывает 7 Симеонам показать свое умение. Старший 7 Симеон, недолго мешкая, сковал железный столб в 20 сажен вышиною. Царь приказывает своим людям уставить железный столб в землю. Но как ни бился народ, не мог его уставить. Тогда приказал царь второму 7 Симеону уставить железный столб в землю. 7 Симеон второй, недолго думая, поднял и упер столб в землю. Затем 7 Симеон третий влез на этот столб и сел на маковку, и стал глядеть кругом далече, как и что творится по белу свету. И видит синие моря, а на них, как пятна, мреют корабли. Видит села, города, народу тьму, но не примечает той чудной царевны, что полюбилась царю. И стал пуще глядеть во все виды, и вдруг заприметил: у окна в далеком тереме сидит красавица-царевна. Румяна, белолицая, тонкокожая. Видно, как мозги переливаются по косточкам.
4: Видишь?
0: Кричит ему царь.
2: Вижу.
4: Ну, слезай же поскорее вниз и доставай царевну. Как там знаешь, чтоб была мне во что б ни стало?
0: Собрались все семеро Симеонов, срубили корабль, нагрузили его всяким товаром и все вместе поплыли морем доставать царевну. Поза сизыми горами, поза синими морями. Едут, едут между небом и землей, пристают к неведомому острову у пристани. А Симеон Меньшой взял с собой в путь сибирского кота-ученого, что может по цепи ходить, вещи подавать, разные немецкие штуки выкидывать. И вышел Меньшой Симеон со своим котом сибирским. Идет по острову, а братьев просят не сходить на землю, пока он сам не придет назад. Идет по острову, приходит в город и на площади перед царевниным теремом забавляется с котом-ученым и сибирским. Приказывает ему вещи подавать, через плетку скакать, немецкие штуки выкидывать. На ту пору царевна сидела у окна и завидела неведомого зверя, какого у них нет и не водилось отродясь. Тотчас же посылает свою прислужницу узнать, что за зверь такой и продажный, аль нет. Слушает Симеон красную молотку царевнину прислужницу и говорит:
5: зверь мой, кот сибирский, вот. А продавать не продаю ни за какие деньги. А коли крепко кому он полюбился, тому подарить подарю.
0: Так и рассказала прислужница своей царевне. А царевна снова подсылает свою молотку к Симеону-вору. Крепко, мол, зверь твой полюбился. Пошел Симеон во терем царевнин, принес ей в дар кота своего сибирского. Просит только за это пожить в ее тереме 3 дня и отведать царского хлеба соли, да еще прибавил:
5: научить тебя, прекрасная царевна, как играться и забавляться с неведомым зверем, с сибирским котом.
0: Царевна позволила, и Симеон остался ночевать в царском тереме. Пошла весть по палатам, что у царевны завелся дивный неведомый зверь. Собрались все: и царь, и царица, и царевичи, и царевны, и бояре, и воеводы. Все глядят, любуются, не налюбуются на веселого зверя, ученого кота. Все желают достать и себе такого, и просят царевну. Но царевна не слушает никого, не дарит никому своего сибирского кота. Гладит его по шерсти шелковой, забавляется с ним день и ночь. А Симеона приказывает поить и угощать вволю, чтобы ему было хорошо. Благодарит Симеон за хлеб, соль, за угощение и за ласки, а на 3-й день просит царевну пожаловать к нему на корабль, поглядеть на устройство его и на разных зверей, виданных и невиданных, ведомых и неведомых, что привез он с собою. Царевна спросилась у батюшки царя и вечерком с прислужницами, с няньками пошла смотреть корабль Симеона и зверей его, виданных и невиданных, ведомых и неведомых. Приходит, у берега поджидает ее Симеон Меньшой и просит царевну не прогневаться и оставить на земле нянек и прислужниц, а саму пожаловать на корабль.
2: Там много зверей разных и красивых. Какой тебе полюбится, тот и твой. А всех одарить, кому что полюбится, и нянек, и прислужниц, не можем.
0: Царевна согласна и приказывает нянькам да прислужницам подождать ее на берегу, а сама идет за Симеоном на корабль глядеть диво дивные зверей чудных. Как взошла, корабль и отплыл. пошел гулять по синему морю. Царь ждет не дождется царевны. Приходят няньки и прислужницы, плачутся, рассказывают свое горе. И распалился гневом царь, приказывает сейчас же устроить погоню. Нарядили корабль, и погнался царский корабль за царевной. Чуть мреет далече, плывет корабль Симеонов и не ведает, что за ним царская погоня летит, не плывет. Вот уж близко, как увидали семь Симеонов, что погоня уже близко, вот-вот догонит. Нырнули и с царевной, и с кораблем. Долго плыли под водой и поднялись вверх тогда, как близко стал до родной земли. А царской погоне плавала 3 дня, 3 ночи. Ничего не нашла, с тем и возвратилась. Приезжают 7 Симеонов с прекрасной царевной домой. Глядь, на берегу народу высыпало, что гороху. Премногое множество. Сам царь поджидает у пристани и встречает гостей заморских, 7 Симеонов с прекрасной царевной, с радостью великой. Как сошли они на берег, народ стал кричать и шуметь, а царь поцеловал царевну в уста сахарные, повел во палаты белокаменные, посадил за столы дубовые, скатерти бранные, угостил всякими напитками медовыми и наедками сахарными, и в скорости отпраздновали свадьбу с душой царевны. И было веселье, и большой пир, что на весь крещеный мир. А 7 Симеонам дал волю по всему царству-государству жить да поживать привольно, торговать беспошлинно, владеть землей жалованно и безобидно. Всякими ласками обласкал и домой отпустил с казной на разживу. Тем и сказки конец.

0: Русская народная сказка.
1: Жили-были старик со старухой. Жили ладно, дружно. Все бы хорошо, да одно горе. Детей у них не было. Вот пришла зима снежная. Намело сугробов до пояса. Высыпали ребятишки на улицу поиграть. А старик со старухой на них из окна глядят, да про свое горе думают.
2: «А что, старуха?»
1: — говорит старик.
2: «Давай мы себе из снега дочку сделаем».
3: «Давай»,
1: — говорит старуха. Надел старик шапку, вышли они на огород и принялись дочку из снега лепить. Скатали они снежный ком, ручки, ножки приладили, сверху снежную голову приставили. Вылепил старик носик, рот, подбородок. Глядь, а у Снегурочки губы порозовели, глазки открылись. Смотрит она на стариков и улыбается. Потом закивала головкой, зашевелила ручками-ножками, стряхнула с себя снег и вышла из сугроба живая девочка. Обрадовались старики, привели ее в избу. Глядят на нее, не налюбуются. И стала расти у стариков дочка не по дням, а по часам. Что ни день, то все краше становится. Сама беленькая, точно снег, коса русая до пояса, только румянца нет вовсе. Не нарадуются старики на дочку, души в ней не чают. Растет дочка и умная, и смышленая, и веселая, со всеми ласковая, приветливая. И работа у Снегурочки в руках спорится, а песню запоет, заслушаешься. Прошла зима. Начало пригревать весеннее солнышко. Зазеленела трава на проталинах, запели жаворонки. А Снегурочка вдруг запечалилась.
2: «Что с тобой, дочка? Что ты такая невеселая стала? Не заболела ли?»
1: — спрашивает старик.
4: «Ничего, батюшка, ничего, матушка. Я здорова».
1: Вот и последний снег растаял. Зацвели цветы на лугах, птицы прилетели. А Снегурочка день ото дня все печальнее, все молчаливее становится, от солнца прячется. Все бы ей тень да холодок, а еще лучше дождичек. Раз надвинулась черная туча, посыпался крупный град, обрадовалась Снегурочка граду, точно жемчугу перекатному. А как снова выглянуло солнышко и град растаял, Снегурочка заплакала. Да так горько, словно сестра по родному брату. За весной лето пришло. Собрались девушки на гулянье в рощу. Зовут Снегурочку.
3: «Идем с нами, Снегурочка, в лес гулять, песни петь, плясать».
1: Не хотелось Снегурочке в лес идти, да старуха ее уговорила.
4: «Поди, дочка, повеселись с подружками».
1: Пришли девушки со Снегурочкой в лес. Стали цветы собирать, венки плести, песни петь, хороводы водить. Только одной Снегурочке по-прежнему не весело. А как свечерело, набрали они хворосту, разложили костер и давай все друг за дружкой через огонь прыгать. Позади всех и Снегурочка встала. Побежала она в свой черед за подружками, прыгнула над огнем и вдруг растаяла, обратилась в белое облачко. Поднялось облачко высоко и пропало в небе. Только и услышали подружки, как позади простонало что-то жалобно. Обернулись они, а Снегурочки нет. Стали они звать ее.
3: «Ау! Ау! Снегурочка!»
1: Только эхо им в лесу и откликнулось.
5: Вы слушаете радиоканал «Сказка ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-70. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Без возрастных ограничений.
6: Маленькие человечки. Одолела как-то башмачника нужда, да так припекла, что всего-то и осталось, что кожи на одну лишь пару башмаков. Башмачник любил свое дело, вот и выкроил под вечернюю зорьку эти башмаки, чтобы с утра за них взяться, а так как совесть у него была чиста, то и помолился Богу, лег спокойно в постель и заснул. На утро, помолившись Богу, он хотел было усесться за работу, но оказалось, что башмаки стоят совсем готовые на его столе. Подивился он и даже не знал, как это себе уяснить. Взял он готовые башмаки в руки, чтобы поближе их рассмотреть, и увидел, что они так чисто сработаны, что ни одного стежка нет в них неправильного. Видно, что добрый мастер те башмаки шил. А вскоре после того явился и покупатель. И так как башмаки ему понравились, то заплатил он за них дороже, чем обычно. И башмачник на те деньги мог купить кожи на целых две пары башмаков. Он искроил их с вечера и думал на утро со свежими силами приняться за дело. Однако утром башмаки снова были готовы, и за покупателями дело не стало, и получил он столько денег,

0: какую помощь? Жене тоже было страсть, как любопытно. И она зажгла свечку. Потом вместе с мужем они спрятались в уголок комнаты позади одежды, повешенной на стене, и стали прислушиваться да присматриваться. Ровно в полночь явились два маленьких красивых человечка, совсем маленьких. Сели они за рабочий стол башмачника, взяли все накроенные работы и начали своими крошечными пальчиками так проворно и быстро тыкать шилом, точать да постукивать молоточками, что башмачник в изумлении не мог от них и глаз отвести. И работали они до тех пор, пока всей работы не переделали и не выставили на стол готовую обувь. Тогда они живо собрались и мигом исчезли. На другое утро жена сказала мужу: «Эти маленькие человечки нас обогатили своей работой. Надо бы и нам тоже за это их отблагодарить. Они вон какие крошечные, и верно им, бедненьким, холодно. Знаешь, что я придумала? Сошью-ка я им каждому по рубашечке, по кафтанчику, по камзольчику и порточкам, да каждому еще сверх того свяжу по паре чулочек, а ты стачай им по паре башмачков». Муж, конечно, согласился, и вечерком, когда у них все было готово, они положили на стол свои подарки и затем попрятались по углам, чтобы посмотреть, как человечки примут от них эти подарки. В полночь явились они по-прежнему и хотели тотчас приняться за работу, но когда вместо накроенной кожи нашли на столе красивенькую одежду, сначала удивились, а затем очень обрадовались. С величайшей быстротой они нарядились в сшитое для них платье, оправили на себе все складочки одежды и запели: «Мы теперь нарядны, и давай гулять! Нечего нам больше сапоги точать!» И стали кружиться, и плясать, и прыгать через стулья и скамейки. Наконец они доплясали до дверей, и за дверьми исчезли. И с этого времени они больше не возвращались. Но башмачнику везло по-прежнему в течение всей его жизни, и всегда во всем ему была удача.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Кузьма Скоробогатый. Жил-проживал Кузьма один-одинешенек в темном лесу, и был он бедным человеком. Вот поставил он капкан, утром пошел посмотреть. Попала лисица. «Ну, лисицу теперь продам, деньги возьму, на то и жениться буду». Лисица ему говорит:
3: «Кузьма, отпусти меня. Я тебе великое добро доспею. Сделаю тебя Кузьмой Скоробогатым. Только ты изжарь мне одну курочку с маслечком пожирнее».
2: Кузьма согласился и жарил курочку. Лиса наелась мяса, побежала в царские заповедные луга и стала на тех заповедных лугах кататься.
3: Царя была в гостях, чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду.
2: Бежит волк и спрашивает: «Чего, кума, катаешься, лаешь?»
3: «Как мне не кататься, не лаять? У царя была в гостях, чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду».
2: Волк и просит: «Лисонька, не сведешь ли меня к царю на обед?»
3: «Станет царь из-за одного тебя беспокоиться. Собирайтесь вы 40 волков, а когда соберетесь, тогда поведу вас в гости к царю».
2: Волк стал по лесу бегать, волков собирать. Собрал 40 волков, привел их к лисице, и лиса повела их к царю. Пришли к царю,

0: лиса забежала вперед и говорит:
1: «Царь, добрый человек, Кузьма Скоробогатый кланяется тебе 40 волками».
0: Царь обрадовался, приказал всех волков загнать в ограду, запереть накрепко и сам думает: «Богатый человек, Кузьма». А лисица побежала к Кузьме, велела изжарить еще одну курочку с маслечком, пожирнее, пообедала сытно и пустилась на царские заповедные луга. Катается, валяется по заповедным лугам. Бежит медведь мимо, увидел лису и говорит:
2: «Эк ведь проклятая хвостомеля, как обтрескалась!»
0: А лиса ему:
1: «О, у царя была в гостях. Чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду».
0: Медведь стал просить:
2: «Лиса, не сведешь ли меня к царю на обед?»
3: «Для одного тебя царь беспокоиться не захочет».
1: «Вот если соберешь 40 черных медведей, поведу вас всех в гости к царю».
0: Медведь побежал в дубраву, собрал 40 черных медведей, привел их к лисице, и лисица повела их к царю. Сама забежала вперед и говорит:
1: «Царь, добрый человек, Кузьма Скоробогатый кланяется тебе 40 медведями».
0: Царь весьма тому обрадовался, приказал загнать медведей и запереть накрепко. Сам думает: «Вот какой богатый человек Кузьма». А лисица опять прибежала к Кузьме и велела тотчас же зажарить курочку с петушком, с маслечком пожирнее. Скушала на здоровье и давай кататься в царских заповедных лесах. Бежит мимо соболь с куницей. «Эх, лукавая лисица, где так жирно накушалась-то?»
1: «У царя была в гостях. Чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду».
0: Соболь и куница стали упрашивать лису: «Кумушка, своди нас к царю. Мы хоть посмотрим, как пируют». Лиса им и говорит:
1: «Соберите 40 сороков соболей да куниц. Поведу вас к царю».
0: Согнали соболь и куница со всего леса 40 сороков соболей и куниц. Лиса привела их к царю. Сама забежала вперед:
1: «Царь, добрый человек, Кузьма Скоробогатый кланяется тебе 40 сороками соболей да куниц».
0: Царь не может надивиться богатству Кузьмы Скоробогатого. Велел и этих зверей загнать, запереть накрепко. Вот, думает, беда, какой богач Кузьма. На другой день лисица опять прибегает к царю:
1: «Царь, добрый человек, Кузьма Скоробогатый приказал тебе кланяться и просит ведро с обручами мерить серебряные деньги. Свои-то ведра все у него золотом заняты».
0: Царь без отказу дал лисе ведро с обручами. Лиса прибежала к Кузьме и велела мерить ведром песок, чтобы высветить у ведра бочок. Как высветлила у ведра бочок, лиса заткнула за обруча сколько-то мелких денежек и понесла назад царю. Принесла и стала сватать у него прекрасную царевну за Кузьму Скоробогатого. Царь видит, денег много у Кузьмы, за обруч западали, он и не заметил. Царь не отказывает, велит Кузьме изготовиться и приезжать. Поехал Кузьма к царю. А лисица вперед забежала и подговорила работников подпилить мостик. Кузьма только что въехал на мостик. Он вместе с ним и обрушился в воду. Лисица стала кричать:
1: «Ахти! Пропал Кузьма Скоробогатый!»
0: Царь услыхал и тотчас послал своих людей перехватить Кузьму. Вот они перехватили его, а лиса кричит:
1: «Ахти! Надо Кузьме одежду дать, какую получше!»
0: Царь дал Кузьме свою одежду праздничную. Приехал Кузьма к царю. А у царя ни пиво варить, ни вино курить, все готово. Обвенчался Кузьма с царевной и живет у царя неделю, живет другую.
4: «Ну, — говорит царь, — поедем теперь, любезный зять, к тебе в гости». Кузьме делать нечего, надо собираться. Запрягли лошадей и поехали. А лисица отправилась вперед. Видит, пастухи стерегут стадо овец. Она их и спрашивает:
1: «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?»
2: «Змея Горыныча».
1: «Сказывайте, что это стадо Кузьмы Скоробогатого. А то едут царь Огонь и царица Маланьица. Коли не скажете им, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, они вас всех с овцами-то сожгут и спалят».
4: Пастухи видят, что дело неминучее, и обещали сказывать про Кузьму Скоробогатого, как лиса научила. А лиса пустилась вперед. Видит, другие пастухи стерегут коров.
1: «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?»
2: «Змей Горыныча».
1: «Сказывайте, что стадо это Кузьмы Скоробогатого. А то едут царь Огонь и царица Маланьица. Они вас всех с вашими коровами сожгут и спалят, коли станете поминать Змея Горыныча».
4: Пастухи согласились. Лиса побежала вперед, добегает до конского табуна Змея Горыныча, велит пастухам сказывать, что этот табун Кузьмы Скоробогатого.
1: «А то едут царь Огонь да царица Маланьица. Они всех вас с конями сожгут, спалят».
4: И эти пастухи согласились. Лиса бежит вперед. Прибегает к Змею Горынычу прямо в белокаменные палаты.
1: «Здравствуй, Змей Горыныч».
2: «Что скажешь, лисонька?»
1: «Ну, Змей Горыныч, теперь тебе надо скоро-наскоро прятаться. Едет грозный царь Огонь да царица Маланьица. Все жгут и палят. Стада твои с пастухами прижгли и спалили. Я не стала мешкать. Пустилась к тебе сказать, что сама чуть от дыма не задохнулась».
4: Змей Горыныч закручинился.
2: «Ах, лисонька, куда же я подеваюсь?»
1: «Есть в твоем саду заповедный дуб. Середина вся повыгнила, беги, схоронись в дупле, пока царь Огонь с царицей Маланьицей мимо не проедут».
4: Змей Горыныч со страху спрятался в это дупло, как лиса научила. Кузьма Скоробогатый едет себе, да едет с царем, да с женой царевной. Доезжают они до овечьего стада. Царевна спрашивает:
1: «Пастушки, чье стадо пасете?»
2: «Кузьмы Скоробогатого».
4: Царь тому и рад.
2: «Ну, любезный зять, много же у тебя овец».
4: Едут дальше, доезжают до коровьего стада.
2: «Пастушки, чье стадо пасете?»
5: «Кузьмы Скоробогатого».
2: «Ну, любезный зять, много же у тебя коров?»
4: Едут дальше, пастухи лошадей пасут.
2: «Чей табун?»
5: «Кузьмы Скоробогатого».
2: «Ну, любезный зятюшка, много же у тебя коней?»
4: Вот приехали ко дворцу Змея Горыныча. Лиса встречает гостей, низко кланяется, вводит их в палаты белокаменные, сажает их за столы дубовые, за скатерти бранные. Стали они пировать, пить есть и веселиться. Пируют день, пируют другой, пируют они неделю. Лиса и говорит Кузьме:
1: «Ну, Кузьма, перестань гулять, надо дело исправлять. Ступай с царем в зеленый сад. В том саду стоит старый дуб, а в том дубе сидит Змей Горыныч. Он от вас спрятался. Расстреляй дуб на мелкие части».
4: Кузьма пошел с царем в зеленый сад. Увидели они старый заповедный дуб и стали они в тот дуб стрелять. Тут Змею Горынычу и смерть пришла. Кузьма Скоробогатый стал жить-поживать с женой царевной в палатах белокаменных и лисоньку всякий день угощать курочкой.

0: Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Русская народная сказка.
1: Жили-были старик со старухой. У них была дочка Аленушка да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю. И захотелось Иванушке пить.
2: «Сестрица Аленушка, я пить хочу!»
3: «Подожди, братец, дойдем до колодца!»
1: Шли, шли, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце, полно водицы.
2: «Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца!»
3: «Не пей, братец, теленочком станешь!»
1: Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиное копытце, полно водицы.
2: «Сестрица Аленушка, напьюсь я из копытца!»
3: «Не пей, братец, жеребеночком станешь!»
1: Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Идут, идут, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце, полно водицы. Иванушка говорит:
2: «Сестрица Аленушка, мочи нет! Напьюсь я из копытца!»
3: «Не пей, братец, козленочком станешь!»
1: Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козленочком. Зовет Аленушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Залилась Аленушка слезами, села на стожок, плачет, а козленочек возле нее скачет. В ту пору ехал мимо купец.
4: «О чем, красная девица, плачешь?»
1: Рассказала ему Аленушка про свою беду. Купец ей и говорит:
4: «Поди за меня замуж, я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами».
1: Аленушка подумала-подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет, ест-пьет с Аленушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма. Стала под Аленушкино окошко и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. Привела ведьма Аленушку на реку, кинулась на нее, привязала Аленушке на шею камень и бросила ее в воду. А сама обратилась Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся, и тот не распознал. Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет:
2: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок!»
1: Узнала об этом ведьма и стала просить мужа: «Зарежь да зарежь, козленочка!» Купцу жалко было козленочка, привык он к нему. А ведьма так пристает, так упрашивает. Делать нечего. Купец согласился.
4: «Ну, зарежь его!»
1: Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные. Козленочек проведал, что ему недолго жить, и говорит названному отцу:
2: «Перед смертью пусти меня на речку сходить, водиться и спить, кишочки прополоскать».
4: «Ну, сходи».
1: Побежал козленочек на речку, стал на берегу и желобнёхонько закричал:
2: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок! Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать».
1: Аленушка из реки ему отвечает:
3: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желтые пески на груди легли.
1: ведьма ищет козленочка, не может найти и посылает слугу.
2: Пойди, найди козленка, приведи его ко мне.
1: Пошел слуга на реку и видит. По берегу бегает козленочек и жалобнехонько зовет.
2: Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Костры кипят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать и...
1: А из реки ему отвечают.
3: Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет. Шелкова трава ноги спутала, желтые пески на груди легли.
1: Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Аленушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, одели ее в нарядное платье. Аленушка ожила и стала краше, чем была. А козленочек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле.
0: Сказка ФМ.
5: Братья Гримм. Бабушка Метелица. Жила-была вдова, и было у нее две дочери. Одна ленивая и неряшливая, но родная дочь. Она была любима, хоть и бездельница. И во всем она была похожа на свою мамашу. Другая же, милая и трудолюбивая, приемная дочка, в доме была предназначена для самой тяжелой и грязной работы. Бедняжка должна была каждый день выходить на большую дорогу, садиться у колодца и бесконечно прясть. Однажды, когда она собиралась напиться, веретено у нее из рук выскользнуло и упало в колодец. Бедняжка заплакала, бросилась к мачехе и рассказала ей о своей беде. Та стала бранить ее и сказала: «Умела веретено уронить, сумей и достать его из колодца». Возвратилась девушка к колодцу, а что делать и не знает. Да с перепугу-то и прыгнула она в самый колодец, задумала сама оттуда веретено добыть. Прыгнула и тотчас лишилась чувств. А когда пришла в себя, то увидела, что лежит она на прекрасной лужайке. На нее весело светит солнышко, и цветов кругом видимо-невидимо. Пошла девушка по этой лужайке и пришла к печке, которая была полнешенька хлебов. Хлебы ей крикнули: «Вынь ты нас! Вынь скорее! Не то сгорим! Мы давно уже испеклись и готовы!» Она подошла и лопатой повынимала их из печи. Затем пошла она дальше и пришла к яблоне. Ветки яблони ломались под тяжестью плодов, и яблонька крикнула девушке: «Обтряси ты меня, обтряси, яблоки на мне давно уже созрели». Стала она трясти яблоню, так что яблоки с нее дождем посыпались, и трясла до тех пор, пока на ней ни одного яблочка не осталось. Сложила их в кучку и пошла дальше. Наконец подошла девушка к избушке и увидала в окошке старуху. А у старухи зубы большие-пребольшие. И одолел девушку страх. Задумала она бежать. Однако старушка крикнула ей вслед: «Чего испугалась, красная девица? оставайся у меня. И если всю работу в доме хорошо справлять станешь, то и тебе хорошо будет. Смотри только, постель мне хорошенько стели, да перину мою взбивай постарательнее, так чтобы перья во все стороны летели. Когда от нее перья летят, тогда на белом свете снег идет. Ведь я никто иная, как сама бабушка-метелица. Слова старушки успокоили девушку, и она согласилась поступить к ней в услужение. Она старалась угодить бабушке во всем, и перину ей взбивала так, что перья, словно снежные хлопья, летели во все стороны. Зато и жилось ей у старухи хорошо. И худого слова она от нее не слышала, и за столом у ней всего было вдоволь. Прожив некоторое время у бабушки-метелицы, девушка вдруг загрустила и сначала сама не знала, чего ей недостает. А потом и догадалась, что просто истосковалась по дому. Как ей тут ни было хорошо, а все же родная сторона ей была дороже. Наконец она созналась старушке, что соскучилась по своим, и попросилась назад из-под земли. Бабушка-метелица сказала: «Мне это любо, что тебе опять к себе домой захотелось. А так как ты мне служила хорошо и верно, то я сама и тебе укажу дорогу на землю». Тут взяла она ее за руку и подвела к большим воротам. Ворота распахнулись, и когда девица очутилась под их сводом, просыпалось на нее дождем из-под свода золото, да так облепило ее, что она вся была им сплошь покрыта. «Вот это тебе награда за твое старание», — сказала бабушка-метелица. Да, кстати, вернула ей и веретено, упавшее в колодец. Затем ворота захлопнулись, и красная девица очутилась опять на белом свете, невдалеке от мачехина дома. И когда она вступила во двор его, петушок сидел на колодце и распевал: «Ку-ка-ре-ку! Вот чудеса! Наша-то девица в золоте вся!» Тогда вошла она к мачехе в дом, и так как на ней было очень много золота, то и мачеха, и сестра приняли ее весьма ласково. Рассказала им девица все, что с нею приключилось. А когда мачеха услыхала, как она добыла себе такое богатство, то задумала и другой своей дочке, злой и некрасивой, добыть такое же счастье. Вот усадила она свою дочку прясть у того же колодца. Затем та бросила веретено в колодец и сама за ним туда же и спрыгнула. И очутилась она точно так же, как прежде сестра ее, на прекрасной лужайке. И пошла той же тропинкой далее. Пришла к печке, и закричали ей хлебы: «Вынь ты нас, вынь скорее, не то сгорим, мы давно уж совсем испеклись!» А лентяйка им отвечала: «Вот еще! Стану ли я из-за вас пачкаться?» И пошла себе дальше. Вскоре пришла она и к яблоньке, которая крикнула ей: «Обтряси ты меня, обтряси поскорее, яблоки на мне давно уж созрели!» Но лентяйка отвечала: «Очень мне надо! Пожалуй, еще которое-нибудь яблоко мне на голову грохнется!» И пошла своею дорогою. Придя к дому бабушки-метелицы, она ее не испугалась, потому что уж слыхала от сестры о ее больших зубах и тотчас поступила к ней на службу. В первый-то день она еще кое-как старалась, переборола свою лень и хоть что-то делала, и слушалась указаний своей хозяйки, потому что уж у нее из головы не выходило то золото, которое ей предстояло получить в награду. На другой день она уже стала понемногу лениться. На третий еще того более. А там уж и вовсе не хотела поутру вставать с постели, как и в доме матушки. И постель бабушки-метелицы она постилала не как следовало, и не вытряхивала ее так, чтобы перья летели во все стороны. Вот она вскоре и прискучила своей хозяйке, и та решила прогнать ее. Ленивица обрадовалась этому, думала: «Вот, сейчас на меня золотой дождь посыплется!» Бабушка-метелица подвела ее к тем же воротам. Но когда ленивица под ворота стала, на нее просыпалось не золото, а прокинулся целый котел полный смолы. «Это тебе награда за твою службу», — сказала старушка и захлопнула за нею ворота. Пришла ленивица домой, с ног до головы смолою облеплена. И петушок на колодце, увидав ее, стал распевать: «Ку-ка-ре-ку! Вот чудеса! Залита девица смолою вся!» И эта смола так крепко к ней пристала, что в то время, когда она ее отмывала, девушка приучилась мыться. А к одной хорошей привычке, как это всегда бывает, вскоре прибавилась и вторая – старательность, а потом и третья. Вот так бывшая неряха и лентяйка и исправилась.

Улыбка удалой батрак. У одного мирошника был работник. Мирошник послал его засыпать на ковш пшеницы, а работник пошел и засыпал-то на камень. Мельница завертелась, и пшеница вся разметалась. Хозяин, как пришел на мельницу и как увидел разметанную пшеницу, и согнал работника. Работник пошел домой в свое село и заплутался. Вот зашел он в этакие кусты и лег спать. Приходит Бирюк, видит, что работник спит, и подошел к нему близко, стал его обнюхивать, а работник-то, ухвати Бирюка за хвост, убил его и снял с него шкуру. Вот работник вышел на гору, а на горе стояла пустая мельница. Он у этой мельницы и остановился ночевать. Приехали три человека, разбойники. Развели в мельнице огонь и начали дуван дуванить. Один разбойник говорит: «Я свою часть положу под из-под мельницы». Другой разбойник: «А я под колесо подпихну». А третий говорит: «А я в ковш спрячу». А работник лежит в ковше и, убоявшись, как бы разбойники его не убили, вздумал себе: «Дай я вон так-то закричу: Денис, ступай туда на низ, а ты, Хвока, гляди сбока, а ты, малый, гляди там, а я тут. Держи их, ребята, бей их, ребята». Разбойники урабели, бросили свое имение и разбежались. Работник вылез из ковша, подобрал все богатство и пошел домой. Приходит и рассказывает отцу с матерью: «Вот все, что я заработал на мельнице. Поедем теперь, дедушка, на базар и купим себе ружье и будем охотничать». Поехали себе на базар, купили ружье и едут с базару. Вот работник и говорит деду: «Ты, дедушка, гляди, не попадется ли нам заяц, лиса, а не то куница». Едут, да оба дремлют и, наконец, уснули. Где ни взялись два бирюка, зарезали у них лошадь и съели всю. Дедушка проснулся, да как стегнет кнутом, думал по лошади, ан по бирюку. Бирюк-то попал в хомут и давай носить, а дед правит. А другой бирюк сзади хочет ухватить работника, и тот бирюк-то был щербиной. Работник как стегнет бирюка кнутом, а он хотел кнут-то зубами поймать, да на кнуте был узел. Этот узел и застрял у бирюка в щербине. Работник и потащил его за телегою. Один бирюк везет, а другой сзади идет. Вот приехали они домой. Собачка выскочила и давай лаять. Бирюки испугались, один как повернул круто. Тележенка и опрокинулась, работник со стариком упали на землю. Тут бирюк из хомута выскочил, а работник кнут из рук выпустил. Так оба бирюка и убежали. А старик с работником остались ни при чем. Жили они богато. Двор у них кольцом, три жердины конец с концом, три кола забито, три хворостины завито, небом накрыто, а светом обгорожено. Тут и сказки конец, а кто слушал, большой-большой молодец.

Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка — птица, чуть спугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету, только тысячи дорог разбрелись по свету. Сегодня эти дороги привели нас в страну сказок, где живут все-все сказки. Наш путь в городок русских народных сказок. В этом городке живут-поживают румяный колобок, петушок, золотой гребешок, хитрая лисичка-сестричка, серый волк. По лесу бегает добрая Машенька, в ступе летит злая баба-яга. Илья Муромец собрал на одной из улиц всех богатырей русских. Стройный, красив Илья Муромец. Богатырский у него конь, Бурушка-косматушка. Родился Илья в селе Карачарове, под городом Муромом, потому и Муромец. Вырос молодец, да как сел на своего коня, так взвился Бурушка-косматушка и разом проскакал 1,5 версты. Где ударили копыта конские, там забил ключ живой воды. У ключа Илья сырой дуб срубил, над ключом сруб поставил, написал на срубе такие слова: «Ехал здесь русский богатырь, крестьянский сын Илья Иванович». До сих пор льется там родничок живой, до сих пор стоит дубовый сруб, а в ночи к ключу студеному ходит зверь-медведь воды искать и набраться силы богатырской. А ты знаешь, дружок, другого русского богатыря, Никиту Кожемяку? Знаешь ли, почему его называют Кожемякой? Потому что он кожи мял. Да была в нем сила необыкновенная, богатырская. Это он освободил свой город от страшного змея. Поборолся, повоевал и вернулся к своему ремеслу. А молодой богатырь земли русской Вольга Всеславьевич не успел родиться, как сразу встал на ноги и сказал матери: «Сударыня, матушка, не пеленай ты меня, не свивай ты меня, а одень меня в латы крепкие, в шлем позолоченный, да дай мне в правую руку палицу, да чтобы весом была палица в 100 пудов». Испугалась мать, а Вольга растет не по дням, не по часам, а по минуточкам. Вот подрос Вольга до 5 годов. Другие ребята в такие годы только в чурочки играют, а Вольга научился уже грамоте писать и считать, и книги читать. Как исполнилось ему 6 лет, пошел он по земле гулять. От его шагов земля колебалась. А в 15 лет собрал дружину храбрую и защитил страну свою от злых врагов. А теперь, дружок, расскажу я тебе еще про одного богатыря, Добрыню Никитича. Про Добрыню Никитича и змея Горыныча.

0: Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у нее любимый сын, богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла. Он и статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру весел. Он и песню сложит, и на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав у Добрыни спокойный, ласковый. Никогда он грубого слова не скажет, никого зря не обидит. Вот раз в летний день захотелось Добрыни в речке искупаться. Пошел он к матери Мамелфе Тимофеевне.
1: «Отпусти меня, матушка, съездить к Пучай реке».
2: «Да что ты? Что ты?»
1: «Чего ты испугалась? Мне хочется в студеной воде искупаться. Истомила меня жара летняя».
2: «Сын мой милый, Добрынюшка, ты не езди к Пучай реке».
1: «Почему же?»
2: «Пучай река свирепая, сердитая».
1: «О, я не боюсь. Что она мне сделает?»
2: «Из первой струйки огонь сечет, из второй струйки искры сыплются, из третьей струйки дым столбом валит».
1: «Тогда, матушка, отпусти хоть по берегу поездить, свежим воздухом подышать».
2: «Ну, иди. Только будь осторожен».
1: «Хорошо, матушка».
0: Надел Добрыня платье дорожное, покрылся высокой шляпой, взял с собой копье да лук со стрелами, саблю острую да плеточку. Сел на доброго коня, позвал с собой молодого слугу да в путь и отправился. Едет Добрыня час, другой, жарко палит солнце летнее, припекает Добрыне голову. Забыл Добрыня, что ему матушка наказывала. Повернул коня к Пучай реке. От Пучай реки прохладой несет. Соскочил Добрыня с коня, бросил поводья молодому слуге и наказал коня караулить. Снял он с себя шляпу высокую, снял одежду дорожную, все оружие на коня сложил и в реку бросился.
1: «Что мне матушка про Пучай реку рассказывала? Пучай река не свирепая, Пучай река тихая, словно лужица дождевая. Что это? Туч на небе нет, а небо потемнело. Дождя нет, а гром гремит. Грозы нет, а огонь блестит. Страшный змей Горыныч о трех головах, о семи хвостах летит. Из ушей дым валит, медные когти на лапах блестят.
3: Рад тебя видеть, Добрыня.
1: Не радуйся раньше времени.
3: Старые люди пророчили, что убьет меня Добрыня Никитич. Добрыня сам в мои лапы пришел.
1: Может, затем я и пришел, чтобы убить тебя.
3: Но нет уж, теперь захочу, живым тебя съем. Захочу в свое логово унесу, в плен возьму.
1: Ах ты, змея проклятая!
4: Ты сначала возьми Добрынюшку, а потом и хвастайся. А пока Добрыня не в твоих руках.
0: Хорошо Добрыня плавать умел. Он нырнул на дно, поплыл под водой, вынырнул у крутого берега, выскочил на берег, да к коню своему бросился. А коня-то и след простыл. Испугался молодой слуга рыка змеиного, вскочил на коня, да и был таков. И увез все оружие Добрынина.
1: Ах, чем же я буду теперь биться со змеем?
3: Сдавайся, Добрыня! Я уже давно тебя жду.
1: Погоди, погоди.
4: Погоди, змей! Сейчас я что-нибудь придумаю.
3: Пока ты придумаешь, я тебя съем.
1: Шляпа. Шляпа моя поможет.
0: Ухватил Добрыня свою высокую шляпу, насыпал в нее песку желтого пудов 5. Да как ударит шляпой змея Горыныча и отшиб ему голову. Повалил он змея с размаху на землю, хотел отбить еще 2 головы.
3: Добрынюшка, о, богатырь, не убивай меня. Пусти по свету летать, буду я тебя всегда слушаться.
4: А не будешь больше губить добрых людей?
3: Никогда не буду, только помилуй.
4: И нападать ни на кого не будешь?
3: Ни на кого, только помилуй.
4: Ну ладно, верю тебе, улетай!
0: Только поднялся змей под облака, сразу повернул к Киеву, полетел к саду князя Владимира. А в ту пору в саду гуляла молодая Забава Путятишна, князя Владимира племянница. Увидал змей княжну, кинулся на нее из-под облака, ухватил свои медные когти и унес в горы Сорочинские. В это время Добрыня слугу нашел, стал надевать дорожное платье и вдруг увидел в небе змея Горыныча, а в когтях его Забаву Путятишну. Запечалился, закручинился Добрыня, приехал домой нерадостен.
2: Ты чего, Добрынюшка, не весел сидишь?
1: Да ничего, матушка. Хочу поехать в Киев к князю Владимиру.
2: Вот еще придумал.
1: У него сегодня веселый пир.
2: Бог с ним, пусть пирует. Не езжай, Добрынюшка, к князю. Недоброе чует мое сердце.
1: Поеду, и все.
2: Хочешь, мы дома пир заведем.
1: Не отговаривай, матушка.
0: Не послушался Добрыня и поехал в Киев к князю Владимиру. Приехал, прошел в княжескую горницу, на пиру столы от кушаний ломятся, стоят бочки меду сладкого, а гости не едят, не пьют, опустив головы, сидят.
1: Невеселый у вас пир, князь-батюшка.
5: Это верно. Верно, гости мои любимые. И княгине горько, и мне нерадостно. Унес проклятый змей Горыныч любимую нашу племянницу, Забаву Путятишну. Кто из вас съездит на гору Сорочинскую, отыщет княжну, освободит ее. Никто не поедет.
3: Так я не могу.
6: Змей не победить, змей страшный.
5: Кто же одолеет Горыныча?
4: Позволь мне, Владимир князь, спасти княжну.
5: Ты уверен в себе, Добрынюшка? Знай, не добудешь забавы путятишны, прикажу тебе голову отрубить.
4: Дозволь, князь.
5: В добрый путь.
4: Только сначала надо мне домой заехать, с матушкой увидеться.
5: Делай, как знаешь.
7: Приехал домой Добрынюшка, задумчивый, молчаливый. Вышла навстречу ему матушка.
2: Что с тобой, Добрынюшка? Что с тобой, сынок?
1: Ничего.
2: Нет. Говори, что на Перу случилось. Обидели тебя? Или чаркой обнесли? Или на худое место посадили?
1: Не обидели меня и чаркой не обнесли. И место мне было по чину, по званию.
2: А чего же ты, Добрынюшка, голову повесил?
1: Вызвался я, матушка, сослужить службу, съездить на гору Сорочинскую, отыскать и добыть забаву путятишну. А ее змей Горыныч унес.
2: Ой, горе нам. Что ж теперь будет? Ну да ладно. Нечего плакать и печалиться. Этим делу не поможешь. А ты ложись-ка, Добрынюшка, спать поскорее. Набирайся силушки. Утро вечера мудренее. Завтра будем совет держать.
7: Лег Добрыня спать. Спит, храпит, что поток шумит. А мать спать не ложится, на лавку садится и плетет всю ночь из семи шелков плеточку, семихвосточку. Утром светом разбудила мать Добрыню Никитича.
2: Вставай, сынок, одевайся, обряжайся, иди в старую конюшню.
1: А что там?
2: Там в третьем стойле увидишь дедова коня Бурушку. Ты его к крыльцу приведи.
1: Сейчас приведу.
7: Пошел Добрыня в конюшню, вывел Бурушку, стал Бурушку седлать. Вышла матушка и подала сыну плеточку, семихвосточку.
2: Как приедешь, Добрыня, на гору Сорочинскую, змея Горыныча дома не случится.
1: Ха. А кто же будет там?
2: Там будут змееныши.
1: А-а-а.
2: Они будут Бурке ноги обвивать, а ты Бурку плеткой меж ушей хлещи. Станет Бурка подскакивать, с ног змеенышей отряхивать и всех притопчет.
7: Отломилась веточка от яблони, откатилось яблоко от яблоньки. Уезжал сын от родимой матушки на трудный и кровавый бой. Едет Добрыня при красном солнышке, едет при светлом месяце, выехал на гору Сорочинскую, а на горе у змеиного логова кишмя кишат змееныши. Расправились с ними Добрыня и Бурушка. Все было так, как матушка сказывала. А Добрыня сошел с коня, взял в правую руку саблю острую, в левую богатырскую палицу и пошел к змеиным пещерам.
4: Горыныч!
8: Зачем, Добрыня? Слово нарушил, потоптал моих змеенышей.
4: Ах ты, змея проклятая! Разве я слово наше нарушил, обет сломал? Ты зачем летал, змей, к Киеву? Ты зачем унес забаву путятишну? Отдай мне княжну без боя!
8: Не отдам я забаву путятишну, я ее съем.
4: Ах так! Ну, берегись!
8: Бороться хочешь?
4: Да, хочу! Насмерть!
7: Бились они 3 дня и 3 ночи. Бил Добрыня и мечом, и плеткой.
4: Ну, конец твой пришел, змей.
8: Пощади, Добрыня!
4: Однажды пощадил, хватит. Долой голову! Вот так!
8: А у меня еще 2.
4: И вторую долой!
8: 3-ю не трогай, помилуй!
4: А, чтобы ты разорял добрых людей, чтобы ты честных людей губил? Нет же, отлетай, последняя голова!
7: Победил Добрыня змея Горыныча. Отдохнул немного и пошел к змеиным пещерам. Разбил медные двери, сорвал замки, зашел. А там добрых людей, видимо-невидимо.
4: Выходите все на вольный свет. Разъезжайтесь все по своим местам. Да вспоминайте русского богатыря.
9: Спасибо, Добрыня. Век тебя помнить будем, русский богатырь.
5: Без тебя б нам сидеть век с мином плену.
9: Спасибо, Добрынюшка.
4: А вот и она. Здесь. Выходи, забава путятишна.
7: Освободил Добрыня забаву путятишну, накормил ее, напоил, потом сел на коня, посадил забаву впереди себя и в путь тронулся. А кругом народу и счету нет. Все Добрыни в пояс кланяются, за спасение благодаря. Выехал Добрыня в желтую степь, пришпорил коня и повез забаву путятишну.

0: Вот так кончилась сказка про славного Добрыню Никитича. Мой маленький друг, рисовал ли ты когда-нибудь русских богатырей? Попробуй нарисовать Илью Муромца, Никиту Кожемяку, Добрыню Никитича. Рисуй, как они скачут на богатырских конях, как они борются за землю русскую, как они помогают всем добрым людям. Свои письма и рисунки присылай по адресу Москва, радио «Сказочнику». До свидания.
1: Вы слушали русскую народную сказку о Добрыне Никитиче и Змее Горыныче. В передаче участвовали народные артисты РСФСР Николай Литвинов и Вячеслав Невинный, заслуженные артисты РСФСР Степан Бубнов, артисты

к ближайшему роднику за водой для этого. Остальные шестеро побежали следом, и так как каждому хотелось первому зачерпнуть воды, то оказалось, что кружка упала в воду. Это так озадачило ребят, что они стояли у воды, и никто не решался первый вернуться домой. Подождал их отец, наконец потерял всякое терпение и сказал: «Верно, эти негодники заигрались там, да и забыли о деле». Он стал опасаться того, что, пожалуй, девочка умрет у него на руках, некрещенная, и в досаде своей проговорил: «Ах, чтоб им всем воронами быть!» И едва только произнес он это слово, как услышал вдруг свист крыльев у себя над головой, глянул вверх и видит: низко-низко летят над ним 7 черных воронов. Пролетели и скрылись. Родители никак уже не могли снять с них заклятие. И как ни горевали об утрате своих 7 сыночков, однако же милая дочка их, которая вскоре окрепла и стала день ото дня хорошеть, служила им немалым утешением в горе. Она и знать не знала о том, что у нее были братцы, потому что мать с отцом опасались при ней об этом упоминать. Однако посторонние люди при ней однажды проговорились: «Дочка-то, мол, очень у них хороша, а все-таки она была виной несчастья своих 7 братьев». Тогда девочка очень была этим опечалена. Пошла к отцу с матерью и спросила, точно ли у нее были братья, и если были, то куда они подевались. Тут уж родители не посмели от нее скрывать тайну, однако сказали, что случилось это по воле судьбы, а ее рождение послужило лишь невольным поводом к этому. Но девочка каждый день себя упрекала в том, что она загубила братьев, и задалась мыслью, что она должна во что бы то ни стало избавить их от заклятия. И до тех пор она не успокоилась, пока потихоньку не ушла из дома и не пустилась странствовать по белу свету, чтобы разыскать своих братьев и освободить их. Она взяла с собой в дорогу только колечко от родителей на память, каравай хлеба на случай, если проголодается, кружечку воды для утоления жажды, да стульчик, на котором бы присесть можно было, утомившись. И пошла. Пошла она далеко, на самый край света. Пришла она как-то к солнцу, но оно было слишком жарким, даже камни плавились под его взглядом. Поспешно побежала девочка от солнца к месяцу. Однако месяц был уже чересчур холоден и смотрел сумрачно и злобно. Убежала она и от месяца, и пришла к звездочкам, которые были к ней добры и ласковы, и каждая сидела на своем особом стульчике. А как поднялась утренняя звездочка, так она девочке и костылек принесла и сказала: «Если не будет у тебя этого костылька, не вскрыть тебе и гору стеклянную, а в стеклянной-то горе и есть твои братья». Девочка приняла костылек, завернула его в платок и опять шла, шла, шла, пока к стеклянной горе не пришла. Ворота внутрь той горы были замкнуты, и девочка вспомнила о костыльке. Когда же она вскрыла платок, то увидела, что костылька там нет. Она потеряла по дороге подарок добрых звездочек. Что было ей делать? Хотелось братьев вызволить, а ключа к стеклянной горе-то и нет. Тогда взяла добрая сестрица колечко, сунула его в замочную скважину ворот и отомкнула их благополучно. Вошла она вовнутрь горы, вышел ей навстречу карлик и сказал: «Дитятка, ты чего ищешь?» «Ищу моих братьев, 7 воронов», отвечала она. Карлик сказал: «Господ воронов нет, но если ты хочешь подождать их возвращения, то войди». Затем карлик внес воронам их кушанье и питье,

0: 7 тарелочках и в 7 чарочках. Из каждой тарелочки съела сестрица по крошечке и из каждой чарочки отхлебнула по глоточку. В последнюю же чарочку опустила принесенное с собою колечко. И вдруг зашумело, засвистало в воздухе, и карлик сказал: «Вот это, господа вороны, домой возвращаются». «Точно! Прилетели, есть пить захотели и стали искать свои тарелочки и чарочки». Тогда каждый из них поочередно сказал: «Кто же это из моей тарелочки ел? Кто из моей чарочки отхлебнул? Это человечьи уста, и пили, и ели». А когда седьмой осушил свою чарочку, из нее и выкатилось колечко. Посмотрел он на него, узнал кольцо родительское и сказал: «Дай-то Бог, чтобы наша сестричка тут была, тогда бы и для нас наступило избавление». Как услышала эти слова сестричка, а она стояла за дверью и прислушивалась, так и вышла к ним. И все вороны в то же мгновение вновь обратились в ее братьев. И целовались они, и миловались, и радешеньки, и веселешеньки пошли домой.
1: Радио «Сказка ФМ». Лисичка, сестричка и волк.
2: Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе:
3: «Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани, да поеду за рыбой».
2: Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не ворохнется. Лежит себе, как мертвая.
3: «Ой, вот и будет подарок жене», —
2: сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а сам пошел впереди. А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегонечку из воза все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбу и сама ушла.
3: «Ну, старуха, какой воротник привез я тебе на шубу?»
2: «Где?»
3: «А там, на вазу. И рыба, и воротник».
2: Подошла баба к возу — ни воротника, ни рыбы. И начала ругать мужа: «Ах ты такой-сякой! Ты еще вздумал обманывать?» Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, да делать нечего. А лисичка собрала всю разбросанную рыбу в кучу, уселась на дорогу и кушает себе. Приходит к ней серый волк.
4: «Здравствуй, сестрица».
2: «Здравствуй, братец».
4: «Дай мне рыбки».
2: «Ну, лови сам, да кушай».
4: «Я не умею».
2: «Эка, ведь я же наловила. Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: ловись, рыбка, и мала, и велика. Ловись, рыбка, и мала, и велика. Рыбка к тебе сама на хвост нацепится. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь».
4: «О, как».
2: Волк и пошел на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать:
4: «Ловись, рыбка, и мала, и велика. Ловись, рыбка, и мала, и велика».
2: Вслед за ним и лиса явилась. Ходит около волка, да причитывает: «Ясни-ясни на небе звезды, мерзни-мерзни, волчий хвост».
4: «Что ты, лисичка-сестричка, говоришь?»
2: «То я тебе помогаю». А сама плутовка поминутно твердит: «Мерзни-мерзни, волчий хвост». Долго-долго сидел волк у проруби. Целую ночь не сходил с места. Хвост его и приморозило. Попробовал был приподняться. Не тут-то было.
4: Эка, сколько рыбы привалило. И не вытащишь.
2: Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого: «Волк, волк, бейте его, бейте его!» Прибежали и начали колотить волка. Кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать.
4: Хорошо же, уж я тебе отплачу, сестрица.
2: Тем временем, пока волк отдувался своими боками, лисичка-сестричка захотела попробовать, не удастся ли еще чего-нибудь стянуть. Забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в кадушку с тестом. Вымазалась и бежит, а волк ей навстречу.
4: «Так-то учишь ты! Меня всего исколотили!»
2: «Волчику, братику, у тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг! Меня больней твоего прибили! Я на силу плетусь!»
4: «И то правда! Где уж тебе, сестрица, идти? Садись на меня, я тебя довезу!»
2: Лисичка села ему на спину, он ее и повез. Вот лисичка-сестричка сидит да потихоньку напевает: «Битый небитого везет, битый небитого везет!»
4: «Что ты, сестрица, говоришь?»
2: «Я, братец, говорю, битый битого

0: Сергей Тимофеевич Аксаков. «Аленький цветочек». Сказка ключницы Пелагеи. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый купец, именитый человек. И много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны. И было у того купца три дочери, все три красавицы писанные, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны, по той причине, что был он вдовец, и любить ему было некого. Любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за 39 земель, в 39 царство, в 30 государство. И говорит он своим любезным дочерям:
1: «Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за 39 земель, в 39 царство, 30 государство. И мало ли, много ли времени проезжу, не ведаю. И наказываю я вам жить без меня честно и смирно. Коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите. Даю я вам сроку думать на 3 дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется».
0: Думали они 3 дня и 3 ночи и пришли к своему родителю. И стал он их спрашивать, каких гостинцев они желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первая:
2: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга рассыпного, а привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди дня белого».
0: Честной купец призадумался и сказал потом:
1: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе такой венец. Знаю я за морем такого человека, который достанет его мне. Есть он у одной королевишны заморской, но и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной коре, глубиной на 3 сажени, за 3 дверьми железными, за 3 замками немецкими. Работа будет немалая, да для моей казны невозможного нет».
0: Поклонилась ему в ноги дочь средняя и говорит:
2: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга особого, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне зеркало из хрусталя восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную, и чтоб, смотрясь в него, я не старилась, и красота моя девичья прибавлялась бы».
0: Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу. Надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь любимую и говорит таковые слова:
1: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе хрустальное зеркало. Есть оно у дочери короля персидского, молодой королевишны красоты несказанной, неописанной и негаданной. И схоронено то зеркало в терему каменном, высоком, и стоит терем тот на горе каменной, вышиной в 300 сажень, за 7 дверьми железными, за 7 замками немецкими, и ведут к тому терему ступени 3000. И на каждой ступени стоит по воину персидскому, и день, и ночь с саблею наголо булатною, и ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне такое зеркало. потяжелее твоя работа, сестрицыной, да для моей казны невозможного нет».
0: Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит:
2: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни зеркала хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы краше не было на белом свете».
0: Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу. Надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь любимую и говорит таковые слова:
1: «Ну, задала ты мне работу потяжелее сестриных. Коли знаешь, что искать, то найти возможно. А как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек нехитро найти. Да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи».
0: И отпустил он дочерей своих хороших, пригожих, в терема девичьи. Стал он собираться в путь дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь в дороженьку. Вот ездит честной купец по чужим странам заморским, по королевствам невиданным. Продает он свои товары втридорого, покупает чужие втридешево. Он меняет товар на товар и того лучше, садоплату и серебра да золота, а после золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери. Венец с камнями самоцветными, от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери. Зеркало хрустальное, а в нем видна вся красота поднебесная. И смотрясь в него, девичья красота не стареет, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери. Аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете. Находил он в садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков. Такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Да никто ему слова не дает, что краше того цветка нет на белом свете. Да и сам он того не думает. Вот едет он путем дорогую со своими слугами верными, по пескам сыпучим, по лесам дремучим. И откуда ни возьмись, налетели на него разбойники, басурманские, турецкие да индейские. И увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугой верную и бежит в темные леса.
1: «Пусть меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи поганые и доживать свой век в плену, в неволе!»
0: Бродит он по тому лесу дремучему, непроходимому, и чем дальше идет, тем дорога лучше становится. Словно деревья перед ним расступаются, а частые кусты раздвигаются. Смотрит назад, руки не просунуть. Смотрит направо, пни да колоды, зайцу косому не проскочить. Смотрит налево, еще хуже того. Девица, честной купец, думает, не придумает, что с ним за чудо свершается. А сам все идет да идет. У него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера. Не слышит он реву зверинного, ни шипения змеиного, ни крику совинного, ни голоса птичьего. Будто около него все повымерло. Вот пришла и темная ночь. Кругом купца хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонько. Вот идет он до полуночи и видит впереди будто зарево и думает:
1: «Видно, лес горит. Так зачем же мне туда идти, на верную смерть неминучую?»
0: Поворотил он назад. Нельзя идти. Направо-налево нельзя идти. Сунулся вперед. Дорога торная.
1: «Дай постою на одном месте. Может, Может, зарево пойдет в другую сторону? Или прочь от меня? Или потухнет совсем?
0: Вот и стоит он, дожидается. Да не тут-то было. Зарево точно к нему навстречу идет. И как будто около него светлее становится. Думал он, думал, и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Чем дальше идет, тем светлее становится. И стало, почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он на поляну широкую, и посредь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский. Весь в огне, в серебре и золоте, и в каменьях самоцветных. Весь горит и светит, даже тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка прекрасная, какой никогда он не слыхивал. Входит он на широкий двор, в ворота широкие, растворенные. Дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланный красным сукном, с перилами позолоченными. Вошел в горницу — нет никого. В другую, в третью — нет никого. В пятую, десятую — нет никого. А убранство везде царское, неслыханное и невиданное. Золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая. Дивится честной купец такому богатству несказанному, а более всего тому, что хозяина нет. Не только хозяина, и прислуги нет, а музыка играет, не умолкая. И подумал он про себя.
1: «Все хорошо, да есть нечего».
0: И вырос перед ним стол, убранный-разубранный. В посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медовые. Сел он за стол без сомнения, напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые. Кушанье такое, что и сказать нельзя, того и гляди, что язык проглотишь. Встал он из-за стола, а поклониться некому, и сказать спасибо за хлеб, за соль тоже. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет, не умолкая. Дивится честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным и любуется, а сам думает.
1: «Хорошо б теперь соснуть да вскрапнуть».
0: И видит, стоит перед ним кровать резная из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными. Пуховик на ней, как гора, лежит из пуха мягкого, лебяжьего. Дивится купец такому чуду новому. Ложится он на высокую кровать, задергивает полог серебряный и видит, что полог тот тонок и мягок, как будто шелковый. Стало в палате темно, точно в сумерки, и музыка играет, будто издали. И подумал он.
1: «Ах, как бы мне дочерей хоть во сне увидать!»
0: И заснул в ту же минуточку. Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а сразу опомниться не может. Всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих. И видел он дочерей своих старших, старшую и среднюю, что они веселым-веселехоньки, а печально одна, дочь меньшая, любимая, что у старшей и средней дочери есть женихи богатые, и что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского. Меньшая же дочь, любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе и радостно, и нерадостно. Встал он со кровати высокой, платье ему все приготовлено, и фонтан воды бьет в чашу хрустальную. Он одевается, умывается, и уж новому чуду не дивится. Чай и кофе на столе стоят, а при них закуска сахарная. Помолившись Богу, он позавтракал и стал опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоваться при свете солнышка красного. Все показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна раскрытые, что вокруг дворца разведены сады диковинные и плодовитые, и цветут цветы красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться. Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, с перилами позолоченными. Сходит прямо в сады зеленые. Гуляет он и любуется. На деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся. От взгляда на них слюнки текут. Цветы растут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные. Птицы летают невиданные, словно по бархату зеленому и пунцовому, золотом и серебром выложенные. Песни поют райские, фонтаны воды бьют высокие, голова запрокидывается, коль глядеть на вышину их приходится. И бегут, и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным. Ходит честной купец, девица, на такие диковинки глаза у него разбежались, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так мало ли, много ли времени, неведомо. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он, на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается. Подходит он к тому цветку, запах от цветка по всему саду точно струя бежит. Затряслись и руки, и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным:
3: «Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая!»
0: И проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту, безо всяких туч, блеснула молния и ударил гром. Инда земля зашаталась под ногами. И вырос, как будто из земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так какое-то чудище. Страшное и мохнатое, и заревел он голосом диким:
4: «Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный любимый цветок? Я хранил его более зеницы ока моего и всякий день утешался на него глядячи. А ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада. Я принял тебя как дорогого гостя и званного, накормил, напоил и спать уложил. А ты вот так заплатил за мое добро? Знай же свою участь горькую. Умереть тебе за свою вину смертью безвременную!»
0: И несчетное число голосов диких со всех сторон завопило:
4: «Умереть тебе за свою вину смертью безвременную!»
0: У честного купца от страха зуб на зуб не попадал. Он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли, лезет к нему сила нечистая и несметная. Все страшилища безобразные. Он упал на колени перед чудищем мохнатым и возговорил голосом жалобным:
3: «Ох ты, господин честной, зверь лесной, чудо морское! Как величать тебя, не знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианской за мою придерзость безвинную! Не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить! А есть у меня три дочери красавицы, хорошие и пригожие! Обещал я им по гостинцу привезти. Старшей дочери самоцветный венец, средней дочери зеркало хрустальное, а меньшой дочери аленький цветочек. какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшой дочери гостинца отыскать не мог. Увидел я такой гостинец у тебя в саду. Аленький цветочек, какого краше нет на белом свете. И подумал я, что такому хозяину, богатому-богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родимым и подари мне цветочек аленький для гостинца моей меньшой, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, сколько потребуешь.
5: Раздался в лесу хохот, словно гром загремел. И возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:
4: «Не надо мне твоей золотой казны, мне свою девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасение. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетною, подарю цветочек аленький. Коли дашь ты мне слово честное купецкое и рукой своей подпишешься, что пришлешь вместо себя одну из дочерей своих, я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, и хочу я получить себе товарища».
6: И упал купец на сырую землю, горючими слезами обливается. То взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, то вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, и оттого кричит истошным голосом. Больно страшен лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивался и слезами обливался. И заговорил он голосом жалобным:
3: «Господин честной, зверь лесной, чудо морское, а как мне быть, коли дочери мои хорошие и пригожие по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги, да насильно прислать. Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно 2 года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю».
6: Возговорил купцу зверь лесной, чудо морское:
4: «Не хочу я невольницы. Пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением. А коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне, не твоя беда. Дам я тебе перстень с руки моей. То наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, в единое мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть 3 дня и 3 ночи».
6: Думал, думал купец думу крепкую и придумал так.
3: «Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чуду морскому».
6: Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было в мыслях. Зверь лесной, чудо морское, и без того его мысли знал. Видя его правду, он и записи с него заручной не взял, а снял со своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора. В ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верную. И привезли они казны и товаров втрое больше прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт. Подскочили дочери из опялиц своих, а вышивали они серебром и золотом платки шелковые. Начали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть. И две старшие сестры лебезят больше младшей сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен, и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого. Меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю:
2: «Мне богатства твои не надобны, богатство дело наживное, а открой ты мне свое горе сердешное».
6: И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим:
3: «Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое в четверо. А есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтра я. А сегодня будем веселитесь».
6: Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные. Доставал он старшей дочери золотой венец, золото аравийского, что на огне не горит, в воде не ржавеет и украшен каменьями самоцветными. Достает гостинец средней дочери зеркало хрусталя восточного. Достает гостинец меньшой дочери золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости с ума сошли, унесли свои гостинцы в терема высокие, и там на просторе ими досыта потешалися. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. И говорит ей отец:
3: «Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краша его нет на белом свете».
6: Взяла дочь меньшая цветочек аленький, будто нехотя, целует руки отчие, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие. Попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти бранные, за явства сахарные, за питья медовые. Стали есть, пить, прохлаждаться, ласковыми речами утешаться. Вечером гости понаехали, и стал дом у купца полнёхонек дорогих гостей, сородников, угодников да прихлебателей. До полуночи беседа продолжалась, и таков был вечерний пир, каких честной купец у себя в дому не видывал. И откуда что бралось, не мог догадаться он. Да и все дивились и посуде золотой серебряной, и кушаньем диковинным, каких никогда в доме не видели. Заутро позвал к себе купец старшую дочь. Рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалась и говорит:
2: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».
6: Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю. Рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, Хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому? Средняя дочь наотрез отказалась и говорит:
2: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».
6: Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все от слова до слова. И не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала:
2: «Благослови меня, государь мой, батюшка родимый. Я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя».
6: Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь любимую и говорит ей таковые слова:
3: «Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве великом. Да где тот дворец? Никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыгучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видя и ласковых речей твоих не слыша? Расстаюсь я с тобой навеки вечной, будто тебя живую в землю хороню».
6: И говорит отцу дочь меньшая, любимая:
2: «Не плачь, не тоскуй, государь мой, батюшка родимый. Житье мое будет богатое, привольное. Звери лесного, чуда морского я не испугаюсь. Буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую. А может, он надо мной и сжалится? Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую. Может, Бог даст, я и вернусь к тебе».
6: Плачет, рыдает честной купец, словами этими не утешается. Прибегают сестры старшие, большая и средняя. Подняли плач по всему дому. Больно им жалко меньшой сестры любимой. А меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает, и в дальний путь неведомый собирается. Прошел третий день и третья ночь. Пришла пора расставаться честному купцу с дочерью меньшою, любимую. Он целует ее, горючими слезами обливается и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского, из ларца кованого. Надевает перстень на правый мизинец меньшой, любимой дочери, и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками. Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, в палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота со ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытым золотой простынью. Словно она и с места не сходила, словно она целый век тут жила, словно легла почивать, да проснулась. Заиграла музыка прекрасная, какой она отродясь не слышала. Встала она со постели пуховой и видит, что все пожитки раскладены и расставлены на столах зеленых, малахита медного, и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоит. И что в той палате много добра всякого. Есть на чем посидеть, полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И одна стена вся зеркальная, а другая стена золоченная, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами вся разубранная. И подумала она:
2: Должно быть, это моя опочивальня.
0: Захотелось ей смотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его высокие палаты. И ходила она немало времени, на все диковинки любуясь. Одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченного любимый цветочек аленький. Сошла она в зеленые сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонились. Выше забили фонтаны воды, и громче зашумели ключи родниковые. И нашла она то место высокое, на котором сорвал честной купец цветочек аленький. И вынула она цветочек из кувшина золоченного и хотела посадить на место прежнее. Но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего. Подивилась она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному, и пошла назад в палаты свои дворцовые. И в одной из них стоит стол накрыт. И только она подумала:
2: «Видно, зверь лесной чудо морское на меня не гневается, и будет он ко мне, господин, милостивый».
0: Как на белой мраморной стене появились словеса огненные:
4: «Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою».
0: Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И пришло ей в голову написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, как видит она, перед нею бумага лежит и золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным:
2: «Не плачьте обо мне, не горюйте. Я живу во дворце у зверя лесного, чудо морского, как королевишна. Самого его не вижу и не слышу. А пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными. И знает он все, что у меня на уме, и в ту же минуту все исполняет. И не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей».
0: Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего. На столе явились яства сахарные, питьями медвенные, вся посуда из золота червонного. Села она за стол веселехонько, хотя сроду не обедала одна денешенька. Ела она, пила, прохлаждалась, музыку и забавлялась. После обеда она опочивать легла. Заиграла музыка потише и подальше, чтоб ей спать не мешать. После сна встала она веселешенько и пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обойти и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялись, а спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив время немалое, вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие. И видит она, стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные и питья медвяные, и все отменные. После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене слова огненные. И видит она на той же стене опять надпись горящую:
4: «Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощеньем и прислугою?»
0: И сказала голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная:
2: «Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я против воли твоей никогда ничего не сделаю. благодарю тебя за все твое угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете. То и как же мне довольную не быть? Я отродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду. Только и боюсь я почивать одна. Во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой.
0: Появились на стене слова огненные.
4: Не бойся, моя госпожа прекрасная. Не будешь ты почивать одна. Дожидается тебя твоя девушка сенная, верная и любимая. И много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь. И все они вместе со мною берегут тебя и день, и ночь. Не дадим мы на тебя ветру дуть, не дадим и пылинки сесть.
0: И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купеческая, красавица писаная, и видит. Стоит у кровати ее девушка сенная, верная и любимая. И стоит она чуть от страха жива. И обрадовалась она госпоже своей, и целует она ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей также рада. Принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про всю свою прислугу девичью. После того принялась сама рассказывать, что с нею за это время приключилось. Так и не спали они до белой зари. Так и стала жить да поживать молодая дочь купеческая, красавица писаная. Всякий день ей готовы были наряды новые, богатые, и убранства такие, что цены им нет. Ни в сказке сказать, ни пером написать. Всякий день угощения и веселья новые, отменные. Катание, гуляние с музыкою, на колесницах без коней и упряжи по темным лесам. А те леса перед ней расступались и дорогу давали широкую, широкую и гладкую. И стала она рукоделиями заниматься, рукоделиями девичьими, вышивать платки серебром и золотом и делать бахромы частым жемчугом. Стала посылать подарки батюшке родимому, а самый богатый платок подарила своему хозяину ласковому, лесному зверю, чуду морскому. Стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словами огненными. Мало ли, много ли того времени прошло, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купеческая, красавица писаная. Ничему она уже не дивится, ничего не пугается. Служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, музыку играют и все ее повеления исполняют. И возлюбила она своего господина милостивого день ото дня, и видела она, что недаром зовет ее госпожой своей, и что любит он ее пуще самого себя. И захотелось ей его голоса послушать, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая слов огненных. Стала она его о том молить и просить, да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается. Упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть. И написал он ей в последний раз на стене беломраморной словами огненными:
4: «Приходи сегодня в зеленый сад, сядь в свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так: говори со мной, мой верный раб».
0: И немного времени спустя побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, в сады зеленые.
6: вошла в беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и села на скамью парчевую. И говорит она, задыхаясь, ибо бьется сердечко у ней, как у пташки пойманной.
2: «Не бойся ты, господин мой добрый, ласковый, испугать меня своим голосом. После всех твоих милостей не убоюсь я и рева звериного. Говори со мной и не бойся ничего».
6: И услышала она, будто кто-то вздохнул за беседкой. И раздался голос страшный, дикий, язычный, хриплый и сиплый. Да и то говорил он еще в полголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услыхав голос зверя лесного, чуда морского. Только со страхом со своим совладала, и виду, что испугалась, не показала. И скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные, стала слушать она и заслушалась. И стало у ней на сердце радостно. С той поры, с того времечка, пошли у них разговоры, почитай, целый день. В зеленом саду на гуляниях, в темных лесах на катаниях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писаная:
2: «Здесь ли ты, мой добрый любимый господин?»
6: Отвечает лесной зверь, чудо морское:
4: «Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг».
6: И не пугается она его голоса дикого и страшного, и идут у них речи ласковые, и конца им нет. Прошло мало ли, много ли времени, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чудо морское. И стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашался, испугать ее опасался. Да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Не только люди, звери дикие его устрашались и в свои берлоги разбегались. И говорит зверь лесной, чудо морское, такие слова:
4: «Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. Голосу моему привыкла ты. Мы живем с тобой в дружбе, в согласии друг с другом. Почитай, не разлучаемся».

0: еще не испугается, и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему:
1: «Если ты стар человек, будь мне дедушка. Если средних лет, будь мне дядюшка. Если же молод ты, будь мне названный брат. И пока я жива, будь мне сердечный друг».
0: Долго-долго лесной зверь чудо морское не поддавался на такие слова. Да не мог просьбам и слезам своей красавицы он противиться. И сказал наконец:
2: «Не могу я тебе противиться по той причине, что люблю тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастье и умру смертью безвременной. Приходи в зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: покажись мне, верный друг, и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет невмоготу тебе больше у меня оставаться, не хочу я твоей неволи и муки вечной. Ты найдешь в спальне своей, у себя под подушкой, мой золотой перстень. Надень его на правый мизинец, и очутишься ты у батюшки родимого. И ничего обо мне никогда не услышишь».
0: Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. Не мешкая ни минуточки, пошла она во зеленый сад дожидаться часу названного. И когда пришли сумерки серые, спустилась за лес солнышко красное. Проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг». И показался ей издали зверь лесной, чудо морское. Он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах. И не взвидела света молодая дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Страшен был зверь лесной, чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди, сзади горбы великие, верблюжие. Весь мохнатый отверху донису, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза большие, совинные. Опамятовалась молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным:
2: «Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная! Не видать мне больше твоего лица распрекрасного! Не захочешь ты меня даже слышать, и пришло мне время умереть смертью безвременной».
0: И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила голосом твердым:
1: «Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый. Не испугаюсь я больше твоего вида страшного. Не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей. Покажись мне теперь же в своем виде давешнем. Я только в первый раз испугалась».
0: Показался ей лесной зверь чудо морское в своем виде страшном, противном, безобразном. Только близко подойти к ней не осмелился, сколько она не звала его. Гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние, ласковые и разумные,

0: любого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного. И хотя сначала, разглядя его, испугалась, а виду не показала. И скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего. День-деньской они не разлучались, за обедом и ужином явствами сахарными насыщались, питьями медовыми прохлаждались, гуляли по зеленым садам, без коней катались по темным лесам. И прошло тому немало времени. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделось во сне молодой купеческой дочери, что батюшка ее нездоров лежит. И пала на нее тоска неизбывная, и увидал ее в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское. И сильно закручинился, и стал спрашивать, отчего она в тоске и в слезах. Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И сказал ей зверь лесной, чудо морское.
1: «И зачем тебе мое позволение? Золотой перстень мой у тебя лежит. Надень его на правый мизинец и очутишься в доме у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься. А вот только что я скажу тебе. Коли ты ровно через 3 дня и 3 ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете. И умру я тою же минутою по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу».
0: Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно за 3 дня и 3 ночи вернется в палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золотой перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных. Набежала к ней прислуга дворовая, подняли шум и крик. Прибежали сестрицы любезные, и, увидевши ее, диву дались красоте ее девичьей и ее наряду царскому. Подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому. А батюшка нездоров лежал, нездоров и нерадостен. День и ночь ее вспоминал он, горючими слезами обливался. И ожил он от радости, увидев свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую. И удивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому. Долго они целовались, миловались, да ласковыми речами утешались. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрам старшим про свое житье-бытье у зверя лесного, чудо морского, все от слова до слова, никакой крохи не скрывая. И развеселился честной купец ее житью богатому, царскому, королевскому, и удивился, как это она привыкла смотреть на своего хозяина страшного, ибо сам он, об нем вспоминая, от страха дрожал. Сестрам же старшим, слушавшим про богатство несметной меньшей сестры и про власть ее царскую над своим господином, словно над рабом своим, очень завистно стало. День проходит, как единый час, другой день проходит, как минуточка. А на третий день стали уговаривать меньшую сестру сестры старшие, чтобы не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому.
2: «Пусть околеет, туда и дорога ему».
0: И прогневалась на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им:
3: «Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную, заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание».
0: И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за 1 час воротилась она к зверю лесному, чуду морскому. Дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сестрам-то в досаду было, и задумали они дело хитрое и недоброе. Взяли они, да все часы в доме на час назад переставили. И не ведал того честной купец и вся его прислуга. И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить. И смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, а все рано ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о том о сем расспрашивают, да задерживают. Однако сердце ее не вытерпело. Простилась дочь меньшая, любимая, красавица писанная, со честным купцом, батюшкой родимым. Приняла от него благословление родительское. Простилась с сестрами старшими, любезными, с прислугою верную, челядью дворовой. И не дождавшись единой минуточки до часа назначенного, надела золотой перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном. Во палатах высоких звери лесного, чудо морского. И закричала она громким голосом:
3: «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного, на целый час и одну минуточку».
0: Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла мертвая. В зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купеческой дочери, красавицы писаной, почуяла она недоброе. Обежала она палаты высокие и сады зеленые и все звала громким голосом своего хозяина доброго. Нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький. И видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, ее дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихонечку дочь купецкая, красавица писаная. Он не слышал. Принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую и видит, что зверь лесной, чудо морское, без дыхания, мертв лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые. Пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом:
3: «Ты встань! Пробудись, мой сердешный друг! Я люблю тебя, как жениха желанного!»
0: И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон. Ударила громова стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени лежала она без памяти, не ведаю. Только очнувшись, видит она себя в палате высокой, беломраморной. Сидит она на золотом престоле с окаменьями драгоценными и обнимает ее принц молодой, красавец писанный. На голове его корона царская. Перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая. Все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорит к ней молодой принц, красавец писанный, на голове с короною царскую:
4: «Полюбила ты меня, краснодевица ненаглядная, за мою добрую душу и любовь к тебе в образе чудища безобразного. Полюби же меня теперь в образе человеческом. Будь моей невестой желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, и украла меня малолетнего, обратила меня в чудище страшное, и наложила она заклятие, чтобы жить мне в виде безобразном, противном и страшном для человека и для всякой твари Божией, пока не найдется краснодевица, что полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законною. И тогда колдовство все закончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я страшилищем и пугалом ровно 30 лет. И завлекал я в мой дворец заколдованный 11 девиц красных. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты была 12-я, и ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную. И будешь ты зато женой короля славного, королевою в царстве могучем.
0: Тогда все тому подивились, свита до земли преклонились. Честный купец дал свое благословление дочери меньшой любимой и молодому принцу-королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистные, и все слуги верные, и бояре великие, и кавалеры ратные. И немало немедля принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сам там был, мед пиво пил, по усам текло, да в рот не попало.
1: Сказка ФМ. Дурак и береза. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик. У него было 3 сына, 2 умных, 3 дурак. Помер старик, сыновья разделили имение по жребию, умным досталось много всякого добра, а дураку один бык, и тот худой. Пришла ярмарка. Умные братья собираются на торг ехать. Дурак увидал и говорит: «И я, братцы, поведу своего быка продавать». Зацепил быка веревкою за рога и повел в город. Случилось ему идти лесом, а в лесу стояла старая сухая береза. Ветер подует, и береза заскрипит. «По что береза скрипит?» — думает дурак. «Уж не торгует ли моего быка?» «Ну, — говорит, — коли хочешь покупать, так покупай, я не прочь продать. Бык 20 рублев стоит, меньше взять нельзя, вынимай-ка деньги». Береза ничего ему не отвечает, только скрипит. А дураку чудится, что она быка в долг просит. «Изволь, я подожду до завтрева». Привязал быка к березе, распрощался с нею и пошел домой. Вот приехали умные братья и стали спрашивать: «Ну что, дурак, продал быка?»
5: «Продал».
1: «Задорого? За 20 рублев».
4: «А деньги где?»
1: «Денег еще не получал. Сказано завтра приходить». «Эх ты, простота!» На другой день поутру встал дурак, снарядился и пошел к березе за деньгами. Приходит в лес, стоит береза, от ветру качается, а быка нету. Ночью волки съели.
5: «Ну, земляк, подавай деньги, ты сам обещал, что сегодня заплатишь».
1: Ветер подул, береза заскрипела, а дурак говорит: «Ишь ты какой неверный, вчера сказывал, завтра отдам, а нонче тоже сулишь. Так и быть, подожду еще один день, а уж больше не стану, мне самому деньги надобны». Воротился домой. Братья опять к нему пристают: «Что, получил деньги?»
5: «Нет, братцы, пришлось еще денек подождать».
1: «Да кому ты продал?»
5: «Сухой березе в лесу».
1: «Экой дурак!» На третий день взял дурак топор и отправился в лес.
5: приходит и требует денег. Береза скрипит да скрипит. Нет, земляк, коли все будешь завтраками подчивать, так с тебя никогда не получишь. Я шутить-то не люблю, живо с тобой разделаюсь. Как хватит ее топором, так щепки и посыпались во все стороны. В той березе было дупло, а в том дупле разбойники спрятали полный котел золота. Распалось дерево надвое, и увидал дурак чистое золото. Нагреб целую полу и потащил домой, принес и показывает братьям. «Где ты, дурак, добыл столько? Земляк за быка отдал. Да тут еще не сполна все, чай половины домой не притащил. Пойдемте-ка, братцы, забирать остальное». Пошли в лес, забрали деньги и несут домой. «Смотри ж, дурак, — говорят умные братья, — никому не сказывай, что у нас столько золота. Небось, не скажу». Вдруг попадается им навстречу дьячок. «Что вы, ребята, из лесу тащите?» Умные говорят: «Грибы». А дурак поперечит: «Врут они, мы деньги несем, вот посмотри». Дьячок так и ахнул, бросился к золоту и давай хватать пригоршнями да в карман совать. Дурак рассердился, ударил его топором и убил до смерти. «Эх, дурак, что ты наделал?» — закричали братья. «Сам пропадешь и нас загубишь. Куда теперь мертвое тело девать?» Думали-думали и стащили его в пустой погреб. Да там и бросили. Поздно вечером говорит старший брат среднему: «Дело-то выходит неладно. Как станут про дичка разыскивать? Ведь дурак все расскажет. Давай-ка убьем козла, да схороним в погребе, а мертвое тело зароем в ином месте». Дождали они глухой ночи, убили козла и бросили в погреб. А дьячка снесли в иное место и зарыли в землю. Прошло несколько дней. Стали про дьячка везде разыскивать, у всех спрашивать. Дурак и отозвался: «На что он вам?» «А на медне я его топором убил, а братья на погреб снесли». Тотчас ухватились за дурака: «Веди, показывай». Дурак полез в погреб, достал козлиную голову и спрашивает: «Ваш дьячок черный?» «Черный». «И с бородою?» «Да, и с бородою». «И рога есть?» «Какие там рога, дурак?» «А вот смотрите». И выбросил голову. Люди смотрят, как есть козел. Плюнули дураку в глаза и разошлись по домам. Сказки конец, а мне меду корец.
6: Сказка ФМ. Про Катю. Жила-поживала в одном селе девушка. Катей звали. И она очень любила жениха своего. А родители ее ему не отдавали. Хотели за другого замуж отдать. Ну и ушел он в город. Да в городу и помер. Ну а Катя все плачет, все плачет. Он с ума у нее не идет. Вот она раз сидит у окошечка, придет, а сама плачет. Вдруг в окошечко стук-стук. «Кто там?» «Открой, Катя, я твой жених». Открыла она, а там он стоит, и Саня около него, и конь дрожит, из глаз огонь горит. «Едешь ли, Катя, со мной?» «Еду». «Ну, собирайся». Она взяла холст, большущий кусок у нее был, положила в сундучок, шубку одела и вышла. Посадила на ее в саночки и поехали. Конь бежит, земля дрожит, огненным глазом по дороге светит. Месяц по небу ходит, он ее целует, обнимает, а губы холодные. Она и догадалась, что это покойник, а виду не подает. Он и запел. «Месяц светит, ветер воет. Девушка, девушка, боишься меня?» «Нет, — говорит, — не боюсь. А куда там не боюсь? Еле губы-то унимает, дрожит вся. Он и вдруг горять. «Месяц светит, ветер воет. Катенька, Катенька, не боишься меня?» «Нет, — говорит, — не боюсь». Он и в третий раз. «Месяц светит, ветер воет. Девушка, Катенька, не боишься ли меня?» «Нет, — говорит, — не боюсь». Тут они до погоста доехали. Он ей руку подал. Сошла она с саней, и конь пропал. Она спрашивает: «Где твой дом?» А он отвечает: «Вот мой дом». Тут могила раскрылась. Он и говорит: «Ложись в могилу». А она ему: «Погоди, погоди, иди ты вперед, приданное принимай». Он в могилу и соскочил. Она: «Давай ему все по одному выдавать. Кофточку, юбку, рубахи, платки». Глядит, последняя рубаха осталась, а до рассвета еще далеко. А она: «Давай рубаху на лоскуты рвать». Рвала-рвала, дым удавала. Глядь, последний лоскуток остался, а до рассвета еще далеко. А он из могилы: «Ложись, иди». А она ему: «Стой, стой, ты раньше холст принимай. Я буду подавать, а ты аршином мерей, много ли?» Она ему конец холста дала, да малюсенькую щепочку. Он этой щепочкой меряет, досчитает. «Раз аршин, да и два аршин». А она край холста за березу завязала, да бежать. Бежит по погосту, а из всех могил ей руки тянут. Все ладят за ноги схватить. Выбежала она за ограду, слышит, мертвец вслед бежит, догоняет. Тут стояла с краю дороги изба. Катя в избу вбежала, двери приперла. Видит, лежит на столе покойник. До краюха хлеба, а под лавкой петух сидит. Схватила Катя петуха до краюху хлеба и за печь. Стал покойник двери грызть. Грыз-грыз, дыру прогрыз. Голову высунул, дала Катя петуху хлеба. «Запой, петушок». А петух не поет. Мертвец двери грыз-грыз, большую дыру выгрыз, плечи выпятил. Дает Катя хлеба петуху: «Запой, петушок». Не поет петух, а уж мертвец в избу влез. Тут соскочил покойник, что на столе лежал, и давай они грызться. Грызлись, грызлись, жених Кате надоливает. Упал покойник на пол, а мертвец к Кате бросился. А тут вдруг первый луч солнца в окошко пробился, петух и запел. Тут мертвец на пол упал, Катя через него перескочила и домой побежала. Созвала народ, покойников отпели и похоронили. А Катя в скорости за хорошего человека вышла замуж, и стали жить душа в душу.
7: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе по прозванию Сизеппе.

Однажды ему попалось под руку полено. Обыкновенное полено для топки очага в зимнее время.

0: что-нибудь вроде ножки для стола.
1: Джузеппе надел очки, обмотанные бечевкой, так как они тоже были очень старые. Повертел в руке полено и начал его...

0: начал тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал.
1: Ой, ой, ой, потише, потише, пожалуйста.
0: Джузеппе сдвинул очки на кончик носа, стал оглядывать мастерскую. Никого. Он заглянул под верстак. Никого. Он посмотрел в корзине со стружками. Никого. Он высунул голову за дверь. Никого на улице.
2: Ой, неужели мне почудилось, подумал Джузеппе. Кто бы это мог пищать?
0: Он опять взял топорик и опять только ударил по полену.
1: Ой, ой, больно же. Больно же, говорю.
0: На этот раз Джузеппе испугался не на шутку. У него даже вспотели очки. Он осмотрел все углы в комнате, залез даже в очаг и, свернув голову, долго смотрел в трубу. Нет никого.
2: Может быть, я выпил чего-нибудь неподходящего, и у меня звенит в ушах, размышлял про себя Джузеппе. Нет, сегодня он ничего неподходящего не пил. Немного успокоясь, Джузеппе взял рубанок, стукнул молотком по задней его части, чтобы в меру не слишком много, не слишком мало вылезло лезвие, положил полено на верстак и только повел стружку.
1: Ой, ой, ой, слушайте, чего вы сиплетесь?
0: Джузеппе уронил рубанок, попятился, попятился и сел прямо на пол.
1: Неплохая здесь полена.
2: Ой, что это?
1: Хорошая.
2: Кто это?
1: Из нее можно смастерить что-нибудь вроде ножки для стола.
0: Он догадался, что тоненький голосок шел изнутри полена. В это время к Джузеппе зашел его старинный приятель, шарманщик по имени Карло. Когда-то Карло в широкополой шляпе ходил с прекрасной шарманкой по городам и пением, и музыкой добывал себе на хлеб. Сейчас Карло был уже стар и болен, и шарманка его давно сломалась.
3: «Здравствуй, Джузеппе!» — сказал он, зайдя в мастерскую. «Что это ты сидишь на полу?»
2: «А я, видишь ли, потерял маленький винтик», ответил Джузеппе и покосился на полено. «Ну а как ты живешь, старина?»
3: «Плохо», ответил Карло. «Все думаю, чем бы мне заработать на хлеб. Хоть бы ты мне помог, посоветовал бы что-нибудь».
2: «Чего проще? Видишь, вон оно лежит на верстаке, полено. Превосходное полено. Возьми-ка ты это полено, Карло, и отнеси домой».
3: Ответил Карло. «А что ж дальше-то? Ну, принесу я домой полено, а у меня даже и очага в каморке нет».
2: «Я тебе дело говорю, Карло, а ты возьми ножик, вырежь из этого полена куклу, научи ее говорить всякие смешные слова, петь и танцевать, да и носи по дворам. Заработаешь на кусок хлеба и на стаканчик вина».
1: «Браво! Браво! Прекрасно придумано, сизый нос!»
0: Джузеппе опять затрясся от страха, а Карло удивленно оглядывался, откуда голос.
3: «Ну, спасибо, Джузеппе, что посоветовал. Давай, пожалуй, твое полено».
0: Тогда Джузеппе схватил полено и поскорее сунул его другу. Карло взял полено под мышку и пошел домой.
2: «До свидания, Карло».

0: Карло жил в каморке под лестницей, где у него ничего не было, кроме красивого очага в стене против двери. Но красивый очаг и огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, были не настоящие. Они были нарисованы на куске старого холста. Карло вошел в каморку, сел на единственный стул у безногого стола и, повертев так и эдак полено, начал ножом вырезывать из него куклу. «Как бы мне ее назвать?» — раздумывал Карло. «Назову-ка я ее Буратино. Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство, всех их звали Буратино. Отец Буратино, мать Буратино, дети тоже Буратино. Все они жили весело и беспечно». Первым делом он вырезал на полене волосы, потом лоб, потом глаза. Вдруг глаза сами раскрылись и уставились на него. Карло и виду не подал, что испугался, только ласково спросил: «Деревянные глазки, почему вы так странно смотрите на меня?» Но кукла молчала. Должно быть, потому что у нее еще не было рта. Карло выстругал щеки, потом выстругал нос. Обыкновенный. Вдруг нос сам начал вытягиваться, расти, и получился такой длинный, такой острый нос, что Карло даже крякнул. «Ох, нехорошо. Длинен». Он начал срезать у носа кончик, не тут-то было. Нос вертелся, вывертывался, да так и остался длинным-длинным, любопытным острым носом. Карло принялся за рот. Но только успел вырезать губы, рот сразу открылся. И высунулся из него, дразнясь, узенький красный язык.
1: «Это очень хорошо, даже очень хорошо. Был поленом старого мальчишкой, замечательным парнишкой».
0: Карло уже не обращал внимания на эти проделки. Продолжал строгать, вырезывать, ковырять. Сделал кукле подбородок, шею, плечи, туловище, руки. Но едва окончил выстругивать последний пальчик, Буратино начал колотить кулачками Карло по лысине, щипаться и щекотаться.
2: «Послушай, — сказал Карло строго, — ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что же дальше-то будет, а?» И он строго поглядел на Буратино.
0: И Буратино круглыми глазами, как мышь, глядел на папу Карло.
2: Карло сделал ему из лучинок длинные ноги с большими ступнями. На этом, окончив работу, поставил деревянного мальчишку на пол, чтобы научить ходить.
0: Буратино покачался, покачался на тоненьких ножках. Шагнул раз, шагнул другой. Скок, скок прямо к двери, через порог и на улицу.
2: Карло, беспокоясь, пошел за ним. «Эй, плутишка, вернись!»
0: «Куда там?» Буратино бежал по улице, как заяц. Только деревянные подошвы его туки-тук, туки-тук постукивали по камням.
2: «Держите! Держите его!» — кричал Карло.
0: Прохожие смеялись, показывая пальцами на бегущего Буратино. На перекрестке стоял огромный полицейский с закрученными усами и в треугольной шляпе. Увидев бегущего деревянного человечка, он широко расставил ноги, загородив ими всю улицу. «Держите его!» Буратино хотел проскочить у него между ног, но полицейский схватил его за нос и держал так, покуда не подоспел папа Карло.
2: «Ну, погодишь ты, я с тобой уже расправлюсь», запыхавшись, проговорил Карло и хотел засунуть Буратино в карман куртки. Но Буратино совсем не хотелось в такой веселый день при всем народе торчать ногами кверху из кармана куртки. Он ловко вывернулся, шлепнулся на мостовую и притворился мертвым.
3: «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» — сказал полицейский. «Дело, кажется, скверное!»
0: Стали собираться прохожие. Глядя на лежащего Буратино, они качали головами. Бедняжка, должно быть с голоду.
4: Карло его до смерти заколотил. Этот старый шарманщик только притворяется хорошим человеком. Он дурной, он злой человек. Я его давно знаю. В полицию.
5: В полицию. Немедленно в полицию.
0: Услышав все это, усатый полицейский схватил несчастного Карла за воротник и потащил в полицейское отделение.
2: Карло пылил башмаками и громко стонал. «Ох, на горе себе я сделал деревянного мальчишку!»
0: Когда улица опустела, Буратино поднял нос, огляделся и в припрыжку побежал домой.
1: «Это очень хорошо, даже очень хорошо. Был поленом, стал мальчишкой, замечательным парнишкой. Далеко бежит дорога, впереди забот и много. Это очень хорошо, даже очень хорошо».
0: Прибежав в каморку под лестницей, Буратино шлепнулся на пол около ножки стула.
1: «Ух, что бы еще такое придумать?»
0: Не нужно забывать, что Буратино шел всего первый день от рождения. Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. В это время послышалось... Буратино завертел головой, оглядывая каморку. Буратино увидел существо, немножко похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало. Глядело выпуклыми, как из стекла, радужными глазами и шевелила усиками.
1: «Эй, ты! Кто ты такой?»
0: «Я говорящий сверчок», ответило существо. «Живу в этой комнате больше 100 лет.
1: Здесь я хозяин. Убирайся отсюда!»
0: «Хорошо, я уйду, хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил 100 лет. Но прежде чем я уйду, выслушай полезный совет».
1: «Очень мне нужны советы старого сверчка».
0: «Ах, Буратино, Буратино, брось баловство, слушайся Карла, без дела не убегай из дому и завтра же начни ходить в школу. Вот мой совет, иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой мухи».
1: «Почему?»
0: «А вот ты увидишь почему».
1: «Ах ты, столетняя букашка, таракашка! больше всего на свете. Я люблю страшные приключения. Завтра чуть свет убегу из дому. Лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек. Я еще не то придумаю.
0: Жаль мне тебя, жаль, Буратино, прольешь ты горькие слезы.
1: Ха, почему?
0: Потому что у тебя глупая деревянная голова.
4: Тогда Буратино вскочил на стул, со стула на стол, схватил молоток и запустил его в голову говорящему сверчку.
0: Старый умный сверчок тяжело вздохнул, пошевелил усами и уполз за очаг навсегда из этой комнаты.
4: После случая с говорящим сверчком в каморке под лестницей стало совсем скучно. День тянулся и тянулся. В животе у Буратино тоже было скучновато.
1: Ах, как скучно. Очень скучно одному. Это очень хорошо. Даже очень хорошо.
0: Он закрыл глаза и вдруг увидел жареную курицу на тарелке. Живо открыл глаза, курица на тарелке исчезла.
1: Ах, как скучно. Очень скучно одному. Это очень хорошо, даже очень хорошо.
0: Он опять закрыл глаза, увидел тарелку с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Открыл глаза, нет тарелки с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Тогда Буратино догадался, что ему ужасно хочется есть. Буратино пошел шарить по всем углам, не найдется ли корочки хлебца или куриной косточки, обглоданной кошкой. Ах, ничего. Ничего-то не было у бедного Карла запасено на ужин.
1: Ой, ой-ой-ой-ой-ой, как есть хочу.
0: День, наконец, кончил тянуться. В комнате стало сумеречно. Буратино сидел и от голоду потихоньку икал. Он увидел из-под лестницы, из-под пола показалась толстая голова. Высунулась, понюхала и вылезло серое животное на низких лапах. Не спеша оно полезло к корзине со стружками, влезло туда, нюхая и шаря, сердито зашуршало стружками. Потом оно вылезло из корзины и подошло к Буратино, понюхало его, крутя черным носом с четырьмя длинными волосками с каждой стороны. От Буратино съестным не пахло. Серое животное пошло мимо, таща за собой длинный тонкий хвост. Ну, как его было не схватить за хвост? Буратино сейчас же схватил. Это оказалась старая злая крыса Шушара. С испуга крыса как тень кинулась была под лестницу, волоча Буратино, но увидела, что это всего-навсего деревянный мальчишка. Обернулась и с бешеной злобой набросилась, чтобы перегрызть ему горло. Теперь уж Буратино испугался. Отпустил холодный крысиный хвост и спрыгнул на стул. Крыса за ним. Он со стула перескочил на подоконник. Крыса за ним. С подоконника он через всю каморку перелетел на стол. Крыса за ним. И тут на столе она схватила Буратино за горло, повалила, держа его в зубах, соскочила на пол и поволокла под лестницу в подполье.
1: Папа Карло! Папа Карло!
2: Я здесь, малыш!
0: Дверь распахнулась, вошел папа Карло, стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу. Шушера выпустила деревянного мальчишку, скрипнула зубами и скрылась.
1: Ой, ой, папа Карло, папа Карло.
2: Вот, вот до чего доводит баловство, проворчал папа Карло, поднимая с пола Буратино.
0: Он посмотрел, все ли у него цело, посадил его на колено, вынул из кармана луковку, очистил.
2: На, ешь.
0: Буратино вонзил голодные зубы в луковицу и съел ее, хрустя и причмокивая. После этого он стал тереться головой об щетинистую щеку папы Карло.
1: Папа Карло! Я буду умненькой, благоразумненькой, папа Карло. Говорящий сверчок велел мне ходить в школу.
2: Славно придумано, малыш.
1: Папа Карло, но ведь я голенькой, деревянненькой. Мальчишки в школе меня засмеют.
2: Ты прав, малыш.
0: Папа Карло зажег лампу, взял ножницы, клей и обрывки цветной бумаги, вырезал и склеил курточку из коричневой бумаги и ярко-зеленые штанишки, смастерил туфли из старого голенища и шапочку колпачком с кисточкой из старого носка. Все это надел на Буратино.
2: Носи на здоровье.
1: Папа Карло, а как же я пойду в школу без азбуки?
2: Ты прав, малыш.
0: Папа Карло почесал в затылке, накинул на плечи свою единственную старую куртку и пошел на улицу. Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными картинками.
2: Вот тебе азбука. Учись на здоровье.
1: Папа Карло, а где твоя куртка?
2: Куртку-то я продал. Ничего, обойдусь и так. Только ты живи на здоровье.
0: Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло.
1: Выучусь, вырасту, куплю тебе 1000 новых курток. Папа Карло, милый, добрый папа Карло.
0: Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без баловства, как научил его говорящий сверчок.
2: Да, да, мой мальчик, мой славный деревянный мальчик. Мальчик деревянный скачет постоянно, он и непоседливый, он и надоедливый.

0: хочу буратино, нос ужасно длинный, длинный.
1: Будет он и умный, и благоразумный, все как по.

0: очень хорошо, даже очень хорошо.
1: Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и в припрыжку побежал в школу. Чем ближе он подходил к школе, тем громче, неподалеку, на берегу Средиземного моря, играла веселая музыка. В школу нужно поворачивать направо, музыка слышалась налево. Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю. Школа же, никуда же, не уйдет же, подумал Буратино. Я только взгляну, послушаю и бегом в школу. Что есть духу, он пустился бежать к морю. Он увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами, хлопающими от морского ветра. Около входа стояла большая толпа. Мальчики, девочки, солдаты, продавцы лимонада, кормилицы с младенцами, почтальоны, пожарные. Все-все читали большую афишу. Кукольный театр! Только одно представление! Торопитесь, торопитесь, торопитесь! Внизу балагана полная улыбающаяся тетя продавала билеты. Наверху балагана, приплясывая, играли и зазывали зрителей четыре музыканта.
2: К нам,
3: к нам,
2: к нам,
3: к нам,
2: скорей,
3: к нам,
2: к нам,
3: мы скоро начнем,
2: мы начнем. К нам,
3: к нам,
2: к нам,
3: скорей,
2: к нам,
3: к нам, мы скоро начнем,
2: мы начнем.
3: К нам все скорее, к нам скорей, скоро мы начнем,
2: мы начнем.
3: К нам все скорее, к нам скорей,
2: мы начнем.
1: Буратино дернул за рукав одного мальчишку.
4: Мальчик, мальчик, скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет?
5: 4 сольда, деревянный человечек.
4: Ой, ой, понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек. Вы не можете мне дать взаймы 4 сольда?
5: Ого, нашел дурака.
4: Ой, мальчик, мне ужасно хочется посмотреть.

0: Мы начнем.
1: У Буратино даже похолодел нос. Так ему хотелось попасть в кукольный театр.
2: Мальчик, в таком случае купите, пожалуйста, за 4 сольда мою чудную азбуку.
3: С картинками?
2: С чудными картинками и большими-большими буквами.
3: Давай, пожалуй.
1: Мальчик нехотя взял азбуку и отсчитал 4 сольда. Буратино подбежал к полной улыбающейся тете.
2: Тетенька, пожалуйста, дайте мне в самом первом ряду билет на единственное представление кукольного театра.
1: Буратино сел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес. 3 раза ударили в колокол, и занавес поднялся.

0: На маленькой сцене справа и слева стояли картонные деревья. Над ними висел фонарь в виде луны и отражался в кусочке зеркала, на котором плавали два лебедя, сделанные из ваты с золотыми носами. Из-за картонового дерева появился маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами. Его лицо было обсыпано пудрой, белой, как зубной порошок. Он поклонился почтеннейшей публике и сказал грустно:
1: «Здравствуйте, меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами» или «33 подзатыльника». Это очень смешная комедия. Меня, увы, зовут Пьеро.

нравятся мне толчки, щипки, удары, кулаки. Можно от смеха умереть. По горло я пинками сыт, до синяков всегда.

0: он увидел на передней скамейке деревянного мальчишку с ртом до ушей, с длинным носом в колпачке с кисточкой.
1: Глядите, это Буратино, живой, живой Буратино.
0: Из-за картонных деревьев выскочило множество кукол. Девочки в черных масках, страшные бородачи в колпаках, мохнатые собаки с пуговицами вместо глаз, горбуны с носами, похожими на огурец. Все они подбежали к свечам, стоявшим вдоль рампы.
2: Не может быть!
3: Ой, как я рада! Видеть моего старого друга Буратино.
1: Буратино?
3: Ну, конечно, я сразу узнала его.
2: Милый мой друг, папа Карло! Я
0: прекрасно
2: его знаю. Он
0: сделал очень сухого и хорошего. Тогда Буратино...

0: Лавки прыгнул на суфлерскую будку, а с нее на сцену. Куклы схватили его. Начались поцелуи, дружеские щипки, шлепки. Буратино перелетал из одних объятий в другие.
1: Ой, как хорошо! Как чудо! Милый мой, хороший, как я рад.
0: Зрители были растроганы. Одна кормилица даже прослезилась. Один пожарный плакал навзрыд. Услышав весь этот шум, из-за сцены высунулся человек, такой страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном взгляде на него. Густая нечесанная борода его волочилась по полу. Выпученные глаза вращались. Огромный рот лязгал зубами. Вот это был не человек, а крокодил. В руке он держал семихвостую плетку. Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас. Он схватил Буратино, отнес в кладовую театра и повесил на гвоздь. Вернувшись, он погрозил куклам семихвостой плеткой, чтобы они продолжали представление. Куклы кое-как закончили комедию, занавес закрылся, зрители разошлись. Доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас, пошел на кухню ужинать. Сунув нижнюю часть бороды в карман, чтобы не мешало, он сел перед очагом, где на вертеле жарились целый кролик и два цыпленка. Помуслив пальцы, он потрогал жаркое, и оно показалось ему сырым. В очаге было мало дров. Тогда он три раза хлопнул в ладоши, вбежали Орликин и Пьеро. Сеньор Карабас-Барабас приказал принести сюда этого бездельника Буратино. Он сделан из сухого дерева, его можно подбросить в огонь, и жаркое живо зажарится. Орликин и Пьеро упали на колени, умоляли пощадить несчастного Буратино. Сеньор Карабас-Барабас зарычал. Тогда они, рыдая, пошли в кладовую, сняли с гвоздя Буратино, приволокли на кухню и бросили на пол у решетки очага. Сеньор Карабас-Барабас, страшно сопя носом, мешал кочергой угли. Вдруг глаза его налились кровью. Нос, затем все лицо собралось поперечными морщинами. Должно быть, ему в ноздри попал кусочек угля. И он чихнул так, что пепел поднялся столбом в очаге. А когда доктор кукольных наук начинал чихать, то он уж не мог остановиться и чихал 50, иногда 100 раз подряд. От такого необыкновенного чихания он обессиливал и становился добрее. Пьеро украдкой шепнул Буратино, чтобы он попробовал заговорить с ним между чиханием. Буратино начал жалобно подвывать.
1: Бедный я, несчастный, никому-то меня не жалко.
2: Перестань реветь, ты мне Миша.
1: Будьте здоровы, сеньор.
2: Спасибо, что родители у тебя живы.
1: У меня никогда не было мамы, сеньор. Ах, я несчастный.
2: Перестань визжать, говорю тебе. Перестань визжать. А что, отец у тебя жив?
1: Мой бедный отец еще жив, сеньор.
2: Воображаю, каково будет узнать твоему отцу, что я на тебе изжарил кролика и двух цыплят.
1: Мой бедный отец все равно скоро умрет от голода и холода. Я его единственная опора в старости. Пожалейте, отпустите меня, сеньор.
2: 10 000 чертей, ни о какой жалости не может быть и речи. кролики, цыплята должны быть зажарены. Полезай в очаг.
1: Сеньор, я не могу этого сделать.
2: Полезай в очаг.
1: Сеньор, я никак не могу этого сделать.
2: Почему?
1: Сеньор, я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку.
2: Что за вздор? Что за вздор? Как это ты мог носом проткнуть в очаге дырку?
1: Потому, сеньор, что очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста.
2: Где? Где ты видел очаг и огонь и котелок, нарисованными на куске старого холста?
1: В каморке моего папы, Карла.
2: Твой отец, Карла? Тихо. Так значит, в каморке старого Карла находится тихо.
0: Но тут Карабас-Барабас, видимо, не желая проговориться о какой-то тайне, обоими кулаками заткнул себе рот и так сидел некоторое время, глядя выпученными глазами на погасающий огонь.
2: Хорошо. Я поужинаю недожаренным кроликом и сырыми цыплятами. Я дарю тебе жизнь, Буратино. Мало того, вот, возьми эти деньги, 5 золотых монет, да, отнеси их Карла, кланяйся ему и скажи, что я прошу его ни в коем случае не умирать от голода и холода. И самое главное, не уезжать из его каморки, где находится очаг. Тихо. Очаг, нарисованный на кусочке старого холста. Тихо. Ну, беги, Буратино, ступай домой.
1: Ха! Благодарю вас, сеньор. Вы не могли доверить деньги в более надежные руки.
0: Зажав золотые в кулаке, Буратино в припрыжку побежал домой.

Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра и развивающиеся флаги, Буратино увидел двух нищих, уныло бредущих по пыльной дороге, лису Алису, ковыляющую на трех лапах, и слепого кота Базилио.

0: Здравствуй, добренький Буратино. Куда так спешишь?
1: Домой, к папе Карло.
0: Уж не знаю, застанешь ли ты в живых бедного Карла. Он совсем плох от голода и холода.
1: А ты это видела? Вот они, 5 золотых монет. Ага.
0: Добренький, хорошенький Буратино, а что ж ты будешь делать с этими деньгами?
1: Куплю куртку для папы Карла, куплю новую азбуку, все куплю.
0: Умненький, благоразумненький Буратино, хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в 10 раз больше?
1: Конечно, хочу. А как это делается?
0: Проще простого. Пойдем с нами.
1: А куда?
0: В страну дураков. Я тебе сейчас все объясню. В стране дураков есть волшебное поле. Называется поле чудес. На этом поле выкопай ямку, скажи 3 раза крекс, фекс, пекс, положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. На утро из ямки вырастет небольшое деревце, и на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Понятно?
1: Врешь.
0: А, идем, Базилио нам не верит. Нам не верит. Идем, Базилио.
1: Нет, нет, нет. Верю, верю, верю, верю. Идемте скорее в страну дураков.
0: Базилио, идем в страну дураков. Ох,

0: Была уже середина ночи, но в городе дураков никто не спал. Лиса и кот привели Буратино на пустырь, где валялись битые горшки, рваные башмаки, дырявые калоши и тряпки. Ну, рой ямку, клади золотые, посыпь солью, зачерпни из лужи, полей хорошенько, да не забудь сказать крекс-фекс-пекс.
1: А вы знаете, вы все-таки уйдите лучше подальше.
0: Боже мой, да мы смотреть не хотим, где ты зароешь деньги.
2: Боже, сохрани.
0: Они отошли немного в сторону и спрятались за кучей мусора. Буратино выкопал ямку, сказал три раза шепотом «крекс-фекс-пекс», положил в ямку золотые монеты, засыпал их, из кармана вынул щепотку соли, посыпал сверху, набрал из лужи пригоршню воды, полил и сел ждать, когда вырастет дерево. Лиса Алиса думала, что Буратино уйдет спать, а он все сидел на мусорной куче, терпеливо вытянув нос. Тогда Алиса велела коту остаться караулить, а сама побежала в ближайшее полицейское отделение. Там, в накуренной комнате, за столом, закапанным чернилами, густо храпел дежурный бульдог. Лиса самым благонамеренным голоском сказала ему: «Господин мужественный дежурный, нельзя ли задержать одного воришку? Ужасная опасность грозит всем богатеньким и почтененьким господам этого города».
2: С просонок дежурный бульдог рявкнул так, что под лисой со страха оказалась лужа. «Воришка!»
0: Лиса объяснила, что опасный воришка, Буратино, обнаружен на пустыре.
2: Дежурный все еще рыча позвонил, ворвались два доберман-пинчера, сыщики, которые никогда не спали, никому не верили и даже самих себя подозревали в преступных намерениях. Дежурный приказал им доставить опасного преступника живым или мертвым в отделение. Сыщики ответили коротко:
0: помчались на пустырь особым хитрым галопом, занося задние ноги в бок. Последние 100 шагов они ползли на животах и раз кинулись на Буратино, схватили его под мышки и потащили в отделение. Буратино болтал ногами, умолял сказать «за что? За что?» Сыщики отвечали: «Там разберут». Лиса и кот, не теряя времени, выкопали золотые монеты, и лиса так ловко начала делить деньги, что у кота оказалась только одна монета.
2: Тем временем сыщики привели Буратино в отделение. Дежурный бульдог вылез из-за стола и сам обыскал его карманы. Не обнаружив ничего, дежурный кровожадно засопел на Буратино: «Ты совершил 3 преступления, негодяй! Ты беспризорный — раз! Беспаспортный — два! И безработный — три! Отвезти его за город и утопить в пруду!»
0: Сыщики ответили: «Тяф!» Буратино пытался рассказать про папу Карло, про свои приключения. Все напрасно. Сыщики подхватили его, галопом оттащили за город и с моста бросили в глубокий грязный пруд, полный лягушек, пиявок и личинок водяного жука. Буратино шлепнулся в воду, и зеленая ряска сомкнулась над ним.

0: Не нужно забывать, что Буратино был деревянный и поэтому не мог утонуть. Все же он до того испугался, что долго лежал на воде, весь облепленный зеленой ряской. Вокруг него собрались обитатели пруда. «Какая-то каракатица плывет», — квакнула одна лягушка. «Нос, как у аиста», — квакнула другая. «Это морская лягушка», — квакнула третья. Буратино, чтобы передохнуть, вылез на большой лист водяной лилии, сел на нем, плотно обхватил коленки и сказал, стуча зубами:
1: «Ах, все мальчики и девочки напились молока, спят в теплых кроватках. Один я сижу на мокром листе. Дайте поесть чего-нибудь, лягушки».
0: Зеленая ряска на поверхности пруда заколебалась, и появилась большая, страшная змеиная голова. Она поплыла к листу, где сидел Буратино. У него дыбом встала кисточка на колпаке. Он едва не свалился в воду от страха. Но это была не змея. Это была никому не страшная пожилая черепаха Тортила с подслеповатыми глазами. «Ух ты, безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями! Сидеть бы тебе дома, да прилежно учиться! Занесло тебя в страну дураков!»
1: «Так я же хотел добыть побольше золотых монет для папы Карла! Я очень хороший и благоразумный мальчик!»
0: «Деньги твои украли кот и лиса! Ух ты, безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями!»
1: «Но-но-но-но-но! Не ругаться надо! Тут помочь надо человеку! Что я теперь буду делать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как я вернусь к папе Карло? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!»
0: Он тер кулаками глаза и хныкал так жалобно, что лягушки вдруг все в раз вздохнули. «Тортила, помоги человеку!» Черепаха долго глядела на луну и что-то вспоминала, вспоминала. Ах, однажды я вот так же помогла одному человеку, а он потом из моей бабушки и из моего дедушки наделал черепаховых гребенок. И она опять долго-долго глядела на луну. «Ну что ж, посиди тут, человечек, а я поползаю по дну, может быть, найду одну полезную вещицу». Она втянула змеиную голову и медленно опустилась под воду. «Черепаха Тортила знает великую тайну», — прошептали лягушки. Прошло долгое-долгое время. Луна уже клонилась за холмы. Снова заколебалась зеленая ряска, появилась черепаха, держа во рту маленький золотой ключик. Она положила его на лист у ног Буратино. Ух ты, безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями. Не горюй, что лиса и кот украли у тебя золотые монеты. Я даю тебе этот ключик. Его обронил на дно пруда человек с бородой такой длины, что он ее засовывал в карман, чтобы она не мешала ему ходить. Ух, как он просил, чтобы я отыскала на дне этот ключик. Но я не помогла ему. Нет, нет, не помогла. Я тогда была очень сердита на людей за мою бабушку и моего дедушку, из которых наделали черепаховых гребенок. Бородатый человек много рассказывал мне про этот ключик, но я все забыла. Помню только, что нужно отворить им какую-то дверь, и это принесет счастье. У Буратино забилось сердце, загорелись глаза. Он сразу забыл все свои несчастья, вытащил из кармана курточки пиявок, положил туда ключик, вежливо поблагодарил черепаху Тортиллу и лягушек, бросился в воду и поплыл к берегу. Буратино бежал, куда глаза глядят. За черными деревьями блестели звезды. Над дорогой свешивались скалы. В ущелье лежало облако тумана. Вдруг впереди Буратино запрыгал серый комочек. Сейчас же послышался собачий лай. Буратино прижался к скале. Мимо него, свирепо сопя носами, промчались два полицейских бульдога из города дураков. Серый комочек метнулся с дороги в бок на откос, бульдоги за ним. Буратино припустился бежать так быстро, что звезды быстро-быстро-быстро поплыли за черными ветвями. Вдруг серый комочек опять перескочил дорогу. Буратино успел разглядеть, что это заяц, а на нем, верхом, держа его за уши, сидит бледный маленький человечек. С откоса посыпались камешки. Бульдоги вслед за зайцем перескочили дорогу. Буратино бежал так быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, что звезды теперь как бешеные, как бешеные, как бешеные неслись за черными ветвями. Третий раз серый заяц перескочил дорогу. Маленький человечек, задев головой за ветку, свалился с его спины и шлепнулся прямо под ноги Буратино. Буратино наклонился над человечком и с удивлением увидел, что это был Пьеро в белой рубашке с длинными рукавами. Буратино схватил его за щеки, белые, как зубной порошок, и целовал, целовал, целовал.
1: Пьеро, милый, как ты сюда попал, Пьеро? Почему ты скакал верхом на сером зайце, Пьеро? Буратино, Буратино, спрячь меня. Спрячь меня поскорее, ведь собаки гнались не за серым зайцем, они гнались за мной. Я подслушал тайну сеньора Карабаса-Барабаса, и теперь он разыскивает меня с полицейскими собаками. Я знаю тайну золотого ключика. Как? Ты знаешь тайну золотого ключика? Да, Буратино, я знаю, где лежит ключик. Знаю, что им нужно открыть одну дверцу. Ах, Буратино, не все ли равно? Золотой ключик лежит на дне озера. Мы никогда не увидим счастья. А в каком доме, в какой комнате находится дверца, которую отпирает ключик? Дверь у старого Карла в каморке за нарисованным очагом.
2: Буратино, мы никогда, никогда не увидим счастья.
1: А ты это видел? Ага! Вот он, золотой ключик! Вот он, ключик мой! Вот он, ключик мой! Вот он, ключик, вот ключик, вот он!

0: развиваются, в быстром танце мы весело кружимся. Что задумано, то сбывается, свет и счастье нас ждут впереди. В сказках многое приключается, и поют нам о том струны звонкие. Что задумано, то сбывается, свет и счастье нас ждут впереди.
1: У меня забилось сердце, я пленен одной мечтой. Нам откроет счастье дверцу этот

0: Когда солнце поднялось над скалистой горной вершиной, Буратино и Пьеро вылезли из-под куста и побежали через поле. Но едва они взобрались на косогор, наверху показались Карабас-Барабас, Лиса-Алиса и кот Базилио. Лиса показывала лапой на беглецов, кот Базилио щетинил усы и отвратительно шипел.
1: Ага! Вот это ловко! Сам золотой ключик идет ко мне в руки.
0: Буратино торопливо придумывал, как выпутаться из новой беды, но, казалось, не было никакой надежды на спасение. Еще минута, и все было бы кончено. Вдруг наверху косогора появился старый папа Карло. Рукава у него были засучены, в руке сучковатая палка, брови нахмурены. Он плечом оттолкнул Карабаса-Барабаса. «Эх ты! С кем на старости лет связался? С известными всему свету жуликами, с котом и с лисой? Маленьких обижаете! Стыдно, доктор!» Он дубинкой вытянул по спине лису Алису, сапогом швырнул в сторону кота Базилио. После этого, нагнувшись и глядя с косогора вниз, где стояли деревянные человечки, он сказал радостно:
1: «Сын мой, Буратино, Плутишка, ты жив и здоров, иди же скорей ко мне!»
0: Буратино и Пьеро взобрались наверх, папа Карло брал их поодиночке на руки, грозил пальцем: «Вот я вас уже, баловники!» и клал за пазуху. Карабас-Барабас так и остался стоять, где стоял. И Карло пошел по дороге в город. Папа Карло подошел к своему дому, отпер дверь в полутемную каморку под лестницей, вынул из-за пазухи Буратино и Пьеро и посадил их рядышком на стол. Буратино хитро улыбался и вертелся так, будто сидел не на столе, а на перевернутой кнопке. Вдруг он соскочил на пол и что-то вытащил из кармана.
2: «Папа Карло, возьми молоток и отдери от стены дырявый хвост».
0: И он задранным носом указал на очаг и на котелок над очагом и на дым, нарисованный на куске старого холста. Карло удивился. «Зачем, сынок, ты хочешь сдирать со стены такую прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на нее и воображаю, что это настоящий огонь. И в котелке настоящая баранья похлебка с чесноком. И мне становится немного теплее».
2: «Папа Карло, даю честное кукольное слово. У тебя будет настоящий огонь в очаге, настоящий чугунный котелок и горячая похлебка. Ну, сдери хвост».
0: Буратино сказал это так уверенно, что папа Карло почесал в затылке, покачал головой, покряхтел, взял клещи и молоток и начал отдирать холст. За ним все было затянуто паутиной. Карло старательно обмел паутину. Тогда стала видна небольшая дверца из потемневшего дуба.
2: «А вот и ключ от дверцы. Папа Карло, милый, добрый папа Карло, открой дверцу».
0: Папа Карло вложил ключик в замочную скважину и повернул. Дверца начала открываться. «Глядите! Глядите скорее!» Первое, что они увидели, это расходящиеся лучи солнца. Широкие лучи с танцующими в них пылинками освещали круглую комнату из желтоватого мрамора. Посреди нее стоял чудной красоты кукольный театр. На занавесе его блестел золотой зигзаг молнии.

0: папа Карло, Пьеро не могли опомниться от восхищения.
1: Что? Видели? Ага. Значит, недаром я мокнул в болоте у тетки Тортилы. В этом театре мы поставим комедию. Знаете, какую? «Золотой ключик» или «Необыкновенные приключения Буратино и его друзей». Вот и все.
0: Вы прослушали представление занимательной, увлекательной комедии из жизни деревянных человечков. Истинное происшествие о том, как они победили всех своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа. Догорают свечи, умолкают речи, было представление всем на удивление.
1: Мы вам рассказали все, что сами знали. Занавес качается, тихо закрывается.
0: Мы пришли из сказки, мы не тужим, крепко дружим. Всем до...

часа победил с друзьями злого Карабаса. Злого, будьте так же смелы, ловки и умелы. Это на прощание наш

0: В некотором царстве, в некотором государстве жил старик с тремя сыновьями. И были в их краях такие дебри да грязи. Задумали они мост строить, чтобы людям хорошо было ходить. Мастили 3 года. Как замастили, старик посылает старшего сына. «Поди-ка сядь под мост, послушай, кто первый пройдет, что скажет». Старший сын пошел и слушает. Идет старичок и Бога молит. «Ой, дай, Господи, кто этот мост смастил, чего просит, то и дай». Старший сын вышел. «Мы мастили 3 брата да батюшка. Че тебе надобно?» «А мне много не надобно. А чтобы ни зачем люди не ходить, дома жить». «Так и будет». Пришел старший сын к старику и рассказал обо всем. На другой день старик посылает другого сына. Тот же старик идет по мосту и Бога молит. Сын опять вышел и тоже пожелал. «Ни зачем в люди не ходить?» Старик ему и говорит: «Так и будет». На третий день старик меньшого сына посылает, Ивана. Иван сидит под мостом. Старичок опять идет и молит опять Бога. Иван выходит, старик спрашивает: «Тебе чего надо?»
1: «А я в солдат хочу».
0: «Худо ведь в солдатах».
1: «Нет, я пойду».
0: Старик обернул его ясным соколом. Летал Иван, все осмотрел. Старик его опять в человека вернул. «Ну, ты теперь много видел. Пойдешь ли в солдаты?»
1: «Пойду».
0: Старик обернул его рысью. Иван рысью бегал. Старик его назад в человека обратил и спрашивает: «Ну, идешь ли в солдаты?»
1: «Иду».
0: Старик его обернул паучком. Паучок ползал с ветки на ветку, с прута на пруток. Старик его опять в человека обратил. «Ну, что, идешь в солдаты?»
1: «Иду».
0: «Ну, на осень тебя отдают в солдаты». Пришел Иван к отцу и говорит: «Я пойду в солдаты». Отец опечалился. «Худо в солдатах. Ты ничего другого не мог попросить?» Осень пришла, его и забрали в солдаты. Прослужил 1-2 года, началась война. Пошли солдаты в поход, и Иван с ними. Шли 1-2 года. Доходят до места, где надо воевать. Государь спохватился: «А кавалерии нету!» И кликнул клич: «Кто может в 3 суток домой сходить, к дочери за кавалерией, во дворец и назад прийти?» Все отказываются: «Нет, 2 года шли, где ж в 3 суток сходить?» А Иван и выискался: «Я в 3 суток схожу!» Царь ему и говорит: «Если в 3 суток сходишь, я за тебя дочь замуж отдаю, и после смерти моей быть тебе царем». Иван нарядился и отправился. Как из виду он ушел, обернулся соколом, летел. Потом обернулся рысью, бежал, добежал до столицы. Народ кричит: «Хватайте!» А другие говорят: «Невесть ли какая от государя, прямо во дворец летит!» Иван потом паучком обернулся и попал во дворец, в светелку, где дочка царская живет. Прополз, обернулся солдатиком, а она испугалась. «Ты кто таков? Как прошел сюда и по какому случаю?» Солдат рассказал: «Царская дочь не верит. Это все вранье. Шли 2 года, как ты мог в сутки попасть?» Иван и говорит: «Я тебе покажу». Обернулся ясным соколом. Она из него перышко вытянула, да и в платочек завязала и спрашивает: «А еще как шел?» Иван обернулся рысью, царевна у него шерсточки клочок вырвала. «А как во дворец заходил?» — спрашивает царевна. «А я тут паучком полз». И обернулся паучком. Она у него клочок паутинки вытянула и опять в узел завязала. Тогда царская дочь кавалерию солдату отдала, он паучком обернулся и из дворца выполз. обернулся рысью, бежал, бежал. Потом соколом летел, летел. Уж почти добрался, да вздумал отдохнуть и лег прикорнуть у моря. А у моря два солдата на часах стояли. Увидели, Иван спит. Взяла их зависть. Они Ивана в море бросили, а сами кавалерию царю и понесли. Недалеко уж. Пришли эти солдаты к государю и воевать стали. А Иван попал к морскому царю. Морской царь его нежит, кормит, а Ивана скука одолевает, и он и запросился. «Вынесите меня на белый свет хоть поглядеть». Его и вынесли далеко от берега на остров. Иван обернулся ясным соколом и задумал лететь. Морской царь его хватился. Вот море кверху огромадной волной подымается, его туда и утянуло. Опять живет Иван в морском государстве полгода и запечалился о белом свете. Вынесли его опять подальше от берега посмотреть свет. Снова ясным соколом обернулся, летел, летел, маленько не долетел. Морской царь спохватился, море подымается, да его опять и утянуло. Жил полгода, год, опять запечалился и думает: «Теперь уж кончается война, мне-то бы там надо быть». Опять не пьет, не ест и печалится сильно. Морской царь спрашивает: «Что, Иван, опять тоскуешь о белом свете?» «Тоскую». «Ладно, я тебя еще на 3 часа выпущу, а боли тебе наверху не бывать. Пойдите, ребята, вынесите его на 3 часа». Вынесли Ивана ближе к берегу. Были те ребята тоже из солдат, утопших в море. Они его вынесли. Иван опять и полетел, да и перелетел на берег. До ближней деревни дошел и спрашивает: «Прошел ли государь с войны?» «Прошел, 2 недели уж». Иван приходит в столицу, остановился у старухи и спрашивает: «Что это у вас в столице все песни поют, да музыка играет?»
2: «Царь дочь замуж выдает за одного солдата, а другого солдата ставит в высокое место. Да дочери бают, замуж неохота. Через 3 дня свадьба будет. Завтра будут выкликать музыкантов. Муж у меня был музыкант. Ежели охота, ты одень его платье и пойди поглядеть».
0: Старуха Ивана обрядила в музыкантское платье, он и пошел смотреть. Иван к музыкантам пришел. Они играют, а он лучше всех. А царевна ходит, Ивана заприметила и говорит: «Вот мой суженый, который у меня был». Царь спрашивает у солдат:
2: «Как вы во дворец заходили?»
0: Они и завертелись:
2: «Да это мы нанимали, да это давно мы ехали на машине, ну».
0: Стали спрашивать Ивана. Он и запоказывал. Первое дело обернулся ясным соколом, а царевна вынула из узелка перышко, приложила и говорит: «Вот тут и было». Потом Иван обернулся рысью. Царевна приложила клочок шерсти. «Вот тут и было». И паучком обернулся. Царевна приложила паутинку. Все и сходится. А эти 2 солдата стоят, почернели совсем. Схватили их, да в тюрьму и бросили. А царевну с Иваном повенчали. Стали они жить-поживать и горе не знать. А время пришло, стал Иван царем.

0: «Пузырь и соломинка». Русская народная сказка.
1: Жили-были Пузырь, Соломинка и Лапоть. Жили не то жили, друзьями были.
2: Здравствуй, Соломинка. Здравствуй, Лапоть.
3: И тебя приветствую, Пузырь. Лапоть, привет.
4: Здорово, соседушки. Как поживаете?
1: Такие они были дружные, что все дела вместе делали. Друг другу помогали. Когда втроем за дело берешься, все быстрее и лучше получается.
3: Лапоть, Пузырь, помогите мне воды для огорода из колодца натаскать, пожалуйста.
2: Соломинка, Лапоть, мне помощь нужна. Крышу дома крыть. Придете сегодня?
4: Пузырь, Соломинка, айда в лес. Дрова пилите, да к зиме готовиться.
1: Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как перейти через реку. Лапоть и говорит Пузырю:
4: «Пузырь, давай на тебе переплывем».
3: «Переплывем».
2: «Нет, Лапоть, пусть лучше Соломинка перетянется с берега на берег».
3: «Ой».
2: «Да, Соломинка перекинется, а мы по ней перейдем».
4: «Перейдем».
3: «Ну ладно, давайте попробуем».
1: Соломинка перетянулась с берега на берег.
4: Ну что, готова? Крепко держишься?
3: Готова. Страшно что-то. Ты поаккуратней.
2: Да ладно тебе. Иди уже, Лапоть. А потом я.
4: Ну, я пошел.
1: Лапоть пошел по соломинке. Она и переломилась.
4: Ай! Ай!
1: Лапоть упал в воду.
2: Ну вы даете.
1: А Пузырь хохотал, хохотал и... И лопнул.
5: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
6: Серебряное блюдечко и наливное яблочко. Жили-были старик со старухой. У них было три дочери. Две нарядницы, затейницы

0: платье, сарафан темненький, да глазки светленькие. Вся краса у Маши, русая коса, до земли падает, цветы задевает. Старшие сестры, белоручки, ленивицы, а Машенька с утра до вечера все с работой. И дома, и в поле, и в огороде. И грядки полит, и лучину колет, коровушек доит, уточек кормит. Кто что спросит, все Маша приносит. Никому не молвит ни слова, все сделать готово. Старшие сестры ею помыкают, за себя работать заставляют. А Маша молчит. Так и жили. Вот раз собрался мужик везти сено на ярмарку. Обещает дочерям гостинцев купить. Одна дочь просит: «Купи мне, батюшка, шелку на сарафан». Другая просит: «А мне купи алого бархату». А Маша молчит. Жаль стало ее старику.
1: «А тебе что купить, Машенька?»
0: «А мне купи, родимый батюшка, наливное яблочко да серебряное блюдечко». Засмеялись сестры, за бока ухватились. «Ай да, Маша! Ай да, дурочка! Да у нас яблок полный сад, любое бери! Да на что тебе блюдечко?»

0: рады радешеньки. Стали сарафаны шить, да над Машенькой посмеиваться. Сиди со своим яблочком, дурочка. Машенька села в уголок горницы, покатила наливное яблочко по серебряному блюдечку, сама поет, приговаривает: катись, катись, яблочко наливное, по серебряному блюдечку, покажи мне города и поля, покажи мне и леса, и моря, покажи мне гор высоту и небес красоту, всю родимую Русь, матушку. Вдруг раздался звон серебряный, вся горница светом залилась. Покатилось яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все города видны, все луга видны, и полки на полях, и корабли на морях, и гор высота, и небес красота. Ясно солнышко за светлым месяцем катится, звезды в хоровод собираются, лебеди на заводях песни поют. Загляделись сестры, а самих зависть берет. Стали думать и гадать, как выманить у Машеньки блюдечко с яблочком. Ничего Маша не хочет, ничего не берет, каждый вечер с блюдечком забавляется. Стали ее сестры в лес заманивать. «Душенька, сестрица, в лес по ягоды пойдем, матушке с батюшкой землянички принесем». Пошли сестры в лес. Нигде ягод нету, землянички не видать. Вынула Маша блюдечко, покатила яблочко, стала петь, приговаривать: «Катись, яблочко, по блюдечку, наливное по серебряному, покажи, где земляника растет, покажи, где цвет лазоревый цветет». Вдруг раздался звон серебряный, покатилось яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все лесные места видны, где земляник растет, где цвет лазоревый цветет, где грибы прячутся, где ключи бьют, где на заводях лебеди поют. Как увидели это злые сестры, помутилось у них в глазах от зависти. Схватили они палку суковатую, убили Машеньку, под березкой закопали, блюдечко с яблочком себе взяли. Домой пришли только к вечеру, полные кузовки грибов ягод принесли. Отцу с матерью говорят: «Машенька от нас убежала, мы весь лес обошли, ее не нашли. Видно, волки в чаще съели». Заплакала мать, а отец говорит:
1: «Покатите яблочко по блюдечку, может, яблочко покажет, где наша Машенька».
0: Помертвели сестры, да надо слушаться. Покатили яблочко по блюдечку, не играет блюдечко, не катится яблочко. Не видно на блюдечке ни лесов, ни полей, ни гор высоты, ни небес красоты. В ту пору, в то времечко, искал пастушок в лесу овечку. Видит, белая березонька стоит, под березкой бугорок нарыт, а кругом цветы цветут лазоревые. Посреди цветов тростник растет. Пастушок молодой срезал тростинку, сделал дудочку. Не успел дудочку к губам поднести, а дудочка сама играет, выговаривает: «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, потешай ты молодого пастушка. Меня, бедную, загубили, молодую убили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко». Испугался пастушок, побежал в деревню, людям рассказал. Собрался народ, ахает. Прибежал тут и Машенькин отец. Только он в руки дудочку взял, дудочка уже сама поет, приговаривает: «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, потешай родимого батюшку. Меня, бедную, загубили, молодую убили за серебряное блюдечко».

0: ты дудочку срезал?»
1: Привел их пастушок в лесок на бугорок. Под березкой цветы растут лазоревые, на березке птички-синички песни поют. Разрыли бугорок, а там Машенька лежит. Мертвая, да краше живой. На щеках румянец горит, будто девушка спит. А дудочка играет, приговаривает: «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая. Меня сестры в лес заманили, меня, бедную, загубили. За серебряное блюдечко, за наливное яблочко. Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая. Достань, батюшка, хрустальной воды из колодца царского». Две сестры-завистницы затряслись, побелели, на колени пали, в вине признались. Заперли их под железные замки до царского указа, высокого повеления. А старик в путь собрался, в город царский за живой водой. Скоро ли, долго ли, пришел он в тот город, ко дворцу пришел. Тут с крыльца золотого царь сходит. Старик ему земно кланяется, все ему рассказывает. Говорит ему царь:
2: «Возьми, старик, из моего царского колодца живой воды. А когда дочь оживет, представь ее нам с блюдечком, с яблочком, с лиходейками, сестрами».
1: Старик радуется, в землю кланяется, домой везет скляницу с живой водой. Лишь спрыснул он Марьюшку живой водой, тотчас стала она живой. Припала голубкой на шею отца. Люди сбежались, порадовались. Поехал старик с дочерьми в город. Привели его в дворцовые палаты. Вышел царь, взглянул на Марьюшку. Стоит девушка, как весенний цвет. Очи солнечный свет, по лицу заря, по щекам слезы катятся, будто жемчуг падают. Спрашивает царю Марьюшки:
2: «Где твое блюдечко, наливное яблочко?»
1: Взяла Марьюшка блюдечко с яблочком, покатила яблочко по блюдечку, наливное по серебряному. Вдруг раздался звон-перезвон, а на блюдечке один за другим города русские выставляются. В них полки собираются со знаменами, в боевой строй становятся воеводы перед строями, головы перед взводами, десятники перед десятками. И пальба, и стрельба, дым облако свил, все из глаз сокрыл. Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке море волнуется. Корабли словно лебеди плавают, флаги развиваются, пушки палят. И стрельба, и пальба, дым облако свил, все из глаз сокрыл. Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все небо красуется. Ясно солнышко за светлым месяцем катится, звезды в хоровод собираются, лебеди в облаке песни поют. Царь на чудеса удивляется, а красавица слезами заливается. Говорит царю: «Возьми мое наливное яблочко, серебряное блюдечко, только помилуй сестер моих, не губи их за меня». Поднял ее царь и говорит:
2: «Блюдечко твое серебряное, ну а сердце твое золотое. Хочешь ли быть мне дорогой женой, царству доброй царицей? А сестер твоих ради просьбы твоей я помилую».
1: У царя всего в погребах много: честным пирком да за свадебку. Ну и был пир на весь мир. Так играли, что звезды с неба пали, так танцевали, что полы поломали.

0: Королевич и его дядька. Жил-был король. У него был сын-подросток. Королевич был всем хорош, и лицом, и нравом. Да отец-то его не больно. Все его корысть мучила, как бы лишний барыш взять, да побольше оброку сорвать. Увидел он раз старика с соболями, с куницами, с бобрами, с лисицами. «Стой, старик! Откуда вы ты?» «Родом из такой-то деревни, батюшка, а ныне служу у мужика лешего». «А как вы зверей ловите?» «Да леший мужик наставит сети. Зверь глупый и попадет». «Ну, слушай, старик, я тебя вином напою и денег дам. Укажи мне, где сети ставите». Старик соблазнился и указал. Король тотчас же велел лешего мужика поймать и в железный столб заковать, а в его заповедных лесах свои сети поделал. Вот сидит мужик леший в железном столбе, да в окошечко поглядывает, а тот столб в саду стоял. Вышел королевич с бабками, с мамками, с верными служанками погулять по саду. Идет мимо столба, а мужик леший кричит ему: «Королевское дитя, выпусти меня, я тебе сам пригожусь». «Да как же я тебя выпущу?» «А пойди к своей матери и скажи ей: матушка моя любезная, поищи у меня вшей в головке. Да головку-то положь к ней на колени. Она станет у тебя в голове искать. А ты улучи минуту, вытащи ключ у нее из кармана. Да меня и выпусти». Королевич так и сделал. Вытащил ключ из кармана у матери, прибежал в сад, сделал себе стрелку, положил на тугой лук и пустил ее далеко-далеко, а сам кричит, чтоб мамки и няньки ловили стрелу. Мамки и няньки разбежались, в это время королевич отпер железный столб и высвободил мужика лешего. Пошел мужик леший рвать королевские сети. Видит король, что звери больше не попадаются. Осерчал и напустился на свою жену. Зачем ключ давала, мужика лешего выпускала? И созвал он бояр, генералов и думных людей. Как они присудят? Голову ли ей на плахе снять, а ли в ссылку сослать? Плохо пришлось королевичу, жаль родную мать. И признался он отцу, что это его вина. Вот так-то и так-то все дело было. Взгоревался король, что ему с сыном делать? Казнить нельзя, присудили отпустить его на все четыре стороны, на все ветры полуденные, на все вьюги зимние, на все вихри осенние. Дали ему котомку и одного дядьку. Вышел королевич с дядькою в чистое поле. Шли они близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, и увидели колодезь. Говорит королевич дядьке: «Ступай за водою».
1: «Не иду»,
0: отвечает дядька. Пошли дальше. Шли, шли, опять колодезь. «Ступай, принеси воды, мне пить хочется», просит дядьку королевский сын в другой раз.
1: «Не иду»,
0: говорит дядька. Вот еще шли, шли, попадается третий колодезь. Дядька опять не идет. И пошел за водою сам королевич. Спустился в колодезь, а дядька захлопнул его крышкою и говорит: «Не выпущу, будь ты слугою, а я королевичем». Нечего делать. Королевич согласился и дал ему в том расписку своей кровью. Потом поменялись они платьями и отправились дальше. Вот пришли они в иное государство. Идут к царю во дворец. Дядька впереди, а королевич позади. стал дядька жить у того царя в гостях. И ест, и пьет с ним за единым столом. Говорит он ему: «Ваше царское величество, возьмите моего слугу хоть на кухню». Взяли королевича на кухню. Заставляет его дрова носить, кастрюли чистить. Немного прошло времени. Выучился королевич готовить кушанье лучше царских поваров. Узнал про то государь, полюбил его и стал дарить золотом. Поварам показалось обидно, и стали они искать случая, как бы извести его. Вот один раз сделал королевич пирог и поставил в печку, а повара добыли яду, взяли да и посыпали на пирог. Сел царь обедать, подают пирог. Царь только было за нож взялся, как бежит главный повар: «Ваше величество, не извольте кушать!» И насказал на королевича много всякой напраслины. Царь не пожалел своей любимой собаки, отрезал кусок пирога и бросил на земь. Собака съела, да тут же и сдохла. Позвал государь королевича, закричал на него грозным голосом: «Как ты смел с отравой пирог изготовить? Сейчас велю тебя казнить лютою казнью!» «Знать не знаю, ведать не ведаю, ваше величество», — отвечает королевич. «Видно, поварам в обиду стало, что вы меня жалуете. Нарочно меня под ответ подвели». Царь его помиловал, велел конюхом быть. Повел королевич коней на водопой, а навстречу ему мужик леший: «Здорово, королевский сын, пойдем ко мне в гости». «Боюсь, кони разбегутся». «Ничего, пойдем». Изба тут же очутилась. У лешего мужика три дочери. Спрашивает он старшую: «А что ты присудишь королевскому сыну за то, что из железного столба выпустил?» Дочь говорит: «Дам ему скатерть-самобранку». Вышел королевич от лешего мужика с подарком. Смотрит, кони все налицо. Развернул скатерть: «Чего хочешь, того просишь. И питье, и еда». На другой день гонит он царских коней на водопой, а мужик леший опять навстречу: «Пойдем ко мне в гости». Привел и спрашивает среднюю дочь: «А ты что королевскому сыну присудишь?» «Я ему подарю зеркальце. Что захочешь, все в зеркальце увидишь». На третий день опять попадается королевичу мужик леший, ведет к себе в гости и спрашивает меньшую дочь: «А ты что королевскому сыну присудишь?» «Я ему подарю дудочку. Только к губам приложи, сейчас явятся и музыканты, и песельники». Весело стало жить королевскому сыну. Ест, пьет хорошо, все знает, все ведает. Музыка целый день гремит. Чего лучше? А кони-то, кони-то, чудо да и только. И сыты, и статны, и на ногу резвы. Начал царь хвалиться своей любимой дочери, что послал ему Господь славного конюха. А прекрасная царевна и сама давным-давно конюха заприметила. Да и как не заметить красной девицы добромолодца? Любопытно стало царевне, отчего у нового конюха лошади и резвее, и статнее, чем у всех других. Да и думает: «Пойду в его горницу, посмотрю, как он, бедняжка, поживает». А уж известно, чего баба захочет, то и сделает. Улучило время, когда королевич на водопой коней погнал, пришла в его горницу. А как глянула в зеркальце, тотчас все смекнула и унесла с собой и скатерть самобранку, и зеркальце, и дудочку. В это время случилась у царя беда. Наступил на его царство семиглавый идолище. Просит себе царевну в замужество. «А если не выдадут, так и силой возьму», — сказал он и расставил свое войско, тьму тьмущую. Плохо пришлось царю. Делает он клич по всему своему царству, зывает князей и богатырей. Кто из них победит идолище семиглавого, тому обещает дать половину царства и вдобавок дочь в замужество. Вот собрались князья и богатыри. Поехали сражаться против идолища. Отправился и дядька с царским войском. И наш конюх сел на кобылу сиву и потащился вслед за другими. Едет, а навстречу ему мужик леший. «Куда ты, королевский сын?» «Воевать?» «Да на кляче далеко не уедешь, а еще конюх. Пойдем ко мне в гости». Привел в свою избу, налил ему стакан водки. Королевич выпил. «Много ли в себе силы чувствуешь?» — спрашивает мужик леший. «Да если б была палица в 50 пудов, я б ее вверх подбросил, да свою голову подставил, а удара и не почуял бы». Дал ему другой стакан выпить. «А теперь много ли силы?» «Да если б была палица во 100 пудов, я б ее выше облаков подбросил». Налил ему третий стакан. «А теперь какова твоя сила?» «Да если б утвердить столб от земли до неба, я бы всю вселенную повернул». Мужик леший нацедил водки из другого крану и подал королевичу. Королевич выпил, и поубавилось у него силы, кабы на 1/7. После вывел его мужик леший на крыльцо, свистнул молодецким посвистом. Отколь не взялся, вороной конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя, из ушей дым столбом, из-под копыт искры сыплются. Прибежал к крыльцу и пал на коленки. «Вот тебе конь!» Дал ему еще боевую палицу, да плеть шелковую. Выехал королевич на своем вороном коне, супротив рати неприятельской. Смотрит, а дядька его на березу взлез, сидит да от страху трясется. Королевич стегнул его плеткою раз-другой и полетел на вражие воинство. Много народу мечом прирубил, еще больше конем притоптал, самому идолищу 7 голов снес. А царевна все это видела, не утерпела, чтоб не посмотреть в зеркальце, кому она достанется. Тотчас выехала навстречу, спрашивает королевича: «Чем себя поблагодарить велишь? Поцелуй меня, красная девица». Царевна не устыдилась, прижала его к ретиву сердцу и громко-громко поцеловала, так, что все войско услышало. Королевич ударил коня и был таков. Вернулся домой и сидит в своей горенке, словно и на сражении не был. А дядька всем хвастает, всем рассказывает: «Это я был, я идолище победил». Царь встретил его с большим почетом, сговорил за него свою дочь и задал великий пир. «Только, царевна, не будь глупа, возьми да и скажись, что у нее головушка болит, ретивая щемит». «Как быть, что делать нареченному зятю?»
1: «Батюшка», — говорит он царю, — «дай мне корабль. Я поеду за лекарствами для своей невесты. Да прикажи и конюху со мной ехать, я ведь больно к нему привык». Царь послушался, дал ему корабль и конюха. Вот они и поехали. Близко ли, далеко ли отплыли, дядька приказал сшить куль, посадить в него конюха и пустить в воду. Царевна глянула в зеркальце, видит беда, села в коляску и поскорей к морю. А на берегу уж мужик леший сидит, да невод вяжет. «Мужичок, помоги моему горю, злой дядька королевича утопил». «Изволь, краснодевица, вот и невод готов. Приложи-ка сама к нему белые ручки». Вот царевна запустила невод в глубокое море, вытащила королевича и повезла с собою. А дома все дочисто отцу рассказала. «Сейчас веселым пирком, да и за свадебку. У царя ни мед варить, ни вино курить, всего вдоволь». А дядька накупил разных снадобий и воротился назад. Входит во дворец, а тут его и схватили. Взмолился он, да поздно. Разом его на воротах расстреляли. Свадьба королевича была веселая. Все кабаки и трактиры на целую неделю были открыты для простого народа безденежно. И я там был. Мед, вино пил, по усам текло, а в рот не попало.
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
3: Щелкунчик и мышиный король. Повесть сказка Гофмана.
4: Сочельник. Целый день, 24 декабря, детям советника медицины Штальбаума было запрещено входить в гостиную, а также в соседнюю с нею комнату. С наступлением сумерек дети Мари и Фриц сидели в темном уголке детской и, по правде сказать, немного боялись окружавшей их темноты, так как в этот день в комнату не внесли лампы, как это и полагалось, в сочельник. Фриц под величайшим секретом рассказал своей маленькой семилетней сестре, что уже с самого утра слышал он в запертых комнатах беготню, шум и тихие разговоры. Он видел также, как с наступлением сумерек туда потихоньку прокрался маленький закутанный человек с ящиком в руках. Но что он, впрочем, наверное, знает, что это был их крестный Дроссельмейер. Услышав это, маленькая Мари радостно захлопала ручонками и воскликнула:
5: «Ах, я думаю, что крестный подарит нам что-нибудь очень интересное!»
4: Друг дома, советник Дроссельмейер, был очень некрасив собой. Это был маленький сухощавый старичок со множеством морщин на лице. Вместо правого глаза был у него налеплен большой черный пластырь. Волос у крестного не было, и он носил маленький белый парик. Удивительно хорошо сделанный. Но, несмотря на это, все очень любили крестного за то, что он был великий искусник и не только умел чинить часы, но даже сам их делал. Когда какие-нибудь из прекрасных часов в доме Штальбаума ломались и не хотели идти, крестный приходил, снимал свой парик и желтый сюртук, надевал синий передник и начинал копаться в часах какими-то острыми палочками. Так что маленькой Мари даже становилось их жалко. Но крестный знал, что вреда он часам не причинит, а наоборот. И часы через некоторое время оживали и начинали опять весело ходить, бить и постукивать, так что все окружающие, глядя на них, только радовались. Крестный каждый раз, когда приходил в гости, непременно приносил в кармане какой-нибудь подарок детям. То куколку, которая кланялась и мигала глазками, то коробочку, из которой выскакивала птичка. Словом, что-нибудь в этом роде. Но к Рождеству приготавливал он всегда какую-нибудь большую, особенно затейливую игрушку, над которой очень долго трудился, так что родители, показав ее детям, потом всегда бережно прятали ее в шкаф.
5: «Ах, как бы узнать, что смастерит нам на этот раз крестный?» —
4: повторила маленькая Мари. Фриц уверял, что крестный, наверное, подарит в этот раз большую крепость с прекрасными солдатами, которые будут маршировать, обучаться, а потом придут неприятельские солдаты и захотят ее взять. Но солдаты в крепости станут храбро защищаться и начнут громко стрелять из пушек.
5: «Нет-нет!»
4: сказала Маша.
5: «Крестный обещал мне сделать большой сад с прудом, на котором будут плавать белые лебеди с золотыми ленточками на шейках и петь песенки. А потом придет к пруду маленькая девочка и станет кормить лебедей конфетами».
6: «Лебеди конфет не едят»,
4: перебил Фриц.
6: «Да и как может крестный сделать целый сад? Да и какой толк нам от его игрушек, если у нас их сейчас же отбирают? То ли дело игрушки, которые дарят папа и мама. Они остаются у нас, и мы можем делать с ними, что хотим».
4: Тут дети начали рассуждать и придумывать, что бы могли подарить им сегодня. Мари говорила, что любимая ее кукла, мамзель Трутхен, стала с некоторого времени совсем неуклюжей, беспрестанно валится на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметинах, а о чистоте ее платья нечего было и говорить. Как ни выговаривала ей Мари, ничего не помогало. Зато Мари весело припомнила, что мама очень лукаво улыбнулась, когда Мари понравился маленький зонтик у ее подруги Гретхен. Фриц жаловался, что в конюшне его не достает хорошей гнедой лошади, да и вообще, у него мало осталось кавалерии, что папе было очень хорошо известно. Дети отлично понимали, что родители в это время расставляли купленные для них игрушки. Знали и то, что сам младенец Христос весело смотрел в эту минуту с облаков на их елку, и что нет праздника, который бы приносил детям столько радости, сколько Рождество. Тут вошла в комнату их старшая сестра Луиза и напомнила детям, которые все еще шушукались об ожидаемых подарках, что руку родителей, когда они что-нибудь им дарят, направляет сам Христос. И что он лучше знает, что может доставить им истинную радость и удовольствие. А потому умным детям не следует громко высказывать свои желания, а напротив, терпеливо дожидаться приготовленных подарков. Маленькая Мари призадумалась над словами сестры, а Фриц не мог все-таки удержаться, чтобы не пробормотать.
6: «А гнедого рысака да гусаров очень бы мне хотелось получить!»
4: Между тем совершенно стемнело. Мари и Фриц сидели, прижавшись друг к другу, и боялись вымолвить слово. Им казалось, что будто над ними веют тихие крылья, и издалека доносится прекрасная музыка. По стене скользнула яркая полоса света. Дети знали, что это младенец Христос отлетел на светлых облаках к другим счастливым детям. Вдруг зазвенел серебряный колокольчик. Динь-динь-динь-динь! Двери шумно распахнулись, и широкий поток света ворвался из гостиной в комнату, где были Мари и Фриц. Ахнув от восторга, остановились они на пороге, но тут родители подхватили их за руки и повели вперед со словами.
7: «Ну, детки, пойдемте смотреть, чем одарил вас младенец Христос».
4: Подарки. Обращаюсь к тебе, мой маленький читатель или слушатель, Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы тебя ни звали. И прошу припомнить, с каким удовольствием останавливался ты перед рождественским столом, заваленным прекрасными подарками. И тогда ты хорошо поймешь радость Марии и Фрица, когда они увидели подарки и ярко сиявшую елку. Мари только воскликнула.
5: «Ах, как хорошо! Как чудно!»
4: А Фриц начал прыгать и скакать, как козленок. Должно быть, дети очень хорошо себя вели весь этот год, потому что еще ни разу не было им подарено так много прекрасных игрушек. Золотые и серебряные яблочки, конфеты, обсахаренный миндаль и великое множество разных лакомств унизывали ветви, стоявшие посередине елки. Но всего лучше и красивее горели между ветвями маленькие свечи, точно разноцветные звездочки, и, казалось, приглашали детей скорее полакомиться висевшими на ней цветами и плодами. А какие прекрасные подарки были разложены под елкой, трудно и описать. Для Марии были приготовлены нарядные куколки, ящички с полным кукольным хозяйством. Но больше всего ее обрадовало шелковое платьице с бантами из разноцветных лент, висевшее на одной из ветвей. Так что Мари могла любоваться им со всех сторон.
5: «Мое милое платьице!»
4: В восторге воскликнула Маша.
5: «Ведь оно точно мое! Ведь я его надену!»
4: Фриц, между тем, уже успел трижды обскакать вокруг елки на своей новой лошади, которую он нашел привязанной к столу за поводья. Слезая, он потрепал ее по холке и сказал, что конь — лютый зверь. Ну да ничего, уж он его вышкалит. Потом он занялся эскадроном новых гусар в ярко-красных с золотом мундирах, которые размахивали серебряными сабельками и сидели на таких чудесных белоснежных конях, что можно было подумать, что и кони были сделаны из чистого серебра. Успокоившись немного, дети хотели взяться за рассматривание книжек с картинками, которые лежали тут же, и где были нарисованы ярко раскрашенные люди и прекрасные цветы, а также милые играющие детки, так натурально изображенные, что казалось, они были живые и в самом деле играли и бегали. Но едва дети принялись за картинки, как вдруг опять зазвенел колокольчик. Они знали, что это значит, пришел черед подарком крестного Дроссельмейера. И они с любопытством подбежали к стоявшему возле стены столу. Ширмы, закрывавшие стол, раздвинулись. И что же увидели дети? На свежем, зеленом, усеянном множеством цветов лугу стоял маленький замок с зеркальными окнами и золотыми башенками. Вдруг послышалась музыка, двери и окна замка отворились, и через них можно было увидеть, как множество маленьких кавалеров с перьями на шляпах и дам в платьях со шлейфами гуляли по залам. В центральном зале, ярко освещенном множеством маленьких свечек в серебряных канделябрах, танцевали дети в коротких камзольчиках и платьицах. Какой-то маленький господин, очень похожий на крестного Дроссельмейера в зеленом плаще изумрудного цвета, беспрестанно выглядывал из окна замка и опять исчезал, выходил из дверей и снова прятался. Только ростом этот крестный был не больше папиного мизинца. Фриц, облокотясь на стол руками, долго рассматривал чудесный замок с танцующими фигурками, а потом сказал:
6: «Крестный, крестный, позволь мне войти в этот замок!»
4: Крестный объяснил ему, что этого никак нельзя. И он был прав, потому что глупенький Фриц не подумал, как же можно было ему войти в замок, который со всеми его золотыми башенками был гораздо ниже его ростом. Фриц это понял и замолчал. Посмотрев еще некоторое время, как куколки гуляли и танцевали в замке, как зеленый человечек все выглядывал в окошко и высовывался из дверей, Фриц сказал с нетерпением:
6: «Крестный, сделай, чтобы этот зеленый человечек выглянул из других дверей!»
8: «Этого тоже нельзя, мой милый Фриц!»
4: — возразил крестный.
6: «Ну так вели ему!»
4: — продолжал Фриц.
6: «Гулять и танцевать с прочими, а не высовываться!»
8: «И этого нельзя!»
4: — был ответ.
6: «Ну так пусть дети, которые танцуют, сойдут вниз. Я хочу их рассмотреть поближе».
8: «Ничего этого нельзя»,
4: — ответил немного обиженный крестный.
8: «В механизме все сделано раз и навсегда».
6: «Вот как!»
4: — протяжно сказал Фриц.
6: «Ну, если твои фигурки в замке умеют делать только одно и то же, так мне их не надо. Мои гусары лучше. Они умеют ездить вперед и назад, как я захочу, а не заперты в доме».
4: С этими словами Фриц в два прыжка очутился возле своего столика с подарками и мигом заставил свой эскадрон на серебряных лошадях скакать, стрелять, маршировать, словом, делать все, что только приходило ему в голову. Мари также потихоньку отошла от подарка крестного, потому что что и ей, по правде сказать, немного наскучило смотреть, как куколки выделывали все одно и то же. Она только не хотела показать этого так явно, как Фриц, чтобы не огорчить крестного. Советник, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать родителям недовольным тоном.
8: «Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок».
4: Но мать остановила крестного и просила показать ей искусный механизм, с помощью которого двигались куколки. Советник разобрал игрушку, с удовольствием все показал и собрал снова, после чего он опять повеселел и подарил детям еще несколько человечков с золотыми головками, ручками и ножками из вкусного душистого пряничного теста. Фриц и Мари очень были им рады. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела новое подаренное ей платье и стала в нем такой нарядной и хорошенькой, что и Марии, глядя на нее, захотелось непременно надеть свое, в котором ей казалось, она будет еще лучше. Ей это охотно позволили. Любимец. Мария никак не могла расстаться со своим столиком, находя на нем все время новые вещицы. А когда Фриц взял своих гусаров и стал делать под елкой парад, Маша увидела, что за гусарами скромно стоял маленький человечек-куколка, точно дожидаясь, когда очередь дойдет до него. Правда, он был не очень складный, невысокого роста, с большим животом, маленькими тонкими ножками и огромной головой. Но человечек был очень мило и со вкусом одет, что доказывало, что он был умный и благовоспитанный молодой человек. На нем была лиловая гусарская курточка со множеством пуговок и шнурков, такие же ритузы и высокие лакированные сапоги, точь-в-точь такие, как носят студенты и офицеры. Они так ловко сидели на его ногах, что, казалось, были выточены вместе с ними. Только вот немножко нелепо выглядел при таком костюме прицепленный к спине деревянный плащ и надетая на голову шапчонка рудокопа. Но Мари знала, что крестный Дроссельмейер носил такой же плащ и такую же смешную шапочку, что вовсе не мешало ему быть милым и добрым крестным. Мария отметила про себя также то, что во всей прочей своей одежде крестный никогда не бывал одет так чисто и опрятно, как этот деревянный человечек. Рассмотрев его поближе, Мари сейчас же увидела, какое добродушие светилось на его лице, и не могла не полюбить его с первого взгляда. В его светлых зеленых глазах сияли приветливость и дружелюбие. Подбородок человечка окаймляла белая завитая борода из бумажной штопки, что делало еще милее улыбку его больших красных губ.
5: «О!»
4: — воскликнула Мари.
5: «Кому, милый папа, подарили вы этого хорошенького человечка, что стоит там, за елкой?»
9: «Это вам всем, милые дети»,
4: — отвечал папа.
9: «И тебе, и Луизе, и Фрицу. Он будет для всех вас щелкать орехи».
4: С этими словами папа взял человечка со стола, приподнял его деревянный плащ, и дети вдруг увидели, что человечек широко разинул рот, показав два ряда острых белых зубов. Мари положила ему в рот орех. Человечек вдруг сделал щелк, и скорлупки упали на пол, а в руку Маши скатилось белое вкусное ядрышко. Папа объяснил детям, что куколка эта зовется Щелкунчик. Мари была в восторге.
9: «Ну, Мари»,
4: — сказал папа,
9: — «так как Щелкунчик очень тебе понравился, то я дарю его тебе. Береги его и защищай. Хотя, впрочем, его обязанность входит щелкать орехи для Фрица с Луизой».
4: Мари тотчас же взяла Щелкунчика на руки и заставила его щелкать орехи, выбирая самые маленькие, чтобы у Щелкунчика не испортились зубы. Луиза подсела к ней, и добрый Щелкунчик стал щелкать орехи для них обеих, что, кажется, ему самому доставляло большое удовольствие, если судить по улыбке, не сходившей с его губ. Между тем Фриц, порядочно устав от верховой езды и обучения своих гусар, а также услыхав, как весело щелкались орехи, подбежал к сестрам и от всей души расхохотался, увидев маленькую уродливую фигурку Щелкунчика, который переходил из рук в руки и успевал щелкать орехи решительно для всех. Фриц стал выбирать самые большие орехи и так неосторожно заталкивал их Щелкунчику в рот, что вдруг раздалось крак-крак, и три белых зуба Щелкунчика упали на пол. Да и челюсть, сломавшись, свесилась на одну сторону.
5: «Мой бедный Щелкунчик!»
4: — заплакала Мари, отобрав его у Фрица.
6: «Да какой он глупый!»
4: — закричал Фриц.
6: «Хочет щелкать орехи, а у самого нет крепких зубов! На что же он годен? Давай его мне! Я заставлю его щелкать, пока у него не выпадут последние зубы и не отвалится совсем подбородок!»
5: «Нет, нет, оставь!»
4: — со слезами сказала Мари.
5: «Я тебе не дам моего милого Щелкунчика! Посмотри, как он на меня жалобно смотрит и показывает свой больной ротик! Ты злой мальчик! Ты бьешь своих лошадей и стреляешь в своих солдат!»
6: «Потому что так надо!»
4: — возразил Фриц.
6: «И ты в этом ничего не смыслишь! А Щелкунчика все-таки дай мне! Его подарили нам обоим!»
4: Тут Мари уже совсем горько расплакалась и поскорее завернула Щелкунчика в свой платок. В это время подошли их родители с крестным. Крестный, к величайшему горю Мари, вступился за Фрица, но папа сказал:
9: «Я поручил Щелкунчика беречь Мари. А так как он теперь болен и больше всего нуждается в ее заботах, то никто не имеет права его отнимать. А ты, Фриц, разве не знаешь, что раненых солдат никогда не оставляют в строю? Ты, как хороший военный, должен это понимать».
4: Фриц очень сконфузился и потихоньку, позабыв и Щелкунчика, и орехи, отошел на другой конец комнаты, где и занялся устройством ночлега для своих гусар, закончивших на сегодня службу. Мари, между тем, собрала выпавшие у Щелкунчика зубы, подвязала его подбородок чистым белым платком, вынутым из своего кармана, и еще осторожнее, чем прежде, завернула бледного перепуганного человечка в теплое одеяло. Взяв его затем на руки, как маленького больного ребенка, она занялась рассматриванием картинок в новой книге, лежавшей тут же, между прочими подарками. Мари очень не понравилось, когда крестный стал смеяться над тем, что она так нянчится со своим уродцем. Вспомнив, что при первом взгляде на Щелкунчика ей показалось, что он очень похож на самого крестного Дроссельмейера, Мари не могла удержаться, чтобы не ответить ему на его насмешки.
5: «Как знать, крестный, был бы ты таким красивым, как Щелкунчик, если бы тебя пришлось даже одеть точно так, как его, в чистое платье и щегольские сапожки!»
4: Родители громко засмеялись, а крестный, напротив, замолчал. Мари никак не могла понять, отчего у крестного вдруг так покраснел нос. Но уж верно была какая-нибудь на то своя причина. Чудеса. В одной из комнат квартиры советника медицины, как раз со стороны входа и налево у широкой стены, стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, в котором прятались игрушки, подаренные детям. Луиза была еще очень маленькой девочкой, когда ее папа заказал этот шкаф одному искусному столяру, который вставил в него такие чистые стекла и вообще так хорошо все устроил, что стоявшие в шкафу вещи казались еще лучше, чем когда их держали в руках. На верхней полке, до которой Фриц и Мари не могли дотянуться, стояли самые дорогие и красивые игрушки, сделанные крестным Дроссельмейером. На полке под ней были расставлены всякие книжки с картинками, а на две нижние Мари и Фриц могли ставить все, что хотели. На самой нижней Мари обычно устраивала комнатки для своих кукол, а на верхней Фриц расквартировывал своих солдат. Так и сегодня Фриц поставил наверх своих гусар, а Мари, отложив в сторону старую куклу Трутхен, устроила примиленькую комнатку для новой подаренной ей куколки и пришла сама к ней на новоселье. Комнатка была так мило меблирована, что я даже не знаю, был ли у тебя, моя маленькая читательница Мари, ведь ты знаешь, что маленькую Штальбаум звали так же Мари. Итак, я не знаю, был ли даже у тебя такой прекрасный диванчик, такие прелестные стульчики, такой чайный столик, а главное, такая мягкая чистая кроватка, на которой легла спать куколка Мари. Все это стояло в углу шкафа, стены которого были увешаны прекрасными картинками, и можно было себе представить, с каким удовольствием поселилась тут новая куколка, названная Мари Клерхен. Между тем наступил поздний вечер. Стрелка часов показывала 12-й. Крестный Дроссельмейер давно ушел домой, а дети все еще не могли расстаться со стеклянным шкафом. Так что матери пришлось им напомнить, что пора идти спать.
6: «Правда, правда», —
4: сказал Фриц.
6: «Надо дать покой моим гусарам, а то ведь ни один из этих бедняк не посмеет лечь, пока я тут. Я это знаю хорошо».
4: С этими словами он ушел. Мари же упрашивала маму позволить ей остаться еще хоть одну минутку, говоря, что ей еще надо успеть закончить свои дела, а потом она сейчас же пойдет спать. Мари была очень разумная и послушная девочка, а потому мама могла, нисколько не боясь, оставить ее одну с игрушками. Но для того, чтобы она, занявшись новыми куклами и игрушками, не забыла погасить свет, мама сама задула все свечи, оставив гореть одну лампу, висевшую в комнате и освещавшую ее бледным, мерцающим полусветом.
7: «Приходи же скорее, Мари»,
4: сказала мама, уходя в свою комнату.
7: «Если ты поздно ляжешь, завтра тебе трудно будет вставать».
4: Оставшись одна, Мари поспешила заняться делом, которое ее очень тревожило, и для чего именно она и просила позволить ей остаться. Больной щелкунчик все еще был у нее на руках, завернутый в ее носовой платок. Положив бедняжку осторожно на стол и бережно развернув платок, Мари стала осматривать его раны. Щелкунчик был очень бледен, но при этом он, казалось, так ласково улыбался Мари, что тронул ее до глубины души.
5: «Ах, мой милый щелкунчик!»
4: — сказала она.
5: «Ты не сердись на брата Фрица за то, что он тебя ранил. Фриц немного огрубел от суровой солдатской службы. И все же он очень добрый мальчик, я тебя уверяю. Теперь я буду за тобой ухаживать, пока ты не выздоровеешь совсем. Крестный Дроссельмейер вставит тебе твои зубы и поправит плечо. Он на такие штуки мастер».
4: Но как же удивилась и испугалась Мари, когда увидела, что при имени Дроссельмейера щелкунчик вдруг скривил лицо, и в глазах его мелькнули колючие зеленые огоньки. Не успела Мари хорошенько прийти в себя, как увидела, что лицо щелкунчика уже опять приняло свое доброе, ласковое выражение.
5: «Ах, какая же я глупенькая девочка, что так испугалась! Разве может корчить гримасы деревянная куколка? Но я все-таки люблю щелкунчика за то, что он такой добрый, хотя и смешной, и буду за ним ухаживать как следует».
4: Тут Мари взяла бедняжку на руки, подошла с ним к шкафу и сказала своей новой кукле:
5: «Будь умницей, Клерхен, уступи свою постель бедному больному щелкунчику, а тебя я уложу на диван, ведь ты здорова. Посмотри, какие у тебя красные щеки, да и не у всякой куклы есть такой прекрасный диван».
4: Клерхен, сидя в своем великолепном платье, как показалось Мари, надула при ее предложении немножко губки.
5: «И чего я церемонюсь?»
4: — сказала Мари и, взяв кроватку, уложила на нее своего больного друга, перевязав ему раненое плечо ленточкой, снятой с собственного платья, и прикрыла одеялом до самого носа.
5: «Незачем ему оставаться с недоброй Клерхен»,
4: — подумала Мари. И кровать вместе с лежавшим на ней щелкунчиком переставила на верхнюю полку, как раз возле красивой деревни, где квартировали гусары Фрица. Сделав это, она заперла шкаф и хотела идти спать. Но тут, слушайте внимательно, дети, тут, за печкой, за стульями, за шкафами, словом, всюду, вдруг послышались тихий-тихий шорох, беготня и царапанье. Стенные часы захрипели, но так и не смогли пробить. Мари заметила, что сидевшая на них большая золотая сова распустила крылья, накрыла ими часы и, вытянув вперед свою гадкую кошачью голову с горбатым носом, забормотала хриплым голосом:
10: «Хрррр, часики идите, тише! «Тише, тише, не шумите! Король машины к вам идет, войско свое ведет! Хрррр! Хрррр! Бим-бом! Бейте часики, бим-бом!»
4: И затем мерно и ровно часы пробили 12. Мари стало вдруг так страшно, что она только и думала, как бы убежать. Но вдруг, взглянув еще раз на часы, увидела, что на них сидела уже не сова, а сам крестный Дроссельмейер. И, распустив руками полы своего желтого кафтана, махал ими точно сова крыльями. Тут Мари не выдержала и закричала в слезах.
5: «Крестный! Крестный! Что ты там делаешь? Не пугай меня! Сойди вниз, гадкий крестный!»
4: Но тут шорох и беготня поднялись уже со всех сторон. Точно тысячи маленьких лапок забегали по полу, а из щелей под карнизами выглянули множество блестящих маленьких огоньков. Но это были не огоньки, а напротив крошечные сверкавшие глазки. И Мария увидела, что в комнату со всех сторон повалили мыши. Трот, трот, хлоп, хлоп. Так и раздавалось по комнате. Мыши толкались, суетились, бегали целыми толпами и, наконец, к величайшему изумлению Мари, начали становиться в правильные ряды в таком же порядке, в каком Фриц расставлял своих солдат, когда они готовились к сражению. Мари это показалось очень забавным, потому что она вовсе не боялась мышей, как это делают иные дети. И прежний страх ее уже начал было проходить совсем. Как вдруг раздался резкий и громкий писк, от которого холод пробежал у Маши по жилам. Ах, что она увидела? Нет, любезный читатель Фриц, хотя я и уверен, что у тебя, так же, как и у храброго Фрица Штальбаума, мужественное сердце. Все же, если бы ты увидел, что увидела Мари, то, наверное, убежал бы со всех ног, прыгнул бы в свою постель и зарылся с головой в одеяло. Но бедная Мари не могла сделать даже этого. Вы только послушайте, дети. Как раз возле нее из большой щели в полу вдруг вылетело несколько кусочков и звездки, песка и камешков, словно от подземного толчка. И вслед затем выглянула целых 7 мышиных голов с золотыми коронами. И представьте, все эти 7 голов сидели на одном туловище. Большая 7-головая мышь с золотыми коронами выбралась, наконец, из щели вся и сразу же поскакала вокруг выстроившегося мышиного войска, которое встречало ее с громким торжественным писком, после чего все воинство двинулось к шкафу, как раз туда, где стояла Мари. Мари и так уже была очень напугана. Сердечко ее почти готово было выпрыгнуть из груди, и она ежеминутно думала, что вот-вот сейчас умрет. Но тут Мари совсем растерялась и почувствовала, что кровь стынет в ее жилах. Невольно попятилась она к шкафу, но вдруг раздалось
6: клик, клак, хрррр.
4: И стекло в шкафу, которое она нечаянно толкнула локтем, разлетелось вдребезги. Мари почувствовала сильную боль в левой руке, но вместе с тем у нее сразу отлегло от сердца. Она не слышала больше ужасного визга, так что Мари, хотя и не могла увидеть, что делалось на полу, но предположила, что мыши испугались шума разбитого стекла и спрятались в свои норы. «Но что же это опять?» В шкафу за спиной Мари поднялась новая возня. Множество тоненьких голосов явственно кричали:
11: «Бой, в бой, бей тревогу! Ночью бой, ночью бой, бей тревогу!»
4: И вместе с тем раздался удивительно приятный звон мелодичных колокольчиков.
5: «А, это колокольчики в игрушке крестного!»
4: Радостно воскликнула Мари и, обернувшись к шкафу, увидела, что внутренность его была освещена каким-то странным светом, а игрушки шевелились и двигались как живые. Куклы стали беспорядочно бегать, размахивая руками, А Щелкунчик вдруг поднялся с постели, сбросив с себя одеяло, и закричал во всю мощь:
12: «Крак, крак, мышиный король дурак! Крак, крак, дурак, дурак!»
4: При этом он размахивал по воздуху своей шпагой и продолжал кричать:
12: «Эй вы!

0: мальчику, сделанному из дерева. Бедняга, наверное, переломал бы себе руки и ноги, если бы в ту самую минуту, как он прыгал, кукла Клерхен, быстро вскочив со своего дивана, не приняла героя с обнаженным мечом в свои нежные объятия.
1: «Ах, моя милая, добрая Клерхен!»
0: — воскликнула Мари.
1: «Как я тебя обидела, подумав, что ты неохотно уступила свою постель щелкунчику!»
0: Клерхен же, прижимая героя к своей шелковой груди, говорила: «О, принц, неужели вы хотите идти в бой такой раненый и больной? Останьтесь, лучше смотрите отсюда, как будут драться и вернуться с победой ваши храбрые вассалы. Паяц, полишинель, трубочист, тиролец и барабанщик уже внизу, а прочие войска вооружаются на верхней полке. Умоляю вас, принц, останьтесь со мной!» Так говорила Клерхен, но щелкунчик вел себя весьма странным образом и так барахтался и болтал ножками у нее на руках, что она вынуждена была опустить его на пол. В ту же минуту он ловко упал перед ней на одно колено и сказал:
2: «О, сударыня, верьте, что ни на одну минуту не забуду я в битве вашего ко мне участия и милости!»
0: Клерхен нагнулась, взяла его за руку, сняла свой украшенный блестками пояс и хотела повязать им стоявшего на коленях щелкунчика, но он, быстро отпрыгнув, положил руку на сердце и сказал торжественным тоном:
2: «Нет, сударыня, нет, не этим!»
0: И, сорвав ленту, которой Мари перевязала его рану, прижал ее к губам, а затем, надев ленту себе на руку, как рыцарскую перевязь, спрыгнул, словно птичка, с края полки на пол, размахивая своей блестящей шпагой. Вы, конечно, давно заметили, мои маленькие читатели, что щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, чрезвычайно глубоко ценил внимание и любовь к нему Мари. И только потому не хотел надеть перевязь Клерхен, несмотря на то, что та была очень красива и сверкала. Доброму верному щелкунчику была гораздо дороже простенькая ленточка Мари. Однако что-то будет, что-то будет. Едва щелкунчик спрыгнул на пол, как писк и беготня мышей возобновились с новой силой. Вся их жадная густая толпа собралась под большим круглым столом, и впереди всех бегала и прыгала противная мышь с семью головами. «Что-то будет, что-то будет!» Сражение.
2: «Бей походный марш, барабанщик!»
0: Громко крикнул щелкунчик, и в тот же миг барабанщик начал выбивать такую сильную дробь, что задрожали стекла в шкафу. Затем внутри его что-то застучало, задвигалось, и Мари увидела, что крышки ящиков, в которых были расквартированы войска фрица, отворились, и солдаты, торопясь и толкая друг друга, в попыхах стали прыгать с верхней полки на пол, строясь там в правильные ряды. Щелкунчик бегал вдоль выстроившихся рядов, ободряя и воодушевляя солдат.
2: «Чтобы ни один трубач не смел тронуться с места!» —
0: крикнул он сердито, и затем, обратясь к побледневшему полишинелю, у которого заметно дрожал подбородок, торжественно сказал:
2: «Генерал, я знаю вашу храбрость и опытность. Вы понимаете, что мы не должны терять ни одной минуты. Я поручаю вам командование всей кавалерией и артиллерией. Самому вам лошади не надо. У вас такие длинные ноги, что вы легко поскачете на своих двоих. Исполняйте же вашу обязанность!»
0: Полишинель тотчас же приложил ко рту свои длинные пальцы и так пронзительно свистнул, что и 100 трубачей не смогли бы затрубить громче. Ржание и топот раздались из шкафа ему в ответ. Кирасиры, драгуны, а главное, новые блестящие гусары фрица, вскочив на лошадей, мигом попрыгали на пол и выстроились в ряды. Знамена распустились, и скоро вся армия, предводительствуемая щелкунчиком, заняла под громкий военный марш правильную боевую позицию на середине комнаты. Пушки с артиллеристами, тяжело гремя, выкатились вперед. Бум! Бум! Раздался первый залп. И Мари увидела, как ядра из дрожже улетели в самую гущу мышей, обсыпав их добела сахаром, чем, казалось, они были очень сконфужены. Особенно много вреда наносила им тяжелая батарея, поставленная

0: поставленные на мамину скамейку для ног и обстреливавшие их градом твердых круглых пряников, от которых они с писком разбегались в разные стороны. Однако основная их масса придвигалась все ближе и ближе. И даже некоторые пушки были уже ими взяты. Но тут от дыма выстрелов и возни поднялась такая густая пыль, что Маша не могла ничего различить. Ясно было только то, что обе армии сражались с необыкновенной храбростью, и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Толпы мышей все прибывали. Их маленькие серебряные ядра, которыми они стреляли необыкновенно искусно, долетали уже до шкафа. Трутхен и Клерхен сидели, прижавшись друг к другу, и в отчаянии ломали руки.
1: «О, неужели я должна умереть вот так, во цвете лет? Я самая красивая кукла!»
0: — воскликнула Клерхен.
2: «Для того ли я так долго и бережно хранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырех стенах?»
0: — перебила Трутхен. И, бросившись друг к другу в объятия, они зарыдали так громко, что их можно было слышать даже сквозь шум сражения. А то, что делалось на поле битвы, ты, любезный читатель, не мог бы себе даже представить. Пиф-паф-пуф, трах-тарарах, бим-бом-бум! Так и раздавалось по комнате, и сквозь эту страшную канонаду слышались крик и визг мышиного короля и его мышей, да грозный голос щелкунчика, раздававшего приказания и храбро ведшего в бой свои батальоны. Полишинель сделал несколько блестящих кавалерийских атак, покрыв себя неувидаемой славой. Но вдруг гусары Фрица были забросаны артиллерией мышей, отвратительными зловонными ядрами, которые испачкали их новенькие мундиры, и они отказались сражаться дальше. Полишинель вынужден был скомандовать им отступление и, вдохновясь ролью полководца, отдал такой же приказ кирасирам и драгунам, а, наконец, и самому себе. Так что вся кавалерия, обернувшись к неприятелю тылом, со всех ног пустилась домой. Этим они поставили в большую опасность стоявшую на маминой скамейке батарею. И действительно, не прошло минуты, как густая толпа мышей, бросившись с победным кличем на батарею, сумела опрокинуть скамейку. Так что пушки, артиллеристы, прислуга, словом, все покатилось по полу. Щелкунчик был озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. Ты без сомнения знаешь, мой воинственный читатель Фриц, что такое отступление означает почти то же, что и бегство. Я уже вижу, как ты опечален, предугадывая несчастье, грозящее армии бедного, так любимого Машей Щелкунчика. Но погоди, позабудь ненадолго это горе и полюбуйся левым флангом, где пока все еще в порядке. И надежда по-прежнему воодушевляет и солдат, и полководца. В самый разгар боя кавалерийский отряд мышей успел сделать засаду под комодом и вдруг, выскочив оттуда с гиком и свистом, бросился на левый фланг Щелкунчика. Но какое же сопротивление встретили они! С быстротой, какую только позволяла труднопроходимая местность, надо было перелезать через порог шкафа, мгновенно сформировался отряд добровольцев под предводительством двух китайских императоров и построился в каре. Этот храбрый, хотя и пестрый отряд, состоявший из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, орликинов, купидонов, львов, тигров, морских котов, обезьян и тому подобных, с истинно спартанской храбростью бросился в бой и уже почти вырвал победу из рук врага, как вдруг какой-то дикий, необузданный вражеский всадник, яростно бросившись на одного из китайских императоров, откусил ему голову. А тот, падая, задавил двух тунгусов и одного морского кота. Таким образом, в каре была пробита брешь, через которую стремительно ворвался неприятель и в один миг перекусал весь отряд. Не обошлось, правда, без потерь и для мышей. Как только кровожадный солдат мышиной кавалерии перегрызал пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, отчего он
1: умирал на месте. Но все это мало помогло армии Щелкунчика, который, отступая все дальше и дальше, все более терял людей и остался, наконец, с небольшой кучкой героев возле самого шкафа.
3: «Резервы! Скорее резервы! Полишинель, паяц, барабанщик, где вы?»
1: Так отчаянно кричал Щелкунчик, надеясь на помощь еще оставшихся в шкафу войск. На зов его действительно выскочили несколько пряничных кавалеров и дам с золотыми лицами, шляпами и шлемами. Но они, размахивая неловко руками, дрались так неискусно, что почти совсем не попадали во врагов, а напротив сбили шляпу с самого Щелкунчика. Неприятельские егеря скоро отгрызли им ноги, и они, падая, увлекли за собой даже некоторых из последних защитников Щелкунчика. Тут его окружили со всех сторон, и он оказался в величайшей опасности, так как не мог своими короткими ногами перескочить через порог шкафа и спастись бегством. Клерхен и Трутхен лежали в обмороке и не могли ему помочь. Гусары и драгуны прыгали в шкаф, не обращая на него никакого внимания. В отчаянии закричал Щелкунчик:
3: «Коня! Коня! Полцарства за коня!»
1: В эту минуту два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ. Мышиный король, радостно оскалив зубы в своих семи ртах, тоже прыгнул к нему. Мария, заливаясь слезами, могла только вскрикнуть:
2: «О, мой бедный Щелкунчик!»
1: И, не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги башмачок и бросила его изо всех сил в самую гущу мышей. В тот же миг все словно прахом рассыпалось. Мари почувствовала сильную боль в левой руке и упала в обморок. Болезнь. Очнувшись точно от тяжелого сна, Мари увидела, что лежит в своей постельке, а солнце светлыми лучами освещает комнату сквозь обледенелые стекла окон. Возле нее сидел, как сначала показалось ей, какой-то незнакомый господин, в котором она скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал тихонько:
4: «Ну вот, она очнулась».
1: Мама подошла к ней и посмотрела на нее испуганным, вопрошающим взглядом.
2: «Ах, милая мамочка!»
1: — залепетала Мари.
2: «Скажи, пожалуйста, прогнали ли гадких мышей и спасен ли мой милый Щелкунчик?»
5: «Полно, Мари, болтать всякий вздор!»
1: — сказала мама.
5: «Какое дело мышам до твоего Щелкунчика? Ты уже без того напугала нас всех. Видишь, как нехорошо, когда дети не слушаются родителей и все делают по-своему. Вчера ты заигралась до поздней ночи со своими куклами и задремала. И тут очень могло случиться, что какая-нибудь мышь, которых, впрочем, до сих пор у нас не было, вылезла из-под пола и тебя напугала. Ты разбила локтем стекло в шкафу и поранила себе руку. И если бы господин Вендельштерн не вынул тебе из раны кусочков стекла, то ты бы могла легко перерезать жилу и стечь кровью, а то и лишиться руки. Слава богу, что ночью мне вздумалось встать и посмотреть, что вы делаете. Я нашла тебя на полу возле шкафа, всю в крови, и с испуга чуть сама не упала в обморок. Вокруг тебя были разбросаны оловянные солдатики фрица, пряничные куклы и знамена. Щелкунчика держала ты на руках, а твой башмачок лежал посередине комнаты».
2: «Ах, мама, мама, вот видишь... Это были следы сражения кукол с мышами. И я испугалась, потому что мыши хотели взять в плен Щелкунчика, который командовал кукольным войском. Тут я бросила в мышей мой башмачок и уже не помню, что было потом».
1: Хирург Вендельштерн сделал маме знак глазами, и та сказала тихо:
5: «Хорошо, хорошо. Пусть будет так. Только успокойся. Всех мышей прогнали, а Щелкунчик веселый и здоровый стоит в твоем шкафу».
1: Тут вошел в комнату папа и долго о чем-то говорил с хирургом. Оба они пощупали Мари пульс, и она слышала, что речь шла о какой-то горячке, вызванной раной. Несколько дней ей пришлось лежать в постели и принимать лекарства. Хотя она, если не считать боли в локте, почти не чувствовала недомогания. Она была спокойна, ведь щелкунчик ее спасся. Но нередко во сне она слышала его голос, который говорил:
6: «О, моя милая, прекрасная Мари, как я вам благодарен! Но вы можете еще многое для меня сделать!»
1: Мари долго думала, что бы это могло значить, но никак не могла придумать. Играть она не могла из-за больной руки, а читать и смотреть картинки ей не позволяли, потому что у нее при этом рябило в глазах. Потому время тянулось для нее бесконечно долго, и она не могла дождаться сумерек, когда мама садилась у ее кровати и начинала ей рассказывать или читать чудесные сказки. Однажды, когда мама только что кончила сказку про принца Факардина, дверь отворилась, и в комнату вошел крестный Дроссельмейер со словами:
7: «Ну-ка, дайте мне посмотреть на нашу бедную больную Мари».
1: Мари, как только увидела крестного в его желтом сюртуке, тотчас со всей живостью вспомнила ту ночь, когда щелкунчик проиграл свою битву с мышами, и громко воскликнула:
2: «Крестный, крестный! Какой же ты был злой и гадкий, когда сидел на часах и закрывал их своими полами, чтобы они не били громко и не испугали мышей! Я слышала, как ты звал мышиного короля! Зачем ты не помог щелкунчику? Не помог мне, гадкий крестный! Теперь ты один виноват, что я лежу раненая и больная!»
5: «Что с тобой, Мари?»
1: — спросила мама с испуганным лицом. Но крестный вдруг скорчил какую-то пристранную гримасу и забормотал нараспев:
7: «Тири-бири, тири-бири, натяните крепче гири, бейте часики, тик-тук, тик-да-тук, да тик-да-тук, бим-бом, бим-бам, клинк-кланк, клинк-кланк, бейте часики сильней, прогоните всех мышей, хинг-ханг, хинг-ханг, мыши, мыши, прибегайте, глупых девочек хватайте, клинк-кланк, клинк-кланк, тири-бири, тири-бири, натяните крепче гири, пр-пр-пр-пр, шнар-шнур, шнар-шнур».
1: Мария широко открытыми глазами уставилась на крестного, который показался ей еще некрасивее, чем обыкновенно, и который размахивал в такт руками точно картонный плясун, когда его дергают за веревочку. Мари стало бы даже немножко страшно, если бы тут не сидела мама, и если бы Фриц, пришедший в комнату, громко не расхохотался, увидев Дроссельмейера.
8: «Крестный, крестный!»
1: — закричал он.
8: «Ты опять дурачишься! Знаешь, ты теперь очень похож на моего паяца, которого я забросил за печку!»
1: Мама закусила губу, глядя на Дроссельмейера, и сказала:
5: «Послушайте, советник, что это в самом деле за неуместные шутки?»
9: «О, Господи!»
1: — рассмеялся советник.
9: «Разве вы не знаете моей песенки «Часовщика»? Я ее всегда напеваю таким больным, как Мари».
1: Тут он сел к Маше на кровать и сказал:
9: «Ну-ну, не сердись, что я не выцарапал мышиному королю его все 14 глаз. За это я тебя теперь порадую».
1: С этими словами крестный полез в карман. И что же он оттуда тихонько вынул? Щелкунчика. Милого щелкунчика, которому он успел уже вставить новые крепкие зубы и починить разбитую челюсть. Мари в восторге захлопала руками, а мама сказала:
5: «Видишь, как крестный любит твоего щелкунчика?»
9: «Ну, само собой»,
1: — возразил крестный.
9: «Только знаешь что, Мари, теперь у твоего щелкунчика новые зубы, а ведь он не стал красивее прежнего и все такой же урод, как и был. Хочешь, я тебе расскажу, почему сделался он таким некрасивым? Впрочем, может быть, ты уже слышала историю о принцессе Перлипат, о ведьме Мышильде и об искусном часовщике?»
8: «Послушай, крестный!»
1: — внезапно перебил Фриц.
8: «Зубы щелкунчику ты вставил и челюсть починил, но почему же нет у него сабли?»
9: «Ну ты неугомонный!»
1: — проворчал советник.
9: «Тебе нужно все знать и во все совать свой нос. Какое мне дело до его сабли? Я его вылечил, а саблю пусть он добывает сам, где хочет».
8: «Правильно!»
1: —
5: закричал Фриц.
8: Если он храбр, то добудет себе оружие.
9: Ну так что же, Мари?
5: Продолжил советник.
9: Знаешь ты или нет историю про принцессу Пиролипат?
10: Ах, нет, милый крестный,
5: отвечала Мари.
10: Расскажи мне ее, пожалуйста.
5: Я надеюсь, советник, сказала мама, что история эта не будет очень страшной, как обыкновенно бывает все, что вы рассказываете.
9: О, нисколько, дорогая госпожа Штальбаум,
5: возразил советник.
9: Напротив, она будет очень забавной.
8: Рассказывай, крестный, рассказывай!
5: Воскликнули дети, и советник начал так. Сказка о крепком орехе.
9: Мать принцессы Пиролипат была женой короля, а потому Пиролипат, когда родилась, сразу стала принцессой. Король-отец был в таком восторге от рождения славной дочки, что даже прыгал около ее люльки на одной ноге, приговаривая:
11: «Гейда! Видал ли кто-нибудь девочку милей моей Пиролипатхин?»
9: И все министры, генералы и придворные, прыгая вслед за королем на одной ноге, отвечали хором:
12: «Не видали, не видали».
9: И это не было ложью, потому что действительно трудно было найти во всем свете ребенка прелестнее новорожденной принцессы. Личико ее было точно белоснежная лилия с приставшими к ней лепестками роз. Глазки сверкали, как голубые звездочки, а волосы велись прелестнейшими золотыми колечками. Ко всему этому надо прибавить, что Пиролипатхин родилась с двумя рядами прелестных жемчужных зубов. И когда спустя 2 часа после ее рождения рейх-канцлер хотел пощупать ее десны, она так больно укусила ему палец, что он завопил: «Ай-яй-яй!» Правда, некоторые придворные уверяли, что он закричал «Ой-ой-ой!», но вопрос этот до сих пор еще не решен окончательно. Бесспорно одно, что принцесса укусила рейх-канцлера за палец, и что вся страна разом уверилась в раннем уме и редких способностях принцессы. Рождение ее, как уже было сказано, обрадовало решительно всех. И только одна королева вдруг стала неизвестно почему грустна и задумчива. Замечательно и то, что она с особенной тщательностью приказала оберегать колыбель новорожденной. Мало того, что у самых дверей ее комнаты стояли на страже драбанты, и что у колыбели всегда сидели 2 няньки, королева приказала, чтобы еще 6 нянек постоянно дежурили в той же комнате. Но чего уже решительно никто не мог понять, так это то, почему каждая из этих 6 нянек должна была держать на коленях по коту и всю ночь гладить его, заставляя мурлыкать. Вы, милые дети, никак бы не догадались, зачем королева-мать ввела такие порядки, но я это знаю и сейчас вам расскажу. Раз ко двору отца Пиролипат съехалось много прекрасных принцев и королей, чему он был очень рад и всячески старался развеселить своих гостей всевозможными забавами, театрами, рыцарскими играми, балами и тому подобным. Желая показать, что в царстве его нет недостатка в золоте и серебре, он велел не скупиться и провести празднество, достойное его. Посоветовавшись с главным кухмистром, король решил задать своим гостям пир на славу и угостить их самой чудесной колбасой, какая только есть на свете. Тем более, что, по уверению главного астронома, теперь было самое удобное для колки свиней время. Сказано, сделано. Мигом сел король в карету и поскакал звать гостей на обед, уже заранее наслаждаясь своим торжеством. Перед обедом же дружески сказал королеве:
11: «Ведь ты, дружочек, конечно, знаешь, какую я люблю колбасу».
9: Королева понимала очень хорошо, что этим он изъявил желание, чтобы она сама занялась приготовлением его любимого блюда, как это уже бывало не раз. Казначей немедленно распорядился достать из кладовой и принести в кухню большой золотой котел, а также серебряные кастрюльки. Когда большой огонь запылал в очаге, королева надела камчатый передник, и скоро вкусный дух отварившегося фарша проник даже в двери совета, где заседал король. В восторге он не мог удержаться и, быстро проговорив:
11: «Извините, господа, я сейчас ворочусь»,
9: побежал в кухню, нежно обнял королеву, помешал немного скипетром в котле и затем, успокоенный, воротился заканчивать заседание. Между тем, кухне предстояло самое важное дело – поджарить на серебряных вертелах разрезанное на куски вкусное сало. Придворные дамы должны были удалиться, потому что королева из любви и уважения к королю хотела непременно исполнить это сама. Но едва успела она положить шпик на огонь, как вдруг раздался из подпола тоненький голосок.
2: «Сестрица, сестрица, позвольте мне кусочек, ведь я такая же королева, как и вы. Мне очень хочется попробовать вашего вкусного сала».
9: Королева сейчас же поняла, что это был голос госпожи Мышильды, уже давно жившей под полом их дворца. Крыса эта приписывала себя к королевскому роду и уверяла, что она сама правит королевством Мышляндия и держит поэтому под печкой большой двор. Королева была очень добрая, сострадательная женщина. И хотя в душе вовсе не почитала седую крысу своей родственницей и сестрой, но в такой торжественный день ей не хотелось отказывать кому бы то ни было ни в какой безделице, и она добродушно отвечала.
5: «Сделайте одолжение, госпожа Мышильда. Пожалуйте сюда и кушайте на здоровье».
9: Крыса живо выскочила из подпола, вскарабкалась на очаг и стала хватать своими лапками кусочки сала, которые подавала ей королева. Но тут вслед за крысой прибежала вся ее родня, тетки, кумушки, а главное семь ее сыновей, препротивных обжор, и стали поедать сало в таком страшном количестве, что бедная королева не знала, что ей делать. К счастью, подоспела вовремя обергофмейстерина и сумела прогнать эту жадную свору. Оставшееся сало было аккуратнейшим образом поделено придворным математикам по равному кусочку на каждую колбасу. Между тем, трубы и литавры возвестили о прибытии гостей. Принцы и короли в праздничных одеждах, кто верхом на прекрасной лошади, кто в изящном экипаже, собирались на колбасный пир. Король принимал всех с очаровательной любезностью. И затем, как хозяин, сел за обедом на первом месте стола со скипетром и короной. Но едва подали ливерную колбасу, как все заметили, что король вдруг побледнел, стал вздыхать и вертеться, как будто ему было неудобно сидеть. Когда же гостей обнесли кровяными колбасами, он уже не выдержал и, громко застонав, опрокинулся на стул, обеими руками закрывая лицо. Все повскакивали со своих мест. Лейб-медик напрасно пытался нащупать у короля пульс. Наконец, после невероятных усилий и употребления таких средств, как пускание в нос дыма сжженных перьев, удалось привести короля немного в чувство, причем первыми его словами было:
12: «Слишком мало сала!»
9: Королева едва это услышала, как тут же бросилась королю в ноги, с отчаянием ломая руки и рыдая.
5: «О, бедный, несчастный супруг мой!»
9: — кричала она.
5: «Чувствую, чувствую, как вы страдаете! Виноватая здесь, у ног, ваших ног! Накажите строго! Крыса Мышильда со своими семью сыновьями, тетками и прочей родней съела все сало!»
9: И с этими словами королева без чувств упала навзничь. Король в ужасном гневе вскочил со своего места и закричал:
13: «Обергофмейстерина, как это могло случиться?»
9: Та рассказала все, что знала, и король дал тут же торжественную клятву отомстить за все крысе и всей ее родне. Государственный тайный совет, созванный для совещания, предложил немедленно начать против крысы процесс, конфисковав предварительно ее имущество. Но король, главным образом боявшийся, как бы крыса во время процесса не продолжала поедать сало, решил поручить все это дело придворному часовщику и механику. Человек этот, которого звали так же, как и меня, Христианом Элиасом Дроссельмейером, обещал очень искусным способом изгнать крысу со всем ее семейством навсегда из пределов королевского дворца. Он выдумал маленькие машинки, в которые положил для приманки по кусочку сала и расставил их около крысиной норы.
7: Сама крыса была слишком умна, чтобы не догадаться, в чем тут было дело. Но для жадной семьи мудрые ее предостережения остались напрасными, и привлеченные вкусным запахом сала все ее 7 сыновей, а также многие из прочих родственников, попались в машинки механика Дроссельмейера и были внезапно захлопнуты опускающимися дверцами в ту самую минуту, когда собирались полакомиться салом. Пойманных немедленно казнили в той же кухне. Старая крыса покинула место скорби и плача со всем своим оставшимся двором, пылая горем, отчаянием и жаждой мести. Король и придворные ликовали. Но королева очень беспокоилась, зная, что крыса не оставит неотомщенной смерть своих сыновей и родственников. И действительно, раз, когда королева готовила своему супругу очень любимый им соус из потрохов, крыса вдруг выскочила из подпола и сказала:
8: «Мои сыновья и родственники убиты! Смотри, королева, чтобы я за это не перекусила пополам твою дочку Пирлипат! Берегись!»
7: С этими словами она исчезла и уже больше не показывалась. А испуганная до смерти королева опрокинула в огонь всю кастрюльку с соусом, так что крыса испортила во второй раз, к великому гневу короля, его любимое блюдо. Но, впрочем, на сегодня довольно. Конец расскажу в другой раз.
5: Неожиданно закончил крестный. Как не просила Маша, в головке которой рассказ крестного оставил совершенно особенное впечатление, продолжить начатую сказку, крестный остался неумолим и, вскочив с места, повторил:
7: «Много сразу вредно для здоровья. Продолжение завтра».
5: С этими словами он хотел направиться к двери, но Фриц, поймав его за фалды, закричал:
8: «Крёстный, крёстный, это правда, что ты выдумал мышеловки?»
14: «Какой вздор ты городишь, Фриц!»
5: — сказала мама. Но советник, засмеявшись каким-то особенно странным смехом, тихо сказал:
7: «Ведь ты знаешь, какой я искусный часовщик. Так почему же мне не выдумать?»
5: Продолжение сказки о крепком орехе.
7: «Теперь вы знаете, дети...»
5: Начал так советник Дроссельмейер на другой день вечером.
7: «Почему королева так беспокоилась о новорожденной принцессе? Да и как ей было не беспокоиться при мысли о том, что в любую минуту Мышильда может вернуться и исполнить свою угрозу? Машинки Дроссельмейера не могли ничего сделать против умной, предусмотрительной крысы. И придворный астроном, носивший титул тайного оберзвездочета, объявил, что единственным средством оставалось просить помощи у кота Мура, который один вместе со своей семьей мог спасти принцессу и отвадить Мышильду от колыбельки. Поэтому-то каждая из нянек, дежуривших при принцессе, держала на коленях по одному из сыновей кота Мура, которым пожаловали за это при дворе почетные должности. Причем няням приказано было постоянно щекотать им за ухом для облегчения выполнения возложенной на них обязанности. Как-то ночью случилось, что одна из двух обергов нянек, сидевшая у самой колыбели, незаметно вздремнула, а за ней заснули все остальные няньки и коты. Внезапно проснувшись, она с испугом огляделась. Тишина. Ни шороха, ни мурлыканья. И только древесный червячок точил где-то стену. Но каков же был ужас няни, когда она вдруг увидела, что на подушке колыбели, как раз возле самого лица принцессы, сидела огромная седая крыса и прямо глядела на нее своими противными глазами. С криком, разбудившим всех, бросилась нянька к принцессе, но Мышильда, это была она, успела уже прошмыгнуть в угол комнаты. Коты кинулись за ней, но не тут-то было. Она исчезла в щели, в полу. Принцесса, между тем, проснулась от шума и громко расплакалась.
14: «Слава Богу! богу, она жива!»
9: Воскликнули няни. Но каков же был их ужас, когда они увидели, что сделалось с этим прелестным ребенком. Вместо белой с розовыми щечками кудрявой головки на плечах маленького сгорбленного туловища сидела огромная уродливая голова. Голубые глазки превратились в зеленые и тупо вытаращились, как два шара, а рот раздвинулся до ушей. Королева от плача и слез чуть не умерла, а в кабинете короля должны были обить стены ватой, потому что он в отчаянии бился о них головой, крича:
12: «О, несчастный я монарх!»
9: Таким образом, оказалось, что лучше было бы ему съесть колбасу вовсе без сала и при этом оставить в покое крысу Мышильду со всем ее семейством. Но королю, однако, эта простая мысль не пришла в голову, и он, напротив, свалил всю вину на придворного часовщика Христиана Элиаса Дроссельмейера из Нюрнберга, вследствие чего и издал мудрый приказ, чтобы Дроссельмейер в течение 4 недель во что бы то ни стало вылечил принцессу, или, по крайней мере, указал верное к тому средство. В противном же случае объявил, что ему будет отрублена голова. Дроссельмейер не на шутку перепугался, но, веруя в свое искусство, сейчас же начал придумывать, как пособить горю. Он очень искусно разобрал принцессу по частям, отвинтил ей ручки и ножки, осмотрел ее внутреннее строение и, к крайнему прискорбию, пришел к заключению, что принцесса со временем не только не похорошеет, а, напротив, будет делаться с каждым годом все безобразнее. Он осторожно опять собрал принцессу и с грустным видом уселся возле колыбели в ее комнате, откуда его не выпускали ни на шаг. Наступила среда 4-й недели. И король, гневно сверкая глазами и потрясая скипетром, воскликнул:
13: «Христиан Дроссельмейер, или вылечи принцессу, или тебя ждет смерть!»
9: Дроссельмейер горько заплакал, а принцесса то и дело щелкала орехи. Тут в первый раз запала Дроссельмейеру в голову мысль о странном пристрастии принцессы к орехам, а также о том обстоятельстве, что она родилась уже с зубами. В самые первые дни после своего рождения она безумолку кричала до тех пор, пока не попадался ей случайно под руку орех, который она тут же разгрызала, съедала ядро и тотчас успокаивалась. С тех пор няньки то и дело унимали ее плач орехами. «О, святой инстинкт природы!» — воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейер. «О, неисповедимая симпатия всего сущего! Ты мне указываешь дверь этой тайны! Я постучу, и тайна откроется!» Он тотчас же просил позволения переговорить с придворным астрономом и был сведен к нему под стражей. Оба обнялись в слезах, потому что были закадычными друзьями, а затем, запершись в уединенном кабинете, начали рыться в груди книг, трактующих об инстинкте, симпатиях, антипатиях и многих тому подобных премудрых вещах. С наступлением ночи астроном навел на звезды телескоп и затем составил с помощью понимающего в этом деле толк Дроссельмейера гороскоп принцессы. Работа эта оказалась очень трудной. Линии перепутывались до такой степени, что только после долгого упорного труда оба с восторгом прочли совершенно ясное предопределение, что красота принцессы вернется к ней снова, если будет найден орех-крокотук, и принцессе дадут скушать его вкусное ядрышко. Орех-крокотук имел такую твердую скорлупу, что ее не могло бы пробить 48-фунтовое пушечное ядро. Мало того, этот орех должен был разгрызть на глазах у принцессы маленький человечек, который еще ни разу не брился и не носил сапогов. Кроме того, человечку необходимо было подать принцессе ядро от разгрызенного ореха с зажмуренными глазами, а затем отступить 7 шагов назад, ни разу не споткнувшись, и вновь открыть глаза. Три дня и три ночи кряду работали Дроссельмейер с астрономом для составления этого гороскопа. И, наконец, в субботу, во время обеда, как раз накануне того дня, когда Дроссельмейеру следовало отрубить голову, принес он с торжеством королю радостную весть о том, что найдено средство вернуть принцессе утраченную красоту. Король милостиво его обнял, обещал пожаловать ему бриллиантовую шпагу, 4 ордена и 2 праздничных кафтана.
13: «Сейчас же, после обеда,
9: — сказал он,
13: — мы испытаем это средство. Позаботьтесь, чтобы и орех, и человечек были готовы. Да, главное, не давайте ему вина, чтобы он не споткнулся, когда будет пятиться задом положенные 7 шагов. Потом пусть пьет в волю».
9: Дроссельмейер похолодел при этих словах короля и не без трепета осмелился доложить, что хотя средство найдено, но сам орех крокотук и маленького человечка предстояло еще отыскать, и что он, сверх того, сильно сомневается, будут ли они вообще когда-либо найдены. В страшном гневе король, потрясаясь скипетром над своей венчанной головой, закричал, как лев.
13: «Так прощайся же со своей головой!»
9: На счастье Дроссельмейера, король хорошо пообедал в этот день и потому был расположен склонять милостивое ухо к разумным доводам, которые не преминуло ему представить добрая, тронутая участью Дроссельмейера королева. Дроссельмейер, собравшись с духом, почтительно доложил королю, что, собственно, средство вылечить принцессу было найдено им, а потому он осмеливается думать, что этим получил право на помилование. Король хоть немного и рассердился, но, подумав и выпив стакан желудочной воды, решил, что оба, часовщик и звездочет, немедленно отправятся на поиски ореха крокотука и не должны возвращаться без него. Что же касается человечка, который должен был его раскусить, то королева приказала напечатать объявление для желающих сделать это во всех выходящих в государстве газетах и ведомостях.
5: Тут советник прервал свой рассказ и обещал досказать остальное на другой день вечером. Конец сказки о крепком орехе. На следующий день, едва зажглись свечи, явился крестный и стал рассказывать далее.
9: Дроссельмейер вместе с придворным астрономом странствовали уже около 16 лет и все-таки никак не могли напасть даже на след ореха крокотука. Какие страны они посетили! Какие диковинки видели! Этого, любезные дети, мне не пересказать вам в течение целых 4 недель. А потому я не стану этого делать, а сообщу вам только, что под конец путешествия Дроссельмейер очень стосковался по своему родному городу Нюрнбергу. Непреодолимое желание увидеть его вновь зародилось в нем с особенной силой в каком-то дремучем лесу в Азии, где они блуждали с другом и остановились выкурить трубочку превосходного кнастера.
6: «О, мой милый родной Нюрнберг!»
9: — воскликнул он.
6: «Какие бы города ни посетил путешественник, Лондон, Париж, Петер Вардейн, но увидя тебя в первый раз с твоими чудесными домами и окнами, он позабудет их все».
9: Пока Дроссельмейер так жалобно вспоминал Нюрнберг, астроном, глядя на него, разревелся уже не на шутку и рыдал так громко, что голос его далеко разнесся по всей Азии. Скоро, однако, собрался он вновь силами, отер слезы и сказал:
13: «Послушай, любезный друг, какая нам польза от того, что мы тут сидим и плачем? Знаешь что? Отправимся в Нюрнберг! Ведь нам решительно все равно, где искать этот проклятый орех-крокотук!»
6: «А что, ведь и в самом деле!»
9: — ответил, развеселившись, Дроссельмейер. Оба встали, набили трубки и, определив сторону, в которой был Нюрнберг, относительно того места в Азии, где они находились, отправились туда по совершенно прямой линии. Достигнув цели путешествия, Дроссельмейер немедленно отыскал своего родственника, игрушечного мастера и позолотчика Кристофа Захарию Дроссельмейера, с которым не виделся очень много лет. Игрушечный мастер очень удивился, когда Дроссельмейер рассказал ему всю историю принцессы Пиролипат, крысы Мышильды и ореха Крокотука. И, слушая, он несколько раз всплескивал руками и все повторял.
15: «Ну, любезный братец, чудеса так чудеса!»
9: Дроссельмейер рассказал ему о некоторых из своих приключений во время долгого странствования. Рассказал, как он 2 года прожил у финикового короля, как нехорошо обошлись с ним принцы миндального государства, как напрасно собирал он сведения об орехе Крокотуке во всевозможных ученых обществах и как ему никоим образом не удалось напасть даже на его след. Во время его рассказов Кристоф Захария беспрестанно прищелкивал пальцами, вертелся на одной ноге, причмокивал губами и приговаривал.
15: Вот оно как!
9: Наконец, стащив с себя парик, радостно подбросил он его кверху, а затем, обняв Дроссельмейера, воскликнул.
15: Ну, братец, ведь ты счастливец, верь мне! Послушай, или я жестоко ошибаюсь, или орех Крокотук у меня!
9: С этими словами он вынул из маленького ящика небольшой позолоченный орех средней величины и, показывая его своему родственнику, рассказал следующее.
15: Несколько лет тому назад пришел сюда в рождественский сочельник незнакомый человек и предложил дешево купить у него мешок орехов. Как раз перед дверью моей игрушечной лавки он поссорился с нашим лавочником, который не хотел терпеть чужого торговца. Незнакомец, желая удобнее действовать в случае нападения лавочника, спустил мешок со своей спины на землю. Но тут проезжала мимо тяжело нагруженная фура и, переехав через мешок, раздавила решительно все орехи, кроме одного, который хозяин, странно улыбаясь, предложил мне купить за цванцигер 1720 года. Замечательно, что, опустив руку в карман, я нашел в нем именно такой цванцигер, какой желал иметь этот человек, купив орех. Я, сам не зная зачем, велел его позолотить и удивлялся только тому, что решился заплатить за него так дорого.
9: Сомнение в том, точно ли это орех Крокотук, было немедленно разрешено астрономом, который, соскоблив позолоту, прочитал на ободке ореха ясно написанное китайскими буквами слово
15: «Крокотук».
9: Можно себе было представить радость путешественников. Игрушечный мастер считал себя самым счастливым человеком в мире, когда Дроссельмейер уверил его, что кроме пожизненной пенсии, ему будет возвращено даже все золото, использованное им на позолоту ореха. Оба, и часовщик, и астроном, уже надели ночные колпаки, чтобы отправиться спать, как вдруг последний сказал.
15: «Знаешь что, любезный друг? Ведь счастье никогда не приходит одно. Мне кажется, мы нашли не только орех Крокотук, но и маленького человечка, который должен его раскусить. И это никто иной, как сын нашего почтенного хозяина. Я не могу думать о сне и немедленно займусь составлением его гороскопа».
9: С этими словами он снял свой колпак и тотчас принялся наблюдать за звездами. Сын игрушечного мастера был пригожий юноша, который действительно еще ни разу не брился и ни разу не надевал сапог. В ранней молодости он 2 Рождества кряду исполнял роль паяца, но следов от этого занятия в нем не заметил бы никто. Так искусно с тех пор воспитывал его отец. К Рождеству одевали его в красивый красный, вышитый золотом кафтан со шляпой, прицепляли шпагу и завивали волосы. В таком наряде стоял он в лавке своего отца и с необыкновенной любезностью щелкал маленьким девочкам орехи, за что они его и прозвали «Щелкунчиком». На следующее утро астроном с восторгом обнял часовщика и воскликнул.
15: «Это он! Он! Мы его нашли! Только прошу тебя, помни следующее. Во-первых, надо будет приделать твоему племяннику сзади крепкую деревянную косу и соединить ее с помощью пружин с его подбородком, чтобы придать его зубам большую крепость. А во-вторых, приехав в столицу, мы отнюдь не должны рассказывать, что привезли с собой человечка, который должен разгрызть орехи. Он должен явиться позже, потому что я прочитал в его гороскопе, что король, после того, как некоторые обломают себе зубы, объявит, что тому, кто разгрызет орех крокотук, он даст принцессу Перлипат в жены и сделает наследником престола.
9: Игрушечный мастер был в восторге, что сын его может жениться на принцессе Перлипат и сделаться королем, почему и отпустил его охотно с часовщиком и звездочетом. Деревянная коса, которую приделал часовщик своему племяннику, действовала превосходно, так что он без малейшего труда мог раскусывать самые твердые персиковые ядрышки. Едва в столице распространился слух о возвращении Дроссельмейера с астрономом, как тотчас же были сделаны необходимые приготовления, и оба путешественника, явившиеся ко двору с привезенным ими лекарством, нашли там множество желающих попробовать раскусить орех и вылечить принцессу. Среди них было даже несколько принцев. Оба с немалым испугом увидели принцессу вновь. Ее маленькое тело с крошечными тощими ручонками едва держало огромную уродливую голову. Безобразие ее лица еще более увеличивалось из-за белой точно нитяной бороды, которой обросли ее губы и подбородок. Дальше все произошло именно так, как предсказал по гороскопу звездочет. Молокососы в башмаках один за другим напрасно пытались разгрызть орех, но только переломали себе зубы и испортили челюсти, а принцессе ничуть не полегчало. Каждый, кого выносили, был почти без памяти. Зубные врачи только приговаривали:
15: «Ну, вот так орех!»
9: Наконец, когда сокрушаемый горем король объявил, что отдаст счастливцу, который раскусит орех, свою дочь в супруги и сделает своим наследником, скромно явился ко двору молодой Дроссельмейер и попросил позволения сделать попытку. Этот юноша понравился принцессе больше всех остальных, так что она даже положила на сердце свою маленькую ручку и сказала, вздохнув:
1: «Ах, если бы он раскусил орех и стал моим мужем!»
9: Поклонившись учтиво королю, королеве и принцессе, молодой Дроссельмейер взял из рук обер-церемониймейстера крокотук, положил его, недолго думая, в рот, крепко стиснул зубы, и раздалось «крак!» Скорлупка разлетелась вдребезги. Ловко очистил он ядро от кожицы и, преклонив верноподданнически колени, он подал его принцессе, а затем, закрыв глаза, начал пятиться. Принцесса мигом проглотила ядро, и вдруг, о чудо, уродец исчез, а на его месте оказалась прелестная молодая девушка. Щеки ее опять стали похожи на лилию с приставшими к ней розовыми лепестками. Глаза засверкали точно голубые звездочки, а волосы завелись прелестными золотыми колечками. Громкий звук труб и гобоев смешался с радостным криком народа. Король и придворные опять начали прыгать на одной ножке, как и при рождении царевны, а на королеву пришлось даже вылить целый флакон одеколона, потому что ей от радости сделалось дурно. Разволновавшаяся толпа чуть было не сбила с ног молодого Дроссельмейера, которому еще было положено пятиться 7 шагов. Однако он не споткнулся и уже занес было ногу, чтобы ступить в 7-й раз, как вдруг из-под пола с громким свистом и шипением поднялась голова седой крысы. Молодой Дроссельмейер, опуская ногу, больно придавил ее каблуком и в одну минуту превратился в такого же урода, каким была до того принцесса. Туловище его съежилось, голова раздулась, глаза вытаращились, а вместо косы повис за спиною тяжелый деревянный плащ. Часовщик и астроном не могли прийти в себя от ужаса, но однако они заметили, что и крыса вся в крови лежала без движения на полу. Злость ее не осталась без наказания, так как каблук молодого Дроссельмейера крепко ударил ее по шее, и ей пришел конец. Но, охваченная предсмертными муками, она собрала последние силы и прошипела:
16: «Орех, крокотук, сгубил меня ты вдруг! Хи-хи, пи-пи! Но умру я не одна! Щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец! Сынок с семью головами отомстит тебе со своими мышами! Ох, тяжко, тяжко дышать! Ох, пришла пора умирать!» Пик!
9: С этими словами крыса умерла, и труп ее был тотчас убран из зала придворным истопником. О молодом Дроссельмейере, между тем, казалось, все позабыли. Но принцесса сама напомнила королю о его обещании и приказала привести своего избавителя. Но едва она его увидела, как в ужасе закрыла лицо руками и закричала:
1: «Прочь! Прочь, гадкий щелкунчик!»
9: Гофмаршал тотчас же схватил его за воротник и выбросил вон за двери. Король, рассердившись, что ему хотели навязать взятие такого урода, свалил всю вину на часовщика с астрономом и приказал немедленно выслать их обоих навсегда из столицы. Так как это обстоятельство не было предусмотрено гороскопом, составленным в Нюрнберге, то астроном принялся снова за наблюдение и прочел по звездам, что молодой Дроссельмейер, несмотря на свое безобразие, все-таки будет принцем и королем. Уродство же его исчезнет только в том случае, если ему удастся убить сына крысы Мшильды, родившегося после смерти ее семи сыновей с семью головами и ставшего мышиным королем, и если прекрасная юная дама полюбит щелкунчика, несмотря на его безобразие. Вследствие этого щелкунчика опять выставили к Рождеству в лавке его отца, но обходились уже с ним почтительно, как с принцем. Вот вам, дети, сказка о крепком орехе. Теперь вы знаете, почему люди говорят, что не всякий орех по зубам, а также почему щелкунчики бывают такие уроды.
5: Так кончил советник свою сказку. Мари подумала про себя, что Пирлипат – недобрая и неблагодарная принцесса. А Фриц уверял, что если щелкунчик и вправду храбрец, то он сумеет управиться с мышиным королем и возвратит себе прежнюю красоту. Дядя и племянник. Если какому-нибудь из моих любезных читателей или слушателей случалось когда-нибудь порезаться стеклом, то он без сомнения помнит, как это бывает больно и как медленно заживают подобные раны. Так и Мари должна была провести целую неделю в постели, потому что при всякой попытке встать у нее начинала кружиться голова. Наконец она выздоровела и опять могла по-прежнему бегать и прыгать по комнате. В стеклянном шкафу нашла она все в полном порядке и чистоте. Деревья, цветы, домики, куклы стояли чинно и мило. Но всего более обрадовалась Мари своему милому щелкунчику, стоявшему на второй полке с совершенно новыми крепкими зубами и весело улыбавшемуся ей. Увидев своего друга, Мари задумалась. Ей пришла в голову мысль, что уж не с ее ли щелкунчиком случилось все то, о чем рассказывал крестный в своей сказке о ссоре щелкунчика с мышиным королем. Рассуждая далее, она пришла к выводу, что щелкунчик ее — никто иной, как молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, заколдованный крысой Мышильдой, племянник крестного Дроссельмейера. О том, что искусным часовщиком при дворе отца принцессы Пирлипат был сам советник Дроссельмейер, Мари не сомневалась ни одной минуты уже во время самого рассказа.
10: «Но почему же не помог тебе твой дядя?»
5: — сокрушалась Мари, припоминая подробности виденной ею битвы, в которой щелкунчик, как оказалось, дрался за свою корону и царство.
10: «Если...»
5: — думала Мари.
10: «Все куклы называли тогда себе его подданными, то значит пророчество придворного астронома исполнилось, и Новый Дроссельмейер точно стал принцем кукольного царства.
14: Рассуждая так, умненькая Мари заключила, что если Щелкунчик и его вассалы живы, то они должны шевелиться и уметь двигаться. Но в шкафу все было тихо и неподвижно. Тогда Мари, далекая от мысли расстаться со своим внутренним убеждением, приписала это просто влиянию колдовства седой крысы и ее семиголового сына.
10: «Во всяком случае, мой милый господин Дроссельмейер»,
14: — говорила она, обращаясь к Щелкунчику.
10: «Если вы не можете двигаться и говорить со мной, то, наверное, слышите меня и хорошо знаете, что можете во всем рассчитывать на мою помощь. Я попрошу и вашего дядю помогать вам, когда это будет нужно».
14: Щелкунчик остался недвижен. Но Мари показалось, что в шкафу будто кто-то тихонько вздохнул.

0: Мари посмотрела пристально на крестного своими большими голубыми глазами и сказала:
1: «Крестный, а ведь я знаю, что мой щелкунчик — это молодой Друсельмейр, твой племянник из Нюрнберга, и что он стал принцем и королем, как предсказал твой друг Звездочет. Ты ведь тоже знаешь, что он воюет с мышиным королем, сыном крысы Мышельды? Почему же ты ему не помогаешь?»
0: При этом Мари снова подробно рассказала историю виденного ею сражения, прерываемое громким смехом мамы и Луизы. Только Дроссельмейр и Фриц остались серьезны.
2: «Откуда эта девочка набралась такого вздора?»
0: — сказал советник медицины.
3: «У нее очень живая фантазия»,
0: — ответила мама.
3: «И все это не более, чем горячечный бред».
4: «Да при том это неправда!»
0: — закричал Фриц.
4: «Мои красные гусары не такие трусы, чтобы убежать с поля сражения! Не то я бы им показал!»
0: Крестный, между тем ласково улыбаясь, взял Мари на колени и сказал, гладя ее по головке:
5: «Не слушай их, моя маленькая Мари. Тебе Бог дал больше, чем всем нам. Ты, как моя Пирлипатхин в сказке, родилась принцессой и умеешь править в чудесном прекрасном королевстве. Что же касается твоего щелкунчика, то тебе придется перенести из-за него немало горя. Мышиный король преследует его везде. Не я, а ты одна можешь его спасти. Будь только стойкой и преданной».
0: Ни Мари, ни кто-либо из присутствующих не могли догадаться, что хотел крестный сказать этими словами. А советнику медицины речь эта показалась до того странной, что он даже пощупал у крестного пульс и сказал:
6: «Любезный друг, да у вас, кажется, прилив крови к голове. Я вам что-нибудь пропишу».
0: Только советница в раздумье покачала головой и тихо сказала:
7: «Я, кажется, догадываюсь, что он хочет сказать, но только не могу этого выразить словами».
0: Победа. Через несколько дней Мари была вдруг разбужена ночью каким-то шумом, доносившимся из угла комнаты, где она спала. Казалось, будто кто-то бросал и катал маленькие шарики по полу и при этом громко пищал.
1: «Ах, мыши! Это опять мыши!»
0: С испугом вскрикнула Мари и хотела уже разбудить свою маму, но голос ее прервался на полуслове, а холод пробежал по жилам, когда она вдруг увидела, что мышиный король, выскочив со своими 7 коронами из-под пола, спрыгнул разом на маленький круглый столик, стоявший возле постели Мари, и, уставясь на нее, запищал, щелкая гадкими зубами.
8: «Если не отдашь мне все твои конфеты и марципаны, то я перекушу пополам твоего щелкунчика!»
0: И, сказав это, опять исчез в своей норе. Мари так испугалась, что была бледна после того целый день и едва могла говорить. Несколько раз готова она была рассказать свое приключение маме, Луизе и Фрицу, но каждый раз останавливалась при мысли, что ей не поверят и будут смеяться. Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения щелкунчика надо было расстаться и с конфетами, и с марципанами, и потому все, что у нее было, положила она вечером потихоньку на пол возле шкафа. На другой день, утром, мама сказала:
3: «Какая неприятность! У нас опять завелись мыши! Сегодня ночью они съели у бедной Мари все ее конфеты!»
0: Так оно и было. Жадный мышиный царь, съев конфеты, оставил только марципан, не найдя его, должно быть, по своему вкусу. Но все-таки до того его изгрыз, что остатки все равно пришлось выбросить. Добрая Мари не только не жалела конфет, но в душе даже радовалась, что спасла тем своего щелкунчика. Но что почувствовала она, когда услышала на следующую ночь опять возле своей подушки знакомый пронзительный свист? Мышиный царь сидел снова на столике и, сверкая глазами еще отвратительнее, чем в прежнюю ночь, пищал сквозь зубы:
8: «Отдай мне твоих сахарных и пряничных кукол, или я разгрызу пополам твоего щелкунчика! Разгрызу! Разгрызу!»
0: Сказав это, он опять исчез под полом. Мари была очень огорчена,

0: Когда, подойдя на другой день к шкафу, увидела своих сахарных и пряничных куколок. Горе ее было совершенно понятно, потому что вряд ли когда-нибудь видела ты, моя маленькая слушательница Мари, таких прелестных сахарных и пряничных кукол, какие были у Мари Штальбаум. Тут были и пастух с пастушком, и целое стадо белоснежных барашков, и весело прыгавшая вокруг них собака. Были два почтальона с письмами, да кроме того, четыре пары красиво одетых мальчиков и девочек, танцевавших русский танец. Был пахтер Фельдкюммель с орлеанской девой, которые, впрочем, не особенно нравились Маше. Всех же более любила она маленького краснощекого ребенка в колыбельке. Слезы полились из ее глаз, когда она увидела любимую куколку, но, впрочем, тотчас же, обратясь к Щелкунчику, сказала:
1: «Ах, мой милый господин Друссельмейер, поверьте, я пожертвую всем, чтобы вас спасти, но все-таки мне очень, очень тяжело».
0: Щелкунчик, слушая, глядел так печально, что Мари, вспомнив мышиного царя с его оскаленными зубами, готового перекусить Щелкунчика пополам, мигом забыла все и твердо решилась спасти своего друга. Всех своих сахарных куколок положила она вечером на пол возле шкафа, как вчера конфеты. Но прежде перецеловала пастушка, пастушку, всех барашков, вынула, наконец, своего любимца, поставив его в самый задний ряд, а Фельдкюмеля с орлеанской девой в первый.
2: «Нет, это уже слишком!»
0: — воскликнула на другой день советница.
2: «У нас завелась какая-то прожорливая мышь в стеклянном шкафу. Представьте, что все сахарные куколки бедной Марии сгрызены и перекусаны на куски!»
0: Мари чуть было не заплакала, но, вспомнив, что спасла Щелкунчика, даже улыбнулась сквозь слезы. Когда вечером советница рассказала об этом крестному Дроссельмейеру, отец Мари очень был недоволен и сказал:
3: «Неужели нет никакого средства извести эту гадкую мышь, которая поедает у моей бедной Мари все ее сласти?»
4: «Ну как не быть?»
0: весело воскликнул Фриц.
4: «Внизу у булочника есть отличный серый кот. Надо его взять к нам наверх. А он уж отлично обделает дело. Будь даже эта скверная мышь сама крыса Мышильда или сын ее, мышиный король».
5: «Да»,
0: прибавила мама, смеясь.
5: «А заодно начнет прыгать по стульям, столам и перебьет всю посуду и чашки».
4: «О, нет!»
0: — возразил Фриц.
4: «Это очень ловкий кот. Я бы хотел сам уметь так лазать по крышам, как он».
0: «Нет уж, пожалуйста. Нельзя ли обойтись ночью без кошек?» — сказала Луиза, которая их очень не любила.
6: «Я думаю»,
0: — сказал советник,
6: «что Фриц прав. А пока можно будет поставить и мышеловку. Ведь у нас она есть».
4: «Что за беда, если и нет?»
0: — закричал Фриц.
4: «Крестный тотчас сделает новую! Ведь он же их выдумал!»
0: Все засмеялись. Когда же советница сказала, что у них в самом деле нет мышеловок, крестный объявил, что у него в доме их много, и тотчас велел принести одну отлично сделанную. Сказка о крепком орехе постоянно занимала все мысли Марии и Фрица. Когда кухарка начала жарить сало, Мари не могла смотреть на нее без страха, и, полная воспоминаниями о странных, слышанных ее вещах, она сказала однажды дрожащим голосом:
1: «Ах, королева, королева! Берегитесь седой крысы и ее семейства!»
0: Фридж же тотчас выхватил саблю и закричал:
4: «А ну-ка, ну-ка! Пусть они явятся! Я им покажу!»
0: Но все оставалось спокойно. И в кухне, и под полом. Советник между тем положил в мышеловку кусочек сала, приподнял захлопывавшуюся дверцу и осторожно поставил ее возле шкафа. Фриц, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать:
4: «Ну смотри, крестный часовщик, не попадись сам! Мышиный король шуток не любит!»
0: Тяжело пришлось бедной Мари на следующую ночь. Противный мышиный король был до того дерзок, что вскочил в этот раз ей на самое плечо и, высунув со скрежетом 7 кроваво-красных языков, шипел в самое ухо до смерти перепуганной дрожащей Мари.
7: Хитрее, хитрее, в оба смотри. Я ведь ловок, не боюсь мышеловок. Подавай твои картинки, платьице и ботинки, а не то ам-ам, щелкунчика пополам.
0: Можно себе представить горе Мари. Она даже побледнела и чуть не расплакалась, когда на другой день утром мама сказала, что злая мышь еще не поймана. Но, решив, что Мари печалится о своих конфетах и боится мышей, прибавила:
5: «Полно, успокойся, милая Мари. Поверь, что мы прогоним всех мышей. Если не помогут мышеловки, то Фриц достанет нам своего кота».
0: Едва Мари осталась одна в комнате, как тотчас же подошла, плача, к шкафу и сказала:
1: «Ах, мой добрый господин Друсельмир, что могу сделать для вас я, бедная маленькая девочка? Если я даже отдам гадкому мышиному королю все мои книжки с картинками и мое хорошенькое новое платье, которое мне подарили к Рождеству, то он потребует что-нибудь еще, а у меня больше нет ничего. И он, пожалуй, захочет перекусить вместо вас меня. О, бедная, бедная я девочка! Что же мне делать? Что мне делать?»
0: Так, плача и жалуясь, Мари заметила, что у щелкунчика с прошлой ночи появился на шее красный кровавый рубец, как после раны. Она вообще-то с тех пор, как узнала, что щелкунчик был племянником крестного Дроссельмейера, почему-то стеснялась брать его на руки и целовать, как прежде. Но теперь взяла с полки и стала бережно оттирать кровавое пятно платком. Но как оторопела и изумилась Мари, почувствовав, что щелкунчик вдруг в ее руках потеплел и зашевелился. Быстро поставила она его вновь на полку и увидела, что губы щелкунчика вдруг задвигались, и он внезапно проговорил тоненьким голоском:
3: «Ах, моя дорогая фройлен Штальбаум, милый единственный друг мой! Нет, не приносите в жертву ради меня ни ваших книжек с картинками, ни платьев. Достаньте мне саблю, только саблю. Об остальном уж позабочусь я сам».
0: На этих словах щелкунчик замолк, и оживившиеся глаза его приняли прежние деревянные и безжизненные выражения. Мари не только не испугалась, но, напротив, почувствовала невыразимую радость, услышав, что может спасти своего друга без дальнейших тяжелых жертв. Но где было достать ей саблю для маленького героя? Мари решила посоветоваться с Фрицем. И вечером, когда родители ушли, и они остались вдвоем возле шкафа, рассказала ему все, что происходило между мышиным королем и щелкунчиком, а также и о средстве, каким можно было его спасти. Фриц стал очень серьезен, когда услышал от сестры, какими трусами оказались в сражении его гусары. Он даже потребовал, чтобы она дала ему честное слово, что это было действительно так. И когда она это исполнила, он подошел к шкафу и обратился к ним с очень грозной речью, закончив тем, что собственными руками сорвал с их шапок в наказание за трусость кокарды и запретил им в течение года играть их военный походный марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился снова к Мари и сказал:
4: «Что касается сабли, то я могу помочь твоему щелкунчику. Вчера я уволил в отставку с пенсии одного старого кирасирского полковника, а потому его прекрасная острая сабля больше ему не нужна».
0: Отставной полковник проживал на пожалованную ему фрицем пенсию в углу на третьей полке шкафа. Его вытащили оттуда, отвязали его прекрасную саблю и отдали ее щелкунчику. Следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от страха. Ровно в полночь в комнате, где стоял шкаф, началась такая суматоха, какой еще никогда не бывало. И сквозь этот страшный гвалт вдруг раздался знакомый уже Мари резкий пронзительный писк.
1: «Мышиный король! Мышиный король!» —
0: воскликнула Мари и в ужасе вскочила со своей кровати. Но тут шум мгновенно утих, и вместо этого кто-то осторожно постучал в дверь ее комнаты, сказав тоненьким голоском:
3: «Успокойся, успокойтесь, милая фройлен Штальбаум. У меня хорошие вести».
0: Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула на себя платьице и отворила дверь. Щелкунчик стоял перед ней с окровавленной саблей в правой и с маленькой зажженной восковой свечкой в левой руке. Увидав Мари, он встал на одно колено и воскликнул.
3: «О, дама моего сердца! Вы дали мне силу и вдохновили меня для победы над тем, кто осмеливался вас оскорбить. Мышиный король, смертельно раненый, купается в собственной крови. Не откажите принять из рук преданного вам до гроба рыцаря трофея его победы».
0: С этими словами Щелкунчик ловко стряхнул с левой руки надетые им, как браслеты, 7 корон мышиного короля и подал их Мари, радостно принявшей этот подарок.
3: «Теперь, когда враг мой повержен, —
0: продолжал Щелкунчик, —
3: я покажу вам, дорогая фройлен Штальбаум, такие диковинные вещи, каких никогда не видали вы. Решитесь только последовать за мною. Решитесь, прошу вас. Не бойтесь ничего».
0: Кукольное царство. Я думаю, дети, никто из вас ни минуты не колебался бы, пойти ли за добрым милым Щелкунчиком, который уж, конечно, не имел ничего плохого на уме. Мария готова была на это тем охотнее, что могла рассчитывать на величайшую благодарность Щелкунчика, и была твердо уверена, что он сдержит слово и действительно покажет ей много диковинок. Потому она и сказала:
1: «Я согласна идти с вами, господин Дроссельмейер, но только если это будет не очень далеко и не очень долго, потому что, признаться, я еще не выспалась».
3: «Ну, в таком случае, —
0: возразил Щелкунчик, —
3: я выберу самую короткую, хотя и не совсем удобную дорогу».
0: Он пошел вперед, а Мари за ним, пока, наконец, оба не остановились пред большим платяным шкафом, стоявшим в столовой. Мария очень удивилась, когда увидела, что двери этого бывшего всегда запертым шкафа были отворены настежь, и она ясно могла видеть висевшую папину дорожную лисью шубу. Щелкунчик ловко взобрался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Едва он ее дернул, как по шубе вниз спустилась сквозь рукав изящная, сделанная из кедрового дерева, лестница.
3: «Взойдите по этой лестнице, милая Мари!» —
0: крикнул Щелкунчик сверху. Мари стала взбираться, но едва она пролезла сквозь рукав и достигла воротника, как увидела, что ее внезапно озарил какой-то легкий приятный свет. И она очутилась стоящей на прелестном, вкусно пахнувшем лугу, усыпанном, как ей показалось, миллионами ярко сиявших драгоценных камней.
3: «Мы на леденцовом лугу», —
0: сказал Щелкунчик.
3: «И сейчас пройдем вон через те ворота».
0: Тут только Мари заметила чудесные ворота, стоявшие на том же лугу в нескольких шагах от нее. Они, казалось, были сложены из мрамора, белого, шоколадного и розового цветов. Но, подойдя ближе, Мари увидела, что это был не мрамор, а обсахаренный миндаль с изюмом. Потому, как объяснил Щелкунчик, и сами ворота назывались миндально-изюмными. Простой же народ, довольно неучтиво, называл их воротами «обжор студентов». На одной из боковых галерей ворот, сделанной, вероятно, из ячменного сахара, сидели 6 маленьких, одетых в красные курточки обезьян, и играли янычарский марш. Так что Мари, сама того не замечая, шла под музыку все дальше и дальше по мраморному, прекрасно сделанному из разноцветных леденцов, полу. Скоро в воздухе повеяли прекрасные ароматы, несшиеся из чудесного, лежавшего по обе стороны дороги, леска. На фоне его темной зелени сверкали светлые точки. И, подойдя ближе, можно было ясно видеть золотые и серебряные яблоки, висевшие на ветвях, украшенных бантами из разноцветных лент, какие бывают у женихов или съехавшихся на свадьбу гостей. Когда же легкий ветерок, разносивший чудный апельсиновый запах, колебал ветки деревьев, то золотые и серебряные плоды, касаясь один другого, звенели точно хрустальные колокольчики. И вместе с тем так и мелькали в глазах, как сверкающие огоньки.
1: «Ах, как здесь хорошо!» —
0: воскликнула восхищенная Мария.
8: «Мы в лесу детских рождественских подарков», —
0: сказал Щелкунчик.
1: «О, погодите же, не идите очень скоро. Здесь так хорошо», —
0: продолжала Мари. Щелкунчик остановился, хлопнул в ладоши, и сейчас же вышли им навстречу маленькие пастухи и пастушки, охотники, такие белые и нежные на вид, что казалось, они были сделаны из чистого сахара. Мари только сейчас их заметила, хотя они давно уже гуляли в лесу. Они принесли прекрасное золотое кресло, положили на него мягкую шелковую подушку и любезно предложили Мари отдохнуть. Едва она села, как пастухи и пастушки протанцевали перед ней прекрасный балет под музыку охотничьих рогов, и затем все скрылись в кустарниках.
9: «Извините, милая фройлен Штальбаум, если танец показался вам немножко однообразным, но это танцоры из нашего механического театра и могут танцевать всегда только одно и то же, потому и охотники так сонно дули в свои рога. Им досадно также, что они не могут достать повешенных слишком высоко на этих деревьях конфет. Но не угодно ли вам отправиться дальше?»
1: «Да что вы, балет был просто прелесть какой! И мне очень понравился!» —
0: сказала Мари, вставая с кресла и отправляясь вслед за Щелкунчиком. Они пошли вдоль светлого струившегося ручейка, который наполнял своим чудным благоуханием весь лес.
9: «Это апельсиновый ручей»,
0: — ответил Щелкунчик на расспросы Мари.
9: «Он правда очень хорошо пахнет, но по своей красоте не может сравниться с лимонадной речкой, впадающей в озеро миндального молока, которое мы сейчас увидим».
0: До слуха Мари в самом деле стали доноситься шум и журчание воды. И скоро увидела она широкий лимонадный поток, кативший свои светлые, сверкавшие радужными переливами волны среди изумрудных кустов. Приятная, бодрящая грудь и дыхание прохлада веяло от прекрасных вод. Неподалеку лениво струился какой-то желтоватый мутный ручеек с очень приятным запахом. На берегу его сидели красивые детки и удили маленьких толстых рыбок, которых тут же съедали. Вглядевшись, Мари увидела, что рыбки эти очень походили на маленькие круглые пряники. Неподалеку, на самом берегу ручейка, раскинулась очаровательная деревушка с домами, церквами, домом пастора, амбарами. Все темного цвета, но с позолоченными крышами. А на некоторых стенах, казалось, были лепные украшения из обсахаренных миндалей или лимонных цукатов.
9: «Это деревня медовых пряников»,
0: — сказал Щелкунчик.
9: «И лежит она на берегу медового ручья. Жители ее очень хорошие люди, но сердитые, потому что вечно страдают от зубной боли. Лучше мы туда не пойдем».
0: В эту минуту глазам Мари открылся красивый городок с разноцветными и прозрачными домиками. Щелкунчик направился прямо к нему, и скоро до слуха Мари долетел веселый шум и гам уличного движения. Сотни маленьких людей и повозок толкались и шумели на рыночной площади. Повозки были нагружены бумажками от конфет и шоколадными плитками. Толпа только что принялась их разгружать.
9: «Мы в Конфетенхаузене», —
0: сказал Щелкунчик.
9: «Куда сейчас прибыло посольство от шоколадного короля из бумажного королевства. Бедные жители и их дома недавно очень пострадали от нашествия жадных мух. Вот почему они и возводят теперь укрепления из конфетных бумажек и шоколадных брусьев, которые им прислал в дар шоколадный король. Но, впрочем, нам не хватит времени посетить все города и деревни этой страны. В столицу! В столицу!»
0: Щелкунчик быстро пошел вперед, а за ним полное любопытство Марии. Скоро в воздухе повеяло чудесным запахом роз, и все вокруг вдруг озарилось нежным розовым сиянием. Мари увидела, что это был отблеск, сверкавший, как заря, водяной поверхности, по которой с тихим плеском катились серебристо-розовые волны, превращавшиеся в сладостно-мелодичные звуки. На водной равнине, открывавшейся все более и более по мере того, как они к ней подходили, и оказавшейся целым озером, плавали серебряные лебеди с золотыми ленточками на шее и пели веселые песенки, под звуки которых в розовых волнах танцевали и кружились бриллиантовые рыбки.
1: «Ах!»
0: — воскликнула в восторге Мари.
1: «Это точно то озеро, которое обещал мне сделать крестный Дроссельмейр! А я та самая девочка, которая должна была кормить лебедей!»
0: Щелкунчик, услышав это, засмеялся так насмешливо, как еще ни разу не смеялся, и сказал:
10: «Ну нет, крестному такой вещи не сделать.
8: Скорее вы, милая мадмуазель Штальбаум. Да, впрочем, что нам об этом напрасно спорить? Отправимся лучше по розовому озеру в столицу».
0: Столица. Щелкунчик захлопал в ладоши, и розовое море вдруг заволновалось сильнее прежнего. Волны стали подниматься выше и выше, и Мари увидела приближавшуюся к ним, сверкавшую точно драгоценные камни, лодочку-раковину, в которую были впряжены два дельфина с золотой чешуей. 12 прелестных маленьких рабчат в шапочках и передниках, сделанных из радужных перышков колибри, выскочили из лодочки на берег и, подхватив Мари на руки, перенесли сначала ее, а потом и щелкунчика, скользя по волнам, в лодочку, которая сейчас же повернула и понеслась по озеру. Весело было Мари плыть по этим чудным розовым волнам, обдававшим ее своим ароматом. Золоточешуйчатые дельфины, высунув из воды головы, высоко пускали вверх фонтаны розовой кристальной воды, а брызги, падая обратно, сверкали всеми цветами радуги, сливая свое журчание с хором тоненьких голосков, которые слышались повсюду из волн.
1: «Послушайте, скорее, скорее! Навстречу хорошенькой феи! Мушки, жужжите, рыбки, плывите! Лебеди, песенки, пойте! Волны, кружитесь, играйте! Птички над нами, летайте! Дзинь-динь-дон, дзинь-динь-дон!»
0: Но песенка эта, по-видимому, очень не нравилась 12 маленьким арабчатам, сопровождавшим Мари. Они так сильно стали махать над нею зонтиками из финиковых листьев, что чуть было их не переломали. И в то же время, топая ногами, старались перебить такт песенки, затянув свою
11: «Клип-клап, клип-клап, не уступит вам араб! Рыбки прочь, птички прочь! Клип-клап, клип-клап!»
8: «Арабчата — веселый народ»,
0: — сказал щелкунчик с некоторым беспокойством.
8: «Но они у меня взбаламутят сейчас все море».
0: И в самом деле, голоса, так очаровательно певшие в волнах, умолкли, хотя Мария этого и не заметила, засмотревшись на розовые волны, из которых смотрели на нее прелестные, улыбающиеся лица.
1: «Ах!»
0: — воскликнула она, всплеснув руками.
1: «Посмотрите, милый господин Дроссельмейр! Ведь эта принцесса Пирлипат смотрит на меня, весело улыбаясь! Посмотрите, посмотрите, прошу вас!»
0: Щелкунчик печально вздохнул и сказал:
8: «О, моя дорогая фройлен Штальбаум, это не принцесса Перлипат, а вы сами. Вы не узнали вашего милого личика, отражающегося в волнах».
0: Услышав это, Мари очень смутилась и, закрыв глаза, быстро отвернулась. В эту минуту маленькие мавры опять подхватили ее на руки и перенесли на берег. Открыв глаза, она увидела маленькую рощу, которая показалась ей еще лучше, чем лес детских подарков. Так чудно сверкали в ней листья и плоды на деревьях, разливая свой дивный, тончайший аромат.
8: «Мы в цукатной роще»,
0: — сказал щелкунчик.
8: «А там лежит столица».
0: Боже, что увидела Мария, взглянув в сторону, куда указывал щелкунчик. «Я даже не знаю, дети, как вам описать красоту и богатство города, широко раскинувшегося на усеянной цветами роскошной поляне. Он поражал не только удивительной игрой красок своих стен и домов, но и их причудливой формой, которую не сыскать на всем белом свете. Вместо крыш на домах красовались золотые короны, а башни были обвиты прелестными зелеными гирляндами. Когда Мари с щелкунчиком вошли в городские ворота, выстроенные из миндального печенья и обсахаренных фруктов, серебряные солдатики, стоявшие на часах, отдали им честь. А маленький человечек, одетый в пестрый халат, выбежав из дверей одного дома, бросился на шею Щелкунчику, восклицая:
6: «Здравствуйте, здравствуйте, дорогой принц! Добро пожаловать в наш Конфетенбург!»
0: Мари очень удивилась, услышав, что такой почтенный господин называл молодого Друссельмейера принцем. В эту минуту до слуха ее стал доноситься шум и гам, звуки ликования и веселых песен. Удивленная Мари невольно обратилась к Щелкунчику с вопросом, что это значит.
8: «О, милая фройлен Штальбаум!»
0: — ответил тот.
8: «В этом нет ничего удивительного. Конфетенбург богат, многолюден и очень любит развлекаться. Здесь каждый день веселье и шум. Но пойдемте, прошу вас, дальше».
0: Пройдя немного, они очутились на большой рыночной площади. Тут было на что посмотреть. Все окружающие дома были выстроены из разноцветного сахара и украшены сахарными галереями ажурной работы. А посередине площади возвышался высокий сладкий пирог в виде обелиска, окруженный четырьмя искусно сделанными бассейнами, из которых били фонтаны лимонада, аршада и других прохладительных напитков. Пена в бассейнах была из взбитых сливок, так что ее можно было сейчас же зачерпнуть ложкой. Но всего прелестнее были маленькие люди, сновавшие в разные стороны целыми толпами, с песнями, шутками, радостными восклицаниями, то есть со всем тем шумом, который еще издали так поразил Мари. Тут были прекрасно одетые кавалеры и дамы, армяне, греки, евреи, тирольцы, офицеры, солдаты, пасторы, орликины. Словом, всевозможный народ, какой только существует на свете. В одной части площади поднялся страшный гвалт. Толпы людей собрались, чтобы поближе посмотреть, как несли в паланкине великого могола, сопровождаемого 93 подвластными ему князьями и 700 невольниками. И надо же было случиться, что навстречу ему попалось торжественное шествие цеха рыбаков в количестве 500 человек. Да кроме того, турецкий султан вздумал прогуляться по площадке с 3000 янычар. К тому же туда же вмешалась религиозная процессия, певшая с музыкой и звоном торжественный гимн солнцу. Шум, гам и давка поднялись невообразимые. Раздались жалобные крики. Один из рыбаков неосторожно отбил голову брамину, а великий могол чуть не был сбит с ног орликином. Свалка принимала все более и более опасный характер. И дело почти уже доходило до драки, как вдруг человек в халате, приветствовавший Щелкунчика в воротах, быстро влез на обелиск, ударил 3 раза в колокол и громко 3 раза крикнул: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Мигом все успокоилось. Каждый кинулся спасаться, как мог. Великий могол вычистил испачканное платье, брамин снова надел свою голову, беспорядок утих, и прежнее веселье снова возобновилось.
1: «Кто такой этот кондитер?»
0: — спросила Мари.
8: «Ах, милая фройлен Штальбаум!»
0: — отвечал Щелкунчик.
8: «Кондитером здесь называют невидимую, но страшную силу. Она может делать из людей все, что ей угодно. Это тот рок, который властвует над нашим маленьким веселым народцем. И все так его боятся, что уже одно произнесенное его имя может унять народное волнение, как это сейчас нам доказал господин бургомистр. Вспомнив кондитера, всякий из здешних жителей забывает все и невольно впадает в раздумья о том, что такое жизнь и что такое есть он сам».
0: В эту минуту Маша невольно воскликнула от восторга, внезапно заметив прелестный замок, весь освещенный розовым светом, со множеством легких воздушных башенок. Стены были покрыты букетами прекраснейших фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев. Их яркие краски восхитительно переливались на белых, подернутых розоватым оттенком, стенах. Большой средний купол и пирамидальные крыши башенок были усеяны множеством золотых, сверкавших, как жар, звездочек.
8: «Мы перед Марципановым замком»,
0: — сказал Щелкунчик. Мари не могла глаз оторвать от этого волшебного дворца. Однако она успела заметить, что на одной из главных башен недоставало крыши, которую достраивала сотня маленьких человечков, стоявших на помостах, сделанных из палочек корицы. Не успела она спросить об этом Щелкунчика, как он ответил сам.
9: «Недавно этому прекрасному замку грозила очень большая опасность, или лучше сказать, даже совершенная погибель. Великан Лизогуб, проходя мимо, откусил крышу этой башни и уж хотел было приняться за купол, да жители успели его умилостивить, поднеся ему в виде выкупа целый квартал города и часть конфетной рощи, которыми он позавтракал и отправился дальше».
0: В эту минуту послышали звуки тихой нежной музыки. Ворота замка отворились, и навстречу Маше вышли 12 маленьких пажей, держа в руках горевшие факелы из засушенных гвоздичных стебельков. Головки пажей были сделаны из жемчужин, туловища из рубинов и изумрудов, а ноги — из чистого, самой искусной работы золота. За ними следовали 4 дамы, ростом почти с куклу Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах. Мария сейчас же догадалась, что это были принцессы. Они нежно обняли Щелкунчика, воскликнув с радостью: «О, милый принц! Милый братец!» Щелкунчик был очень тронут и не раз отирал слезы, а потом, схватив Мари за руку, представил ее подошедшим, сказав с жаром:
12: «Вот фройлен Штальбаум, дочь почтенного советника медицины и моя спасительница! Если бы она не бросила вовремя свой башмачок и не достала мне саблю отставного полковника, то я лежал бы теперь в гробу, перекушенный пополам жадным мышиным королем. Судите сами, может ли сравниться с фройлен Штальбаум по красоте и доброте сама Пирлипат, хотя она и прирожденная принцесса? Нет, 1000 раз нет!»
0: Дамы воскликнули:
1: «Нет, нет!»
0: И со слезами бросились обнимать Мари.
1: «Добрая спасительница нашего брата, прелестная фрейлин Штальбаум!»
0: Затем дамы повели Щелкунчика и Мари во внутренность замка, где был чудесный зал со стенами, усеянными блестящими разноцветными кристаллами. Но что более всего понравилось Мари, так это хорошенькая маленькая мебель, украшавшая зал. Это были прелестные миниатюрные стульчики, столики, комоды, конторки, все сделанные из дорогого, кедрового и бразильского деревьев. Принцессы усадили Щелкунчика и Мари рядом и сказали, что сейчас будет подаваться обед. Мигом уставили они стол множеством маленьких тарелок, мисок, салатников, сделанных из тончайшего японского фарфора, а также ножей, вилок, кастрюлек и прочей посуды, все из чистого золота и серебра. Затем принесли прекрасные плоды и конфеты, каких Мари даже никогда не видела, и живо подняли такую стряпню и возню своими маленькими белыми ручками, что Мари только удивлялась, как хорошо умели принцессы хозяйничать. Фрукты резали, миндаль толкли в ступках, душистые корешки терли на терках, и не успела Мари оглянуться, как великолепный обед был готов. Маре очень хотелось помочь принцессам и научиться самой тоже так хорошо готовить. Младшая и самая красивая из сестер Щелкунчика, услышав о таком желании Мари, сейчас же подала ей золотую ступку и сказала:
1: «Вот возьми, милая спасительница нашего брата, и потолки эти карамельки».
0: Мари радостно принялась за работу, прислушиваясь к тому, как чисто и звонко гудела ступка под ее пестиком, точно напевая веселую песенку. А Щелкунчик начал рассказывать сестрам подробности о битве его войска с мышиным королем, о том, как он был почти побежден вследствие трусости своих солдат и как противный мышиный король, наверное, раскусил бы его пополам, если бы Мари не пожертвовала для его спасения своими лучшими куколками и конфетами и так далее. Мари во время этого рассказа казалось, что голос Щелкунчика все как-то более и более перемешивается с ударами ее пестика о стенки ступки. А затем какой-то серебристый туман, спускаясь откуда-то сверху, одел и ее, и принцесс, и щелкунчика легкой прозрачной пеленой. Так что под конец ей казалось, что она уже не сидела, а неслась в этом тумане вместе с ними. Пение, шум, стук, сливаясь в однообразный гул, уносились куда-то вдаль, а сама она точно на легких качающихся волнах поднималась куда-то высоко-высоко, все выше, выше. Заключение. Тарарабух! Вдруг раздалось в ушах Мари, и, не успев вскрикнуть, почувствовала она, что упала откуда-то со страшной высоты. В испуге, открыв глаза, увидела, что лежит в своей кровати, светлый день, глядит в окно, а мама стоит возле нее и говорит:
5: «Как же ты, Мари, так долго спишь? Ведь уже завтрак на столе».
0: Вы, конечно, догадываетесь, любезные читатели, что Мари, очарованная виденными ей чудесами в марципановом замке, в конце концов заснула. И что мавры с пажами, а может быть и сами принцессы, перенесли ее домой в ее кровать.
1: «Ах, мамочка, милая моя мамочка, если бы ты знала, куда меня водил сегодня ночью молодой Друссельмейер и какие чудеса я видела!»
0: Воскликнула Мари и при этом рассказала все, что я вам уже рассказала, на что мама удивилась и сказала:
5: «Ты, Мари, видела очень длинный и хороший сон, но теперь пора тебе выбросить его из головы».
0: Мари стояла, однако, на своем, уверяя, что это был не сон, а сущая правда. Так что мама, наконец, подошла к стеклянному шкафу, вынула оттуда щелкунчика, стоявшего по обыкновению на третьей полке, и сказала, показывая его Мари:
5: «Ну можно ли быть такой глупенькой девочкой и вообразить, что деревянная нюрнбергская кукла может двигаться и говорить?»
1: «Ах, мама!»
0: — перебила ее Мари.
1: «Да ведь щелкунчик — это молодой Друссельмейер из Нюрнберга, племянник крестного Друссельмейера!»
0: Тут оба, и советник, и советница, разразились неудержимым смехом.
1: «Папа! Папа!»
0: Почти со слезами говорила Мари.
1: «Вот ты смеешься над моим щелкунчиком? А знаешь ли ты, как хорошо он о тебе отзывался, когда мы пришли в марципановый замок, и он представил меня своим сестрам-принцессам? Он сказал, что ты весьма достойный советник медицины».
0: Тут уже расхохотались не только папа и мама, но даже Луиза с Фрицем. Тогда Мари побежала в свою комнату, достала из своей маленькой шкатулочки 7 корон мышиного короля и сказала, подавая их маме:
1: «Так вот смотри же, мама, видишь эти 7 корон мышиного короля? Их подарил мне прошлой ночью молодой Друссельмейер на память, в знак своей победы».
0: Советница с изумлением разглядывала поданные ей короны, которые были сделаны из какого-то совершенно особенного блестящего металла, и при том с таким искусством, что трудно было поверить, чтоб это было делом человеческих рук. Советник тоже не мог насмотреться на эти короны. Затем отец и мать строго потребовали, чтобы Мари непременно объяснила им, откуда она их взяла. Мари ничего не могла прибавить к тому, что уже рассказала. И когда папа начал ее строго журить и даже назвал маленькой лгуньей, она расплакалась и могла только сказать, рыдая:
1: «Бедная, бедная я девочка! Что же я должна говорить?»
0: В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел крестный.
6: «Что это?»
0: — воскликнул он.
6: «Моя милая крестница Мари плачет. Что это значит?»
0: Советник рассказал ему все, что случилось, и показал ему коронки. Крестный, как только их увидел, громко расхохотался и воскликнул:
6: «Так вот в чем дело! Да ведь это те самые коронки, которые я постоянно носил на моей часовой цепочке и 2 года тому назад подарил Мари в день ее рождения! Разве вы забыли?»
0: Ни советник, ни советница не могли этого вспомнить. А Мари, увидев, что папа и мама опять развеселились, бросилась к крестному на шею и воскликнула:
1: «Крестный, крестный, ты все знаешь! Уверишь, что щелкунчик мой, твой племянник, молодой Друссельмейер из Нюрнберга, и что коронки подарены мне им!»
0: Крестный на довольную мину и процедил сквозь зубы.
6: «Какая, однако, глупая штука вышла!»
0: Тогда советник взял Мари за руку и, поставив ее перед собой, сказал очень серьезно.

0: тех пор бедная Мари не смела и заикнуться о том, что ее так радовало и восхищало. Хотя можно себе представить, как нелегко забываются такие чудеса, какие она видела. Представь себе также, мой почтенный читатель Фриц, что даже тезка твой, Фриц Штальбаум, не хотел слушать рассказов Марии о прекрасном королевстве, в котором она была так счастлива, презрительно называя ее глупой девчонкой, и так мало верил тому, что она говорила, что на первом же параде, который устроил для своих войск, не только отменил все наказания, которые назначил гусарам, но даже пожаловал им другие, высшие отличия на шапки в виде султанчиков из гусиных перьев и опять позволил играть их торжественный марш. Этого, признаюсь, зная давно добрый нрав Фрица, я от него даже не ожидала. Что касается нас, то мы-то знаем, как отличились гусары Фрица, испугавшись грязных пятен, которыми мыши испачкали их новые мундиры. Итак, Мари не смела более говорить о своих приключениях, но образы сказочной страны не оставляли ее, окружая ее каким-то чудным светом и звуча в ушах дивной, очаровательной музыкой. Она, казалось, постоянно жила в нем, и вместо того, чтобы играть, как бывало раньше, она стала от всех удаляться, постоянно находилась в тихой задумчивости, и ее прозвали «маленькой мечтательницей». Раз как-то случилось, что крестный Дроссельмейер поправлял часы в доме советника, а Мари, погруженная в свои мечты, сидела возле шкафа и смотрела на щелкунчика.
1: «Ах, милый господин Дроссельмейер!»
0: Вдруг невольно сорвалось с ее языка.
1: «Если бы вы жили на самом деле, то, поверьте, я не поступила бы с вами, как принцесса Перлипат, которая отвергла вас за то, что вы из-за меня потеряли вашу красоту».
2: «Ну-ну, глупые выдумки!»
0: Вдруг так громко крикнул крестный, что в ушах у Мари зазвенело, и она без памяти свалилась со стула. Очнувшись, она увидела, что мама хлопочет около нее и говорит:
3: «Ну можно ли так падать со стула? Ведь ты теперь большая девочка. Вставай скорей. К нам приехал племянник господина Дроссельмейера из Нюрнберга. Будь же умницей и веди себя при нем хорошо».
0: Взглянув, Мария увидела, что крестный, одетый опять в свой желтый сюртук и с париком на голове, держал за руку очень милого молодого человека, небольшого роста и уже почти совсем взрослого, лицо которого сияло свежестью и здоровьем, словом, кровь с молоком. На нем был надет красный, вышитый золотом кафтан, белые шелковые чулки и лакированные башмаки, а в петлице торчал прекрасный букет. Молодой человек был тщательно завит и напудрен, а на затылке его висела прекрасная коса. Маленькая шпага блестела, как дорогая игрушка, а под мышкой держал он новую шелковую шляпу. Хорошие и благовоспитанные манеры молодой человек доказал тем, что тотчас же подарил Мари множество хорошеньких вещиц, а между прочими марципаны и точно такие же фигурки, какие перегрыз когда-то мышиный король. Фрицу же досталась прекрасная сабля. За столом молодой человек щелкал орехи для всех. Самые твердые не могли устоять против его зубов. Правой рукой клал он орехи в рот, левой дергал себя за косу. Раздавалось «крак», и орех рассыпался на кусочки. Мари покраснела, как маков цвет, едва увидела милого молодого человека и покраснела еще больше, когда после обеда он учтиво попросил ее пройтись вместе с ним к стеклянному шкафу.
2: «Забавляйтесь, детки, забавляйтесь», —
0: сказал крестный.
2: «Я ничего не имею против. Теперь все мои часы в порядке».
0: Едва молодой Дроссельмейер остался с Мари один, как тотчас же встал перед ней на одно колено и сказал:
4: «О, милая, дорогая фройлен Штальбаум, примите благодарность молодого Дроссельмейера здесь, на том самом месте, где вы спасли ему жизнь. Вы сказали, что никогда не поступили бы со мною, как злая принцесса Перлипат, за которую я пострадал. Смотрите теперь, Я перестал быть гадким, уродливым щелкунчиком и приобрел свою прежнюю, не лишенную приятности внешность. Милая фройлен, осчастливьте меня вашей рукой. Разделите со мной венец мой и царство, в котором я теперь король, и будьте владетельницей марципанового замка».
0: Мари заставила молодого человека встать и сказала тихо:
1: «Милый господин Друссельмейер, я знаю, что вы хороший, скромный молодой человек. И так как вы, кроме того, царствуете в прекрасной, населенной милым, веселым народом стране, то я охотно соглашаюсь быть вашей невестой».
0: Тут же было решено, что Мари выходит замуж за молодого Друссельмейера. Через год была свадьба, и молодой муж, как уверяют, увез Мари к себе на золотой карете, запряженной серебряными лошадками. На свадьбе танцевали 22 тысячи прелестнейших, украшенных жемчугом и бриллиантами куколок, а Мари, как говорят, до сих пор царствует в прекрасной стране со сверкающими рощами, прозрачными марципановыми замками. Словом, со всеми теми чудесами, которые может увидеть только тот, кто одарен зрением, способным видеть такие вещи.

Знаете, кто это поет? Это поет лес. Густой, дремучий. Он растет далеко-далеко, на самом севере Финляндии. Много тут старых больших деревьев, но всех выше вот эти две могучие вековые сосны. Ну-ка, послушаем их голоса.

0: Тень ее клонит нас древних ко сну. И давнюю видим во сне старину.
1: Сосны эти такие старые, что никто, даже седой мох, не мог припомнить, были ли они когда-нибудь молодыми деревцами.
2: Ну что, дружище, стоишь еще, держишься?

0: Недаром ведь лесные зери прозвали тебя зацепи тучу.
1: Ох, что-то слабею я. Нынче вот ветер обломил у меня верхнюю ветку. Видно, и вправду старость приходит.

0: много ли тебе лет? Только 350.
1: 350.
0: А вот мне уже 388.
1: 88.
0: Это не шутка.
2: Так, покачивая мохнатыми ветвями, вели неторопливую беседу две старые-престарые сосны «Подопри небо и зацепи тучу». Была зима. Метель закутала всю землю белым одеялом. Цветы вереска спали под пушистыми снежными сугробами. А две сосны, словно два великана, сторожили лес. Зимняя буря шумом проносилась почаще, сметала снег с веток, обламывала вершины деревьев, валила на земь крепкие стволы, и только сосны-великаны, зацепи тучу и подопри небо, стояли твердо и прямо, и никакой ураган не мог заставить их склонить головы. А ведь если ты такой сильный и стойкий, это что-нибудь да значит? Да-да, в этот зимний день в лесной чаще бродили двое детей, мальчик и девочка. Их отец, бедный дровосек, жил неподалеку, в старой хижине на лесной опушке. Мальчика звали Сильвестр, а девочку — Сильвия. И где только нашли для них эти имена? Наверное, и в лесу, ведь на древнем латинском языке слово «сильва» значит «лес».
3: Наш селок.
4: Ой, заяц.
3: Заяц.
4: Мы поймали зайца.
3: Да? И ой, в другом селке что-то бьется.
4: Да. Ой, это куропатка.
3: Ого, вот так добыча.
4: Бедные, они запутались в селках. Они плачут.
5: Отпустите меня. Отпустите, пожалуйста.
4: Ты слышишь? Это заяц.
5: И меня, пожалуйста.
3: И куропатка?
4: Ой.
3: Никогда я еще не слышал, чтоб лесные звери и птицы говорили по-человечьи.
4: Ой, правда. Давай-ка отпустим их.
3: Давай.
4: Скорей. Распутывай силки.
3: Сейчас.
4: А я тебе помогу.
3: Сейчас. Осторожно.
4: Так.
3: Осторожно.
4: Ну вот.
5: Большое спасибо. Простите за

0: Как только заяц почуял свободу, как со всех ног поскакал в глубину леса, а куропатка полетела прочь так быстро, как могли нести ее крылья.
1: Обрадовались кудрами.
2: А что это они нам говорили, а? Про каких? Потопри небо и зацепи тучу.
3: Какие странные имена. Я никогда не слыхала таких.
2: Кто бы это мог быть?

0: в снежном плену, бушует и буйствует вьюга. Под шум ее клонит нас древних ко сну, и давнюю видим во сне старину. То время, когда мы два друга, две юных сосны, поднялись в вышину над зыбкою зеленью луга.
1: Сильвестр, слышишь?

0: идет.
1: Батюшка!
0: Батюшка!
2: Слезы, ребята, а?
1: Нет, батюшка, нам не холодно.
0: Нет.
2: Шли бы домой, а? Там мать похлебку варит.
0: Мы еще погуляем.
1: Батюшка, мы еще погуляем.
2: Ну что ж, ладно, ладно. Ух, вот это дерево так дерево. Вот такое мне и надо. Вот сейчас мы его...
1: Ой, нет, нет, не нужно, батюшка.
0: Батюшка, не трогай эту сосну. Ведь это подопри небо.
1: Да.
2: Чего? Подопри небо?
1: Подопри небо.
2: Ну, тогда, тогда другую срубим.
1: Ой, нет, нет, ее не трогай, батюшка, пожалуйста. Ее зовут Зацепи тучу. Они обе такие старые. А сейчас, батюшка, мы слышали их голоса.
2: Голоса.
1: Да.
2: Чего только ребята не выдумают, а? Ну, где это слыхано, чтобы деревья разговаривали, а?
1: Да, батюшка.
2: Вот на дрова они годятся, это верно.
1: Ой, пощади их, пожалуйста, батюшка.
0: Не руби, не трогай.
1: Не трогай.
2: Ладно, ну ладно, ну пусть себе стоят, раз уж вы так просите. А я найду себе другие.
3: А вы домой шли, вы домой, там мать похлебку сварила, вы домой.
0: Мы сейчас, батюшка, сейчас придем.
1: Сейчас пойдем. Сейчас. Не бойтесь, старые сосны.
0: Теперь вам ничто не угрожает.
4: Спасибо.
5: Вы спасли нам жизнь.
4: Вы спасли нам жизнь. Просите теперь у нас, чего хотите.
5: Ну, что же вы молчите?
1: А мы не знаем, о чем просить.
5: Ну, подумайте хорошенько.
0: Мы ничего не можем придумать.
5: Глупые дети.
4: Глупые дети. Ведь такой случай вам больше никогда не представится.
5: Скажите нам свои желания.
4: Скажите.
0: Я бы хотел, чтобы хоть ненадолго выглянуло солнышко. А то уже смеркается, и в лесу не видно тропинок.
1: А мне хочется, чтобы поскорей пришла весна, и всюду растаял снег.
5: О, смешные безрассудные дети.
4: Смешные безрассудные дети. Ведь вы могли бы
5: пожелать столько прекрасных вещей.
4: Богатство, слава, почести, все было бы у вас.
5: А вы просите то, что будет и без вашего желания.
0: Но мы очень любим солнце.
1: Солнце и весну.
4: Ну, если уж так, то мы исполним вашу просьбу по-своему. Слушай же, Сильвестр, отныне, куда бы ты ни пошел, на что бы ни взглянул, повсюду тебе будет светить солнце.
1: Ой, ой, как хорошо.
5: И твое желание, Сильвия, будет исполнено.
4: Исполнено.
5: Куда бы ты ни посмотрела, о чем бы ни заговорила, всегда вокруг тебя все будет цвести.
4: Цвести.
1: Это больше, чем я хотела.
0: Спасибо вам, милые сосны, за ваши чудесные подарки.
1: Спасибо. А теперь прощайте.
0: Да, нам пора домой.

0: солнце, сверкая в ветках, словно золото. А Сильвия, едва только она начинала говорить, как снег кругом вдруг таял, и из земли появлялась зеленая трава. И чем дальше они бежали, болтая и смеясь, тем теплее грело солнце, тем ярче зеленели трава на земле и свежие листочки на деревьях.
1: Мама! Мама! Мне светит солнце!
2: Вот удивил! Ну и что ж такого? Солнце всем светит!
3: Мама! А я... Я могу растопить снег.
2: Это как же, на костре или в печке? Ну-ка, давай-ка, лучше тарелку подолью тебе похлебки.
3: Ой, мама, как вкусно.
1: Вкусно.
0: Но прошло немного времени, и мать увидела, что вокруг творится что-то странное. Давно уже наступил вечер, на дворе совсем стемнело. А в избушке у них все блестело от яркого солнца.
1: И так было ровнёхонько до той минуты, пока моему Сильвестру не захотелось спать, и глаза у него не закрылись.
0: Но это еще не все. В маленькой хижине вдруг повеяло весной. Даже старый засохший веник в углу и тот начал зеленеть. А петух на радости принялся петь на своем насесте.
1: И пел до тех пор, пока моей Сильвии не надоело разговаривать, и она не заснула крепким сном. Чудеса, да и только.
0: Чудеса, да и только.
4: Принимай, мать. Вот, принес тебе дрова для печки.
1: Ох, отец, что-то чудное творится у нас в доме. Боюсь, я не околдовал ли кто наших детей.
4: Чего? Околдовал? Да что ты, мать? Выдумал, околдовал. Ты лучше послушай, какую я новость принес. Тебе ни за что не догадаться, а? Завтра в наши края прибудут собственными персонами король и королева.
1: Да что ты?
4: Вот тебе и да что ты. Они, видишь, ездят по всей стране и осматривают свои владения. Вот как ты думаешь, не отправиться ли нам с детьми?
5: А что, а можно и детишек, правда, взять? А что? И посмотреть коронованных особ, а?
2: Ну что ж, я не прочь. Ведь не каждый день в наши места приезжают такие важные гости, верно?
4: Ну, значит, завтра и пойдем.

по дороге Сильвестр то и дело оглядывался. И вот чудеса. В какую бы сторону он ни посмотрел, всюду мелькал перед ним луч солнца.

0: Hasete ya. Ваши королевские величества, жители нашего города, счастливы приветствовать ваше прибытие. Музыка!
1: Благодарю вас, господин бургомистр.
2: Послушайте, ваше величество, я недовольна своей страной. Повсюду снег, холод, пустынные дикие места.
1: Действительно, надо будет принять строгие меры. Господин бургомистр.
2: Господин бургомистр.
3: Слушаю.
1: Найти виновников.
3: Слушаю.
1: Конечно, во всем виноват народ. Я всех как следует накажу.
2: Но мне от этого не легче. Я ужасно замерзаю.
1: Странно. Ведь с утра вы, кажется, довольно плотно позавтракали.
2: Что вы? Я почти ничего не ела. Какой-нибудь крылышко цыпленка, две бараньих котлетки, яичко всмятку, да, немного рисового пудинга.
1: Прибавьте к этому, ваше величество, 6 слоеных пирожков с мясом.
2: Ложь, ложь, клевета! Я съела не больше 4.
1: Не будем ссориться. Я ведь тоже азиат. Зуб на зуб не попадает.
0: Осмелюсь предложить вашим величествам слегка потопать ножками.
1: Что?
0: Очень помогает.
1: Вы с ума сошли. Уместно ли венценосным особам топать ногами? Да еще в присутствии своих верно подданных.
2: Я замерзаю.
0: Ваше величество, увы, природа не поддается никаким уговорам.
1: Вы болван.
4: Смотрите, дети, вот этот толстый господин и есть наш горячо любимый король.
5: Ой, он похож на мопса.
4: А рядом с ним, глядите хорошенько, наша обожаемая королева.
6: Она смахивает на гусыню.
7: Стоило только Сильвии сказать несколько слов, едва успел Сильвестр взглянуть на знатных гостей, как в воздухе повеяло теплом, а снег засверкал от ярких солнечных лучей.
2: А знаете, ваше величество, здесь не так уж плохо.
1: Да. Мне тоже стало вдруг веселей.
2: Эта пустынная страна оказывается довольно красивой.
1: Да.
2: Посмотрите, как ярко освещает солнце вон те две большие сосны, что виднеются вдалеке.
1: Да.
2: Дорогой мой. Ой, взгляните, везде лежит снег. А рядом с нами на деревьях и кустах появляются зеленые листья, как в мае. Это прямо невероятно.
7: Но ничего невероятного в этом не было. Просто Сильвестр и Сильвия забрались на изгородь, чтобы лучше разглядеть короля и королеву. Сильвестр вертелся во все стороны, поэтому солнце так и сияло вокруг. А Сильвия болтала, ни на минуту не закрывая рта, поэтому даже сухие жерди старой изгороди покрылись свежей листвой.
1: Господин бургомистр!
2: Господин бургомистр!
3: Слушаю.
1: Положительно мне здесь очень нравится.
0: Это вся природа спешит приветствовать ваше величество.
1: Вам.
0: Природа?
1: Вот что! Я приказываю построить здесь дворец.
2: О, да. И немедленно, сейчас же, сию же минуту.
0: Слушаю, ваше величество, слушаю.
7: И сразу все вокруг забегали, зашумели, засуетились, застучали топоры, запели пилы. Началась постройка дворца. Сколько тут было плотников, столяров, каменщиков, штукатуров, и не сосчитать. Все работали без отдыха, без устали. За работой они пели о своей горькой судьбе, но звучала их песенка довольно бодро и весело. Такие уж это были неунывающие люди.

0: Ваше Величество! Ваше Величество! Возведение дворца окончено. Благоволите его осмотреть.
1: Да. Да. Недурно. Очень недурно.
0: Осмелюсь обратить ваше внимание на узорный паркет. Он подобран из разных сортов нашего финского дерева.
1: Я и не знал, что в моей стране столько всякой древесины.
0: Я также прошу обратить внимание и бросить взгляд на штофные обои и лепные потолки, вместительные погреба, мраморные камины, медные кастрюли и чугунные сковородки.
2: Но больше всего мне нравится, что, несмотря на зиму, вокруг нашего дворца распускаются цветы, растет трава и сияет солнце.
0: Это природа ликует в честь коронованных особ.
1: Опять природа? Вы болван.
0: Природа.
2: Сегодня вечером я устрою в новом дворце пышный бал. Господин бургомистр.
1: Господин бургомистр.
0: Слушаю.
2: Вызовите придворных музыкантов и закажите праздничный ужин.
0: Будет исполнено.
1: Господин бургомистр.
2: Господин бургомистр.
0: Слушаю.
1: А что это за люди стоят вдоль изгороди?
0: Какие люди? А, это ваши подданные. Они пришли полюбоваться на новый дворец.
1: Ладно, пусть любуются.
3: Сильвестр, правда хороший дворец?
4: Да, очень. Он похож на медовый пряник, который отец привозил из города.
3: Давай пойдем и посмотрим, что там внутри.
4: А вдруг нас прогонят?
3: За что? Ведь мы не сделаем ничего плохого.
4: Ну, пойдем.
3: Пойдем.
1: Куда вы?
3: Ваше Величество, мы хотим на минутку войти во дворец и рассмотреть все как следует.
1: Что такое как следует?
5: Еще что выдумали? Только запачкайте мне весь паркет.
3: Ваше Величество, мы не запачкаем.
5: Или разобьете какую-нибудь драгоценную безделушку.
4: Ваше Величество, мы ничего не разобьем.
5: Ну, уходите отсюда, замарашки.
4: Ваше Величество, мы вовсе не замарашки. Сегодня мама ради такого дня достала из сундука наши праздничные платья.
3: Да.
1: Тут такое праздничное платье.
3: И мы сами вымыли руки, уши и шею с мылом.
1: Что такое с мылом?
5: Ну, эти оборванцы портят мне весь весенний пейзаж. Чего доброго они начнут валяться на моей траве и рвать мои цветы. Господин бургомистр!
1: Господин бургомистр!
0: Слушаю.
2: Куда вы смотрите?
1: Вы куда смотрите, господин бургомистр?
0: Я...
1: Прогоните их!
2: Прогоните!
0: А кого?
1: Вот эти... Прочь отсюда!
4: Господин бургомистр, ваше величество!
1: Убирайтесь!
4: Ваше величество!
6: И детям пришлось, конечно, уйти. Огорченные побрели они домой. Но вместе с ними из королевского дворца исчез луч солнца, увяли вокруг цветы, пожелтела трава, снова подул холодный ветер. Но король и королева еще этого не замечали. Они готовились к торжественному балу.

0: Однако зимний холод пробирался в пышные королевские покои, дуло из всех щелей, а придворные как нарочно были одеты в самые легкие бальные наряды. Ну, каково им пришлось?
1: А

0: ваше величество. Все гости в полном восторге.
1: Какая холодная, неуютная страна. Едем отсюда немедленно, сейчас же, сию же минуту. Ой, какой мороз.

самом деле, куда пропало солнце? Почему увяли цветы? Природа огорчена отъездом ваших величеств. Опять природа, да? Вы болван, ваше величество. Ой, господи, что я говорю?

Сильвии с Сильвестром вернулись в свою бедную избушку, и вместе с ними туда пришло солнце. Вокруг бревенчатых стен снова зазеленела трава, зацвели цветы, и все очень радовались тому.

Прошло много-много лет. Давно уже я ничего не слыхал о Сильвестре и Сильвии. Наверное, теперь они сами состарились и посидели. А короля и королевы, которых все так боялись, и вовсе нет на свете. А старые сосны? Они все еще стоят в лесу и шумят, шумят своими могучими вершинами.

иногда я думаю, а может быть, старые сосны отделили своими чудесными дарами не только Сильвестра и Сильвию, но и всех детей на свете. А? Что ж, в этом нет ничего невозможного. Вот недавно, в пасмурный ненастный день, мне повстречались двое детей. Мальчик и девочка. И сразу в тусклом сером небе словно замелькал луч солнца. Все кругом посветлело. На хмурых лицах прохожих появилась улыбка. Вот тогда среди суровой зимы вдруг наступает весна. Тогда начинает таять лед и на окнах, и в человеческих сердцах. Тогда даже старый веник в углу покрывается свежими листьями, и на сухой изгороди расцветают розы.

0: слушаете радиоканал «Сказка ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-70. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Без возрастных ограничений.
1: Золотой гусь. Сказка братьев Гримм.
2: Жил-был человек. Было у него три сына. Звали младшего Дурнем. Его презирали, смеялись над ним и всегда обижали. Собрался раз старший идти в лес, дрова рубить. И дала ему мать на дорогу вкусный сдобный пирог и бутылку вина, чтобы он не знал ни голода, ни жажды. Он пришел в лес и вот повстречал там старого седого человечка. Поздоровался с ним человечек и говорит:
3: «Дай мне кусок пирога, что у тебя в кармане, и глоток вина. Я очень проголодался и хочу пить».
2: Но умный сын ответил:
4: «Если я отдам тебе пирог да вино, то мне самому ничего не останется. Ступай своей дорогой».
2: Так и остался человечек ни с чем, а умный сын пошел себе дальше. Вот начал он рубить дерево, ударил топором, да угодил себе прямо в руку. Пришлось ему домой возвращаться и делать себе перевязку. А вышло все из-за того седого человечка. Потом пошел в лес средний сын. И дала ему мать, как и старшему сыну, сдобный пирог и бутылку вина. Ему тоже повстречался старый седой человечек и попросил у него кусок пирога и глоток вина. Но и средний сын, тоже разумный, ответил:
4: «Дам я тебе, мне меньше достанется. Ступай своей дорогой».
2: Так и остался человечек ни с чем, а средний сын пошел себе дальше. Но и он был наказан. Ударил он несколько раз по дереву и попал топором в ногу. Вот и пришлось его домой на руках относить. Тогда Дурень говорит:
4: «Дозволь мне, батюшка, хоть раз в лес пойти дров нарубить».
5: Ответил отец: «Братья твои уже ходили, да только себе навредили. Куда уж тебе? Ты в этом деле ничего не смыслишь».
2: Но Дурень все просил да просил, и отец наконец сказал:
5: «Ну, ступай, авось в беде поумнеешь».
2: И дала ему мать пирог, а он был на воде замешан, да в золе испечен, и бутылку кислого пива. Пришел Дурень в лес. Повстречался ему тоже старый седой человечек, поздоровался с ним и говорит:
3: «Дай мне кусок пирога и глоток из твоей бутылки. Я так голоден, и мне очень хочется пить».
2: Ответил Дурень:
4: «Ну, у меня-то ведь пирог на золе испечен, а пиво кислое. Но если тебе это по вкусу, давай присядем и вместе закусим».
2: Сели они. Достал Дурень свой пирог, что был на золе испечен, а оказался он сдобным и вкусным, а кислое пиво стало хорошим вином. Поели они, попили, и сказал человечек:
3: «От того, что у тебя сердце доброе и ты охотно со мной поделился, я награжу тебя счастьем. Вон стоит старое дерево, ты сруби его, а между корнями для тебя кое-что найдется».
2: Потом человечек попрощался и ушел. Пошел Дурень, подрубил дерево, оно свалилось, вдруг видит он: сидит на корнях гусь, а перья у гуся все из чистого золота. Поднял он гуся, взял его с собой и пошел в харчевню, где и решил заночевать. А у хозяина харчевни были три дочери. Увидали они гуся, стало им любопытно, что это за диковинная птица такая, и захотелось им добыть одно из его золотых перьев. Старшая подумала:
6: «Случай к тому, пожалуй, подвернется, я вытащу себе золотое перо».
2: Только Дурень отлучился, схватила она гуся за крыло, но тут пальцы ее так к крылу и пристали. Пришла вскоре вторая сестра И было у нее одно на уме. Как бы это вытащить и себе золотое перо? Но только она прикоснулась к своей сестре, как тотчас к ней прилипла. А тут пришла и третья сестра, чтобы добыть себе золотое перо. Но сестры ей крикнули:
6: «Ради бога, не подходи к нам, отойди!»
2: Но она не поняла, почему это нельзя подойти, и подумала:
6: «Если сестры мои там, то и я могу быть тоже с ними».
2: И только она подбежала и прикоснулась к одной из сестер, как тотчас к ней прилипла. Вот и пришлось им провести ночь возле гуся. На другое утро взял дурень гуся под мышку и ушел, мало беспокоясь о том, что три девушки тащатся за ним следом. Пришлось им все время бежать следом за гусем то туда, то сюда, куда ноги дурня надумают. Повстречался им в поле пастор. Увидал он такое шествие и говорит:
7: «Постыдитесь, бесстыжие девушки! Чего бежите следом за парнем? Куда это годится?»
2: И он схватил младшую за руку, собираясь ее оттащить. Но только он к ней прикоснулся, как тоже прилип. И пришлось ему самому бежать следом за ними. Повстречался им вскоре на пути причетчик. Увидел он пастора, спешащего следом за тремя девушками. Удивился и закричал:
4: «Эй, господин пастор, куда это вы так спешите? Не забудьте, что нынче надо еще ребенка крестить!»
2: И он подбежал к пастору, схватил его за рукав и тоже прилип. Когда они все впятером бежали следом друг за дружкой, повстречалось им двое крестьян, возвращавшихся со своими мотыгами с поля. Пастор крикнул им, чтобы они освободили его и причетника. Но только прикоснулись крестьяне к причетнику, как тоже прилипли. И стало их теперь семеро бегущих следом за дурнем и его гусем. Вот пришел дурень в город. А правил в том городе король. И была у него дочка. Такая строгая да мрачная, что ни один человек не мог ее никак рассмешить. И потому королем был объявлен указ, что кто, мол, ее рассмешит, тот на ней женится. Услыхал дурень об этом и отправился со своим гусем и целой ватагой спутников к королевне. Увидела та семерых бегущих друг за дружкой и так начала смеяться, что и остановиться ей было трудно. Потребовал тогда дурень ее себе в невесты, но королю будущий зять что-то не очень понравился. Стал король придумывать всякие отговорки и сказал, чтобы привел он ему такого человека, который смог бы целый подвал вина выпить. Тут дурень вспомнил про седого человечка и подумал, что тот сможет, пожалуй, прийти ему на помощь. Отправился дурень в лес и увидел на том самом месте, где рубил однажды дерево, какого-то человечка. Тот сидел, и по лицу его было видно, что он сильно пригорюнился. Стал дурень его расспрашивать, чего он горюет. Тот ответил:
3: «Мучит меня сильная жажда. Никак не могу ее утолить. Холодной воды я не пью, бочку вина я уже опорожнил. Но для меня это все одно, что капли на раскаленный камень».
4: «Я могу в этом деле тебе помочь»,
2: — сказал дурень.
4: «Ступай за мной, и ты вдосталь напьешься».
2: Повел его дурень в королевский подвал. Подсел человечек к огромным бочкам и стал пить. Пил и пил, пока живот у него не раздулся, и не прошло и дня, как выпил он целый подвал. Потребовал во второй раз дурень себе невесту. Но король рассердился, что такой простой парень, которого всяк величает дурнем, может взять его дочь себе в жены. И поставил тогда новое условие. Должен дурень сначала найти такого человека, который бы смог целую гору хлеба поесть. Недолго думая, отправился дурень прямо в лес. И сидел на том самом месте какой-то человек. Он подтянул свой пояс потуже, лицо у него было грустное, и он сказал:
3: «Я уже съел целую печь ситного хлеба. Да что это для меня, когда у меня такой сильный голод? утробы моей никак не насытишь, и приходится мне пояс подтягивать все туже, чтоб с голоду не пропасть».
2: Обрадовался дурень и говорит:
4: «Так вставай и ступай за мной, уж ты досыта наешься».
2: Привел он его к королевскому дворцу, а туда свезли на ту пору всю муку со всего королевства и напекли огромную гору хлебов. Ну, тут лесной человек подошел и начал есть. И в один день вся хлебная гора исчезла. В третий раз потребовал дурень себе невесту. Но королю хотелось от него избавиться. И потребовал он у дурня такой корабль, чтобы мог по воде и по суше плавать.
4: «Как только ты на том корабле ко мне подплывешь, — сказал он дурню, — тотчас получишь дочь мою в жены».
2: Отправился дурень прямой дорогою в лес. Сидел там старый седой человечек, которому он отдал когда-то свой пирог. И сказал человечек:
3: «Это ты меня накормил, напоил. Дам я тебе за это корабль. Я это делаю потому, что ты меня пожалел».
2: И дал он ему корабль, что мог ходить и по суше, и по морю. Увидел король тот корабль и не мог отказаться выдать дочь свою замуж за дурня. Вот сыграли свадьбу, и после смерти короля наследовал дурень все королевство и жил долгие годы счастливо со своей женой.
0: Сказка ФМ.
8: Глиняный парень. Горевали, что не было у них детей. Старуха и говорит: «Старик, вылепи из глины паренька, будет он нам сыном». Старик вылепил из глины паренька, положил его на печку сушить. Высох парень и стал просить есть. «Дай, бабка, молочка кадушечку, да хлеба караваюшку». Принесла ему старуха это, а он съел все и опять просит: «Есть хочу, есть хочу». Так съел он у старика со старухой весь хлеб, выпил все молоко и опять кричит: «Есть хочу, есть хочу». Нечего ему больше дать. Глиняный парень соскочил с печки и проглотил бабу с прялкой, детку с клюшкой и пошел на улицу. Идет навстречу бык. Глиняный парень говорит ему: «Съел я хлеба 5 караваев, молока 5 кадушек, бабку с прялкой, детку с клюшкой, и тебя, бык, съем». Да и съел быка. Идет дальше. Навстречу лесорубы с топорами. Глиняный парень и говорит: «Съел я хлеба 5 караваев, молока 5 кадушек, бабку с прялкой, детку с клюшкой, быка с рогами, и вас всех съем». И съел лесорубов с топорами. Идет дальше. Навстречу ему мужики с косами да бабы с граблями. Глиняный парень им говорит: «Съел я хлеба 5 караваев, молока 5 кадушек, бабку с прялкой, детку с клюшкой, быка с рогами, лесорубов с топорами, и вас всех съем». Съел мужиков с косами да баб с граблями. И дальше пошел. Встретил глиняный парень козла и говорит: «Съел я хлеба 5 караваев, молока 5 кадушек, бабку с прялкой, детку с клюшкой, быка с рогами, лесорубов с топорами, мужиков с косами, баб с граблями, и тебя, козел, съем». А козел ему говорит: «Да ты не трудись, стань под горку, а я стану на горку, разбегусь, да тебе в рот и прыгну». Стал глиняный парень под горку, А козел разбежался с горы, да рогами в брюхо как ударил, тут и рассыпался глиняный парень. И вышли из брюха бабка с прялкой, детка с клюшкой, бык с рогами, лесорубы с топорами, мужики с косами, да бабы с граблями. Всех козел спас.
0: Сказка ФМ.
1: Три медведя. Русская народная сказка.
9: Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома. Они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка поменьше была Настасьи Петровнина. Третья синенькая чашечка была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой для Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасья Петровнин, и третий маленький, с синенькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колено и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасья Петровнина, и третья маленькая, Мишуткина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом.
10: «Кто хлебал в моей чашке?»
9: Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко.
11: «Кто хлебал в моей чашке?»
9: А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом.
12: «Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал?»
9: Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом.
10: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
9: Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко.
11: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
9: Мишутка взглянул на свой поломанный стульчик и пропищал.
12: «Кто сидел на моем стуле и сломал его?»
9: Заревел Михаил Иванович страшным голосом.
10: «Кто ложился в мою постель и смял ее?»
9: Зарычала Настасья Петровна не так громко.
11: «Кто ложился в мою постель и смял ее?»
9: А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом.
12: «Кто ложился в мою постель?»
9: И вдруг Он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут.
12: Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яй! Держи!
9: Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто. Она выскочила в окно и убежала. И медведь

0: Старик да старушка жили на горушке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Как прознал волк, что у старика скотины много, пришел ночью под окошечко и поет.
1: Старик да старушка жили на горушке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Старик, давай ягненка, а то съем старуху.
0: Отдал старик ягненка, а на утро пришел волк и поет.
1: Эй, старик да старушка жили на горушке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Старик, отдай ягненка, а то съем старуху.
0: Отдал старик и второго ягненочка. Так волк у них и всех ягнят, и овечку, и коровку, и кобылку перетаскал. Вот уж черед и старушку есть. Старик и говорит: старух, сядь в подпол, а я привешу к потолку корзину, да и сяду в нее. Села старуха в подпол, а старик в корзину. Пришел волк и запел.
1: Старик да старушка жили на горошке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Старик, давай старуху, а то я тебя сейчас съем.
0: А старичок сидит в корзине и молчит. Волк зашел в избу, старик как гаркнет. Испугался волк и побежал. И зарекся с тех пор ходить к стариковой хате.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Лиса и рак. Лиса говорит раку:
2: «Давай перегоняться».
3: «Да уж, лиса, давай».
1: Начали перегоняться. Лиса побежала, а рак уцепился лисе за хвост. Лиса до места добежала, обернулась посмотреть, вильнула хвостом. Рак отцепился и говорит:
3: «Ух, а я уже давно тут тебя жду».

0: Ложиться из топора. Пришел солдат с походу на квартиру и говорит хозяйке:
1: «Здравствуй, божья старушка! Дай-ка мне что-нибудь поесть!»
2: «Вот там на гвоздике повесь!»
1: «Аль ты совсем глуха, что не чуешь?»
2: «Где хочешь, там и заночуешь!»
1: «Ах ты, старая ведьма! Я тебе глухоту-то вылечу!»
0: И полез было с кулаками.
1: «Давай на стол!»
2: «Да нечего, родимый!»
1: «Вари кашицу!»
2: «Да не из чего, родимый!»
1: «Давай топор! Я из топора сварю!»
2: «Что за диво! Дай посмотрю, как из топора солдат кашицу сварит!»
0: Принесла ему топор. Солдат взял, положил его в горшок, налил воды и давай варить. Варил, варил, попробовал и говорит:
1: «Эх, всем бы кашица взяла, да, только малую талику круп подсыпать».
0: Баба принесла ему круп, опять варил, варил, попробовал и говорит:
1: «Вот совсем бы готово, да, только маслом сдобрить».
0: Баба принесла ему масло, солдат сварил кашицу.
1: «Ну, старуха, теперь подавай хлеба да соли, да принимайся за ложку, станем кашицу есть».
0: Похлебали вдвоем кашицу.
2: Старух спрашивает: «Служивый, когда ж топор будем есть?»
1: «Да видишь, он не уварился, где-нибудь на дороге доварю да позавтракаю».
0: Топор тотчас припрятал в ранец, распростился с хозяйкою и пошел в иную деревню. Вот так-то солдат и кашицы поел, и топор унес.
3: Сказка ФМ.
4: Слушайте, слушайте, слушайте, говорит Каталабют. Первый министр при дворе короля Флорестана XIV. Сегодня во дворце произошло сказочно счастливое событие. У короля и королевы родилась дочь, принцесса Аврора. В замке вечером будет небывалое, невиданное торжество. Только что я сам лично разослал по особому списку приглашение всем волшебницам и феям. Да здравствует новорожденная принцесса Аврора! Ура! Ура! Ура!

0: Неслыханно, невероятно нанести такое оскорбление мне. Мне, фей Карабос. Король пригласил сегодня в замок всех фей и волшебниц, всех, кроме меня. Король будет страшно наказан. Вон летит она, мой злейший враг, фея сирени. Всегда и везде встает она на моем пути. Ненавижу!
1: Не грози мне, Карабос. Я не боюсь тебя. Добро всегда сильнее зла. Запомни.
0: Лети, лети. Посмотрим, удастся ли тебе и на этот раз помешать мне. Эй, подавайте экипаж. Едем в замок. Чую, вижу. Там уже в разгаре веселье, но ничего, ненадолго.

0: милостивые волшебницы, прекрасные дамы, почтенные господа, прошу внимания. Сейчас сюда пожалуют их величество, король и королева, со своей новорожденной дочерью, принцессой Авророй. Естественно, ее принесут в колыбельке. Они идут! Внимание! Внимание! Взгляните, как мила принцесса. Чудный, чудный ребенок.
1: Очаровательно.
2: Милая малютка.
3: Поздравляю, Ваше Величество.
1: Поздравляю.
4: Благодарю, поздравляю. Благодарю, господа. Тронут, тронут. Прошу, проходите, проходите. Благодарю. Каталабют, где же волшебница? Я не вижу ни одной.
0: О, вот и феи. Идут, идут. Смотрите.

добро пожаловать! Добро пожаловать, дорогие феи! Счастлив принимать вас у себя в замке в этот торжественный день!

0: это Лабют. Вы уверены, что ничего не напутали, никого не забыли? Что-то их, по-моему, меньше, чем нужно.
1: Ваше Величество, как можно? Вот список. Извольте взглянуть, все абсолютно точно.
0: Фея Канарейк, фея Виолант, фея Крошка, фея Кандид, фея Флёр де Фаин, а фея Сирени?
1: Вот и она. Полный комплект, Ваше Величество.
0: Моя дорогая, я в восторге, что вижу вас.

0: Снежного Королевства. Пусть каждый из вас пожелает маленькой принцессе что-нибудь хорошее. Это пожелание непременно исполнится.
1: Пусть принцесса будет прекрасней всех на свете.
2: Пусть у нее будет нежное и доброе сердце.
3: Пусть растет она веселой, скромной и милосердной.
0: А теперь скажу и я.

0: я пожелаю принцессе Авроре. Что такое? Вы слышите?
1: Кто-то приехал.
2: Подъехал экипаж. Кто это?
3: Чьи? Каталябют, узнайте, в чем там дело. Кто смеет так шуметь? Бегу, ваше величество.
4: Ваше величество, там старуха.
3: Какая старуха?
4: Старуха в... волшебница. О, горе мне. Я не пригласил ее.
3: Какое несчастье. Как ее имя?
4: Ну? Ну? Карабо. Я погиб. Карабо.
2: Да, Карабос.
4: Милостивая госпожа фея, милостивая моя госпожа!
2: Прочь, мерзкий, противный каталабютишка! Эй, слуги, хватайте его! Вырвите у него все волосы на голове, все его прекрасные длинные волосы! А я вам помогу!

0: Ой, сударыня! Сударыня, что вы делаете? Пощадите! За что? За что?
1: Прочь с дороги! Слуги мои, разгоните всю эту мелочь! Окружите колыбель! Пришел и мой час! Ну, прекрасная принцесса Аврора, прими и

Король, королева, подруги мои милые, не печальтесь. Правда, я не настолько могущественна, чтобы сказанное злое слово сделать несказанным, но исправить зло в моих силах. Принцесса должна будет уколоть себе руку веретеном, но она не умрет, нет. Уколов руку, принцесса заснет глубоким сном и будет спать целых 100 лет. А потом придет к ней прекрасный принц и разбудит ее.

Слушайте приказ. Отныне под страхом смертной казни я запрещаю всем своим подданным прясть пряжу и хранить у себя в доме веретёна и прялки. Я сказал...

прошли эти 16 лет, и сегодня в замке снова праздник. Вязальщицы вяжут цветочные гирлянды и кружевные занавеси, но ведь им трудно. У них нет ни иголок, ни веретен. А у меня есть прелестное, новенькое, острое, острое веретенце. Хорошенькое веретенце. И кто обратит внимание на бедную, скромную старушку, помогающую служанкам работать? Я умна, я могущественна. В замок, в замок. Час настал.

боже, с тех пор, как эта отвратительная старушенция вырвала у меня все волосы, я все время хожу с насморком. Ужасно! Зябнет голова.

где же цветы, кружева? Ах, эти налогники-служанки, одно горе! Кружится, вертится, благо музыканты пришли, а работа стоит...

0: Король идет!
1: Прошу, прошу, дорогие гости, в парке так приятно отдохнуть, повеселиться, потанцевать. Каталебют, все готово? Принцы прибыли?
0: 4, ваше истинство. И все сватаются.
1: Прекрасно. Сейчас выйдет моя дочь, принцесса Аврора, и я вас представлю ей.
0: Ее высочество, принцесса Аврора.

0: очаровательный, прелестный.
1: Дочь моя.
2: Отец, я счастлива. Я так счастлива сегодня. Мне хочется петь, танцевать, смеяться. Сегодня мне 16 лет.
3: Музыканты, танец для принцессы.

0: Ваше высочество?
1: Принцесса!
2: Позвольте!
0: Разрешите?
3: Я не знаю, кого предпочесть. Я буду танцевать со всеми по очереди.
0: Принцесса!
2: Принцесса!
1: Мы у ваших ног!
0: Взгляните, одно ваше слово.
2: Выбирайте!
3: Нет, нет, нет, нет! Я же сказала, я танцую со всеми. Вы все четверо одинаково нравитесь мне. И я не хочу никого обижать. Сегодня всем должно быть весело и радостно. Всем!

0: хочу еще танцевать, еще. О, какая славная старушка. Я ее не знаю. Бабушка, а что это у тебя в руках? Я никогда не видала такой вещички.
1: Да, это, деточка, так. Веретенце, красавица, веретенце.
0: Какое забавное! Дай мне, я буду танцевать с ним.
2: Веретенок!
3: Несчастье!
4: Что же делать?
3: Несчастье! Аврора, дочь моя, брось это, брось!

0: Аврора, дитя мое, бедное дитя мое, горе, горе мне.
1: Ах!

0: Боже.
1: Дитя мое.

0: это сделал? Кто убил ее? Карабос! Так это ты!
1: А, ваше величество, что умеет Карабос платить за обиды? Она умерла. Мое предсказание сбылось. Плачьте, плачьте, плачьте!
0: Дитя мое, дитя!

надо плакать. Так должно было случиться, и так случилось. Но это не смерть, это глубокий сон. Пусть эльфы мои перенесут принцессу в ее комнату. Нет, не прощайтесь с ней, вы еще встретитесь.

погружу всех вас в такой же сон. И через 100 лет вы проснетесь вместе с Авророй, не изменившиеся, не постаревшие, ничего не забывшие.

вот и все. Заснуло все живое в замке, заснуло на столе. А теперь поднимайтесь из земли все ползучие растения, кусты, кустарники, колючий терновник, шиповник, астролист. Переплетайтесь ветвями, превращайте королевский парк в непроходимую темную чащу. Пусть никто, ни человек, ни зверь до срока не пройдет в замок, не увидит принцессы. 100 лет непотревоженная, скрытый от всех, будет спать Аврора.

Сюда! Сюда! Принц! Дамы, господа! Идите сюда! Я нашел чудесную поляну! Здесь мы превосходно отдохнем после охоты и позавтракаем! Спешите ко мне! Все! Слуги! Готовьте завтрак!

0: Ну как, дорогой принц, вам нравится?
1: Какое красивое место. Я никогда здесь не бывал. Смотрите, следы каких-то развалин и чудесный старый парк. А вон там, вдалеке, над густым дремучим лесом, башни замка. Чей это замок?
0: Мой принц, я припоминаю. Давно-давно в детстве я слыхал от одного старика легенду, будто бы в каком-то замке спит непробудным сном прекрасная принцесса. И будто бы спать она будет до тех пор, пока благородный и отважный юноша не придет и не разбудит ее. Может быть, это и есть тот самый замок?
1: Возможно, да.
0: О, в такой чудесный солнечный день не нужно задумываться, мой принц. Мы отлично поохотились, мы молоды, веселы, счастливы. Зачем нам вспоминать о каких-то давным-давно забытых легендах?
1: Все это так таинственно и необычно. Я не знаю, что происходит со мною, но я не могу оторвать взор свой от этих старых башен. Я не могу забыть легенду. Я не могу уже не думать о прекрасной зачарованной принцессе. И сердце мое странно и тревожно бьется.
0: Принц! Дорогой принц! Охотники докладывают, что напали на след кабана. О, вы снова задумались. О чем, мой принц?
1: Ты знаешь, Фортюне, у меня пропало желание веселиться. Оставьте меня. Иди и ты. Иди, иди, я побуду один. Я так хочу, Фортюне.
0: Слушаю, мой принц. Господа, на коней! Трубите сбор, ловчие! На кабана! На кабана! На кабана!

И она будет спать до тех пор, пока не придет благородный и отважный юноша и не разбудит ее. Легенда, старая легенда. Но только ли легенда? А вдруг... Что это? Я грежу.

Это я привела тебя сегодня сюда. Я тронула трепетом робкой надежды твое сердце. Да, ты тот, кому судьбой назначено пробудить от столетнего сна ее. Ту, что спит в замке за высокими башнями, в непроходимой чаще.

0: научи меня, как спасти ее, как найти. Меня не испугают ни трудности, ни опасности. Я готов биться с самыми страшными врагами. Я выдержу самые трудные испытания, но я пройду к ней. Я сниму с нее чары. И если нужно, отдам ей жизнь.
1: Войди в мою ладью, Дезире. Мы пройдем с тобой там, где не смогут пройти ни человек, ни зверь, не сможет пролететь птица. Путь наш не близок, и лежит он через сказочные страны, по волшебным дорогам фантазии.

вода. Деревья, словно живые, поднимают свои ветви, уступая нам дорогу. Колючий кустарник прячет острые иглы, чтобы не задеть нас. Цепкий плющ, свиваясь в гибкие кольца, опадает на землю, устилая нашу дорогу мягким зеленым ковром. –

0: Кто это там, в тумане? Чьи это легкие призрачные фигуры, мимо которых мы двигаемся? Они провожают нас, приветливо машут вслед.
1: Это сказки, Дезире. Разве ты не узнал их? Вот Золушка и принц, вот кот и кошечка, а вот людоед и мальчик с пальчиком, а рядом красная шапочка и серый волк. Это страна сказок.
0: Да-да, теперь я узнаю. И мне кажется, они что-то говорят.
1: Смелее!
2: Ты победишь!
3: Ты победишь!
4: Мы будем рядом с тобой!
1: Не бойся! Не бойся! Не бойся.

0: Я не боюсь. О, нет, нет. Всем сердцем стремлюсь я туда, к ней. Смотри, смотри, густой туман, скрывающий башни замка, начинает рассеиваться, таять. Я уже различаю золотую ограду. Вот выступает из серой мглы забвенья старинный замок.
1: Да, Дезире, мы у цели. Теперь я покину тебя. Дальше ты пойдешь один. Мое волшебство здесь бессильно. Аврору спасет только чудо любви твоей. Но мужайся, Дезире, тебе нелегко будет проложить путь к счастью.

Они все-таки пришли. Пришли через 100 лет. Она фея сирени и этот юный, безрассудный, влюбленный храбрец. Сквозь паутину, затянувшие окна замка, я вижу их ладью. Они приближаются, приближаются. И все кругом расступается перед ними.

0: Но я еще не сдалась. О нет!
1: Слышишь ты, волшебница, сверкающей молодостью и красотой?
0: Ты еще не знаешь всей силы моей ненависти, моей злобы. И ты не знаешь, что я живу в этом замке. Живу давно, ох, как давно, с тех пор, как все заснули. Ха-ха-ха-ха!

Эй, слуги! Сейчас к нам в замок пытается пробраться человек. Мы не должны пустить его. Понятно? Понятно?

Змей, спутайте ему ноги, сожмите его тело, задушите его. Вы, мыши, закройте каждую щель, каждую трещину в стене. Ни капли света не сможет он увидеть, он ослепнет. Вы, пауки, свейте свою самую частую, самую крепкую паутину и накиньте на него, чтобы запутался он и не смог двигаться и дышать. Бегите, ползите, летите. Я слышу, он идет к замку. Идет один, совсем один. Ну, берегись.

0: Проклятие, проклятие!
1: Не задыхаемся!

0: Ты побеждена, Карабос! Все твои черные силы погибли! Уйди с нашей дороги! В замок пришли сказки!
1: Не пущу! Не пущу! Не пройдешь к Авроре!
0: Поздно, Карабос! Окна и двери открыты, и в замок льется свет и солнце. Это твоя смерть. Отойди от двери.
1: Нет! Нет!

Ах!

0: Умираю.
1: Ты победил, Дезире. Карабос больше нет. Иди к Авроре. Путь свободен. Вот она. Видишь?
2: Она. Аврора. О, моя принцесса. Моя любовь. Проснись.

0: светло. Уже утро. О, кто ты, юноша?
1: Меня зовут принц Дезире.
0: Дезире.

0: где мой отец? Матушка? Подруги?
1: Они здесь, в замке. И они тоже просыпаются, как вы, как все вокруг. А в вашем парке уже распускаются цветы.

0: твои алмазные брызги. Все, все вокруг оживает.
1: Я поняла то, что предсказала фея сирени. Сбылось.
0: Да, сбылось. Спустимся в парк, принцесса. Солнце зовет вас.

принцесса, не уходите так далеко, не отпускайте мою руку. Я боюсь, что вы исчезнете, что я снова потеряю вас.

0: Дорогие гости, сегодня мы будем праздновать все сразу. И день рождения принцессы, и победу над Карабос. Ох, мои несчастные волосы. И
1: не продолжайте, Каталебют, ведь это еще секрет.
0: Ну какой же секрет, ваше величество? Посмотрите сами.
2: Отец, вот мой избранник, принц Дезире.
3: Ваше величество.
1: Дайте мне обнять вас, дети мои.
0: Итак, дорогие гости, мы празднуем еще и помолвку принцессы Авроры и принца Дезире, нашего спасителя. Музыка! Ура!

0: Ваше Величество, взгляните-ка, еще гости, да какие!
1: Это мои друзья, мои верные, мужественные, преданные друзья, сказки, самые дорогие друзья. И они никогда от нас не уйдут, потому что ведь и мы с вами, принцесса, тоже сказка.
0: Милости просим, милости просим. Танцуйте, танцуйте, дети мои, веселитесь. Сегодня светлый день.

холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст. Сколько бедных птиц дорогой выбьется из сил, сколько погибнут от разных случайностей.

серьезная и большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига. А более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они уже давно собирались тайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая забота. Лес стоял темный, молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

Как быстро летело время. Был уже целый ряд холодных утренников. От инея пожелтели березки и покраснели осины. Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. «И куда эта мелочь торопится?» – ворчал старый селезень, не любивший себя беспокоить. «В свое время все улетим. Не понимаю, о чем тут беспокоиться?» «Какой ты отец?» – накинула старая утка на мужа. «Отцы заботятся о детях, а тебе хоть трава не расти». «Ты это о серой шейке говоришь?» «Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват». Серой шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку лиса и схватила утенка. Старая утка смело бросилась на врага и отбила утенка, но одно крылышко оказалось сломанным. «Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь серую шейку одну?» — повторяла утка со слезами. «Все улетят, а она останется одна одинешенька. Да, совсем одна. Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть. Ведь она наша дочь. И так я ее люблю, мою серую шейку».

приблизившейся разлуки, относилась к дочери калеки с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы. «Ведь вы весной вернетесь?» — спрашивала серая шейка у матери. «Да-да, вернемся, моя дорогая, и опять будем жить все вместе. Я буду все время думать о вас», — повторяла серая шейка. «Все буду думать, где вы, что вы делаете, весело ли вам. Все равно и будет точно я с вами вместе». Старой утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния.

А время летело, быстро летело. Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из 300 штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая утка не спала всю ночь. Это была последняя ночь, которую она проводила вместе с серой шейкой. «Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик», — советовала она. «Там вода не замерзает целую зиму». Серая шейка держалась в стороне от косяка, как чужая. Да все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. «Ну, трогай!» — громко скомандовал старый вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, потом вытянулись в правильный треугольник.

Река, на которой осталась серая шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял. «Неужели вся река замерзнет?» — думала серая шейка с ужасом. Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные звездные ночи, когда все затихало, и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным, искрившимся светом. Бурливая днем горная река присмирела, к ней тихо-тихо подкрался холод. Крепко-крепко обнял гордую непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом.

Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше 15 сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась лиса. Это была та самая.

придет. Бедная даже не могла любоваться творившимися вокруг нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу. Да, чудно хорошо было кругом. А бедная серая шейка знала только одно, что эта красота не для нее, и трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет, и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней и опять заговорила. Соскучилась я по тебе, уточка. Выходи сюда. А не хочешь, я сама к тебе приду. Я не спесива. И лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У серой шейки замерло сердце. Но лиса не могла подобраться к самой воде, потому что лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила. Какая ты глупая уточка. Вылезай на лед. А впрочем, до свидания. Я тороплюсь по своим делам. Лиса начала приходить каждый день проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и лиса садилась на самом краю. Бедная серая шейка со страху ныряла в воду, а лиса сидела и зло подсмеивалась над ней. Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем. Выходи лучше сама. По всей вероятности, лиса и съела бы серую шейку, когда полынья замерзла бы совсем. Но случилось иначе.

Дело было утром. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело. На опушке леса стоял сгорбленный старичок-охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить. «Эх, теплая старухи шуба будет», — соображал он, выбирая самого крупного зайца. Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие. Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть. Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, лиса по реке ползет. Так и ползет, точно кошка. «Ха-ха-ха, вот так штука!» — обрадовался старичок. «К старухиной-то шубе воротник сам ползет!» Видно.

0: Напить захотела. А то, может, и рыбки вздумала половить. Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала серая шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо, из-за лисы не замечали утки. Старичок долго прицеливался. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось по льду, и со всех ног кинулся к полынье. По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками. Воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная серая шейка. «Вот так штука!» – ахнул старичок, разводя руками. «В первый раз вижу, как лиса в утку обратилась». «Ну и хитер зверь!»
1: «Дедушка, лиса убежала!» – объяснила серая шейка.
0: «Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе. Что же я теперь буду делать-то, а? Ну и грех вышел. А ты, глупая, зачем тут плаваешь?
1: А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено».
0: «Ах, глупая, глупая, да ведь ты замерзнешь тут. Или лиса тебя съест, да?» Старичок подумал, подумал, покачал головой и решил: «А мы вот что с тобой сделаем. Я тебя внучкам унесу. Вот обрадуются. А весной ты старухе яичек нанесешь, да утяток выведешь. Так я говорю, вот то-то глупая». Старичок добыл серую шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу», — соображал он, направляясь домой. «Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное, внучки-то вот как обрадуются». Зайцы все это видели и весело смеялись. «Ничего, старуха без шубы на печке не замерзнет».

0: картина. Захотела свинья ландшафт писать. Подошла к забору, в грязи обвалялась, потерлась потом грязным боком о забор. Картина готова. Свинья отошла, прищурилась и фыркнула. Тут скворец подскочил, попрыгал, попикал и говорит: «Плохо, скучно».
1: «Как?» — сказала свинья и насупилась.
0: Прогнала скворца. Пришли индюшки, шейками покивали, сказали: «Так мило, так мило». А индюк шаркнул крыльями, надулся, даже покраснел и гаркнул:
2: «Какое великое произведение!»
0: Прибежал тощий пес, обнюхал картину, сказал: «Не дурно, с чувством, продолжайте», и поднял заднюю ногу. Но свинья даже и глядеть на него не захотела. Лежала свинья на боку, слушала похвалы и похрюкивала. В это время пришел маляр, пхнул ногой свинью и стал забор красной краской мазать. Завизжала свинья, на скотный двор побежала. «Пропала моя картина! Замазал ее маляр краской! Я не переживу горя!» «Варвары, варвары!» — замурлыкал голубь. Все на скотном дворе охали, ахали, утешали свинью. А старый бык сказал: «Врет она, переживет!»
3: Одна сказка закончилась. Пусть начнется другая.
4: Мария Моревна. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич. У него было три сестры. Одна — Марья-царевна, другая — Ольга-царевна, третья — Анна-царевна. Отец и мать у них померли. Умирая, они сыну наказывали: — «Кто первый за твоих сестер станет свататься, за того и отдавай. При себе не держи долго». Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сестрами в зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо туча черная, встает гроза страшная. «Пойдемте, сестрицы, домой», — говорит Иван-царевич. Только пришли во дворец, как грянул гром, раздвоился потолок, и влетел к ним в горницу ясен сокол. Ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит: «Здравствуй, Иван-царевич. Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом. Хочу у тебя сестрицу Марью-царевну посватать. Коли люб ты сестрицы, я ее не держу. Пусть с Богом идет». Марья-царевна согласилась. Сокол женился и унес ее в свое царство. Дни идут за днями, часы бегут за часами, целого года как не бывало. Пошел Иван-царевич с двумя сестрами в зеленый сад погулять. Опять встает туча с вихрем, с молнией. «Пойдемте, сестрицы, домой», — говорит царевич. Только пришли во дворец, как ударил гром, распалась крыша, раздвоился потолок, и влетел орел. Ударился об пол и сделался добрым молодцем. «Здравствуй, Иван-царевич. Прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом». И посватал Ольгу-царевну. Отвечает Иван-царевич: «Если ты люб Ольге-царевне, то пусть за тебя идет, я с нее воли не снимаю». Ольга-царевна согласилась и вышла за орла замуж. Орел подхватил ее и унес в свое царство. прошел еще один год. Говорит Иван-царевич своей младшей сестрице: «Пойдем во зеленом саду погуляем». Погуляли немножко, опять встает туча с вихрем, с молнией. «Вернемся, сестрица, домой». Вернулись домой, не успели сесть, как ударил гром, раздвоился потолок и влетел ворон. Ударился ворон об пол и сделался добрым молодцем. Прежние были хороши собой, а этот еще лучше. «Ну, Иван-царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом. Отдай за меня Анну-царевну». «Я с сестрицей воли не снимаю. Коли ты полюбился ей, пусть идет за тебя». Вышла за ворона Анна-царевна, и унес он ее в свое государство. Остался Иван-царевич один. Целый год жил без сестер, и сделалось ему скучно. «Пойду, — говорит, — искать сестриц». Собрался в дорогу, шел, шел и видит. Лежит в поле рать сила побитая. Спрашивает Иван-царевич: «Коли есть тут жив человек, отзовися, кто побил это войско великое?» Отозвался ему жив человек: «Все это войско великое побила Марья Моревна, прекрасная королевна». Пустился Иван-царевич дальше. Наезжал на шатры белые. Выходила к нему навстречу Марья Моревна, прекрасная королевна. «Здравствуй, царевич! Куда тебя Бог несет? По воле, аль по неволе?» Отвечал ей Иван-царевич: «Добрые молодцы по неволе не ездят. Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах». Иван-царевич тому и рад. Две ночи в шатрах ночевал, полюбился Марье Моревне и женился на ней. Марья Моревна, прекрасная королевна, взяла его с собой в свое государство. Пожили они вместе сколько-то времени, и вздумалось королевне на войну собираться. Кидает она на Ивана-царевича все свое хозяйство и приказывает: «Везде ходи, за всем присматривай, только в этот чулан не моги заглядывать». Он не вытерпел, как только Марья Моревна уехала, тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул, а там висит Кощей Бессмертный, на 12 цепях прикован. Просит Кощей у Ивана-царевича: «Жалься надо мной, дай мне напиться. 10 лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил совсем, в горле пересохло». Царевич подал ему целое ведро воды. Он выпил и еще запросил: «Мне одним ведром не залить жажды, дай еще!» Царевич подал другое ведро. Кощей выпил и запросил третье, а как выпил третье ведро, взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все 12 порвал. «Спасибо, Иван-царевич, — сказал Кощей Бессмертный, — теперь тебе никогда не видать Марьи Моревны, как ушей своих». И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Марью Моревну, прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе. А Иван-царевич горько-горько заплакал, снарядился и пошел в путь-дорогу. «Что не будет, а разыщу Марью Моревну». Идет день, идет другой. На рассвете третьего дня видит чудесный дворец. У дворца дуб стоит, на дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Ах, Шурин мой любезный, как тебя Господь милует!» Выбежала Марья-царевна, встречала Ивана-царевича радостно, стала про его здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Погостил у них царевич 3 дня и говорит: «Не могу у вас гостить долго. Я иду искать жену мою, Марью-маревну, прекрасную королевну». «Трудно сыскать ее», — отвечает сокол. «Оставь здесь на всякий случай свою серебряную ложку. Будем на нее смотреть, про тебя вспоминать». Иван-царевич оставил у сокола свою серебряную ложку и пошел в дорогу. Шел он день, шел другой. На рассвете третьего дня видит дворец еще лучше первого. Возле дворца дуб стоит, на дубу орел сидит. Слетел орел с дерева, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Вставай, Ольга царевна, милый наш братец идет!» Ольга царевна тотчас прибежала навстречу, стала его целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Иван-царевич погостил у них 3 денька и говорит: «Дольше гостить мне некогда. Я иду искать жену мою, Марью-маревну, прекрасную королевну». Отвечает орел: «Трудно тебе сыскать ее. Оставь у нас серебряную вилку. Будем на нее смотреть, тебя вспоминать». Он оставил серебряную вилку и пошел в дорогу. День шел, другой шел. На рассвете третьего дня видит дворец лучше первых 2. Возле дворца дуб стоит, на дубу ворон сидит. Слетел ворон с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Анна царевна, поскорей выходи, наш братец идет!» Выбежала Анна царевна, встречала его радостно, стала целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Иван-царевич погостил у них 3 денька и говорит: «Прощайте. Пойду жену искать, Марью-маревну, прекрасную королевну». Отвечает ворон: «Трудно тебе сыскать ее. Оставь-ка у нас серебряную табакерку. Будем на нее смотреть, тебя вспоминать». Царевич отдал ему серебряную табакерку, попрощался и пошел в дорогу. День шел, другой шел, на третий добрался до Марьи-маревны. Увидала она своего милого, бросилась к нему на шею, залилась слезами и промолвила: «Ах, Иван-царевич, зачем ты меня не послушался, посмотрел в чулан и выпустил Кощея Бессмертного? Прости, Марья-маревна, не поминай старого, лучше поедем со мной, пока не видать Кощея Бессмертного, авось не догонит». Собрались и уехали. А Кощей на охоте был. К вечеру он домой ворочается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?» Отвечает конь: «Иван-царевич приходил, Марью-маревну увез». «А можно ли их догнать?» Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смолотить, в муку обратить, 5 печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть, да тогда вдогонку ехать, и то поспеем. Кощей поскакал, догнал царевича. «Ну, — говорит, — первый раз тебя прощаю за твою доброту, что водой меня напоил, и в другой раз прощу, а в третий берегись, на куски изрублю». Отнял у него Марью Моревну и увез. А Иван-царевич сел на камень и заплакал. Поплакал, поплакал, и опять воротился назад за Марьей Моревной. Кощея Бессмертного дома не случилось. «Поедем, Марья Моревна». «Ах, Иван-царевич, он нас догонит. Пускай догонит. Мы хоть часок-другой проведем вместе». Собрались и уехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?» Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял. «А можно ли догнать их? Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, сжать, смолотить, пиво наварить, до пьяна напиться, до отвала выспаться, да тогда вдогонку ехать, и то поспеем». Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича. «Ведь я ж говорил, что тебе не видать, Марья Моревна, как ушей своих». Отнял ее и увез к себе. Оставался Иван-царевич один, поплакал-поплакал и опять воротился за Марьей Моревной. На ту пору Кощея дома не случилось. «Поедем, Марья Моревна! Ах, Иван-царевич! Ведь он догонит! Тебя в куски изрубит! Пускай изрубит! Я без тебя жить не могу!» Собрались и поехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?» Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял. Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича, изрубил его в мелкие куски и поклал в смоленую бочку. Взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в синее море, а Марью Моревну к себе увез. В то самое время у зятьев Иван-царевича серебро почернело. «Ах, — говорят они, — видно, беда приключилась». Орел бросился на синее море, схватил и вытащил бочку на берег, сокол полетел за живой водою, а ворон за мертвою. Слетелись все трое в одно место, разбили бочку, вынули куски Ивана-царевича, перемыли и склали, как надобно. Ворон брызнул мертвой водою, тело срослось, съединилось. Сокол брызнул живой водою. Иван-царевич вздрогнул, встал и говорит: «Ах, как я долго спал! Еще бы дольше проспал, если б не мы, — отвечали зятья. — Пойдем теперь к нам в гости». «Нет, братцы, я пойду искать Марью Моревну». Приходит к ней и просит: «Разузнай у Кощея Бессмертного, где он достал себе такого доброго коня». Вот Марья Моревна улучила добрую минуту и стала Кощея выспрашивать. Кощей сказал: «За 39 земель, в 30-м царстве за огненной рекою, живет Баба-Яга. У ней есть такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у ней и других славных кобылиц. Я у ней 3 дня пастухом был, ни одной кобылицы не упустил, и зато баба-яга дала мне одного жеребеночка. Да как же ты через огненную реку переправился? А у меня есть такой платок. Как махну в правую сторону 3 раза, сделается высокий-высокий мост, и огонь его не достанет. Марья Марьевна выслушала, пересказала все Ивану-царевичу и платок унесла, да ему отдала. Иван-царевич переправился через огненную реку и пошел к бабе-яге. Долго шел он, не пивши, не евши. Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. Иван-царевич говорит: «Съем-ка я одного цыпленочка». «Не ешь, Иван-царевич», — просит заморская птица, «в некоторое время я пригожусь тебе». Пошел он дальше. Видит в лесу улей пчел. «Возьму-ка я, — говорит, — сколько-нибудь метку». Пчелиная матка отзывается: «Не тронь моего меда, Иван-царевич, в некоторое время я тебе пригожусь». Он не тронул и пошел дальше. Попадает ему навстречу львица со львенком. «Съем я хоть этого львенка, есть так хочется, аж тошно стало». «Не тронь, Иван-царевич», — просит львица, «в некоторое время я тебе пригожусь». «Хорошо, пусть будет по-твоему». Побрел голодный, шел, шел, стоит дом бабы-яги. Кругом дома 12 шестов, на 11 шестах по человечьей голове только один незанятый. «Здравствуй, бабушка!»
5: «Здравствуй, Иван-царевич! По что пришел? По своей доброй воле? Аль по нужде?»
4: «Пришел заслужить у тебя богатырского коня».
5: «Изволь, царевич! У меня ведь не год служить, а всего-то 3 дня. Если упасешь моих кобылиц, дам тебе богатырского коня. А если нет, то не гневайся, торчать твоей голове на последнем шесте».
4: Иван-царевич согласился. Баба-яга его накормила, напоила и велела за дело приниматься. Только что выгнал он кобылиц в поле, кобылицы задрали хвосты, и все врозь по лугам разбежались. Не успел царевич глазами вскинуть, как они совсем пропали. Тут он заплакал, запечалился, сел на камень и заснул. Солнышко уже на закате. Прилетела заморская птица и будит его: «Вставай, Иван-царевич! Кобылица теперь дома». Царевич встал, воротился домой, а баба-яга и шумит, и кричит на своих кобылиц:
5: «Зачем вы домой воротились?»
4: «Ну как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаз не выклевали».
5: «Ну вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам».
4: Переспал ночь Иван-царевич. Наутро баба-яга ему говорит:
5: «Смотри, царевич, если не упасешь кобылиц, если хоть одну потеряешь, быть твоей буйной головушке на шесте».
4: Погнал он кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты и разбежались по дремучим лесам. Опять сел царевич на камень, плакал, плакал, да и уснул. Солнышко село за лес, прибежала львица. «Вставай, Иван-царевич, кобылицы все собраны». Иван-царевич встал и пошел домой. Баба-яга пуще прежнего и шумит, и кричит на своих кобылиц.
6: «Зачем домой воротились?
4: Ну как же нам было не воротиться? Набежали лютые звери со всего света, чуть нас совсем не разорвали.
6: Ну вы завтра забегите в Синее море».
4: Опять переспал ночь Иван-царевич. Наутро посылает его баба-яга кобылиц пасти.
6: «Если не упасешь, быть твоей буйной головушке на шесте».
4: Он погнал кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты, скрылись из глаз и забежали в Синее море. Стоят в воде по шею. Иван-царевич сел на камень, заплакал и уснул. Солнышко за лес село, прилетела пчелка и говорит: «Вставай, царевич, кобылицы все собраны, да как воротишься домой, бабе-яге на глаза не показывайся, пойди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок, в навозе валяется, ты укради его и в глухую полночь уходи из дому». Иван-царевич встал, пробрался в конюшню и улегся за яслями. Баба-яга и шумит, и кричит на своих кобылиц.
6: «Зачем воротились?
4: Ну как же нам было не воротиться? Налетело пчел, видимо-невидимо, со всего света, и давай нас со всех сторон жалить до крови». Баба-яга заснула. А в самую полночь Иван-царевич украл у нее паршивого жеребенка, оседлал его, сел и поскакал к огненной реке. Доехал до той реки, махнул три раза платком в правую сторону и вдруг, откуда ни взялся, повис через реку высокий славный мост. Царевич переехал по мосту и махнул платком на левую сторону только два раза. Остался через реку мост тоненький-тоненький. Поутру пробудилась баба-яга. Паршивого жеребенка видом не видать. Бросилась в погоню, во весь дух на железной ступе скачет, пестом погоняет, помелом след заметает, прискакала к огненной реке, взглянула и думает: «Хорош мост!» Поехала по мосту, только добралась до середины, мост обломился, и баба-яга чубурах в реку, тут ей и лютая смерть приключилась. Иван-царевич откормил жеребенка в зеленых лугах, стал из него чудный конь. Приезжает царевич к Марье Моревне. Она выбежала, бросилась к нему на шею. «Как тебя Бог воскресил!» «Так и так, — говорит, — поедем со мной». «Боюсь, Иван-царевич, если Кощей догонит, быть тебе опять изрублену». «Нет, не догонит. Теперь у меня славный богатырский конь, словно птица летит». Сели они на коня и поехали. Кощей бессмертный домой ворочается, под ним конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А речуешь какую невзгоду?» Иван-царевич приезжал, Марью Моревну увез. «А можно ли их догнать? Бог знает. Теперь у Ивана-царевича конь богатырский лучше меня». «Нет, не утерплю, — говорит Кощей бессмертный, — поеду в погоню». Долго ли, коротко ли, нагнал он Ивана-царевича,
5: соскочил на земь и хотел было сечь его острой саблею, в те поры конь Иван-Царевича ударил со всего размаху копытом Кощея Бессмертного и размозжил ему голову, а царевич доконал его палицей. После того наклал царевич груду дров, развел огонь, спалил Кощея Бессмертного на костре и самый пепел его пустил по ветру. Марья Моревна села на Кощеева коня, а Иван-царевич на своего, и поехали они в гости сперва к ворону, потом к орлу, а там и к соколу. Куда они приедут, всюду встречают их с радостью. «Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть! Но да недаром же ты хлопотал. Такой красавицы, как Марья Моревна, во всем свете поискать другой не найти». Погостили они, попировали и поехали в свое царство. Приехали и стали себе жить-поживать, добра наживать, да медок попивать.

Это было давно, в те незапамятные времена, когда принцы во что бы то ни стало хотели настоять на своем, и бедные их родители, короли и королевы, спешили исполнять их желания. Особенно упрямы были принцы, когда задумывали жениться. Вы, конечно, помните историю Золушки. Чтобы отыскать девушку, которой подошла бы туфелька, оброненная на балу, принц поднял на ноги все королевство. Сам король примерял эту туфельку многим девушкам. Но тот принц, как известно, выбрал себе в жены простую, бедную девушку. А вот у принца, про которого я собираюсь вам рассказать, оказалась своя причуда. Пусть королевство, в котором правили его отец и мать, было совсем маленькое, и слуг во дворце можно было пересчитать по пальцам, принц все равно не желал ударить лицом в грязь. Он хотел взять себе в жены принцессу, да непременно настоящую. Уже целый год путешествовал он по разным странам в поисках невесты, и его родители, король и королева, никак не могли дождаться, когда он, наконец, вернется.

0: Вы помните, какое сегодня число?
1: Какое?
0: 13 октября.
1: Ну и что?
0: А то, что сегодня ровно год, как принц уехал из дому.
1: Ровно год. Помню.
0: А вы не забыли, что он обещал?
1: Что? Ах, да, он обещал.
0: Вот вы всегда так. Не помните, что обещал ваш единственный сын? Можно подумать, что у вас 10 сыновей, и каждый дал по 10 обещаний.
1: Да как же, я помню, он обещал...
0: Что?
1: Что? Он обещал, что...
0: Ну ладно, так и быть, напомню вам. Он обещал, что вернется ровно через год, что бы ни случилось.
1: Вот это я и хотел сказать. Вот.
0: Как вы думаете, он не забыл свое обещание?
1: Думаю, что не забыл. Принц никогда не нарушает своего слова. Если уж он пообещал, если уж он поклялся, так...
0: Вы слышите?
1: По правде говоря, слышу. То есть, по правде говоря, нет.
0: У вас вечно две правды, и неизвестно, какая из них верная. Боже, неужели не слышите? Ну, вам на старости лет просто уши заложило. Это он едет. Я вижу карету. Капельмейстер, что же вы? Скорее играйте марш.
2: Сию минуту, ваше величество, только построю оркестр.

0: дело?
1: Ваше Величество, карета, которую вы видели, свернула на повороте дороги и поехала в сторону от дворца.
0: Значит, не он.
2: Я тоже думал, что не он.
0: Тоже. А бывают у вас какие-нибудь самостоятельные мысли, которые возникают, так сказать, без посторонней помощи?
2: Бывают. Ну, вообще-то я всегда доверялся вам. Как вы подумаете, так я и сделаю. Разве вам это не нравится?
0: Нравится. Иначе мы бы и жить вместе не могли. Нравится, но не всегда.
2: А, по-моему, нам обоим так удобно. Я считаю, что...
0: Погодите. Я слышу, кто-то едет сюда. Сюда. Это он, конечно. Там вдалеке две кареты. В одной он, в другой невеста. Нет, они в первой, а слуги во второй. Капельмейстер, играйте марш!

0: дело? Почему перестали играть?
1: Ваше Величество, кареты повернули к лесу.
0: К лесу? Да, да, я уже и сама вижу.
2: Опять не он. Не надо торопиться. Пусть сначала подъедет к воротам дворца, тогда и приказывайте играть. А то все прохожие, проезжие будут смеяться, что мы встречаем их по-королевски. Все-таки неудобно.
0: У вас все недостойно и неудобно. А мое сердце чувствует, что принц сегодня приедет. Ах, если бы не сомнение.
2: Я тоже чувствую. Чувствую, что приедет.
0: Тоже, тоже. Он не мог забыть свое обещание. Он же знает, как я волнуюсь.

0: дождались.
1: Король и королева потеряли покой.
0: Ну, слава богу, вы здесь.
2: Как обещал, ровно через год.
3: Ну да, я тебя обниму.
1: И я, здравствуй, сын мой.
3: А ты один?
2: Да, один. Идемте, сейчас все расскажу.

0: У всех принцесс гости, у всех принцесс гости.
1: Принц вернулся домой невеселый. Он объехал весь свет и так и не нашел себе невесты. Принцесс-то было много, да как узнать, настоящие они или нет? С тех пор он совсем загоревал. Уж очень ему хотелось жениться на настоящей принцессе. Король и королева только и говорили, что о его настроении. Вы его давно видели?
2: Только что.
1: И что он делает?
2: Грустит.
1: А откуда вы знаете?
2: Что же, я сама не вижу. Сидит у окна, держит в руках раскрытую книжку, а сам не смотрит ни в книгу, ни в окно.
1: А куда же?
2: Уставился в одну точку, и все.
1: А, мечтает.
2: Наверное, мечтает о ней. А то вдруг запоет. Слышите?
0: У всех принцесс

0: так можно, не понимаю. Объехать весь свет и не найти себе невесту. Сколько принцесс ему показывали? Ну, что вы зарядили повторять за мной?
1: Думаете, так легко определить, настоящая принцесса или нет? Думаете, просто, да?
0: Я бы уж определила. Я бы знала, как.
1: Вы бы. Для этого надо прожить столько, сколько мы прожили. А в молодости откуда знаешь, настоящую тебе подсовывает принцессу или нет? Все равно ошибешься.
0: Как так все равно ошибешься? Вы-то не ошиблись?
1: Нет, я не ошибся. Я женился на самой настоящей принцессе. Так вот я не помню, кто мне помог узнать, что она настоящая. Папа, мама, бабушка или дедушка?
0: Дедушка. Я вашего дедушку и в глаза не видела.
1: Тогда, наверное, бабушка.
0: А бабушка ваша умерла до смерти дедушки лет за 20. Все забыли.
1: Тогда совсем не помню. Но кто-то помог, это точно. Сам бы я ни за что не угадал, что вы настоящая.

Так они и коротали дни и вечера. Король с королевой в своих покоях, а принц в своих. Всем во дворце было очень грустно от того, что король и королева старятся, а принц тоскует один, хотя ему уже пришла пора жениться. Однажды вечером поднялась сильная буря. Засверкала молния, загремел гром, а дождь полил, как

0: кто-то постучал в ворота дворца.
1: Я слышу, кто-то стучит в ворота.
2: Возможно, что вы правы.
1: Слышите?
2: Слышу. То есть, слышу, что вы слышите.
1: Поздно. Уже никого не добудешься. Докиньте плащ и пойдите откройте.
2: Да-да, я сейчас пойду. Открою. Иду. Сейчас я...

0: Америки. Неизвестно, как она сюда попала, кто сопровождал ее и куда она держала путь. Ну, король, как всегда, нашел, что спрашивать об этом неудобно, и повел девушку прямо к королеве. Вот кто наш гость.
1: Ах, милочка, как вы промокли! Ужасно! Надо поскорее напоить ее чаем и уложить спать.
0: Эта девушка уверяет, что она принцесса.
2: Ну, это мы увидим.
3: Вы что-то сказали?
2: Нет-нет, это я так, сама с собой.
3: Я в таком виде. Дождь, молния. Я думала, что я погибну. Спасибо, что вы меня сразу впустили. Я принцесса и еду...
2: Ну, зачем же так много раз повторять одно и то же? Король, я пойду распоряжусь насчет чая и постели, а вы займите пока принцессу. Я сейчас вернусь. Принц!
4: Я здесь. И уже видел ее в щелку двери и все слышу. Она... Чудо, как хороша. Даже в этом намокшем платье и с растрепанными волосами. Но если она не настоящая принцесса, я на ней не женюсь.
2: Ты чудак.
4: Чудак, не чудак. Но это для меня самое главное.
2: Нет, конечно. Конечно, и я могу дать согласие на брак только в том случае, если она настоящая. К утру все узнаем.
0: Королева пошла в спальню, сбросила с кровати все тюфяки и подушки и положила на голые доски горошину. Обыкновенную горошину. А потом накрыла горошину 20 тюфяками, да еще 20 перинами из гагачьего пуха. В эту постель и уложили принцессу спать.

0: Она, должно быть, уже проснулась. Я пойду посмотрю.
1: Вы войдите, а мы с принцем подождем вас за дверью.
2: Да, да, подождем. Я очень волнуюсь.
0: Можно?
3: Да-да, войдите.
0: Доброе утро, милые гости. Ну, как вы спали?

Неужели? Почему же?

0: Вы слышали?
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Да, она в самом деле настоящая принцесса.
1: Почувствовать маленькую горошину сквозь 20 тюфяков и 20 перин.
0: Только настоящая принцесса может быть такой неженкой.
2: Мама, папа, я счастлив. Я женюсь на ней, она настоящая принцесса.
0: Но ты забыл, кажется, спросить принцессу, пойдет ли она за тебя замуж.
2: Забыл. Я так увлекся, я потерял голову, когда понял, что она настоящая принцесса. Милая принцесса, я прошу вас, будьте моей женой.
3: Какая странная случайность. Меня застигла непогода, я заночевала здесь, и вот теперь, оказывается, нахожу здесь свою судьбу. Я согласна, принц, быть вашей женой.
2: Это и моя судьба, настоящая принцесса.

И принц женился. Теперь он был уверен, что берет за себя настоящую принцессу. А горошину отправили в музей. Там она и до сих пор лежит, если только кто-нибудь не взял ее. Да, вот какие дела бывают на свете.

0: красной ручкой и об этом говорил, не уставая. А вот что крышка у него разбита и склеена, об этом он не любил говорить. Это ведь недостаток. А кто же любит говорить о своих недостатках? На то есть твои недоброжелатели и враги. Весь чайный сервиз, чашки, сливочник, сахарница охотней говорили о хилости чайника, чем о его добротной ручке и великолепном носике. Чайнику это было известно. «Знаю я их», — рассуждал чайник про себя. «Знаю и свой недостаток, и признаю его, и в этом мое смирение и скромность. Недостатки есть у всех, зато у каждого есть и свои преимущества. У чашек есть ручка, у сахарницы — крышка, а у меня и то, и другое, и еще кое-что, чего у этих завистников никогда не будет». «Мой чудный, удобный носик. Благодаря ему я король всего чайного стола. Сахарницы и сливочницы тоже выпало на долю услаждать вкус. Но только я истинный дар. Я главный. Я услада всего жаждущего человечества. Во мне кипящая безвкусная вода перерабатывается в волшебный китайский напиток». Так рассуждал чайник в пору беспечальной юности. Но вот однажды стоит он на столе, чай разливает чья-то рука. Тонкая и изящная с виду рука оказалась неловкой. Чайник выскользнул из нее, упал, и носика как не бывало, ручки тоже, о крышке же и говорить нечего, о ней и сам чайник не любил говорить. Лежал теперь бедолага чайник без чувств на полу, из него в безобразную лужу стекался кипяток. Ему был нанесен тяжелый удар. И тяжелее всего было то, что смеялись-то не над неловкой рукой, а над ним самим. «Этого мне никогда не забыть», — говорил чайник, рассказывая впоследствии свою биографию самому себе. «Меня прозвали калекой, сунули куда-то в угол, а на другой день подарили женщине, просивший немного сала. И вот попал я в бедную обстановку и пропадал без пользы, без всякой достойной цели. Так стоял я и стоял, как вдруг для меня началась новая, лучшая жизнь. Да, бываешь одним, а становишься другим. Меня набили землею. Для чайника это все равно, что быть закопанным. А в землю посадили цветочную луковицу. Кто посадил, кто подарил ее мне, не знаю. Но дали мне ее взамен китайских листочков и кипятка. Взамен отбитой ручки и носика. Луковица, которая лежала во мне, стала моим сердцем, моим живым сердцем, какого прежде во мне не было. И я почувствовал, что во мне зародилась жизнь, закипели силы, забился пульс. Луковица пустила ростки, она готова была лопнуть от избытка мыслей и чувств. И они вылились в цветке. Я любовался им, я держал его в своих объятиях, я забывал себя ради его красоты. Какое блаженство забывать себя ради других! А цветок даже не сказал мне спасибо, он и не думал обо мне. Им все восхищались, и если я был рад этому, то как же должен был радоваться он сам? Но вот однажды я услышал:
1: «Такой цветок достоин лучшего горшка».
0: Меня разбили. Было ужасно больно. Цветок пересадили в лучший горшок, а меня выбросили на двор. И теперь я валяюсь в нем. Но зато светлых и ярких воспоминаний моих у меня никто не в силах

0: Рикки-тикки-тави. Это рассказ о Великой войне, которую Рикки-тикки-тави вел в одиночку в ванной комнате просторного бунгало в Сигавлийском военном поселении. Дарси, птица портной, помогал ему. Чучундра, мускусная крыса, которая никогда не выходит на середину комнаты и всегда крадется по стенам, дала ему совет. Тем не менее, по-настоящему сражался один Рикки-тикки. Он был мангус. Мангус — местное название мангусты. Мехом и хвостом он походил на кошечку, но его голова и нрав напоминали ласку. Его глаза и кончик беспокойного носа были розовые. Любой лапкой, передней или задней, он мог почесывать себя везде, где угодно. Мог распушить свой хвост, делая его похожим на щетку для ламповых стекол. А когда он несся через высокую траву, его боевой клич был «Рикки-тикки-тикки-тикчик». Однажды, в середине лета, ливень вымыл его из норы, в которой он жил со своим отцом и матерью, и унес барахтающегося и цокающего зверька в придорожную канаву. Рикки-тикки увидел там плывущий комок травы, изо всех сил ухватился за него и, наконец, потерял сознание. Когда зверек очнулся, он, сильно промокший, лежал на середине садовой дорожки под знойными лучами солнца. Над ним стоял маленький мальчик и говорил: «Вот мертвый мангус, устроим ему похороны». «Нет», — ответила мать мальчика, — «унесем зверька к нам домой и обсушим его. Может быть, он еще жив?» Они внесли его в дом. Очень высокий человек взял Рикки-тикки двумя пальцами и сказал, что зверек не умер, а только почти задохнулся. Рикки-тикки завернули в вату и согрели. Он открыл глаза и чихнул. «Теперь», — сказал высокий человек, это был англичанин, который только что поселился в бунгало, «не пугайте его и посмотрим, что он станет делать». Труднее всего в мире испугать мангуса, потому что этого зверька от его носика до хвоста поедает любопытство. Девиз каждой семьи мангусов — «Беги и узнай», а Рикки-тикки был истинным мангусом. Он посмотрел на вату и решил, что она не годится для еды, обежал вокруг стола, сел и привел в порядок свою шерстку, почесался и вскочил на плечо мальчика. «Не бойся, Тедди», — сказал мальчику отец. «Так он знакомится с тобой». «О, щекотно! Он забрался под подбородок». Рикки-тикки заглянул в пространство между воротником Тедди и его шеей, понюхал его ухо, наконец сполз на пол, сел и почесал себе нос. «Боже милостивый», — сказала мать Тедди, — «и это дикое создание? Я думаю, он такой ручной, потому что мы были добры к нему». «Все мангусы такие», — ответил ей муж. «Если Тедди не станет дергать его за хвост, не посадит в клетку, он будет целый день то выбегать из дому, то возвращаться. Покормим его чем-нибудь». Зверьку дали кусочек сырого мяса. Оно понравилось Рикки-тикки. Поев, мангус выбежал на веранду, сел на солнце и поднял свою шерсть, чтобы высушить ее до самых корней, и почувствовал себя лучше. «В этом доме я скоро узнаю гораздо больше», — сказал он себе, «чем все мои родные могли бы узнать за целую жизнь. Конечно, я останусь здесь и все рассмотрю». Он целый день бегал по дому. Чуть не утонул в ванной. засунул носик в чернильницу на письменном столе, обжег его о конец сигары англичанина, когда взобрался на его колени, чтобы посмотреть, как люди пишут. Когда наступил вечер, мангус забежал в детскую Тедди, чтобы видеть, как зажигают керосиновые лампы. Когда же Тедди лег в постель, Рикки-тикки влез за ним и оказался беспокойным товарищем. Он ежеминутно вскакивал, прислушивался к каждому шороху и отправлялся узнать, в чем дело. Отец и мать Тедди пришли в детскую посмотреть на своего мальчика. Рикки-тикки не спал. Он сидел на подушке. «Это мне не нравится», — сказала мать мальчика. «Он может укусить Тедди?» «Мангус не сделает ничего подобного», — возразил ее муж. «Близ этого маленького зверька Тедди в большей безопасности, чем был бы под охраной негрской собаки. Если бы в детскую теперь заползла змея, но мать Тедди не хотела и думать о таких ужасных вещах». Рано утром Рикки-тикки явился на веранду к первому завтраку, сидя на плече Тедди. Ему дали банан и кусочек вареного яйца. Он посидел поочередно на коленях у каждого, потому что всякий хороший воспитанный мангус надеется со временем сделаться домашним животным и бегать по всем комнатам. А мать Рикки-тикки, она жила в доме генерала в Сеговле, старательно объяснила ему, как он должен поступать при встрече с белыми. После завтрака Рикки-тикки вышел в сад, чтобы хорошенько осмотреть его. Это был большой, только наполовину возделанный сад. С кустами рос марышаль-ниэль такой высоты, какой они достигают только в оранжереях. С лимонными и апельсиновыми деревьями, с зарослями бамбука и чащами густой высокой травы. Рикки-тикки облизнул губы. «Какой превосходный участок для охоты», — сказал он. От удовольствия его хвост распушился, как щетка для ламповых стекол, и он стал шнырять взад и вперед по саду, нюхая там и сям, и, наконец, среди ветвей терновника услышал очень печальные голоса. Там сидели Дарси, птица портной, и его жена. Соединив два листа и сшив их краешки листовыми фибрами, они наполнили пустое пространство между ними ватой и пухом, таким образом устроив прекрасное гнездо. Гнездо покачивалось. Птицы сидели на его краю и плакали. «В чем дело?» — спросил Рикки-тикки. «Мы очень несчастны», — сказал Дарси. «Один из наших птенцов вчера выпал из гнезда, и Нак съел его». «Хм», — сказал Рикки-тикки, — «это очень печально, но я здесь недавно. Кто это Нак?» Дарси и его жена вместо ответа притаились в своем гнезде, потому что из-под куста донеслось тихое шипение, ужасный холодный звук, который заставил Рикки-тикки отскочить на 2 фута назад. И вот из травы, дюйм за дюймом, показалась голова, а потом и раздутая шея Нага, большой черной кобры, имевшей 5 футов длины от языка до хвоста. Когда Наг поднял треть своего тела, он остановился, покачиваясь взад и вперед, точно колеблемый ветром куст одуванчиков, и посмотрел на Рикки-тикки злыми змеиными глазами, никогда не изменяющими выражения, о чем бы ни думала змея. «Кто Наг?» — сказал он. «Я Наг. Великий бог Брама наложил на весь наш род свой знак, когда первая кобра раздула свою шею, чтобы охранять сон божества. Смотри и бойся. Наг еще больше раздул свою шею, и Рикки-тикки увидел на ней знак, который так походил на очки и их оправу. На минутку он испугался, но мангус не может бояться долго. Кроме того, хотя Рикки-тикки никогда не видел живой кобры, его мать приносила ему для еды кобр мертвых, и он отлично знал, что жизненная задача взрослого мангуса — сражаться со змеями и поедать их. Наг тоже знал это, и в глубине его холодного сердца шевелился страх. «Хорошо», — сказал Рикки-тикки, и шерсть его хвоста начала подниматься. «Все равно, есть на тебе знак или нет, ты не имеешь права есть птенчиков, выпавших из гнезда». Наг думал. В то же время он наблюдал за легким движением в траве позади Рикки-тикки. Он знал, что раз в саду поселятся мангусы, это рано или поздно повлечет за собой его смерть и гибель его семьи. И ему хотелось заставить Рикки-тикки успокоиться. Поэтому он немного опустил голову и наклонил ее на одну сторону. «Поговорим», — сказал Наг. «Ты же ешь яйца». «Почему бы мне не есть птиц?»
1: «Позади тебя! Оглянись!» — пропел Дарси. Рикки-тикки не хотел тратить время, смотря по сторонам. Он подскочил как можно выше, и как раз под ним со свистом промелькнула голова Нагены, злой жены Нага.
0: Пока он разговаривал с Нагом, вторая кобра подкрадывалась к нему сзади, чтобы покончить с ним. Теперь, когда ее удар пропал даром, Рикки-тикки услышал злобное шипение.
1: Он опустился на лапки почти поперек спины Нагены, и будь Рикки-тикки старым мангусом, он понял бы, что ему следует, куснув ее один раз, сломать ей спину. Но он боялся страшного поворота головы кобры.
0: Конечно, Рикки кусал змею, но недостаточно сильно, недостаточно долго, и отскочил от ее хлеставшего хвоста, бросив раненую и рассерженную Нагену. Злой, злой Дарси, сказал Наг, поднимаясь, насколько мог, по направлению к гнезду на кусте терновника. Но Дарси так устроил свое жилище, что оно было недоступно для змей и только слегка покачивалось. Глаза Рикки-тикки покраснели, и к ним прилила кровь. Когда глаза мангуса краснеют, это значит, что он сердится. Зверек сел на свой хвост и задние лапки, как маленький кенгуру, огляделся кругом и зацокал от бешенства. Наг и Нагена исчезли в траве. Если змее не удается нападение, она ничего не говорит и ничем не показывает, что собирается сделать дальше. Рикки-тикки не стал отыскивать кобр. Он не был уверен, удастся ли ему справиться сразу с двумя змеями. Поэтому мангус побежал на усыпанную дорожку подле дома, сел и стал думать. Ему предстояло важное дело. В старинных книгах по естественной истории вы прочитаете, что укушенный змеей мангус прекращает борьбу, отбегает подальше и съедает какую-то травку, которая исцеляет его. Это неправда. Мангус одерживает победу только благодаря быстроте своего взгляда и ног.
1: Удары змеи состязаются с прыжками мангуса. А так как никакое зрение не в силах уследить за движением головы нападающей змеи, победу зверька можно считать удивительной всяких волшебных трав. Рикки-тикки знал, что он молодой мангус, а потому тем сильнее радовался при мысли о своем спасении от удара, направленного сзади. Все случившееся внушило ему самоуверенность, и когда на дорожке показался бегущий Тедди, Рикки-тикки был не прочь, чтобы он его приласкал. Как раз в ту секунду, когда Тедди наклонился к нему, что-то слегка зашевелилось в пыли, и тонкий голос сказал: «Осторожнее, я смерть». Это был карет. Коричневатая змейка, которая любит лежать в пыли. Ее укус так же опасен, как укус кобры. Но коричневая змейка так мала, что никто о ней не думает, и потому они приносят людям особенно много вреда. Глаза Рикки-тикки снова покраснели, и он подскочил к карет тем особенным покачивающимся движением, которое унаследовал от своих родичей. Это смешная походка, но благодаря ей зверек остается в таком совершенном равновесии, что может кинуться на врага под каким ему угодно углом. А когда дело идет о змеях, это великое преимущество. И Рикки-тикки не знал, что он решился на более опасную вещь, чем бой с нагом. Ведь карет так мала и может поворачиваться так быстро, что если бы Рикки-тикки не схватил ее подле затылка, она опрокинулась бы и укусила его в глаз или губу. Но Рикки-тикки этого не знал. Его глаза горели, и он прыгал взад и вперед, отыскивая, где бы лучше захватить карет. Карет кинулась. Рикки прыгнул в сторону на всех четырех лапках и попытался кинуться на нее. Но маленькая, злобная, пыльно-серая голова промелькнула близ самого плеча. Ему пришлось перескочить через тело змеи. Ее голова направилась за ним и почти коснулась его. Тедди повернулся к дому и закричал: «О, смотрите! Наш мангус убивает змею!» Почти тотчас же Рикки услышал испуганное восклицание матери Тедди. Отец мальчика выбежал в сад с палкой, но к тому времени, когда он подошел к месту боя, карет слишком вытянулась. Рикки-тикки сделал прыжок, вскочил на спину змеи и, прижав ее голову своими передними лапами, укусил в спину как можно ближе к голове. Его укус парализовал карет. Рикки-тикки уже собирался приняться есть змею, по обычаю своего семейства, начиная с хвоста, как вдруг вспомнил, что сытый мангуст неповоротлив, и что если он желает быть сильным, ловким и проворным, ему необходимо остаться голодным. Он отошел, чтобы выкупаться в пыли под кустами клещевины. В это время отец Тедди колотил палкой мертвую карет. «Зачем?» — подумал Рикки-тикки. «Я же покончил с ней». Мать Тедди подняла мангуса из пыли и приласкала его, говоря, что он спас от смерти ее сына. Отец Тедди заметил, что мангус — их счастье, а сам Тедди смотрел на всех широко открытыми, испуганными глазами. «Это суета?» забавлял Рикки-тикки, который, понятно, не понимал ее причины. Мать Тедди могла бы с таким же успехом ласкать Тедди за то, что он играл в пыли. Но Рикки-тикки было весело. В этот вечер за обедом мангус расхаживал взад и вперед по столу и мог бы три раза всласть наесться всяких вкусных вещей, но он помнил о наге и нагене. И хотя ему было очень приятно, когда мать Тедди гладила и ласкала его, хотя ему нравилось сидеть на плече самого Тедди, Время от времени его глазки вспыхивали красным огнем и раздавался его продолжительный боевой крик. Рик-тик-тик-тик-тик-тик. Тедди отнес его к себе в постель и хотел непременно уложить его под своим подбородком. Рикки-тикки был слишком хорошо воспитан, чтобы укусить или оцарапать мальчика. Но едва Тедди заснул, мангус соскочил на пол и отправился осматривать дом, и в темноте натолкнулся на чучундру, мускусную крысу, которая кралась по стене. Чучундра — маленький зверек с разбитым сердцем. Целую ночь она хныкает и пищит, стараясь заставить себя выбежать на середину комнаты, но никогда не решается на это. «Не убивай меня!» — чуть не плача попросила Чучундра. «Не убивай меня, Рикки-тикки!» «Разве ты думаешь, что победитель змей убивает мускусных крыс?» — презрительно сказал Рикки-тикки. «Тот, кто убивает змей, бывает убит змеями!» — еще печальнее произнесла Чучундра. «И разве я могу быть уверена, что когда-нибудь в темную ночь Наг не примет меня за тебя?» «Этого нечего бояться», — сказал Рикки-тикки. «Кроме того, Наг в саду, а ты, я знаю, не выходишь туда». «Моя родственница Чуа, крыса, сказала мне...» Начала Чучундра и замолчала. «Что сказала?»
2: «Тсс! Наг повсюду, Рикки-тикки. Тебе следовало бы поговорить в саду с крысой Чуа».
1: «Я не говорил с ней? Значит, ты должна сказать мне все. Скорее, Чучундра, не то я тебя укушу».
0: Чучундра села и заплакала. Слезы покатились по ее усам. «Я несчастна», — прорыдала она. «У меня нет мужества выбежать на середину комнаты.
2: Я не должна ничего тебе говорить. Разве ты сам не слышишь, Рикки-тикки?»
1: Рикки-тикки прислушался. В доме было тихо-тихо. Однако ему казалось, что он может уловить невероятный слабый скрип-скрип. Звук не сильнее скрипа лап осы, бродящей по оконному стеклу. Сухой скрип змеиной чешуи по кирпичам. «Это Наг или Нагена?» — мысленно сказал себе Рикки-тикки. «И змея ползет в сточный желоб ванной комнаты. Ты права, Чучундра, мне следовало поговорить с крысой Чуа». Он тихо вошел в ванную комнату Тедди. Там не было ничего. Потом заглянул в ванную комнату матери мальчика. Здесь, в гладкой оштукатуренной стене, внизу, был вынут кирпич для стока воды. И когда Рикки-тикки крался мимо ванны, вмазанной в пол, он услышал, что за стеной, снаружи, Наг и Нагена шепчутся при свете месяца. «Когда дом опустеет», — сказала мужу Нагена, — «ему придется уйти, и тогда мы снова всецело завладеем садом. Тихонько вползи и помни, прежде всего нужно укусить большого человека, который убил Карет. Потом вернись, расскажи мне все, и мы вместе поохотимся на Рикки-тикки».
0: «А уверена ли ты, что мы достигнем чего-нибудь, убив людей?» — спросил Наг.
2: «Всего достигнем. Разве в саду были мангусы, когда никто не жил в бунгало? Пока дом пуст, мы в саду король и королева. И помни, едва
1: едва на грядке с дынями лопнут яйца, а это может случиться завтра, нашим детям понадобится спокойствие и простор.
0: «Я не подумал об этом», — сказал Нак.
1: «Я вползу, но нам незачем преследовать Рикки-тикки. Я убью большого человека, его жену и ребенка, если это будет возможно, и вернусь. Бунгало опустеет, и Рикки-тикки уйдет сам».
2: Рикки-тикки весь дрожал от ярости и ненависти. Но вот из жёлоба показалась голова Нага, а потом и 5 футов его холодного тела. Как ни был рассержен Рикки-тикки, но, увидав размер громадной кобры, он почувствовал страх. Наг свернулся, поднял свою голову и посмотрел в темную ванную комнату. Рикки заметил, что его глаза блестят. «Если я убью его здесь, это узнает Нагена. Кроме того, если я буду биться с ним посреди пола, вся выгода окажется на его стороне. Что мне делать?» — подумал Рикки-тикки Тави. Наг извивался в разные стороны, и скоро мангус услышал, что он пьет из самого большого водяного кувшина, которым обыкновенно наполняли ванну.
1: «Вот что», — сказал Наг. «Большой человек убил Карет палкой. Может быть, эта палка все еще у него, но утром он придет купаться без нее. Я дождусь его здесь. Нагена, ты слышишь? Я до утра буду ждать здесь, в холодке».
2: Снаружи не послышалось ответа, и Рикки-тикки понял, что Нагена уползла.
0: Наг принялся укладываться в большой кувшин, обвивая кольцами своего тела выпуклость на его дне, а Рикки-тикки сидел тихо, как смерть. Прошел час. Мангус медленно, напрягая одну мышцу за другой, двинулся к кувшину. Наг спал, и, глядя на его широкую спину, Рикки спрашивал себя, в каком месте лучше всего схватить кобру зубами. «Если при первом же прыжке я не переломлю ему хребта, — подумал Рикки, — он будет биться. А борьба с Нагом... О, Рикки!» Он измерил взглядом толщину змеиной шеи, но она была слишком широка для него. Укусив же кобру после хвоста, он только привел бы ее в бешенство.
1: «Лучше всего вцепиться в голову», — мысленно сказал он себе наконец. «В голову повыше капюшона. Впустив же в Нага зубы, я не должен разжимать их». Он прыгнул. Голова змеи слегка выдавалась из водяного кувшина и лежала ниже его горлышка. Как только зубы Рикки сомкнулись, мангус уперся спиной о выпуклость красного глиняного кувшина, чтобы удержать голову змеи. Это дало ему секунду выгоды, и он хорошо воспользовался ею. Но Наг тотчас же принялся трясти его, как собака трясет крысу. Таскал его взад и вперед по полу. Вскидывал, опускал, размахивал им. Но глаза мангуса горели красным огнем, и он не разжимал своих зубов. Змея волочила его по полу. Жестяной ковшик, мыльница, тельная щетка — все разлетелось в разные стороны. Рикки ударился о цинковую стенку ванны и сильнее сжимал свои челюсти. Рикки ради чести своей семьи желал, чтобы его нашли с сомкнутыми зубами. Голова у него кружилась. Вдруг раздалось что-то вроде громового удара. Ему представилось, будто он разлетается на куски. Горячий воздух обдал его, и он лишился чувств. Красный огонь опалил его шерстку. Шум разбудил большого человека, и он выстрелил из обоих стволов своего ружья в голову Нага, выше расширения шеи кобры. Рикки-тикки не открывал глаз. Он был вполне уверен, что его убили. Но змеиная голова не двигалась, и, подняв зверька, англичанин сказал: «Это опять мангус, Элис. Малыш спас теперь наши жизни». Пришла мать Тедди, совсем бледная, посмотрела и увидела то, что осталось от Нага. Между тем Рикки-тикки проковылял в спальню Тедди и половину оставшейся ночи тихонько обследовал себя, чтобы узнать, действительно ли, как ему казалось, его кости переломаны в 40 местах. Утром он почувствовал утомление во всем теле, но был очень доволен тем, что ему удалось совершить. «Теперь мне следует разделаться с Нагеной, хотя она будет опаснее 5 нагов. Кроме того, никто не знает, когда лопнут яйца, о которых она упоминала. Да-да, я должен поговорить с Дарси», — сказал себе мангус. Не дожидаясь завтрака, Рикки-тикки побежал к терновому кусту, где Дарси во весь голос распевал торжествующую песню. Известие о смерти Нага разошлось по саду, потому что уборщик бросил его тело на кучу мусора. «Ах ты, глупый пучок перьев!» — сердито сказал Рикки-тикки. «Время ли теперь петь?» «Наг умер, умер, умер!» — пел Дарси. Храбрый Рикки-тикки схватил его за голову и крепко сжал ее. Большой человек принес гремучую палку, и Наг распался на 2 части. «Никогда больше не будет он поедать моих птенцов!» «Все это верно, но где Нагена?» Внимательно осматриваясь, спросил Рикки-тикки. «Нагена приблизилась к отводному желобу ванной комнаты и позвала Нага», — продолжал Дарси. «И Наг показался на конце палки. Уборщик проколол его концом палки и бросил на мусорную кучу. Воспоем же великого красноглазого Рикки-тикки!» Горлышко Дарси надулось, и он продолжал петь. «Если бы только я мог добраться до твоего гнезда, я вышвырнул бы оттуда всех твоих детей», — сказал Рикки-тикки. «Ты не умеешь ничего делать в свое время. В твоем гнезде тебе не грозит опасность. Но здесь, внизу, у меня идет война. Погоди петь минуту, Дарси!» «Ради великого, ради прекрасного Рикки-тикки я замолчу», — сказал Дарси. «Что тебе угодно, о победитель страшного Нага?» «Где Нагена? В 3-й раз спрашиваю тебя». «На мусорной груди, подле конюшни, она оплакивает Нага, великий Рикки-тикки с белыми зубами». «Брось ты мои белые зубы! Слышал ли ты, где ее яйца?» «На ближайшем к ограде конце дынной гряды, там, куда почти целый день светит солнце». «Несколько недель тому назад она зарыла их в этом месте». «А ты не подумал сказать мне о них? Так значит, подле стены». «Но ты же не съешь ее яйца, Рикки-тикки?» «Не могу сказать, чтобы я собирался именно съесть их. Нет. Дарси, если у тебя есть хоть капля ума в голове, лети к конюшне, притворись, будто у тебя сломано крыло, и пусть Нагена гонится за тобой вплоть до этого куста. Я должен пройти к дынной грядке, но если я побегу туда теперь, она заметит меня». Дарси был маленьким созданием с птичьим мозгом, в котором никогда не помещается больше одной мысли сразу. Только потому, что дети Нагена рождались в яйцах, как его собственные, ему показалось, что убивать их нечестно. Зато его жена была благоразумной птичкой и знала, что яйца кобры предвещают появление молодых кобр. она вылетела из гнезда, предоставив Дарси согревать птенцов и продолжать воспевать смерть Нага. В некоторых отношениях Дарси очень напоминал человека. Птичка стала перепархивать перед Нагеной подле кучи мусора, крича: «Ах, мое крыло сломано! Мальчик из дома бросил в меня камнем и перебил его!» И она запорхала еще отчаяннее прежнего. Нагена подняла голову и прошипела: «Ты предупредила Рикки-тикки, когда я могла убить его. Поистине, ты выбрала дурное место ковылять». И скользя по слою пыли, кобра двинулась к жене Дарси.
3: «Мальчик камнем перебил мое крыло!» — выкрикнула птица Дарси.
1: «Ну, может быть, для тебя послужит утешением, если я скажу, что когда ты умрешь, я сведу счеты с этим мальчиком. Теперь утро, и мой муж лежит на груди мусора. А раньше, чем наступит ночь, мальчик будет неподвижно лежать в доме. Зачем ты убегаешь? Я все равно тебя поймаю. Дурочка, посмотри на меня».
0: Но жена Дарси отлично знала, что этого делать не нужно, потому что, взглянув в глаза змеи, птица так пугается, что теряет способность двигаться. С грустным писком жена Дарси продолжала трепетать крыльями и убегать, не поднимаясь от земли. Нагена поползла быстрее. Рикки-тикки услышал, что они двигаются по дорожке от конюшни, и помчался к ближнему от ограды, к концу дынной гряды. Там, на горячем удобрении и очень хитро скрытые между дынями, лежали змеиные яйца. Всего 25 штук, размером вроде яиц бентамов, порода кур, но с беловатой кожистой оболочкой, а не в скорлупе.
1: «Я не пришел раньше времени», — подумал Рикки. Сквозь кожистую оболочку он разглядел внутри яиц свернувшихся детенышей кобры, а ему было известно, что каждый едва вылупившийся змееныш может убить человека или мангуса. Он как можно быстрее надкусил верхушки яиц, не забыв старательно раздавить маленьких кобр. Время от времени мангус смотрел, не пропустил ли хоть одного яйца. Вот осталось только три, и Рикки-тикки стал уже посмеиваться про себя, как вдруг до него долетел крик жены Дарси.
3: «Рикки-тикки, я увела Нагену к дому, она поползла на веранду. О, скорее, она хочет убивать!»
0: Рикки-тикки раздавил два яйца, скатился с гряды и, захватив третье в рот, побежал к веранде, очень быстро перебирая ногами. Там за ранним завтраком сидели Тедди, его отец и мать. Но Рикки-тикки сразу увидел, что они ничего не едят. Они не двигались, как каменные, и их лица побелели. На циновке подле стула Тедди лежала свернувшаяся Нагена. И ее голова была на таком расстоянии, что она ежеминутно могла укусить голую ножку мальчика. Кобра покачивалась взад и вперед и пела торжествующую песню.
1: «Сын большого человека, убившего Нага», — шепела она, — «не двигайся, я еще не готова. Погоди немножко, не двигайтесь все вы трое. Если вы пошевелитесь, я укушу. Если вы не пошевелитесь, я тоже укушу. О, глупые люди, которые убили моего Нага!» Тедди не спускал глаз с отца, а его отец мог только шептать: «Сиди неподвижно, Тедди, ты не должен шевелиться. Тедди, не шевелись».
3: Рикки-тикки поднялся на веранду. «Повернись, Нагена, повернись и начни бой!»
1: «Все в свое время», — ответила кобра, не спуская глаз с Тедди. «Я скоро сведу мои счеты с тобой. Смотри на своих друзей, Рикки-тикки. Они не двигаются. Они совсем белые. Они боятся. Пошевелиться люди не смеют. И если ты сделаешь еще один шаг, я укушу».
3: «Посмотри на твои яйца», — сказал Рикки-тикки. «Там, на дынной гряде, подле ограды. Проползи туда и взгляни на них, Нагена».
1: Большая змея сделала полоборота и увидела свое яйцо на веранде. «Ах! Отдай мне его!» — сказала она. Рикки-тикки положил яйцо между передними лапами. Его глаза были красны, как кровь.
3: «Сколько дают за змеиное яйцо? За молодую кобру? За молодую королевскую кобру? За последнюю, за самую последнюю из всего выводка? Там, на дынной гряде, муравьи поедают остальных».
1: Нагена повернулась совсем. Она все забыла ради своего единственного яйца. И Рикки-тикки увидел, что отец Тедди протянул свою большую руку, схватил Тедди за плечо, протащил его через маленький стол с чайными чашками, так что мальчик очутился в безопасности и вне досягаемости Нагены.
3: «Обмануто! Обмануто! Обмануто! Рикки-тикки-тикки-тикки!» засмеялся Рикки-тикки. «Мальчик спасен, и это я! Я ночью поймал Нага в ванной комнате!» И мангус принялся прыгать на всех своих четырех лапах сразу, опустив голову к полу. «Наг кидал меня во все стороны, но не мог стряхнуть себя. Он умер раньше, чем большой человек разбил его на две части. Я сделал это! Рикки-тикки-тикки-тикки! Иди же, Нагена, скорее дерись со мной! Недолго будешь ты вдовой!»
1: Нагена поняла, что она потеряла удобный случай убить Тедди. К тому же ее яйцо лежало между лапками мангуса. «Отдай мне яйцо, Рикки-тикки! Отдай мне последнее из моих яиц! И я уйду отсюда и никогда не вернусь!» — сказала она, и ее шея сузилась.
3: «Да, ты исчезнешь и никогда не вернешься, потому что отправишься на груду мусора, к Нагу. Дерись, вдова! Большой человек пошел за своим ружьем. Держись!»

Мангус забыл яйце. Оно все еще лежало на веранде, и Нагена приближалась и приближалась к нему. И вот в ту секунду, когда Рикки-тикки приостановился, чтобы перевести дух, кобра схватила свое яйцо в рот, повернулась к лестнице, спустилась с веранды и, как стрела, полетела по дорожке. Рикки-тикки помчался за ней. Когда кобра спасает свою жизнь, она двигается, как ремень бича, изгибами падающий на шею лошади. Рикки-тикки знал, что он должен поймать ее, так как в противном случае все начнется сызнова. Нагена направлялась к высокой траве подле терновника, и, мчась вслед за нею, Рикки-тикки услышал, что Дарси все еще распевает свою глупую триумфальную песенку. Жена Дарси была умнее своего мужа. Когда Нагена проносилась мимо ее гнезда, она вылетела из него и захлопала крыльями над головой кобры. Если бы Дарси помог своей подруге и Рикки, они могли бы заставить ее повернуться. Но теперь Нагена только сузила шею и скользнула дальше. Тем не менее, короткая остановка дала возможность Рикки подбежать к ней ближе. И когда кобра опустилась в нору, составляющую их жилище с Нагом, его белые зубки схватили ее за хвост, и он вместе с ней спустился под землю. Хотя очень немногие мангусы, даже самые умные и старые, решаются бросаться за змеей в ее дом. В норе было темно, и Рикки-тикки не знал, где подземный ход может расшириться и дать возможность Нагене повернуться и укусить его. Он изо всех сил держался за ее хвост, расставляя свои маленькие ножки, чтобы они служили тормозом, упираясь в черный, горячий, влажный земляной откос. Трава близ входа в нору перестала качаться, и Дарси заметил: «Для Рикки-тикки все окончено. Мы должны спеть песню в честь его смерти. Отважный Рикки-тикки умер. Конечно, Нагена убила его под землей». И он запел очень печальную песню, которую сложил вдохновленный данной минутой. Но как раз когда певец дошел до самой ее трогательной части, трава снова зашевелилась, и показался весь покрытый грязью Рикки-тикки. Шаг за шагом, едва переступая ногами, он вышел из норы и облизнул свои усы. Дарси замолчал с легким восклицанием. Рикки-тикки стряхнул со своей шерстки часть пыли и чихнул. «Все кончено», — сказал он. «Вдова никогда больше не выйдет наружу. Красные муравьи, которые живут между стеблями трав, услышали его замечание, засуетились и один за другим отправились смотреть, правду ли сказал он. Рикки-тикки свернулся в траве и заснул. Он спал до конца дня. В этот день мангус хорошо поработал. Теперь, проснувшись, проговорил зверек: «Я вернусь в дом. Ты, Дарси, скажи о случившемся птице-меднику. Он же по всему саду разгласит о смерти Нагены». Медник — птичка, крик которой напоминает удары маленького молотка по медной чашке. Он кричит так потому, что служит глашатаем каждого сада в Индии и сообщает вести всем желающим слушать. Когда Рикки-тикки двинулся по дорожке, он услышал его крик, обозначающий внимание и напоминающий звон крошечного обеденного гонга. После этого раздалось: «Динг-донг-ток! Наг умер! Донг! Нагена умерла! Динг-донг-ток!» И вот все птицы в саду запели, все лягушки принялись квакать, ведь Наг и Нагена поедали не только птичек, но и лягушек. Когда Рикки подошел к дому, к нему навстречу вышли Тедди, мать Тедди. Она все еще была бледна, так как только что оправилась от обморока, и отец Тедди. Они чуть не плакали над мангусом.

0: Вечером он ел все, что ему давали, пока мог есть, и улегся спать на плече Тедди. Когда же мать мальчика поздно ночью пришла взглянуть на своего сына, она увидела Рики. «Он спас нам жизнь и спас Тедди», — сказала она своему мужу. «Только подумай, он всех нас избавил от смерти». Рикки-тикки внезапно проснулся. Мангусы спят очень чутким сном.
1: «О, это вы?» — сказал он. «Чего вы хлопочете? Все кобры убиты, а если бы и не так, я здесь».
0: Рикки-тикки мог гордиться. Однако он не слишком возгордился и охранял сад, как и подобало мангусу, зубами и прыжками. И ни одна кобра не решалась больше показываться за садовой оградой.

0: Василиса Прекрасная. В некотором царстве жил-был купец. 12 лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было 8 лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куколку, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка, помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куколку. Береги ее всегда при себе и никому не показывай. А когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью». Затем мать поцеловала дочку и померла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший, за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих 2 дочерей, почти однолеток Василисе. Стало быть, и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, от ветру и солнца почернела. Совсем житья не было. Василиса все переносила безропотно, и с каждым днем все хорошело и полнело. А между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочке сладить со всею работою? Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек. И вечером, когда все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и потчевает ее, приговаривая: «На, куколка, покушай, моего горя послушай. Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить, и что делать». Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе. А на утро всякую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке, да рвет цветочки. А у нее уж и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой. Прошло 10 лет. Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе. На мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает: «Не выдам меньшой прежде старших». А проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом. А возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей Василису. Но эта завсегда возвращалась домой благополучно. Куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы-яги. Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы. Одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. И всем по урокам. Погасила огонь во всем доме, оставила одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорела на свечке. Одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтобы поправить светильню. Да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно, и потушила свечку. «Что теперь нам делать?» — говорили девушки. «Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к бабе-яге». «Мне от булавок светло», — сказала та, что плела кружево. «Я не пойду». «И я не пойду», — сказала та, что вязала чулок. «Мне от спиц светло».
1: «Тебе за огнем идти!»
2: «Тебе за огнем идти!»
0: — закричали обе. «Ступай к бабе-яге!»
1: «Ступай к бабе-яге!»
0: И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куколкою приготовленный ужин и сказала: «На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Меня посылают за огнем к бабе-яге. Баба-яга съест меня». Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки. «Не бойся, Василисушка», — сказала она, — «ступай, куда посылают. Только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у бабы-яги». Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо ее всадник. Сам белый, одет в белом, конь под ним белый, и сбруя на коне белая. Стало рассветать. Идет она дальше, как скачет другой всадник. Сам красный, одет в красном и на красном коне. Стало всходить солнце. Василиса прошла всю ночь и весь день. Только к следующему вечеру вышла она на полянку, где стояла избушка яги-бабы. Забор вокруг избы из человечьих костей. На заборе торчат черепа людские с глазами. Вместо столбов у ворот — ноги человечьи, вместо запоров — руки, вместо замка — рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала, как вкопанная. Вдруг едет опять всадник, сам черный, одет во всем черном и на черном коне. Подскакал к воротам бабы-яги и исчез. Как сквозь землю провалился. Настала ночь. Но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на заборе засветились глаза. И на всей поляне стало светло, как среди дня. Василиса дрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте. Скоро послышался в лесу страшный шум. Деревья трещали, сухие листья хрустели. Выехала из лесу баба-яга. В ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: «Фу, фу, русским духом пахнет! Кто здесь?» Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала: «Это я, бабушка.
2: Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе».
1: «Хорошо», — сказала Яга-баба. «Знаю я их. Поживи ты вперед, да поработай у меня. Тогда и дам тебе огня. А коли нет, так я тебя съем».
0: Потом обратилась к воротам и вскрикнула.
1: «Эй, запоры мои крепкие, отопкнитесь, ворота мои широкие, отворитесь!»
0: Ворота отворились, и баба-яга въехала, посвистывая. За нею вошла Василиса, а потом опять все заперлось. Войдя в горницу, баба-яга растянулась и говорит Василисе:
1: «Подавай-ка сюда, что там есть в печи? Я есть хочу!»
0: Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки да подавать еге кушанье. А кушанье настряпано было человек на 10. Из погреба принесла она квасу, меду, пива и вина. «Все съела!» «Все выпила старуха». Василисе оставила только щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала яга-баба спать ложиться и говорит:
1: «Когда завтра я уеду, ты смотри, двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь, да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисть ее от сора, да чтоб все было сделано, а не то съем тебя».
0: После такого наказу баба-яга захрапела, а Василиса поставила старухины объедки перед куколкою, залилась слезами и говорила: «На, куколка, покушай, моего горя послушай. Тяжелую дала мне яга-баба работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги мне». Куколка ответила: «Не бойся, Василиса прекрасная, поужинай, помолися, да спать ложися. Утро мудреней вечера». Ранешенько проснулась Василиса, а баба-яга уже встала, выглянула в окно, у черепов глаза потухают. Вот мелькнул белый всадник, и совсем рассвело. Баба-яга вышла на двор, свистнула, перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник, взошло солнце. Баба-яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна. Осмотрела дом бабы-яги, подивилась изобилию во всем и остановилась в раздумье. За какую работу ей прежде всего приняться? Глядит, а вся работа уже сделана. Куколка выбирала из пшеницы последние соринки. «Ах ты, избавительница моя!» — сказала Василиса куколке. «Ты от беды меня спасла».
1: «Тебе осталось только обед состряпать», — отвечала куколка, влезая в карман Василисы. «Состряпай с Богом, да и отдыхай на здоровье».
0: К вечеру Василиса собрала на стол и ждет бабу-ягу. Начало смеркаться, мелькнул за воротами черный всадник, и совсем стемнело. Только светились глаза у черепов. Затрещали деревья, захрустели листья, едет баба-яга. Василиса встретила ее.
1: «Все ли сделано?» — спрашивает яга.
2: «Изволь посмотреть сама, бабушка», — молвил Василиса.
0: Баба-яга все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала:
1: «Ну, хорошо,
2: потом крикнула:
1: «Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу!»
2: Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-яга наелась, стала ложиться спать и опять дала приказ Василисе:
1: «Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из закрома мак, да очисти его от земли по зернышку, видишь, кто-то по злобе земли в него намешал», —
2: сказала старуха, повернулась к стене и захрапела. А Василиса принялась кормить свою куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему: «Молись Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее. Все будет сделано, Василисушка». Наутро баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула:
1: «Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло!»
2: Явились три пары рук, схватили мак и унесли из глаз. Баба-яга села обедать. Она ест, а Василиса стоит молча.
1: «Что ж ты ничего не говоришь со мною?» —
2: сказала баба-яга.
1: «Стоишь, как немая!»
2: «Не смело», — отвечала Василиса, — «а если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кое о чем».
1: «Спрашивай, только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься».
2: «Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне. Сам белый и в белой одежде. Кто он такой?»
1: «Это день мой ясный», — отвечала баба-яга.
2: «Потом обогнал меня другой всадник на красном коне. Сам красный и весь в красном одет. Это кто такой?»
1: «Это мое солнышко красное», — отвечала баба-яга.
2: «А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?»
1: «Это ночь моя темная. Все мои слуги верные».
2: Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала.
1: «Что ж ты еще не спрашиваешь?» — молвила баба-яга.
2: «Будет с меня и этого. Сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь, состаришься».
1: «Хорошо», — сказала баба-яга, — «что ты спрашиваешь только о том, что видала за двором, а не во дворе. Я не люблю, чтоб у меня ссор из избы выносили, и слишком любопытных ем. Теперь я тебя спрошу, как успеваешь ты исполнить работу, которую я задаю тебе?»
2: «Мне помогает благословение моей матери», — отвечала Василиса.
1: «Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных!»
2: Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота. Сняла с забора один череп с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала:
1: «Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его, они ведь за этим тебя сюда и прислали».
2: Бегом пустилась домой Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра, и, наконец, к вечеру другого дня добралась до дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить череп. Верно, дома, думает себе, уже больше в огне не нуждаются. Но вдруг послышался глухой голос из черепа. «Не бросай меня, неси к мачехе». Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня. Сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей, тот погасал, как только входили с ним в горницу. «Авось твой огонь будет держаться», — сказала мачеха. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут. Те было прятаться, но куда ни бросятся, глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем сожгло их в уголь. Одной Василисы не тронуло. Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке: «Скучно мне сидеть без дела, бабушка. Сходи, купи мне льну самого лучшего, я хоть прясть буду». Старушка купила льну хорошего, Василиса села за дело, работа так и горит у нее, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много, пора бы и за тканье приниматься, да такого станка не найдут, чтобы годился на Василисину пряжу. Никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку. Та и говорит: «Принеси-ка мне старый челнок да лошадиной гривы, я все тебе смастерю». Василиса добыла все, что надо, и легла спать, а куколка за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула: «Нет, дитятка, такого полотна, кроме царя, носить некому. Понесу во дворец». Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил: «Что тебе, старушка, надобно?» «Ваше царское величество», — отвечает старуха, — «я принесла диковинный товар. Никому, окромя тебя, показать не хочу». Царь приказал впустить к себе старуху, и как увидел полотно, вздивовался. «Что хочешь за него?» — спросил царь. «Ему цены нет, царь-батюшка. Я тебе в дар его принесла». Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из того полотна сорочки шить. Вскроили, да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их работать. Долго искали. Наконец царь позвал старуху и сказал: «Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить». «Не я, государь, прила и соткала полотно», — сказала старуха. «Это работа приемыша моего, девушки». «Ну так пусть и сошьет она». Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. «Я знала, — говорит ей Василиса, — что эта работа моих рук не минует». Заперлась в свою горницу, принялась за работу. шила она, не покладываючи рук, и скоро дюжина сорочек была готова. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит, на двор к старухе идет царский слуга. Вошел в горницу и говорит:
3: «Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук».
2: Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису прекрасную, так и влюбился в нее без памяти.
3: «Нет, — говорит он, — красавица моя, не расстанусь я с тобою, ты будешь моей женою».
2: Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, порадовался об ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане.
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. О жабе и розе. Сказка Гаршина.
5: Сказка о жабе и розе. Жили на свете роза и жаба. Розовый куст, на котором цвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен. Сорные травы густо разрослись по старым вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась. Пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики, и чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компанией прочих собак, подходившие к дому мужики. А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решетки заплели хмель, повелика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными кучками с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника, вокруг него был большой тенистый сад, достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Желтые коровьяки подымали свои усаженные цветами стрелки еще выше их. Крапива занимала целый угол цветника. Она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ее темной зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы. Она распустилась в хорошее майское утро. Когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала, но вокруг нее все было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего в ее тонкие лепестки розовым светом. В цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить. Она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах. И этот запах был ее словами, слезами и молитвой. А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мошками, и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабьи глаза, едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону. Ей было лень подвинуть ее к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде. Она уже наелась и собралась отдыхать. Но когда ветерок на минуту стихал, и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство. Однако она долго ленилась посмотреть, откуда несется этот запах. В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Еще в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашел маленький мальчик, который целое лето сидел в нем каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна. Она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет 7, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник. Это был его цветник, потому что кроме него почти никто не ходил в это заброшенное местечко. И, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесенную с собой книжку.
6: «Вася, хочешь, я тебе брошу мячик?»
5: — спрашивает из окна сестра.
6: «Может быть, ты с ним побегаешь?»
7: «Нет, Маша, я лучше так, с книжкой».
5: И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о Робинзонах и диких странах, и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окруженным мохнатыми, беловатыми листьями стеблем коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам, травяным тлям. Как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар. Как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух. Как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелеными щитиками своей спины. А один раз, под вечер, он увидел живого ежа. Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками. Но, боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи.
6: «Вась, милый, иди домой, сыро становится»,
5: — громко сказала сестра. И ежик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек. Зверек еще больше съежился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина. Потом он немного познакомился с этим ежиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкла к нему. Какая была радость, когда еж попробовал молока из принесенного хозяином цветника блюдечка. В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели. Она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую головку с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик. Да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок.
7: «Маша!»
5: — вдруг шепчет он сестре.
7: «Что, милый?»
8: «Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?»
5: Сестра наклоняется, целует его в бледную щеку и при этом незаметно стирает слезинку.
8: «Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдем туда вместе. Доктор позволит тебе выйти».
5: Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.
7: «Уже будет. Я устал. Я лучше посплю».
5: Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце. Он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка. Роза ничего этого не знала. Она росла и красовалась. На другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь. Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя. Ее заметила жаба. Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и все смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза. Она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов.
9: «Постой!»
5: – прохрипела она.
9: «Я тебя слопаю!»
5: Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг нее, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку. Иногда они уносились куда-то далеко. Куда? Роза не знала. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такой, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших ее своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.
9: «Я тебя слопаю!»
5: — повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило еще ужаснее, и переползла поближе к Розе.
9: «Я тебя слопаю!»
5: — повторила она, все глядя на цветок. И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно. Ее плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.
8: «Господи!»
5: — молилась она.
8: «Хоть бы умереть другую смертью!»
5: А жаба все карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Темно-зеленая гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо, и окровавленная свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок.
9: «Я сказала, что я тебя слопаю!»
5: — повторила она. Наступил вечер. Нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда. Ее царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего ее и ненавистного ей цветка. Она отдыхала. стояла довольно долго. Наступило утро, прошел полдень. Роза почти забыла о своем враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею. Маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке. Сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы, да пчелы, жужжа, садились иногда в ее раскрытый венчик и вылетали оттуда совсем косматые от желтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива. Ей казалось, что соловей поет ее для нее. А может быть, это была и правда? Она не видела, как ее враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха. Кровь покрывала ее, но она храбро лезла все вверх. И вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, Роза услышала знакомое хрипение.
9: «Я сказала, что слопаю и слопаю!»
5: Жабьи глаза пристально смотрели на нее с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает. Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у нее лежала развернутая книга, но она не читала ее. Понемногу ее усталая голова склонилась. Бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.
7: «Маша!»
5: — вдруг прошептал он. Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году в цветнике, и зовет ее. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула. «Что, милый?»
7: «Маша, ты мне сказала, что розы расцвели. Можно мне одну?»
5: «Можно, голубчик, можно». Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза.
10: «Как раз для тебя распустилась роза. И какая славная! Поставить тебе ее сюда, на столик, в стакане, да?»
7: «Да, на столик. Мне хочется».
5: Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты. Солнце ослепило ее, и от свежего воздуха у нее слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок. «Ах, какая гадость!» — вскрикнула она. И, схватив ветку, она сильно тряхнула ее. Жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать еще раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату. Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.
7: «Дай ее мне»,
5: — прошептал он.
7: «Я понюхаю».
5: Сестра вложила стебелек ему в руку и помогла подвинуть ее к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:
7: «Ах, как хорошо!»
5: Потом его личико сделалось серьезным и неподвижным, и он замолчал. Навсегда. Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что ее срезали недаром. Ее поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания. А розу молодая девушка, когда ставила ее на стол, поднесла к губам и поцеловала.
8: Маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни Розы. Когда она начала вянуть, ее положили в толстую старую книгу и высушили. А потом, уже через много лет, подарили мне. Потому-то я и знаю,

0: Ребячья болтовня. Однажды богатый купец собрал в своем роскошном доме на детскую вечеринку детей богатых и знатных родителей. А что, мог себе позволить? Дела купца шли отлично. Сам же он считал себя человеком образованным, так как в свое время окончил гимназию. На этом настоял его почтенный отец, который был человеком простым, честным и трудолюбивым, поэтому и сумел составить себе капиталец, а сын еще и приумножил его. Купец считал себя человеком умным и добрым, хотя люди говорили не столько об этих качествах, сколько о его богатстве. Так вот, у него в доме собралось большое общество, только исключительно детское. Дети болтали без умолку, а у них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая. Спесь в нее не вбили, а вцеловали. И не родители, а слуги. Родители были для этого слишком разумны. Отец малютки был камер-юнкером, и она знала, что это нечто ужасно важное. «Я камер-юнкерская дочка», — сказала она. Она точно так же могла быть дочкой лавочника. От человека не зависит, кем он рождается. И вот она рассказывала другим детям, что она урожденная такая-то. А кто не урожденный, из того ничего не выйдет. Читай, старайся, учи, сколько хочешь. Но если ты не урожденная, толку не будет. А уже из тех, чьи именно кончается на сен, прибавила она, никогда ничего путного не выйдет. Тут же упрись руками в бока, да держись подальше от всех этих сенов. Она уперлась прелестными ручонками в бока и выставила острые локотки, чтобы показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была примиренькая. Но дочка купца обиделась. Фамилия ее отца была Мадсен. Стало быть, тоже оканчивалась на сен. Она гордо закинула головку и сказала: «Зато мой папа может купить целую гору леденцов и разбросать их народу. А твой может?» «Ну, а мой папа, — сказала дочка писателя, — может и твоего папу, и твоего, и всех пап на свете пропечатать в газете. Мама говорит, что все его боятся, ведь он распоряжается газетой». И девочка гордо закинула голову, не дать не взять принцесса крови. А за полуотворенной дверью стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щелочку. Мальчуган не смел даже войти в комнату. Куда такому бедняку соваться к богатым и знатным детям? Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть на разряженных веселящихся детей. Одно это было для него огромным счастьем. «Вот бы мне на их место», — думалось ему. Он слышал болтовню девочек, а слушая ее, можно было пасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша. У них не было средств даже выписать газету, а не то, что самим издавать ее. Ну, а хуже всего было то, что фамилия его отца, а значит, его собственная, как раз кончалась на сен. Из него никогда не выйдет ничего путного. Вот горе-то, а! Но родился он, как ему казалось, не хуже других. Вот какой был этот вечер. Прошло много лет. Дети стали взрослыми. В том же городе стал великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его. Для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Скажите, это легко угадать? Нет, нелегко. Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него все-таки кое-что вышло, хотя фамилия его и кончалась на сен. Торвальдсен. Ну а другие дети? Дети кровные, денежные и умственной спеси. Что из них вышло? Да все они друг друга стоили. Все они были дети как дети. Вышло из них одно хорошее. Задатки-то в них были? Были. Мысли же и разговоры их в тот вечер были так: ребячья болтовня.
1: Сказка ФМ. Снежный дом. Дует ветер, крутится белый снег, и наносит его высокими сугробами у каждой избы. Из каждого сугроба мальчишки на салазках съезжают. Повсюду можно кататься мальчишкам. И вниз к речке, на ледянке турманом лететь. И скувыркиваться с сометов соломы нельзя, только заходить за аверьяновую избу, что посередине села. У аверьяновой избы намело высоченный сугроб, а на нем кончанские мальчишки стоят и грозятся выпустить красные слюни. Аверьянову же сыну Петечке хуже всех. Кончанские мальчишки грозятся, а свои кричат: «Ты кончанский, мы тебе скулы на четыре стороны расклепаем», и никто его не принимает играть. Скучно стало Петечке, и принялся он в сугробе нору копать, чтобы туда залезть одному и сидеть. Долго Петечка прямо копал, потом стал в сторону забираться, и как добрался до стороны, устроил потолок, стены, лежанку, сел и посиживает. Просвечивает со всех сторон голубой снег, похрустывает, тихо в нем и хорошо. Ни у кого из мальчишек такого дома нет. Досиделся Петечка, пока мать ужинать позвала, вылез, вход комьями завалил, а после ужина лег на печку под полушубок, серого кота за лапу подтащил и говорит ему на ухо: «Тебе я вот чего, Вася, расскажу. У меня дом лучше всех. Хочешь со мной жить?» Но кот Вась ничего не ответил и, помурлыков для вида, вывернулся и шмык под печку мышей вынюхивать и в подполье шептаться с домовым. Наутро Петечка только залез в снежный дом, как слышит, хрустнул снег. Потом сбоку полетели комья, и вылез из стенки небольшого роста мужичок в такой рыжей бороде, что одни глаза видны. Отряхнулся мужичок, присел около Петечки и сделал ему козу.

0: тогда выскочила из снега румяная девочка в мышиной шубке, чернобровая, голубоглазая. Косички торчат, мочалкой повязана. Засмеялась девочка и за руку поздоровалась. Домовой на лежанку лег, покряхтел, говорит: «Играйте, ребятишки, только меня в бок не толкайте». И тут же захрапел. А домового дочка говорит шепотом: «Давай в представленыши играть».
1: «Давай», отвечает Печка. «А это как? Что-то боязно».
0: «А ты, Печка, представляй, будто на тебе красная шелковая рубашка. Ты на лавке сидишь, и около крендель».
1: «О, вижу», говорит Петечка, и потянулся за кренделем.
0: «И сидишь ты», продолжает домового дочка, и сама зажмурилась. «А я избу мету. Вот Вася печку трется, чисто у нас и солнышко светит. Вот собрались мы и за грибами в лес побежали, босиком по траве. Дождик как припустится, и впереди нас всю траву вымочил. И опять солнышко проглянуло. До леса добежали, а грибов там, видимо-невидимо».
1: «Сколько их?» — сказал Петечка и рот разинул. «Красные, а вон боровик. А есть можно? Они не поганые? Представленные-то грибы». «Есть можно.
0: Теперь купаться пойдем. Катись на боку с косогора. Смотри, в реке вода ясная, и на дне рыбу видно».
1: «А у тебя булавки нет?» — спросил Петечка. «Я бы сейчас пескаря на муху поймал». Но тут домовой проснулся, поблагодарил Петечку и вместе с дочкой обедать улез.
0: На завтра опять прибежала домового дочка, и с Петечкой они придумывали не весь что. Где только не побывали, и так играли каждый день. Ну вот... переломилась зима, нагнала с востока сырых туч, подул мокрый ветер, ухнули, осели снега, почернел навоз на задворках, прилетели грачи, закружились над голыми еще ветками, и стал подтаивать снежный дом. На силу влез туда Петечка, промок даже весь, а домового дочка не приходит. И принялся Петечка хныкать и тереть кулаками глаза. Тогда домового дочка выглянула из дыры в стенке, пальцы растопырила и говорит: «Мокрота! Ни до чего дотронуться нельзя. Теперь мне, Петечка, играть некогда. Столько дела, руки отваливаются. Да и дом все равно пропал».
1: Басом заревел Петечка.
0: А домового дочка плеснула в ладоши и говорит: «Глупый ты, вот кто! Весна идет, она лучше всяких представленышей!» Да и кричит домовому: «Иди, мол, сюда!»
1: Петечка орет, не унимается.
0: Домовой сейчас же явился с деревянной лопатой и весь дом раскидал. От него, говорит, одна сырость. Петечку за руки взял, побежал на задворки, а там уж рыжий конь стоит. Вскочил на коня домовой, Петечку спереди присунул, дочку позади, коня лопатой хлоп, конь скок и под горку по талому снегу живо до леса домчал. А в лесу из-под снега студенные ручьи бегут, лезет на волю зеленая трава, раздвигает талые листья, ухают овраги, шумят, как вода, голые еще березы почками покрываются, прибежали зайцы, зимнюю шерсть лапами соскребывают, кувыркаются, в синем небе гуси летят. Домовой Петечку с дочкой садил, сам дальше поскакал, а домового дочка сплела желтенький венок, ладони ко рту приложила и крикнула: «Ау, русалки!»

0: метнулась по лесу, и со всех сторон, как весенний гром, откликнулись русалочьи голоса. «Побежим к мавкам, — говорит домового дочь, — они тебе красную рубашку дадут настоящую, не то что в снежном дому. Кота бы нам взять, — говорил Петечка, — смотрит, и кот явился, хвост трубой и глаза воровские горят. И побежали они втроем в густую чащу к русалкам играть». Только не в представленыши, а в настоящие весенние игры. Качаться на деревьях, хохотать на весь лес, будить сонных зверей, ежей, брусуков и медведя, и под солнцем на крутом берегу водить веселые хороводы.
1: Сказка о молодце-удальце и живой воде. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У него было три сына – Дмитрий, Иван и Василий царевич. Отец у них ослеп и говорил своим сыновьям: «Дети мои возлюбленные, сходите к Соньке-богатырке за живой водой и мертвою мне глаза лечить». Старшие и средние сыновья пошли доставать живой и мертвой воды, а младший сын дома остался. Отец долго ждал своих старших сыновей, но никак не мог дождаться и стал говорить младшему: «Сын мой любезный, я теперь стал стар и слеп, а твоих братьев никак не могу дождаться». А младший сын, Василий Царевич, стал говорить отцу: «Батюшка, благослови меня, я пойду братьев искать». Отвечал на то царь: «Нет, друг мой, ты еще молод, да при том же, с кем я останусь? Всех я распустил, только ты один у меня остался». «Ну, батюшка, хоть благословишь, хоть нет, а я пойду». Отец благословил его, и он отправился во путь-дороженьку отыскивать своих братьев. Долго ли, коротко ли, приходит Василий Царевич к кузнице. В той кузнице 8 мастеров работают, молодец к молодцу. Василий Царевич говорит им: «Бог помочь, добрые ребята». «Добро пожаловать, Василий Царевич. Скуйте-ка мне, добрые молодцы, палицу в 20 пудов». Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 4 часа. Василий Царевич взял палицу, вышел за кузницу, бросил вверх и подставил мизинец. Палица пополам сломилась. Пришел в кузницу и говорит: «Нет, братцы, эта палица мне не по руке. Скуйте мне палицу в 40 пудов». Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 6 часов. Василий Царевич вышел за кузницу, бросил палицу вверх и подставил колено. Палица пополам переломилась. Он приходит в кузницу и опять говорит: «Эта палица, братцы, мне не по руке. Скуйте мне палицу в 60 пудов». Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 8 часов. Василий Царевич вышел за кузницу, бросил палицу вверх и подставил голову. Палица только погнулась. Пришел в кузницу и говорит: «Ну, братцы, палица эта мне по руке». Выбросил деньги за палицу и пошел во путь дороженьку. Шел, шел, низко ли, высоко ли, близко ли, далеко ли, приходит к мостику. Ходит тут по лугу конь. Взял Василий Царевич, рассолил воду в реке. Стал конь пить и до половины не выпил. «Нет, — говорит царевич, — этот конь не по мне». Пошел Василий Царевич, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, приходит опять к мостику, ходит по лугу другой конь. Василий Царевич рассолил в реке воду, конь стал пить и выпил до половины. «Нет, — говорит, — и этот конь мне не по плечу». Пошел Василий Царевич путь дорожку, шел низко ли, высоко ли, близко ли, далеко ли, и опять приходит к мостику. Ходит по лугу конь необыкновенной красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Василий Царевич взял, рассолил воду в реке, и конь выпил всю досуха. «Ну, этот конь ему очень понравился», — подбежал Василий Царевич и вскочил на него верхом. Конь начал возить его по мхам, по болотам, хочет совсем свалить, а Василий Царевич, знай, бьет его своей палицей. Вот конь усмирился и вымолвил: «За что, добрый молодец, бьешь меня? Чего тебе от меня хочется? Сослужи мне службу. Свези меня к Соньке-богатырке, достать живой и мертвой воды». Стал говорить добрый конь: «Гой еси, Василий Царевич, дай мне погулять трое суток до три зари вечерних, три зари утренних покататься по свежей траве». Василий Царевич отпустил коня, а сам спать лег и проспал три зари утренних до три зари вечерних. Прибежал конь, стал будить его: «Что ты так долго спишь, Василий Царевич? Пора в дорогу ехать». Он встал, сел на коня и поехал. Приезжает к Соньке-богатырке. Надо подняться на 100 сажен вверх. «Смотри, любезный конь, не зацепи копытом ни за одну струну». Конь поднялся, перескочил через стены, ни одной струны не задел. Василий Царевич слез с коня и пошел в дом. Входит в спальную. Сонька-богатырка спит крепким сном. Он взял, вынул из-под подушки ключи, достал воды и живой, и мертвой. 2 пузырька мертвой воды положил в карман, а 2 пузырька живой воды подвязал себе под мышки. Вышел на двор, сел на коня и сказал: «Любезный конь, поднимись выше, ни за одну струну не зацепи, только зацепи за последнюю». Конь зацепил за последнюю струну, тотчас струна забрянчала и колокола зазвенели. Сонька-богатырка проснулась и говорит: «Какой это невежа у меня был!» Василий Царевич приехал к морю, видит, что его братья корабли строят, и спрашивает: «Что вы, братцы, здесь делаете?» «Строим корабли, чтобы ехать за живой водой и мертвою. Воротитесь лучше домой. Я везу отцу и живой воды, и мертвой. Сказал это Василий Царевич, лег отдохнуть, да и заснул. Братья взяли у него из кармана два пузырька, а его спихнули в помойную яму. Прошло 2-3 часа. Василий Царевич проснулся и думает: «Господи, где я нахожусь?» Увидел при себе свою палицу и сказал: «Ну, слава Богу, еще не совсем пропал». Взял, поставил палицу, уперся на нее и выскочил вон из ямы. Пошел добрый молодец путем дорогою к своему царству. Между тем его братья домой приехали и принялись отца мертвой водою вспрыскивать. Сколько ни прыскали, нет толку и на копейку. Старшие царевичи не знали, что и делать. После того пришел меньшой царевич, вспрыснул отца живой водой, и он стал видеть лучше прежнего. Начал благодарить Василия Царевича и отказал ему все свое царство.
2: Сказка ФМ.
3: Маша и медведь. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку.
4: Дедушка, бабушка, отпустите меня в лес с подружками.
3: Дедушка с бабушкой отвечают:
5: иди, только смотри, от подружек не отставай.
4: Не то заблудишься.
3: Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила, ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечает. Толкнула она дверь, дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает: кто ж здесь живет? Почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался.
6: Ага, теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить.
3: Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить.
6: А если уйдешь, все равно поймаю и тогда уж съем.
3: Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Раз приходит медведь из лесу, а Машенька и говорит ему:
4: «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню. Я бабушке да дедушке гостинцев снесу».
6: «Нет, ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу».
3: А Машеньке только того и надо. Напекла на пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю:
4: «Вот, смотри, я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду».
6: «Ладно, давай короб».
4: «Выйди на крылечко, Посмотри, не идет ли дождик?
3: Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его себе на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет между березками, во овражке спускается, на пригорке поднимается. Шел, устал и говорит:
6: сяду на пенек, ой, съем пирожок.
3: А Машенька из короба:
4: Вижу, не садись на пенек. Не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке.
6: Ишь ты, какая глазастая, все видит.
3: Поднял он короб и пошел дальше. Шел, остановился. Сел и говорит:
6: ой, сяду на пенек, съем пирожок.
3: А Машенька из короба опять:
4: Вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке.
3: Удивился медведь:
6: вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит.
3: Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота.
6: Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев принес.
3: А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят, короб стоит. Стоит в коробе, говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть.
7: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
3: Мальчик с пальчик. Жили старик со старухою. Раз старуха рубила капусту и нечаянно отрубила себе палец. Завернула она его в тряпку и положила на лавку. Вдруг услышала: кто-то на лавке плачет. Развернула тряпку, а в ней лежит мальчик ростом с пальчик. Удивилась старуха, испугалась:
4: ты кто таков? Я твой сынок, народился из твоего мизинчика.
3: Взяла его старуха, смотрит: мальчик крохотный, еле от земли видно. И назвала его мальчик с пальчик. Стал он у них расти. Ростом мальчик не вырос, а разумом умнее большого оказался. Вот он раз и говорит:
4: где мой батюшка?
3: Поехал на пашню.
4: Я к нему пойду, помогать стану.
3: Ступай, дитятка. Пошел он на пашню.
4: Здравствуй, батюшка.
3: Осмотрелся старик кругом.
6: Что за чудо? Голос слышу, а никого не вижу. Кто таков говорит со мной?
4: Я, твой сынок, пришел тебе помогать пахать. Садись, батюшка, закуси, да отдохни маленько.
3: Обрадовался старик, сел обедать. А мальчик с пальчик залез лошади в ухо и стал пахать. А отцу наказал:
4: коли кто будет торговать меня, продавай смело. Небось не пропаду, назад домой приду.
3: Вот едет мимо барин, смотрит и дивуется. Конь идет, саха орет, а человека нет.
6: Это еще видом не видано. Слыхом не слыхано, чтобы лошадь сама собой пахала.
3: Старик говорит барину:
8: что ты, разве ослеп? То у меня сын пашет.
6: Продай мне его.
8: Нет, не продам. Нам только и радости со старухой, только и утехи, что мальчик с пальчик.
6: Продай, дедушка.
5: Ну, давай 1000 рублей.
6: Что так дорого?
5: Сам видишь, мальчик мал, да удал, на ногу скор, на посылку легок.
3: Барин заплатил 1000 рублей, взял мальчика, посадил в карман и поехал домой. А мальчик с пальчик прогрыз дыру в кармане и ушел от барина. Шел-шел, и пристигла его темная ночь. Спрятался он под былинку подле самой дороги и уснул. Набежал голодный волк и проглотил его. Сидит мальчик с пальчик в волчьем брюхе, живой, и горя ему мало. Плохо пришлось серому волку. Увидит он стадо, овцы пасутся, пастух спит, а только подкрадется овцу унести. Мальчик с пальчика закричит во все горло:
4: «Пастух, пастух, овечий дух! Спишь, а волк овцу тащит!»
3: Пастух проснется, бросится бежать на волка с дубиною, а еще притравит его собаками, а собаки, ну его рвать, только клочья летят. Еле-еле уйдет серый волк. Совсем волк отощал, пришлось пропадать с голоду. Просит он мальчика с пальчик:
6: «Вылези!»
4: «Довези меня домой, к отцу, к матери!» «Так вылезу!»
3: Делать нечего, побежал волк в деревню, вскочил прямо к старику в избу. Мальчик с пальчик тотчас выскочил из волчьего брюха:
4: «Бейте волка! Бейте серого!»
3: Старик схватил кочергу, старуха ухват, и давай бить волка. Тут его и порешили, сняли кожу, да сынку тулуп сделали.
2: Радио «Сказка ФМ».
1: Рудольф Эрих Распе. Путешествие барона Мюнхгаузена. Кто не знает знаменитого путешественника барона Мюнхгаузена? Кого не увлекал он своими рассказами в тот сказочный мир, где на каждом шагу совершаются самые невероятные приключения? Но оказывается, герой этих исключительных историй, барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен, жил на самом деле и принадлежал к старинному немецкому дворянскому роду. Он был военным, служил в русской армии, а вернувшись на родину, прославился как хитроумный рассказчик. Неизвестно, сам ли он записывал свои рассказы или кто-то другой, но в 1781 году некоторые из них были напечатаны. А в 1875 году немецкий писатель Эрих Распе обработал и издал их. Слава знаменитого барона стала так велика, что многие начали пересказывать его истории на свой лад. Но автором книги принято считать Эриха Распе. Настоящая книга включает те истории, которые барон сам рассказывал в дружеском кругу. Первый вечер. Барон Мюнхгаузен рассказывает, как он с лошадью увяз в болоте и вытащил себя самого и лошадь за собственную косу. Как он воспользовался своим глазом в качестве ружейного кремня, убил шомполом 7 куропаток за раз, плетью выхлестал лисицу из ее шкуры и как кабан пробил клыками молодое деревце. «Господа, друзья и товарищи!» — так начинал всегда свои рассказы барон Мюнхгаузен, потирая по привычке руки. Затем он брал старинную рюмку, наполненную его любимым напитком, настоящим рауэнтальским вином, задумчиво приглядывался к зеленовато-желтой жидкости, со вздохом ставил бокал на стол, осматриваясь по сторонам испытующим взором, и продолжал
9: улыбаясь. «Вот опять мне приходится рассказывать о прошлом. Да, в то время я был еще бодр и молод, отважен и полон кипучих сил. Вот вам пример. В один прекрасный вечер я возвращался домой с охоты, затянувшейся на несколько часов. Солнце уже клонилось к закату, я утомился и начал дремать в седле. Конечно, я не обращал внимания на дорогу и проснулся, или точнее очнулся от дремоты, только тогда, когда мой аякс вдруг замер перед довольно широкой заболоченной канавой. Осмотревшись, я увидел, что дорога тут кончается, но по ту сторону болота появляется снова. Я припомнил, что несколько недель назад, как мне говорили, страшным ливнем здесь снесло мост. Я крайне сожалел, что не отдал еще приказание построить новый, желая предварительно сам осмотреть место. Вот теперь и представился случай. Но как же я попаду домой? Вернуться? Поскакать назад и поискать другой дороги? Ни за что. Недолго думая, я подбодрил лошадь и дал ей шпоры. Бравый аякс взвился на дыбы, и в ту же секунду мы взмыли в воздух. Но тут мой мозг пронзила мысль, что аякс, также чрезвычайно утомленный на охоте, мы затравили или взяли тогда 25 или 30 зайцев, под конец я уже и считать-то их бросил, едва ли будет в состоянии допрыгнуть до другого берега. Быстро оценив ситуацию, я повернул в воздухе лошадь, и мы опустились на то самое место, откуда она сделала прыжок. «Ладно, господа». Я потрепал коня по шее, потом отъехал немного назад, чтобы ему было где разбежаться, и снова помчался к канаве. На первый взгляд болото показалось мне не больше шагов 20, а когда я убедился, что в действительности оно шире еще на полудюжину шагов, то снова пришпорил коня. Аякс сделал новые усилия и ринулся дальше. Но напрасно. Мы не дотянулись до другого берега, и оба, лошадь и всадник, шлепнулись в мягкую тину болота. Полужидкая масса, в которой мы безнадежно увязли, покрыла круп лошади, и над водой оставались только половина моего туловища да голова аякса. Да, друзья мои, помощь нужна была немедленно. Я крепко сжал ногами благородное животное, схватился свободной правой рукой за собственную косу, и я благополучно вытащил себя вместе с лошадью из трясины на берег. Затем мы легкой рысцой продолжали путь домой. Теперь вы не будете уже сомневаться в моей тогдашней силе и крепости. А собаки и ваша добыча, барон, напомнили ему слушатели. Прежде чем мы свернули на самый короткий путь, я отправил их домой по обыкновенной проезжей дороге. А когда они вернулись через час после меня, конюх принес 29 зайцев. Следовательно, я не ошибся в подсчете, даже если он припрятал одного длинноухого для себя. Вообще, господа, как способности и гений коменданта осажденной крепости обнаруживаются во всем своем блеске, когда враг уже овладел передовыми укреплениями и подошел к главному валу, так и настоящий охотник может выказать сообразительность, когда он очутится на охоте без обычных снарядов. Например, когда у него остался только порох, но он уже израсходовал весь запас пуль и дроби, как это зачастую случалось со мной после удачной охоты. То, что я сейчас расскажу вам, будет не совсем кстати, но покажет вам, как важно не растеряться при любых обстоятельствах. Однажды утром я увидел через окно моей спальни, что на большой пруд, находившийся совсем близко от моего замка, опустилась стая диких уток. Вы поймете, что я от радости едва успел кое-как одеться. В торопях схватил ружье и патронтаж и стремглав сбежал с лестницы. При этом я нечаянно так сильно ударился лбом о поддерживающую лестницу колонну, что у меня из глаз посыпались искры. Однако это не остановило меня ни на секунду. Я неудержимо мчался вперед и под прикрытием кустов и тростника прокрался к самому берегу пруда. И только здесь я вдруг обнаружил, что потерял кремень. Что делать? Вот я стою в двух шагах от цели и мог бы стрелять наверняка. Только в замке не было кремня. Я тотчас же решился использовать недавний опыт собственным глазом. Я прижал ружье к щеке и, что было сил, стукнул себя кулаком в глаз. Как я ждал и надеялся, так и случилось. От такого удара опять посыпались искры и подожгли порох. Раздался выстрел, положивший сразу 5 пар уток, 4 казарки и 2 водяных курочек. Да-да, присутствие духа. Вот что нужно для доблестных подвигов. На войне, как в море и на охоте. Оно является залогом неожиданного успеха. В другой раз я вышел попробовать новое ружье и уже издержал взятый с собой небольшой запас дроби, когда собака, обыскивая поле, подняла выводок куропаток. Я видел, как они опустились невдалеке на землю, и у меня тотчас же загорелось желание принести домой на ужин несколько этих птичек. Но мой патронтаж был пуст. Как быть? Тут, господа, мне пришла в голову гениальная мысль. Я торопливо зарядил ружье порохом и сверх пыжа вставил шомпол, заострив один конец его, как карандаш. «Ну, ищи, Финес, ищи!» Несколько минут прошли в ожидании. Собака сделала ошибку. Куропатки бежали впереди нее в картофельной ботве до самого конца поля. Здесь собака остановилась. Я быстро подошел ближе, держа ружье наготове. Вдруг раздалось фрррр, и вся стая взвелась на воздух. Я тотчас же приложился, прицелился. Паф! Мой шомпол пронзил 7 штук и рухнул невдалеке вместе с ними. Я поднял его и принес домой все 7 куропаток, словно насаженных на вертел. Как видите, нужно лишь вовремя пораскинуть мозгами. Впрочем, господа, друзья и товарищи, шомпол не всегда можно пустить в дело. Надо пользоваться тем, что находится под рукой. Так, однажды в Лифляндии шел я по лесу с ружьем через плечо, держа в руке большой гвоздь, который я хотел вбить в охотничьем шалаше. Как вдруг мне попалась навстречу великолепная, чернобурая лисица. Было бы страшно жаль испортить ее драгоценный мех пулей. Лиса Патрикеевна стояла недвижно у громадного дуба, повернув голову в бок и обнюхивая воздух. И тут меня осенило. Я спрятался за дерево, вынул из дула пулю и вместо нее зарядил ружье гвоздем. Затем я приложился, тщательно прицелился, грянул выстрел, и лисица, как я и рассчитывал, осталась невредимой, хотя и не могла тронуться с места, потому что я крепко прибил гвоздем к дереву ее хвост. Тут я спокойно подошел к ней, схватил плеть и принялся так ловко нахлестывать ее, что она выскочила из своей роскошной шкуры и убежала без верхней одежды. Умирая со смеху, я даже не догадался послать вдогонку ей пулю. Отросла ли у нее новая шкура? Замерзла ли она в зимнюю стужу или была растерзана своими же сородичами?
10: Вы смеетесь, но подумайте, какая удача, что у меня как раз в тот момент оказался в руке гвоздь.
9: Несколько дней спустя я возвращался домой с охоты без всяких снарядов, расстреляв весь порох. Как вдруг на меня бросился рассвирепевший кабан. Всем известно, чем может обернуться такая встреча. Поэтому никто не осудит меня за то, что я нашел убежище на первом попавшемся дереве. Это была довольно тонкая березка, едва выдерживавшая мой вес. Кабан ринулся на дерево, но опоздал на мгновение, потому что едва я успел подобрать ноги, как он изо всей силы ударил клыками в ствол. Да с такой яростью, что острия клыков пробили березу насквозь и торчали из нее с другой стороны на целый дюйм. Недолго думая, я спрыгнул на землю, отыскал булыжник величиной с кулак и заклепал концы клыков. Спокойно отправился я домой и на следующее утро вернулся к дереву с людьми, захватив с собой телегу и заряженное ружье. Я, разумеется, не расспрашивал, как провел ночь бедный пленник, и вогнал ему пулю в его кровожадный глаз. Что это был за экземпляр, вы можете судить по тому, что, как мне сообщил управляющий, весил зверь больше 15 пудов. Чересчур много для кабана. Вы, господа, может быть, удивляетесь, что мне удалось загнуть и заклепать клыки, словно это были железные гвозди. Сейчас же объясню, как я мог это сделать. Я до тех пор бил булыжником концы клыков, пробивших дерево, пока хрупкое костное вещество клыков не сделалось совсем каленым и мягким, так что их можно было с легкостью загнуть и заклепать в настоящем смысле этого слова. Ну, господа, на сегодня довольно. На следующий вечер я обещаю вам несколько особенно замечательных охотничьих рассказов. Второй вечер. Мюнхгаузен стреляет в оленя вишневыми косточками. Воздушное путешествие на 13 нанизанных утках. Мюнхгаузен делает промах по дикому поросенку и уводит домой слепую дикую свинью. Взрывает двумя ружейными кремнями медведя и встречается в Варшаве с генералом Скрбуданским, знаменитым своей серебряной пластинкой в черепе. Легавая собака Пикас стоит 14 дней на одном месте. История о восьмилапом зайце. Вы, господа, конечно, слышали о святом Губерте, покровителе охотников, а также о великолепном олене со святым крестом между рогами, который некогда встретился ему в лесу. 3 ноября, в день святого Губерта, я ежегодно приносил в веселом обществе жертву этому святому. И, наверное, 1000 раз видел этого оленя как на картинах в церквах, так и на звездах кавалеров ордена святого Губерта. Так что теперь, по чести и совести доброго охотника, я сам не знаю, были ли такие олени с крестами только в давние времена. Или попадаются и в наши дни. Но послушайте, какая история с другим чудесным оленем приключилась у меня самого. Я израсходовал однажды все мои пули, как мне вдруг попался навстречу великолепный олень, смотревший на меня так спокойно, словно знал, что мой патронтаж пуст. «Ну, подожди. Ты свое получишь», — подумал я. Поспешно зарядил ружье порохом, а сверху насыпал несколько вишневых косточек. Я только что съел пригоршню вишен.
10: Олень глядел на меня с самой язвительной усмешкой. И бум! Я влепил ему полный заряд в лоб между рогами. Он пару раз тряхнул головой, поклонился, не спеша развернулся и, не теряя достоинства, удалился вглубь леса. Жаль, что у меня не было под рукой картечи. Дома надо мной сильно смеялись. И когда мы ели вишни, кто-нибудь из насмешников нет-нет, да и предлагал собирать мне косточки для следующей охоты на оленей. Со временем эта шутка стала наскучивать. Но год или два спустя, когда мы охотились в той же местности, прямо на меня вышел необыкновенно крупный олень с вишневым деревцем между рогами, имевшим высоту около 10 футов. Разумеется, я тотчас же припомнил свой выстрел вишневыми косточками. Этому чудному животному, очевидно, и впрямь было предназначено стать моей добычей. Поэтому я тотчас же послал ему пулю в середину лопатки. И когда олень упал, я сразу получил жаркое и компот, потому что дерево было полно прекрасных спелых вишен. Да, чего только не бывает. Что вы скажете, например, о следующем замечательном случае? Известно, что на сало ловят мышей. Я же однажды поймал на сало 13 уток. И вот как это произошло. Однажды утром, собираясь выйти побродить с ружьем, я заметил, что шнур, на котором висела моя пороховница, кое-где стал слишком тонок и почти истерся. Вешая ее через плечо, я еще подумал, любопытно, долго ли послужит эта веревка. К вечеру я шел мимо небольшого озерка, на котором плавало довольно далеко друг от друга около 12 уток, так что я никоим образом не мог бы убить одним выстрелом более одной птицы. А между тем, мне хотелось бы взять их всех, потому что я пригласил к себе на следующий день гостей. Да ведь и вы же были в тот вечер, лесничий. Я схватился за пороховницу. И правда, она исчезла. Когда я пробирался через живую изгородь из молодых сосен, шнур, по всей видимости, зацепился за ветку и оборвался. А я ничего не заметил. Вообще, это был неудачный день. Рано утром мне перешла дорогу старая ведьма, рыжая Катерина, и за целый день мне не пришлось сделать ни одного выстрела. А теперь у меня оставался в ружье всего один заряд и больше ни пылинки пороху. Но что же я буду делать с одной уткой? После этих горестных размышлений я вспомнил, что у меня в кармане лежит кусочек свиного сала, остаток, взятый из дому закуски. Я рассучил довольно длинную веревку, служившую привязью для собаки, и привязал к ней кусок сала. Забросив приманку, я спрятался в прибрежных кустах. Вскоре я с удовольствием заметил, как ближайшая утка подплыла к ней и проглотила сало, привязанное к веревке. Но не прошло и минуты, как скользкий кусок сала вышел из нее совершенно непереваренным, и его, недолго думая, проглотила вторая утка. И так как с каждой из них повторялась та же история, то в скором времени все 13 уток оказались нанизанными на веревку. Очень обрадованный такой удачей, я обвил веревку с птицами вокруг пояса и отправился домой. Я шел и радовался столь редкой удаче, как вдруг почувствовал, что отрываюсь от земли. Представьте себе,
9: утки, оправившись от первого испуга, замахали крыльями и подняли меня на воздух.
10: Сначала это меня несколько ошеломило, но вскоре я опять овладел собой и стал грести полами кафтана прямо по направлению к моему дому. А когда мы пролетали над дымовой трубой, я, быстро оценив положение и свертывая уткам одной за другой головы, стал медленно снижаться, пока, наконец, не спустился цел и невредим, не совсем обычной дорогой, через трубу в кухонный очаг. К величайшему изумлению повара, который собирался развести огонь, чтобы приготовить ужин. Мой верный спутник на той охоте, легаш Пикас, смотрел, потряхивая головой, как его господин проник в дом столь странным образом и предпочел обнаружить свое присутствие у дверей дома лаем и царапанием. «Да-да, милейшие господа, на сало ловятся мыши и утки. Конечно, для всех таких вещей нужна большая удача, но удача и везение иногда даже ошибку делают счастливой. Так, например, однажды я увидел в густом лесу диких поросенка и свинью, трусивших друг за другом. Я тотчас стал целиться то в мать, то в детеныша. Наконец я выстрелил, но поросенок продолжал бежать. Свинья же остановилась как вкопанная. Что такое? Оказалось, что старая свинья была слепа. Она держалась зубами за кончик хвоста своего поросенка, и моя пуля как раз и перебила этот тонкий хвостик. Вот почему поросенок умчался, а его слепая мать, лишившись поводыря, остановилась. Само собой разумеется, я ухватился за кусочек хвоста, торчавшего в зубах у свиньи, и привел ее к себе домой. Вам едва ли представится случай проделать такую штуку. Вряд ли вам также удавалось применить такой фокус, благодаря которому я отделался от медведя, попавшегося мне как-то в одном польском лесу, когда день клонился к сумеркам, и у меня вышел весь порох. Зверь шел на меня, вытянув лапы и разинув пасть. И пока я в попыхах соображал, что он хочет со мной сделать, задушить в своих объятиях или свернуть мне голову, я обшарил все карманы в поисках пороха и пуль. Однако я нашел там лишь пару кремней, которые я на всякий случай всегда ношу при себе с тех пор, как у меня однажды выпал из замка кремень. Медведь все приближался. И, почувствовав уже его горячее дыхание, я со всей силы бросил ему один из кремней в открытую пасть. Это, конечно, не понравилось Мишке Топтыгин. И он развернулся с весьма недовольным ворчанием. Случилось это так быстро, что второго кремня я уже не успел бросить ему в пасть. Зато он сообразительно показал мне свою заднюю часть. Я тут же прицелился, размахнулся и бросил в него второй кремень. Спустя 2-3 секунды оба камня встретились во внутренностях медведя, ударились друг о друга с такой силой, что произошел взрыв, и мой медведь был разорван буквально на куски. Я перевел дух, избавившись от некоторой тревоги, и твердо решил, если когда-нибудь мне придется снова попасть в Польшу, где медведей так же много, как у нас майских жуков зимой, никогда больше не выходить из дому без оружия. Во время той же поездки я познакомился в Варшаве с одним старым генералом, имя которого вы, наверное, часто слышали. Его звали Скрбуданский. И во время войны с турками осколком картечи ему снесло часть черепа. С тех пор у него часть головы прикрывает
9: серебряная пластинка, которая была сделана на шарнирах, чтобы ее можно было открывать. Мы ежедневно встречались с этим генералом в винной лавке, где шел страшный кутеж. И вот как-то раз я заметил, что тогда, как у всех нас лица становились багровыми, потому что венгерское вино ударяло нам в голову, старый генерал лишь время от времени проводил рукой по волосам и затем тотчас же становился снова бледным и трезвым. Остальные не видели в этом ничего особенного и объяснили мне, что генерал иногда открывает серебряную пластинку и выпускает винные пары. Чтобы убедиться, верно ли это, я как будто невзначай встал около генерала с зажженной бумажкой, но вместо того, чтобы раскурить от нее трубку, поднес ее к спиртным парам, выделявшимся из его головы. И вдруг они вспыхнули характерным синеватым пламенем. А генерал, заметивший мою уловку, продолжал, улыбаясь, сидеть, как святой угодник, со светившим его, словно нимб, сиянием над головой. Мне до такой степени понравилось это приспособление, что я вступил в переговоры с одним искусным золотых дел мастером, нельзя ли и мне устроить такой прибор для сохранения трезвости. Он согласился, но объяснил, что мне предварительно необходимо произвести трепанацию черепа или подождать до следующей войны, чтобы у меня также снесло часть черепной коробки. Первого я не сделал, а второго тщетно жду до сей поры. И поэтому у меня, к сожалению, все еще нет клапана, который здесь, впрочем, не так и нужен, как там, на севере, где люди обыкновенно согреваются сильнее. Недавно вы спрашивали, кого я ценил больше, Финесса или Пикассо. И та, и другая собака были великолепны, каждая в своем роде. У Финесса, быть может, было лучше чутье, зато Пикассо был выносливее. Вот, послушайте. Вскоре после моей женитьбы жена моя однажды утром пожелала поехать на охоту вместе со мной. Поэтому я поскакал вперед, чтобы разыскать какую-нибудь дичь, и вскоре Пикассо уже делал стойку перед стаей в несколько сот куропаток. Я долго поджидал жену, которая должна была уже догнать меня вместе с моим управляющим и стремян. Наконец я начал беспокоиться и повернул назад, но приблизительно на полдороги услыхал жалобный плач и стоны, которые, как мне казалось, раздавались совсем близко, хотя вокруг никого не было видно. Я, разумеется, слез с коня, приложил ухо к земле и тут услышал, что стоны доносятся из-под земли, и мог даже ясно различить голоса моей жены, управляющего и стремянного. Но как они могли попасть туда? Очевидно, они провалились в отверстие заброшенной каменно-угольной шахты, а это последнее, как мне известно, имело в глубину около 90 саженей. Я во весь опор поскакал в соседнюю деревню, чтобы привести рудокопов. И после тяжелой работы мы вытащили несчастных на свет Божий. Сперва мы извлекли стремянов, затем его лошадь, потом управляющего и его кобылу, и, наконец, мою жену и ее турецкого иноходца. Самым удивительным во всей этой истории оказалось то, что все шестеро оставались совершенно невредимыми после падения с высоты 500-600 футов, не считая нескольких легких ушиб. Да, друзья мои, прекрасно, когда ваш ангел-хранитель
10: всегда рядом. Само собой разумеется, ни о какой охоте в тот день нечего было думать. И хорошо, что мы тотчас же вернулись домой, так как меня уже ждал курьер –

койку над куропатками. Надежда и тревога тотчас же потянули меня туда, прямо в дорожном костюме. И представьте себе, к моей несказанной радости, верный Пикас стоял на том же месте, где я оставил его 14 дней назад. «Вперед, мой песик!» — воскликнул я. Он тотчас бросился вперед. Куропатки взвелись в воздух, и я одним выстрелом положил 25 штук. Я не думаю, чтобы кому-нибудь из вас привелось пережить нечто подобное этому. Добросовестный Пикас до того изголодался и отощал, что едва смог подползти ко мне и лизнуть мою руку. Я взял его к себе в седло и таким образом привез домой, где он скоро оправился благодаря хорошему уходу, а несколько недель спустя помог мне разрешить загадку, которая иначе навеки осталась бы неразрешимой. Я, видите ли, целых 2 дня гнался за одним зайцем. Пикас много раз настигал его, но я никак не мог приблизиться к нему на расстоянии выстрела. Я никогда не верил в колдовство. Мне доводилось видеть слишком необыкновенные вещи, однако в данном случае моя рассудительность заводила меня в тупик. Наконец, заяц очутился настолько близко от меня, что я смог достать его пулей. Разумеется, я едва нашел время снова зарядить ружье и тут же соскочил с коня. И что же вы думаете, я увидел? У этого зайца было, как у всех других, 4 лапы под туловищем и, кроме того, еще 4 на спине. Тут раскрылась загадка его необыкновенно быстрого бега. Когда заяц отбивал себе 2 нижние пары лап, он переворачивался, как хороший пловец, умеющий плавать на груди и на спине, и с новой силой мчался дальше на других запасных 4 лапах. Признаюсь по чести, я сомневаюсь, чтобы вы когда-нибудь видели такого феноменального зайца. Мне и самому больше не попадался ни один экземпляр такого рода.

Третий вечер. Борзая Зефиретта и Зайчиха. Превращение Зефиретты в таксу. Мюнхгаузен привязывает свою лошадь к шпилю колокольни, совершенно занесенной снегом. Дрессировка лошади на чайном столе у графа Пшебовского в Литве. Так как при нашем последнем свидании я упомянул уже о двух на редкость превосходных собаках, то я хотел бы рассказать и еще об одном не менее достойном экземпляре. Почти так же замечательно, как легавая Пикас, о котором я недавно говорил вам, была борзая Зефиретта, в течение многих лет служившая мне на охоте. Однажды я выехал из дому и, правду сказать, не хотел брать ее с собой, потому что она должна была вот-вот ощениться и уже не могла бежать так быстро, как обычно. В скором времени перед нами выскочил толстый, как бочонок, заяц. Зефиретта бросилась за ним, а я подумал про себя. «Ладно, беги, беги, скоро вы оба выбьетесь из сил». И не спеша поехал по их следу. Но затем потерял из виду обоих животных. Вдруг я услышал тявканье, как будто целой своры собак, но такое слабое и нежное, что пришел в недоумение. Я поскакал быстрее и, подъехав ближе, увидел совершенно невероятное чудо. Представьте себе, заячий аист принес зайчихе пятерых зайчат. И в то же время Зефиретта получила в подарок от собачьего аиста столько же щенков.

0: щенков. Их-то тявканье я и услышал. Охота началась с одной собакой на одного зайца. А вернулся я домой с 6 собаками и 6 затравленными зайцами. Моя жена и все домашние со смеху надорвали себе животики. Проворная Зефиретта так неутомимо бегала у меня на службе, что в конце концов стерла себе лапы, и они стали у нее такие короткие, что в последние годы ее жизни она более походила на таксу, чем на борзую. Ходили слухи, будто Зефиретта под старость ослепла, и потому я стал привязывать к ее хвосту фонарь. Но это, разумеется, не что иное, как гнусные и лживые россказни, распространявшиеся на мой счет, дабы повредить моей репутации и достоверности моих историй. Вскоре после чудесной охоты на зайца, о которой я только что поведал, я предпринял путешествие в Россию и прожил в Варшаве так долго, что уже наступила необыкновенно снежная зима, когда я пустился в дальнейший путь через северную часть польской провинции. Я вскоре привык к стоявшим морозам и почти не замечал их. Мне показалось только странным, что я в течение целого дня не увидел ни одной деревни, ни корчмы, ни даже отдельного дома. У меня было только одно утешение. По расположению солнца, а после его заката по звездному небу, я мог убедиться, что еду все время прямехонько на север. Однако, насколько я припоминал свое прилежное ознакомление с картами этой местности, мой путь должен был бы проходить через густые леса. Вместо них меня окружала лишь пустынная, снежная равнина, без единого деревца и какого-либо жилья. С наступлением ночи я, устав смертельно, слез, наконец, с лошади и радовался, что захватил с собой большой каравай хлеба, собственно говоря, для лошади, а теперь разделил его с ней. Поблизости нашлось и нечто похожее на заостренный древесный пень, к которому я привязал лошадь, а сам, положив под голову седло, растянулся на снегу в нескольких шагах от нее. Засыпая, я с удовольствием заметил, что ветер повернул, и вместо северного подул теплый южный. Впрочем, мысли мои вскоре спутались, и я, утомленный и совершенно измученный, заснул настоящим мертвым сном и открыл глаза, когда стоял уже яркий день. Полагая, что мне все еще снится сон, я осмотрелся вокруг. Я лежал среди могильных холмов на деревенском кладбище. Моей лошади нигде не было видно. Тут я услыхал человеческие голоса, и, обернувшись на их звук, ясно различил высоко в воздухе, прямо над головой, и ржание лошади. Крестьяне, почтительно приветствовавшие меня, показывали вверх. И что бы вы думали? На шпиле колокольни висела моя лошадь. Мне все вдруг стало понятно. Вся деревня была засыпана снегом, который защитил ее жителей от страшного мороза. И то, что я в темноте ночи и при смутном мерцании звезд и блеске снега принял за древесный пень, было на самом деле шпилем колокольни, к которому я и привязал лошадь. Пока я спал, весь снег растаял, и таким образом мое тело мало-помалу опустилась на землю. Теперь же надо было избавить лошадь от ее неудобного положения. Я взял пистолет и перебил пулей ремень недоустка, так что мой славный спутник тут же соскользнул с колокольни и радостно приветствовал меня. Корчмарь, очень милый человек, накормил нас хорошим завтраком, и пока мой конь поедал двойную порцию овса, рассказал мне, что обильный снегопад в Польше не редкость, и такое же случается по нескольку раз почти в каждую зиму. В благодарность за угощение я едва мог заставить его принять несколько золотых монет, и, отдохнув и подкрепившись, выехал в дальнейший путь. Теперь уже, когда стаял снег, действительно через густые леса. Несколько дней спустя я остановился передохнуть на короткое время в великолепном имении известного графа Пшабовского. Мы сидели как-то за чайным столом, когда мужчин пригласили на двор замка полюбоваться молодым жеребцом, только что приведенным со знаменитого конского завода. Я остался с дамами, но раздавшийся вскоре крик ужаса заставил меня броситься на двор. К моему удивлению, я застал мужчин, беспомощно стоящими вокруг неукротимого коня, который с такой яростью бил копытами и кусался, что даже самые отважные наездники не решались приблизиться к нему. Потому как вытянулись их физиономии, можно было догадаться, какой испуг охватил всех. И граф Пшабовский крикнул мне с явной насмешкой: «Ну, Мюнхгаузен, вот вам случай показать себя». В ту же минуту я одним прыжком вскочил на спину испуганного животного и, пустив в ход все свое искусство, без особого труда покорил и объездил его. А чтобы доказать это дамам, избавить их от напрасных страхов, я заставил жеребца прыгнуть через открытое окно в чайную комнату и несколько раз проехался по ней шагом, рысью и даже галопом. Не успели все даже испугаться, как конь оказался на чайном столе. И я продемонстрировал здесь, среди чашек и тарелок, отличную школу верховой езды. Это чрезвычайно позабавило дам и доставило графу и его гостям такое удовольствие, что Пшабовский с присущей ему любезностью просил меня принять жеребца в подарок. Так как он знал, что я еду в Россию, желая вступить в ряды армии и принять участие в предстоящем походе на турок под командой генерала-фельдмаршала графа Миниха, то Пшабовский попросил, чтобы я проделал этот поход на его лошади, которая своей покорностью, отвагой и пылом будет служить мне постоянным напоминанием о долге честного воина и о подвигах молодого Александра Македонского, имевшего такого славного коня, как Буцефал. Скромность не позволяет мне хвастаться своими заслугами, однако я могу прямо и по совести утверждать, что все мы, солдаты, честно исполнили свой долг, каждый на своем посту. И весь успех этого славного похода был естественным результатом наших совместных усилий, хотя официальная слава, само собой разумеется, выпала на долю главнокомандующего. Ну, господа, на сегодня довольно. Завтра вы услышите от меня новые истории. Четвертый вечер. Мюнхгаузен сует кулак в волчью пасть. Взбесившийся кафтан и заживо ободранная лисица. Въезд в Петербург на санях, запряженных волком. Продолжу мой предыдущий рассказ. На следующий день я предпринял на подаренном мне коне дальнюю прогулку и на обратном пути заметил в парке, довольно близко от построек, большого зверя, которого хорошенько не успел рассмотреть из-за наступивших сумерек и быстрой езды. Едва соскочив с седла, я побежал назад в парк, желая узнать, была ли это собака, либо иное животное. И не успел я повернуть в первую аллею, как на меня тотчас же бросился с разинутой пастью заинтересовавший меня зверь. Хотя темнота сгущалась с каждой минутой, я все-таки по характерным очертаниям понял, что имею дело не с собакой, а с волком. Но что же теперь делать? Оружия при мне не было. Даже пистолеты остались в кобуре у седла. А хищник приближался с каждой секундой. Искать спасение бегством казалось бесполезным. К тому же в нашем роду не принято выпутываться из опасности таким недостойным образом. Я бессознательно сжал кулак и сунул руку в открытую пасть волка. Разумеется, из чувства самосохранения я засовывал руку все дальше и дальше, пока она не погрузилась в волчью утробу по самое плечо. Не скажу, чтобы такое положение было мне очень по вкусу. Вообразите только, лицом к лицу с волком мы смотрели друг на друга не очень дружелюбно. И в раскосых глазах зверя я отчетливо прочел намерение ринуться на меня. Хищник только и ждал момента, когда я вытащу назад руку. В этом отчаянном положении я ухватился за его внутренности, и пока серый выл от боли, не имея возможности укусить обидчика, я вывернул его как перчатку внутренностями наружу и в таком виде швырнул зверя на землю, где утром садовник и нашел его. Старик, конечно, не смог удержаться и растрезвонил о случившемся. Я сам, разумеется, не придавал этому приключению большого значения, однако остальные считали этот небольшой эпизод чуть ли не подвигом. Я должен, впрочем, сознаться, что не во всех случаях хотел бы повторить такой образ действий. Так, например, вскоре после этого на одной из улиц Петербурга за мной погналась бешеная собака. Однако я не стал обороняться и решил поспешить, а чтобы скорее и легче бежать, снял кафтан и бросил его в жертву собаке, желая выручить себя самого и надеясь успеть скрыться в какую-нибудь открытую дверь, пока бешеная собака будет терзать в ярости мой кафтан. Тем временем сбежались люди, убили собаку и вернули мне кафтан, на котором оказалось лишь несколько прорех. Дома я приказал лакею отдать завтра кафтан в починку моему портному, а тем временем Иван повесил его в шкаф. Но на следующее утро я проснулся от его криков. «Господин барон! Господин барон! Ваш кафтан взбесился!» Я в торопях вскочил, набросил на себя халат, пошел за слугой в гардеробную. И в самом деле мой кафтан взбесился. Вся моя одежда оказалась разбросанной и растерзанной в клочья. Бешеный кафтан на моих глазах набросился на новый мундир и стал трепать его самым немилосердным образом. Выстрелом из пистолета я покончил с ним. И затем приказал сжечь всю потрепанную кафтаном одежду, чтобы не случилось больше ничего подобного. По вашим глазам и по выражению лица я замечаю, что вы считаете это событие весьма маловероятным. И тем не менее я могу поручиться своим благородным словом, что все рассказанное — правда. Не знаю, дорогие друзья, поведать ли вам следующую историю случившуюся со мной много лет раньше и которая припомнилась мне теперь благодаря только что изложенному вам приключению с волком. После одной большой охоты я приказал егерю свалить в кучу всю убитую дичь во дворе моего замка и снять шкуру с лисицы, которую все мы считали мертвой. Полчаса спустя я случайно, сам теперь не помню зачем, проходил через двор и к своему изумлению увидел, что лисица, оказывается, не мертва. И теперь, очухавшись, старается опять натянуть на себя содранную шкуру, словно это шуба. Она уже просунула в рукавчик, если можно так выразиться, одну лапку и тужилась продеть и вторую, когда подоспел я и положил конец ее возне. Да, с этими продувными бестиями, лисицами и волками чего только не повидаешь. Так как в России мало кто ездит верхом, то я поручил обеих моих дорогих лошадей Стремяному и последний перегон перед Петербургом проделал на санях. В лесу, недалеко от городских ворот, за нами погнался страшный волк, одолеваемый жутким зимним голодом. Он скоро догнал нас, и я машинально растянулся плашмя на дне саней. Как я и предполагал, хотя и не смея на это сильно надеяться, так и случилось. Волк перепрыгнул через меня, яростно набросился на лошадь и в один момент сожрал всю заднюю часть несчастного животного, которое от страшной боли припустилось еще быстрее. Незаметно приподняв голову, я с ужасом увидел, что волк все больше и больше въедается в лошадь. Тут я воспользовался удобным моментом и принялся жестоко нахлестывать его. Такое нападение с тыла нагнало на волка немалого страху. Он изо всех сил метнулся вперед. Труп лошади упал на землю, а волк, представьте себе, вскочил на ее место, в хомут. Разумеется, я продолжал хлестать его без устали, не давая зверю времени опомниться. Таким образом мы примчались в Петербург, перебугав насмерть всех встречных. Я остановил сани лишь перед дворцом фельдмаршала. Граф Миних, случайно оказавшись в это время у окна, помирал со смеху, глядя на столь необычный экипаж. Лучшего представления ко двору я не мог бы иметь. И на этом, господа, позвольте мне закончить сегодня. Пятый вечер. Мюнхгаузен получает под команду гусар. Штурм Очакова. Замечательная история о боевом коне Мюнхгаузена, перерубленном пополам и снова сшитом лавровыми побегами, и о его руке, продолжавшей рубить после жаркого боя. Мюнхгаузен попадает в плен к туркам. Ближайшим следствием моего своеобразного въезда в Петербург, который я описал в прошлый вечер, стало, разумеется, то, что немца, сумевшего запрячь дикого зверя, тотчас же поставили во главе гусарского отряда. Не описывая все подробности того периода, я упомяну лишь о взятии Очакова. Прежде чем начать осаду этой крепости, меня с моими гусарами послали в авангард, и я видел, как турецкий гарнизон, окутанный облаком пыли, сделал вылазку и стал наступать на нас. Ничего не было бы легче, как, подняв вокруг себя такое же облако пыли, пойти на врага. Но разве это помогло бы нам? Быстро разработав план, я приказал взбивать как можно больше пыли на обоих флангах моего отряда. И так широким фронтом двинулся на турок, чтобы взглянуть на них поближе. Понятно. Неприятель, счел нас гораздо сильнее, чем мы были на самом деле, потому что он мог видеть только середину нашего отряда. А сколько войска могло еще скрываться в облаках пыли справа и слева? Это соображение поколебало стойкость наших врагов. И когда мы с громким «Ура!», заглушившим турецкие возгласы «Аллах иль Аллах!», бросились в атаку, противник оказал лишь слабое сопротивление и вскоре обратился в беспорядочное бегство, во время которого понес огромные потери. Мы не только загнали в крепость остатки турецкого войска, но и выставили их тотчас же через противоположные ворота, что, впрочем, далеко превзошло наши самые смелые ожидания. Само собой разумеется, когда мы сломили вражеские ряды и затем пустились преследовать их, я намного опередил моих людей, отчасти потому, что меня влекла юношеская отвага, отчасти же благодаря чрезвычайной быстроте моего скакуна. Уложив у стен крепости последних неприятелей и собственноручно заперев ворота, я прискакал назад, на базарную площадь, чтобы приказать трубить сбор. К моему изумлению, я оказался здесь в полном одиночестве. Представьте себе мое удивление, когда поблизости не было видно ни одного трубача, ни хотя бы одного из моих гусар. Может, они разбрелись по другим улицам? Тогда они скоро явятся. Они не могут уйти далеко, думал я, и поспешил на запыхавшемся конях к колодцу на базарной площади, чтобы напоить его. Но такой неутолимой жажды измученного животного, как на этот раз, мне никогда еще не случалось наблюдать. Конь мой пил и пил, не отрываясь. Я с удивлением смотрел на него минут 5 или 10. И когда, наконец, я обернулся, чтобы взглянуть, не собираются ли уже мои люди, что я увидел? У бедного животного недоставало половины туловища и задних ног, и вода, вливавшаяся в него спереди, выливалась струей сзади, немало не освежая моего доброго коня. Пока я раздумывал над этой загадкой, с противоположной стороны площади прискакал мой стремяный и, перемежая свою речь целыми потоками чистосердечных поздравлений и крепких ругательств, объяснил мне, каким образом я очутился один и почему у меня недостает половины лошади. Когда я проник в крепость следом за бегущими турками, в воротах внезапно упала опускная решетка, которая начисто отрезала заднюю часть моей лошади, что, впрочем, не помешало мне гнать перед собой толпу неприятеля и вытеснить его через противоположные ворота. Выслушав этот рассказ, я погнал половину моей лошади и непостижимо быстрым галопом прискакал назад к воротам, где и нашел вторую половину бедного животного, которая также рьяно преследовала бежавших прочь солдат турецкого гарнизона. Искусный лекарь моего отряда сшил вместе обе половины лошади, взяв для этого лавровые побеги, так как ничего иного под рукой не нашлось. Это, впрочем, оказалось очень кстати, потому что лавровые побеги пустили корни в теле лошади, выросли и образовали лавровую беседку. Так что во время этого и следующего походов я в буквальном смысле пребывал в тени своих лавров. Во время следующего похода Сираскир Филипп-паша задумал хитрый план, чтобы уничтожить противника. Для этого он позволил русскому войску беспрепятственно пройти через теснины близ перекопа и затем хотел окружить их на равнине и уничтожить все войско. Положение русских было отчаянное. Я вскоре выведал слабое место в турецком лагере, где из-за близости болот и рек турки не ожидали нападения. Я явился к фельдмаршалу, сообщил ему свои наблюдения, и на следующий день мы предприняли сложный маневр. Ложная атака с другой стороны лагеря отвлекла внимание турок от слабо защищенного места, где мы и прорвались, закончив поход блестящей, неожиданной победой. Я упоминаю об этом деле только потому, что в результате чрезмерного напряжения во время боя моя правая рука так разошлась и непроизвольно продолжала рубить направо и налево даже после сражения, и мне пришлось целую неделю держать ее в повязке. Воспользовавшись этим, турки врасплох напали на меня из засады и безоружного захватили в плен. Шестой вечер. Мюнхгаузен, став пасечником султана, закидывает на луну серебряный топорик, влезает на нее по бобовому стеблю и спускается назад по короткой веревке из соломы. Освобождение Мюнхгаузена и возвращение в Россию, атлетическое упражнение с каретой в лощине, оттаившие звуки почтового рожка. Любезные господа, друзья и товарищи, согласно моему обещанию, вам предстоит сегодня услышать, как мне жилось в плену. Вместо того, чтобы обменять меня на какого-нибудь знатного турка, попавшего в плен, меня привезли в Константинополь и приставили как раба к султанским садам в качестве пасечника. Это было, правда, довольно унизительно и странно для гусарского полковника. Однако всему можно научиться, и вскоре я знал в лицо большинство находившихся под моим присмотром пчел. Ведь я должен был каждое утро выгонять своих подопечных на пастбище, стеречь их там целый день и вечером позаботиться о том, чтобы весь пчелиный рой полностью вернулся в ульи. Однажды вечером я не досчитался двух моих любимых пчелок. И когда я стал разыскивать их, то увидел, как два медведя хотели растерзать бедняжек, чтобы отнять мед. Не имея другого оружия, я бросил в медведей серебряный топорик, знак султанских садовников, и промахнулся. Но звери испугались и убрались во свояси. Не знаю точно, откуда они пришли в Константинополь, с Балкан или с Парнаса. В любом случае, неплохо, что их удалось прогнать. Однако весьма печально было то обстоятельство, что маленький серебряный топорик, пущенный моей рукой, который пронесся между головами медведей, продолжал лететь все дальше и все выше, пока не достиг луны, и там остался лежать. Как мне теперь добыть его? Разве можно найти такую лестницу? Тут мне пришло в голову, что несколько дней назад старик-садовник дал мне турецкий боб, привезенный то ли из Багдада, то ли от гроба пророка. Я поспешил посадить его в землю, сам не веря тому, что старый Омар бен Казем рассказывал мне о его волшебно быстром росте. Но что же случилось? Едва я положил боб на садовую грядку, как он тотчас же проклюнулся и пустил росток, который на моих собственных глазах вытянулся на такую высоту, что обвился вокруг нижнего рога луны. Тут я смело полез на луну и благополучно добрался до нее после нескольких часов изнурительного подъема. Мне предстояла еще вторая, трудноразрешимая задача — разыскать маленький серебряный топорик на поверхности луны, где все сверкало, как чистое серебро. Однако, После долгих поисков, продолжавшихся несколько часов, удалось и это сделать. Но, увы, тем временем моя бобовая лестница засохла от ужасной солнечной жары. И теперь я беспомощно сидел там, наверху, не зная, что делать. К счастью, топорик упал на кучу мекины и соломы. И я принялся плести из этой самой соломы веревку как можно длиннее. Эту веревку я привязал к одному из рогов лунного серпа и стал спускаться по ней вниз. Левой рукой я крепко уцепился за веревку, а правой держал топорик. Соскользнув на некоторое расстояние, я отрубал лишний кусок над моей головой, подвязывал его к нижнему концу веревки и, продолжая поступать таким же образом, спустился почти до земли. Однако, из-за того, что я постоянно обрубал и надвязывал веревку, она становилась все менее прочной. Наконец, когда я висел еще в облаках, милях в двух над землей, моя веревка лопнула, и я шлепнулся на землю с такой силой, что сперва был совершенно оглушен. Прошло немало времени, прежде чем я снова пришел в себя и заметил, что, ударившись о землю, ушел в нее на глубину, по крайней мере, 9 саженей. Это один из тех случаев, когда пересказчики моих переключений охотно распускают ложь, будто бы я ногтями выкопал в земле нечто вроде лестницы, чтобы вылезти из ямы. Тогда как я ведь не настолько же глуп проделывать эту работу ногтями, раз у меня был мой топорик, а с его помощью совсем нетрудно выкопать несколько сотен ступенек. Мне нечего вам говорить. Как неприятны для меня такие прибавки и прикрасы, не имеющие ничего общего с правдой. И они совсем не нужны при верном пересказе моих путешествий. Обдумывая только что рассказанное мое приключение, я припомнил, как на моей родине часто ловят мух на палочки, обмазанные сиропом. И решил применить это средство для ловли медведей. Однажды я обмазал медом тележное дышло, а сам спрятался. В первую же ночь, учуяв соблазнительный аромат, явился Михаил Иванович Топтыгин. Ворча, не спеша обошел несколько раз вокруг телеги, и так как ничего не заподозрил, то начал лизать конец дышла и вскоре залезал в себя все дышло через глотку, желудок и брюхо, пока оно не показалось у него из тела с задней стороны. Я подождал еще немного, а затем выскочил из своего тайника и забил здоровый клин, чтобы помешать сластене слезть с дышла. Утром я привел к нему самого султана, который прогуливался неподалеку, и тот чуть не умер со смеху над этой чудесной охотничьей проделкой. Этот эпизод послужил поводом к более короткому знакомству с султаном, которое, правда, на первый раз длилось недолго. Вскоре затем австрийцы заключили с турками мир, а за ним должен был последовать и мирный договор турок с русскими, и в числе прочих военнопленных освободили и меня. В то время я, конечно, и думать не мог, что вскоре снова вернусь в Константинополь, хотя и в иной роли. Само собой разумеется, что я не шел пешком вместе с другими пленными, а ехал в почтовой карете, сообразно своему рангу, так как мой конь остался в Турции. Во время этого путешествия нам пришлось как-то свернуть в узкую лощину. И я напомнил вознице почтальону, что он должен дать рожком знак, чтобы нам не столкнуться в ущелье с другой повозкой, едущей с противоположной стороны. добрый человек приставил рожок к губам и стал дуть в него изо всех сил. Но все его старания были напрасны. Рожок не издавал ни единого звука, что оставалось для нас совершенно необъяснимым, да и к тому же явилось настоящим несчастьем, так как вскоре нам попалось навстречу несколько телег, нагруженных бревнами, и объехать их на узкой дороге было абсолютно невозможно. Нас могло выручить из беды только одно средство. Я выскочил из кареты и выпряг лошадей. Затем я взвалил на плечи карету со всеми ее четырьмя колесами и со всем багажом и перескочил с ней через плетень на соседнее поле, прыгнув на высоту около 9 футов, что было не такое уж легкое дело, если принять во внимание тяжесть экипажа. Затем я таким же образом переправил одну за другой лошадей. А когда телега с бревнами проехала мимо, я опять перенес на дорогу одним прыжком сперва карету, а после нее лошадей. Но представьте себе, что с нами случилось на ближайшей почтовой станции. Почтальон повесил около громадной зеленой изразцовой печи с одной стороны свою шляпу, а с другой — почтовый рожок. И спустя несколько минут вдруг раздались звуки «трам-трам-трам-там-пам!», а затем послышались все сигналы, которые пытался извлечь из рожка на дороге почтальон, но которые замерзли от холода в рожке, а теперь оттаяли. Этого мало. Вскоре прозвучало и все прочее, что пытался протрубить наш честный возница в течение дня. Мы услыхали множество русских народных песен, исполненных невероятно трогательно, например, «Прости на вечную разлуку, и вот мчится тройка удалая», известный Суворовский марш, сентиментальную уличную песенку «Ты, душаль моя, красна девица», «Гром победы раздавайся», и между ними различные кавалерийские сигналы, а в заключение охоту с гончими и вечернюю песенку «Солнце на закате». Тут только обнаружилось, как наш возница старался развлекать нас в дороге. Вероятно, ни с кем из вас не случалось ничего подобного. У нас в Германии мне тоже никогда не приходилось испытывать такого мороза, чтобы замерзли звуки в почтовых рожках. Для этого нужны именно такие страшные холода, какие часто бывают в России. Я уже много раз высказывал свое негодование в адрес многих путешественников, которые любят представлять вещи и события в таком виде, как они никоим образом не могли случиться, и рассказов, которых никто не может при всем желании считать правдоподобными. Такое злоупотребление человеческим легковерием не только совершенно несовместимо с честью дворянина, но и положительно недостойно. И потому подобного рода лгуны и сочинители получают вполне заслуженную кару, если слушатели громко поднимают их на смех, а потом избегают общества такого рассказчика. Или если читатели книги, написанной в такой манере, захлопывают ее с презрительной усмешкой и больше не хотят иметь дело с таким лживым автором. С другой стороны, для совершенно правдивого и искреннего человека, рассказывающего тот или другой эпизод из своих приключений, нет ничего более обидного, если его истории встречают пожиманием плеч и явным недоверием. Так как при нашем следующем свидании я намереваюсь поведать о нескольких приключениях на море, то я прошу всех, кто не вполне тверд в своем доверии ко мне, лучше на некоторое время совсем не посещать наших собраний, потому что мои морские приключения хотя и столь же правдивые, но, пожалуй, еще более удивительные, чем приключения на суше, о которых я рассказывал до сих пор. Седьмой вечер. Кое-что о лейб-кучере английского короля. Палящий зной на Цейлоне. Спасение из когтей льва и из пасти крокодила. Сегодня, уважаемые, я хочу вспомнить о стародавних временах. Я едва распростился с детскими башмачками и вступил в юношеский возраст, как родственник моей матери выхлопотал мне разрешение отправиться вместе с ним морем на остров Цейлон, где его дядя служил тогда губернатором. Но до этой поездки мы должны были еще провести некоторое время в Амстердаме, так как мой родственник получил от голландских министров поручение отвезти губернатору важные бумаги. Я мог бы рассказать вам, господа, друзья и товарищи, много интересного о нашем житье-бытье в Амстердаме, а также и в Лондоне, куда мы затем переехали, но отложу это до другого случая. Сегодня я упомяну лишь об одной крайне замечательной личности в Лондоне, а именно о королевском лейб-кучере, который, как известно, был душой тогдашнего английского правительства и произвел на меня впечатление прежде всего своей наружностью. Он не только носил роскошный парик, кудри которого не спадали ему на плечи, но и всю его грудь до пояса скрывала густая борода, в которой был очень тщательно выстрижен английский герб. Хотя в парадной королевской карете, которой правил лейб-кучер, носящий титул старшего лорда, ехал на открытие парламента сам король со всей пышностью своего двора, тем не менее я смотрел исключительно на кучера, особенно когда он во время какой-то задержки движения несколько раз щелкнул бичом. И после каждого такого щелчка веревка бича образовывала отчетливо и искусно сплетенный вензель КГ, король Георг. О нашем морском путешествии мне сказать особенно нечего, ведь почти никому не удается миновать сильного шторма, без которого не обходится почти ни одно описание более или менее дальнего плавания, поэтому я избавлю вас от него». Но чрезвычайно замечательно было одно из охотничьих приключений, случившееся со мной через несколько дней после нашего благополучного прибытия на Цейлон. Однажды я отправился со старшим сыном губернатора по его приглашению на прогулку вдоль берега, прихватив с собой ружье. И вскоре обнаружилось, что мой новый друг – высокий и сильный молодой человек, привыкший к знойному жаркому здешнему климату, мог бодро продолжать путь, тогда как я, совершенно истощенный, должен был опуститься на землю в тени нескольких деревьев и дать себе отдых. Да, господа, должен был. Ведь такая жара, от которой расплавлялись свинцовые пуговицы моего камзола, для нас, европейцев, представляет нечто не совсем обычное. И я все время боялся, как бы мое ружье не накалилось на солнце до такой степени, что порох в его дуле вспыхнет сам собой. Поэтому мне было очень приятно, что с меня текли целые реки пота. Достаточно было осушить носовым платком лоб каждые 5-10 минут, чтобы он совершенно пропитался влагой, а затем положить его на ружейный замок. Причем каждый раз слышалось страшное шипение, как только мокрая ткань касалась раскаленного металла. После короткого отдыха я в одиночестве тронулся дальше и скоро добрел до бурного потока. Я хотел было присесть здесь, как раздавшийся за моей спиной шум заставил меня повернуть голову и осмотреться. И что же я увидел? Здоровенного льва, который уверенно шел прямо на меня. Не задумываясь над тем, что мой заряд самой мелкой дроби может лишь пощекотать царю зверей ноздри, я схватил ружье и спустил курок. Величественный хищник остановился лишь на мгновение, тряхнул головой и, готовясь к прыжку, испустил грозный рев. К моему стыду, я должен сознаться, молодой барон Мюнхгаузен до того потерял голову, что решил искать спасения в бегстве. Я повернулся и... У меня до сих пор еще дрожь пробегает по телу, когда я вспоминаю этот момент. В нескольких шагах от меня стоит омерзительный крокодил, уже раскрывший свою страшную пасть, чтобы проглотить барончика. Представьте себе, друзья мои, весь ужас моего положения. За мной лев, передо мной крокодил. Слева бурный поток, справа пропасть, кишащая ядовитыми змеями. Мне кажется, и с Геркулесом в таком положении случилось бы то же самое, что со мной. Я тотчас же потерял сознание и замертво упал на землю, будучи уверен, что мне пришел конец или на зубах крокодила, или в львиной пасти. Благодарю вас за участие, которое при мысли о моем незавидном положении, как я вижу, покрыло ваши лица мертвенной бледностью. Однако успокойтесь. Спустя несколько секунд я очнулся от сильного, но непонятного звука. Я отважился приподнять голову, и что же вы думаете? Разъяренный лев перескочил через меня и попал прямо в пасть крокодила. Голова одного завязла в глотке второго, и оба стараются изо всех сил отделаться друг от друга. Я проворно вскочил на ноги, вытащил нож и одним ударом отсек льву голову, так что его туловище рухнуло возле моих ног. Затем, прикладом ружья, я еще глубже забил львиную голову в пасть крокодила, который от этого задохнулся и околел. Вскоре после одержанной мной победы вернулся мой друг, желая взглянуть, какую дичь я убил своим выстрелом. Разумеется, и он был немало удивлен моей добычей. Мы тут же измерили крокодила, длина которого оказалась ровно 40 футов и 7 дюймов парижской меры. Когда мы рассказали губернатору об этой необыкновенной охоте, он тотчас послал повозку и нескольких людей, чтобы привезти тела обоих животных. Из крокодила сделали чучело, которое теперь является главным украшением Амстердамского музея. И сторож, рассказывая о моем приключении, делает к нему возмутительные прибавки. Так, например, он утверждает, что лев хотел проскочить сквозь крокодила, но знаменитый господин барон, так он величает меня, отрубил льву голову, как только она снова появилась на свет Божий, и вместе с ней 3 фута хвоста крокодила, который при этом повернулся, вырвал из рук господина барона нож и с такой яростью проглотил его, то есть нож, что последний пронзил его сердце, вследствие чего чудовище тут же рассталось с жизнью. Нечего объяснять вам, как для меня неприятно бесстрашно бесстыдство этого негодяя. В наш скептический век люди, не знающие меня, легко могут усомниться даже в правдивости моих настоящих подвигов и приключений. А это в высшей степени обидно и оскорбительно для честного дворянина. Восьмой вечер. Посещение острова Святой Елены, гольфстрим и сварившаяся в нем рыба, казарка как транспортное средство, канаты-якорь в дупле китового зуба, пребывание в рыбьем желудке. На обратном пути в Европу мы уже обогнули мыс Доброй Надежды, когда я попросил капитана корабля остановиться у маленького островка Святой Елены, лежащего в тамошних водах.
1: «Эх, братец, и чего вам там нужно?» — спросил капитан.
0: «Ничего, ровным счетом ничего, только посмотреть на этот скалистый остров», — ответил я. Вот мы к нему и пристали. Там было мало любопытного. Но и до сих пор я не могу отделаться от предчувствия, что этот остров Святой Елены непременно чем-нибудь прославится. Чем именно? Этого я не знаю, но мне кажется, что более молодые из вас еще доживут до этого. А тогда для нас важно было то, что у этого острова мы встретили английский корабль, капитан которого оказался близким приятелем нашего капитана. Разумеется, друзья провели несколько часов, беседуя в каюте. После этого мой родственник сообщил мне, что должен переменить курс, так как он взялся доставить важные депеши командиру английской морской станции на Вест-Индских островах. Этот маленький крюк был мне очень приятен, потому что благодаря ему я познакомился с теплым гольфстримом и мог воочию убедиться, что все услышанное ранее мной об этом замечательном гольфстриме чистая правда. Погода стояла, правда, необыкновенно теплая, но в солнечные дни вода была до того горяча, что можно было попросту опустить в нее предназначенные для варки мясо или яйца, чтобы их можно было немедленно употреблять в пищу. Всего более меня поражали громадные стаи всевозможных морских рыб, весело плававших и резвившихся около корабля. А когда их удавалось поймать на удочку или сетью, то на воздухе они тотчас же оказывались совершенно сваренными, так что их можно было тут же есть, и вкус они имели отменный. Вопрос, как это возможно, чтобы совершенно сваренные рыбы могли резвиться в кипящей морской воде, долго занимал нас, пока мы не нашли подходящего объяснения. Это стало возможным лишь потому, что вода нагревалась постепенно, и рыба мало-помалу привыкала к более высокой температуре. Когда она попадала из воды на сравнительно прохладный воздух, жар, разумеется, бросался внутрь и в ту же секунду убивал ее. В этом явлении не было, следовательно, ровно ничего удивительного. Мы испытали крайне замечательные приключения, когда повернули от острова Ньюфаундленд на восток, к Европе. И на следующий же день наш корабль со страшной силой наскочил на нечто, показавшееся всем нам скалой. Однако на морских картах в этой местности не значилось никакой скалы. Оброшенный лот на глубину 500 саженей не достигал еще дна. Нам казалось совершенно необъяснимым, что мы не только потеряли руль, но и бушприт переломился посередине, и все наши мачты треснули сверху донизу. Бедный парень, который как раз в это время брал рифы на главном парусе, отлетел, по крайней мере, на 3 мили от корабля, прежде чем упал в воду. Однако он спасся благодаря счастливому случаю.
2: Он успел ухватиться за хвост, летевший мимо казарки, благодаря чему ему удалось не только ослабить толчок при падении в воду, но он еще смог, устроившись на птице между шеей и крыльями, до тех пор плыть за кораблем, пока мы не подняли его на палубу.

и, разбив ударами хвоста нашу кормовую галерею и захватив зубами большой якорь, лежавший по обыкновению со свернутым канатом на носу корабля, 30 часов тащил наш корабль, сделав таким образом, по крайней мере, 100 миль. Мы приближались уже к американскому материку, когда якорный канат, к нашему счастью, лопнул. Но благодаря полученному разгону корабль быстро домчался до самого устья реки Святого Лаврентия. Здесь мы исправили полученные повреждения, и когда, спустя некоторое время, приплыли на то место, где произошло столкновение, то увидели поблизости на воде труп того самого кита. Длина его достигала, без всяких выдумок, по крайней мере, 0,5 мили. Так как мы могли взять к себе на борт лишь небольшую часть этого огромного животного, то мы с большим трудом отрезали ему голову. И, к нашей великой радости, нашли в ней не только наш якорь, но и более 40 сажений каната, которые торчали с левой стороны пасти из дупла в зубе. Больше во время этого плавания уже не произошло ничего достопримечательного. А в Средиземном море однажды мне пришлось даже рисковать жизнью. В один приятный летний вечер я купался близ Марселя в очень приятной теплой морской воде. Как вдруг на меня бросилась величайшей быстротой большая рыба с раскрытой пастью. Само собой разумеется, скрыться от нее было совершенно невозможно, потому что рыбы плавают гораздо лучше нас. Поэтому я сжался как мог, втянул в себя ноги и плотно прижал к телу руки, чтобы проскользнуть невредимым через колючие ряды зубов рыбы в ее желудок. Я счастливо добрался в его полость, где все-таки оказалось чересчур тесновато и слишком темно. Хоть глаза выколи, но, по крайней мере, было достаточно тепло. Так как я, очевидно, причинял моей хозяйке немалую тяжесть в желудке и другие неприятные ощущения, то она всячески старалась избавиться от меня. Но чем больше она давилась и корчилась, тем неприятнее становился я для нее своими движениями. Когда же я убедился, что мои прыжки и скачки для нее положительно невыносимы, я начал отплясывать шотландский вальс, хотя на душе у меня было вовсе не до танцев. Рыбе это так пришлось не по вкусу, что она даже страшно крикнула и наполовину высунулась из воды. Это привлекло внимание экипажа итальянского коммерческого судна, проходившего мимо как раз в это время. И спустя несколько минут мою рыбу убили гарпунами. Я понял это по ее предсмертным судорогам. Вскоре ее вытащили на палубу. Я слышал, как матросы совещались друг с другом, каким образом надо разделать рыбу, чтобы получить, возможно, больше жира. Так как я прекрасно понимал по-итальянски, то этот разговор нагнал на меня немало страху. Как бы большие ножи, свяжу я рыбу, не поранили случайно и меня. Я замер в своей темнице и стал ждать как можно спокойнее, но с сильно бьющимся сердцем. Откуда матросы начнут свою операцию? К большому моему облегчению, они начали с того, что вскрыли брюхо. И едва я увидел первый проблеск света, как принялся петь самым мелодическим образом. «О, пескатор дель онда, фи де лин, фи де лин». Дальше я не стал испытывать судьбу, потому что мое пение вызвало страшный переполох на палубе. Тут я разорвал стенки своей тюрьмы, и крики матросов перешли в громкие возгласы радости, когда они увидели вылезающего из рыбы человека. Пока мне подавали разную закуску, я рассказал моим спасителям все, что случилось, поблагодарил их за помощь и поспешил броситься в воду, чтобы добраться до оставленной на берегу.

0: берегу одежды. К моей великой радости я нашел все в том же виде, как и оставил. И по своим карманным часам увидел, что просидел в желудке бестии рыбы около 3 часов. Слишком долго, господа, если учитывать то, что я находился там в совершенно нечеловеческих условиях. Девятый вечер. Радушный прием в Константинополе у султана, которому Мюнхгаузен рассказывает о своем полете на ядре. Мюнхгаузен едет посланником в Каир и по пути принимает к себе на службу 5 полезных людей: скорохода, острослуха, меткого стрелка, силача и ветрилу. Любезные друзья и товарищи! В связи с моими морскими приключениями, о которых я рассказал вам в последний раз, я хотел бы сегодня объяснить вам, как я из Италии попал в Вену и оттуда был командирован с дипломатическими поручениями в Константинополь к султану. Однако пока я должен отказаться от этого удовольствия и, может быть, поведаю вам эту историю в другой раз со всеми подробностями. Слишком много еще живет свидетелей той эпохи, и потому было бы не совсем скромно сейчас вспоминать это дело и говорить о множестве высокопоставленных и высочайших особ. Но сегодня вы должны удовольствоваться тем, что я был снабжен всеми секретными депешами, как поверенный в делах, и уполномочен вступить с султаном в непосредственные переговоры. Поэтому я покинул Вену и с некоторой пышностью прибыл в Константинополь. Я был представлен султану римским, императорско-русским и французским послами и передал драгоману, переводчику, мои верительные грамоты для вручения их султану установленным порядком через великого визиря. Весь дипломатический корпус, все высшие сановники и придворные были в высшей степени удивлены, когда султан, едва успев произнести драгоману для перевода первые слова своей приветственной речи, вдруг остановился и, протягивая руку, двинулся в мою сторону со словами: «Ах, дуй тебя горой, Мюнхгаузен! Да ведь мы старые знакомые и добрые друзья, и не надо нам никакого переводчика. 1000 раз добро пожаловать, старый приятель!» Все послы и даже главный представитель дипломатического корпуса поняли, что такие слова — нечто большее, чем простая шутка. И это создало мне особенно выгодное положение в их глазах. Да и мои отношения с султаном были теперь совсем иные, чем раньше, когда я, как военнопленный, должен был пасти пчел в султанском саду. В то время испортились отношения между Турцией и Египтом, и султан однажды пожаловался мне на свое тяжелое положение, так как он ломал голову, кому поручить уладить возникшие осложнения. Должно быть, на моем лице при этих словах появилось несколько странное выражение, потому что султан сказал, лукаво улыбаясь: «Ну почему у вас такой хитрый вид, Мюнхгаузен? Словно вы хотите сказать: а к чему же я здесь? Вы так думаете?» Я только пожал плечами, а султан продолжал: «Хорошо, хорошо, мой милый, я уже понимаю. Только пойдемте в ту беседку. Вы видите, к ней ведут 365 ступеней. Туда не проникнут никакие уши, как бы ни были они длинны. Там, наверху, я доверю вам одну тайну. Ну, вперед!» Я одним духом взобрался наверх и должен был ждать почти целый час, пока явилась тучная фигура султана. Ожидание не показалось мне слишком долгим, хотя султан до того запыхался, что понадобилось еще с полчаса, прежде чем он смог произнести лишь одно слово — терпение. хорошо. Терпение-то у меня не занимать, а пока я наслаждался восхитительным видом. Я положительно не знал, на чем лучше остановить свой взгляд. И очень сожалею, что на следующей неделе с неба упал как раз на шпиль этой башни-беседки огненный шар, и все здание сгорело дотла. На что, однако, потребовалось 9 дней и 9 ночей. Но теперь вам любопытно узнать, доверил ли мне, наконец, султан свою тайну? Да, доверил. Но, к моему величайшему сожалению, я по некоторым причинам не могу сообщить вам, о чем шла тогда речь. Вы сами ведь знаете, что в дипломатических кругах бывают такие тайны, разглашение которых может вызвать всеобщую европейскую войну. Удовлетворитесь же моим уверением, что и в данном случае тайна султана принадлежала к числу самых опасных, и султан даже поклялся Кораном и бородой пророка не только никогда и никому не обмолвиться ни единым словом, но и не сделать ни малейшего намека о причинах и цели моей поездки в Каир. Я же, в свою очередь, обещал лишь под честное слово немецкого дворянина хранить об этом молчание. Единственное, что могу вам сказать, я выполнил возложенную на меня задачу к полному удовольствию султана. И он впоследствии отправлял меня с подобными же поручениями к персидскому шаху, о чем я при случае расскажу вам подробнее. Вечером, накануне моего отъезда в Египет, я сидел с султаном до наступления сумерек в беседке на берегу моря, и мы еще раз переговорили обо всем, что я должен был выполнить при дворе вице-короля в Каире. А затем разговор перешел на мои прежние подвиги в прусской армии. И я рассказал султану одно мое приключение во время осады, я уже не помню теперь, какой именно маленькой неприятельской крепости. В наши прежние встречи, дорогие друзья и товарищи, я никогда не вспоминал об этой истории, имеющей мало значения. Но султан нашел ее столь восхитительной, что я готов и вас позабавить ею. Итак, мы осаждали какую-то крепость, и командующему крайне важно было получить точные сведения о том, что творилось за ее стенами. При штабе не было ни одного подходящего человека, которого можно было бы послать в крепость на разведку с надеждой на успех. И когда я обдумывал все затруднения, какие пришлось бы преодолеть, чтобы пробраться через форпост, караулы и крепостные стены, у меня вдруг мелькнула мысль, нельзя ли добиться этого иным способом. И вот, не сказав никому ни слова о своем плане, я встал возле одного из самых крупных орудий и внимательно ждал того момента, когда раздастся команда «Пли», и канонир поднесет к затравке фитиль. Как только ядро вылетело из дула, я вмиг вскочил на него, рассчитывая проникнуть на нем в крепость. Однако, пока я летел по воздуху, в голове у меня теснились всевозможные соображения. «Да уж», — думал я, — «туда-то я, положим, попаду. А как выбраться потом оттуда? И что будет со мной в крепости?» В пылу рвения я не снял даже мундира, поэтому во мне тотчас же признают шпиона и повесят на ближайшем дереве. Нет, это был бы первый представитель рода Мюнхгаузенов, который постиг такой конец. Поэтому я быстро решил воспользоваться первым встречным ядром, брошенным из крепости, как обратным экипажем. А так как вскоре мимо меня летело на расстоянии лишь нескольких шагов одно из неприятельских ядер, то я не упустил случая. Перепрыгнул со своего ядра на вражеское и таким образом вернулся назад, хотя и ничего не сделав, но зато целым и невредимым. «Мюнхгаузен!» — крикнул султан, надрываясь со смеху. «Мюнхгаузен! Хотел бы я видеть эту картину! Это, должно быть, была забавная прогулка!»
1: «Конечно, ваше высочество!» — ответил я.
0: «И я рад, что дело кончилось благополучно, потому что я чуть было не погиб. Ядра страшно гладкие, и мне с трудом удавалось сохранять равновесие. Но счастье — удел молодости». На другое утро я выехал с подобающей пышностью, как посланник, и с очень многочисленной свитой, какая полагалась мне по тогдашнему моему положению. Султан провожал меня и, подавая мне на прощание руку, к общему удивлению, шепнул: «Но, Мюнхгаузен, без этих легкомысленных проделок вы знаете, что стоит на карте». Я скрестил в ответ руки на груди и молча поклонился. Но султан знал, что этот жест должен значить, и всемилостивейше смотрел нам вслед, пока мы не пристали к берегу на той стороне, в Азии, и не разместились на верблюдах, чтобы продолжить путешествие в Каир. По пути мне представился случай увеличить и без того уже чересчур многочисленный штат моих сопровождающих еще несколькими весьма ценными личностями разного сорта. В Европе я объездил не одну сотню миль, но никогда не встречал таких чудесных людей, как тут, всего лишь в течение нескольких дней. Отъехав всего несколько миль от Константинополя, я увидел человека не выше среднего роста и очень худощавого, который приближался к нашему каравану с необыкновенной быстротой, хотя к каждой его ноге была привешена свинцовая гиря, приблизительно пудов полтора весом. Это было уже чересчур. «Эй, приятель!» — крикнул я ему. «Куда ты так торопишься? И почему ты сковываешь бег этими гирями?»
1: «Я из семьи скороходов», — отвечал молодой человек. «Говорят, что ни у кого из нас нет селезенки. По крайней мере, я никогда еще не слыхал, чтобы у кого-нибудь из нас кололо в селезенке, как у других людей. А гири я привесил для того, чтобы умерить свою скорость, потому что часа два назад я убежал из Алжира, где служил у бея в скороходах. Сегодня утром он приказал мне догнать и привести к нему вчерашний день. Для меня это была вещь невозможная, и когда я, утомленный тщетными усилиями, вернулся к полудню, который уже возвестили ударами в литавры и тимпаны, во дворец, алжирский бей приказал уволить меня со службы и изгнать из его страны. Я взял в руку кусок хлеба, сунул в карман две мерки яблок и, привязав к ногам гири, пустился в путь. Я хотел идти медленно, так как сегодня рассчитываю добраться только до Константинополя. Через полчасика я, наверное, буду там и поищу себе нового места». Я пришел в восторг от его рассказа и спросил его, не хочет ли он поступить на службу ко мне. Мне хотелось принять его, а он искал место. Поэтому мы быстро сговорились, и я дал ему верблюда. Но время от времени он соскакивал на землю, быстро пробегал несколько миль вперед и затем поспешно возвращался к каравану. Он делал это только для того, чтобы не потерять навыка. Это, господа, был первый. В тот же день, после полудня, я встретил еще двух столь же удивительных субъектов. Один из них лежал неподалеку от дороги, по которой мы ехали, на поросшем травой откосе. Сперва мы подумали, что он от явного удовольствия подмигивает глазами, как человек, имеющий игривый нрав. «Что ты там слушаешь, дружище?» — спросил я его. «Я?» — переспросил он. «Чтобы убить время, я слушаю, как трава растет». «Неужели? Ты это умеешь?» «Это для меня пустяк. Я могу слышать еще не такие вещи». «Ну так поступай ко мне на службу, дружище. Как знать, что еще придется выслушивать?»
0: Острослух быстро вскочил с земли и присоединился к нам. Это был второй. Час спустя мы встретили охотника, стоявшего с ружьем на плече, который как будто прострелил дырку в облаке и приподнялся на цыпочки, словно желая получше рассмотреть ее.
1: «Эй, парень!» — крикнул я ему. «Во что же ты стреляешь? Я ничего не вижу, кроме пустого воздуха».
2: «О, я пробую новое кухенрейтеровское ружье. На шпиле Страсбургского собора сидел воробей, и я сейчас застрелил его».
1: «Неплохо стреляет ружьецо».
0: «Всякий, кто знает мою страсть к благородному занятию стрельбой и охотой, найдет совершенно в порядке вещей, что я, не скрывая восхищения, бросился на шею превосходному стрелку, и он тотчас же поступил ко мне на службу».
1: Это был третий. Такой стрелок всюду понадобится.
0: Вечером мы как можно раньше останавливались в караван-сараях, чтобы дать время моему новому егерю порассказывать нам о своих, в самом деле, чрезвычайно замечательных охотничьих приключениях. Когда мы проезжали спустя некоторое время мимо горы Ливана, на ней стоял дюжий, коренастый мужик и тянул за веревку, которой он опутал целый кедровый лес. «Что ты тут делаешь, дружище?»
1: «Мне надо привезти лесу для постройки, а топор я забыл дома. Нужно теперь помочь горю, как умею. Отойдите, пожалуйста, от тех деревьев. Они сейчас упадут».
0: И силач в одно мгновение повалил на моих глазах сразу целую рощу, словно это была связка тростника.
1: Но нечего говорить вам, что произошло дальше.
0: Я не выпустил бы из рук этого детины, хотя бы мне это стоило всего моего посольского содержания.
1: Это был четвертый.
0: Примерно неделю спустя мы перевалили через египетскую границу. Тут над нами вдруг разразилась буря, чуть не оторвавшая нас вместе с нашими верблюдами от земли. По одну сторону дороги стояло 7 ветряных мельниц, крылья которых вертелись с такой быстротой, как веретено в руках самой проворной пряхи. А справа от дороги стоял толстяк, зажимавший указательным пальцем свою правую ноздрю. Как только он увидел, что мы едва можем бороться с вихрем, он повернулся к нам лицом и почтительно снял перед нами шляпу. Моментально наступило полнейшее безветрие, и все 7 мельниц тут же замерли.
1: «Что такое?» — воскликнул я вне себя от изумления.
0: «Черт сидит в тебе, или ты сам и есть черт?»
1: «Извините, ваше превосходительство», — ответил толстяк.
0: «Я делаю слабенький ветерок для моего хозяина, мельника, а чтобы не сорвать с места мельницы, мне пришлось зажать одну ноздрю».
1: «Вот как?
0: А какую плату получаешь ты от своего хозяина?» Он назвал небольшую сумму. А когда я сказал: «Ну, я дам тебе ровно в 10 раз больше», и этот пятый также поступил ко мне на службу. Так мы прибыли в Каир. И в 4-недельный срок я благополучно уладил свои дела, добившись даже больше того, чего желал и на что надеялся турецкий султан. Это произвело чрезвычайно сильное впечатление на западноевропейские державы, и мне очень жаль, что я не смею сообщить вам более подробные сведения. Счастливо доведя до конца переговоры, я отпустил всю свою свиту и послал ее в Константинополь с депешами к султану, оставив при себе только 5 новых слуг. А сам решил предпринять для собственного удовольствия поездку по Нилу в качестве частной персоны.
1: Десятый вечер. Опасная поездка по Нилу. Мюнхгаузен несколько недель живет на миндальном дереве, бьется об заклад с султаном, выигрывает заклад и вместе с ним сокровищницу султана, раскаяние султана и тщетная погоня за Мюнхгаузеном. В Каире я ни с кем не обмолвился ни словом о задуманной мной поездке по Нилу, о которой я упомянул в последний раз, господа, друзья и товарищи. Иначе меня, наверное, предупредили бы о том, что в это время ежегодно Нил, разливаясь, выходит из берегов. Нанятые лодочники, убедившись лишь в том, что взятой провизии хватит нам всем надолго, также ничего не сказали о стихии. Мы тронулись в путь, и несколько дней все шло прекрасно. На четвертый или на пятый день я заметил, что воды Нила приняли странный красноватый цвет и стали выступать из берегов. Спустя еще один день Нил настолько вздулся, что не успело солнце закатиться, как вода залила землю и справа, и слева от нас на целые мили. Часом позже наша барка наскочила на какой-то предмет, который мы приняли в темноте за плетень или фашину. Мы засели основательно и решили спокойно ждать до следующего утра. На рассвете мы увидели, что окружены совершенно спелыми миндальными превосходными орехами, которых оказалось невероятное количество. И это представляло немалую удачу для нас. Брошенный лот показал, что мы находились более чем на 60 футов над землей и не могли двинуться ни вперед, ни назад. Спустя несколько часов поднялся сильный ветер, опрокинувший нашу барку на бок, причем она зачерпнула воды и затонула со всеми припасами. Счастье еще, что у нас был миндаль, не давший нам умереть голодной смертью, и что все мы, а нас было 8 мужчин и 2 мальчика, могли спастись на ветвях деревьев, где нам пришлось просидеть 5,5 недель, пока вода не спала настолько, что мы увидели, наконец, под нашим деревом землю, покрытую илом, и нашу барку, находившуюся на расстоянии около 200 саженей от того места, где она затонула. Мы с радостными возгласами спустились с дерева и по скользкому илу добрались до барки. Некоторые продукты были совершенно испорчены водой, но часть запасов сохранилась довольно хорошо. И наскоро приготовленный обед показался нам необыкновенно вкусным после нескольких недель питания одним миндалем. По нашему расчету, нас угнало на 173 мили от ближайшего жилья. Когда мы добрались, наконец, после долгого путешествия пешком до берега Нила, который уже вошел в свое обыкновенное русло, мы получили от одного бея другую барку. И дней через 6 прибыли в Александрию, откуда тотчас же отплыли в Константинополь. Мне стоило очень большого труда заставить моих лодочников принять, кроме стоимости погибшей барки, еще денежный подарок. Они считали себя совершенно осчастливленными тем, что просидели целых 6 недель на одном дереве со славным Мюнхгаузеном и питались, как и я, миндалем. Вот как много значит даже в чужих странах носить знаменитое имя. Вы, конечно, не будете изумлены, друзья и товарищи, если я вам скажу, что, блестяще выполнив данное мне поручение в Египте, я попал в еще большую милость у султана, чем прежде. Если вам придется, к примеру, встретиться на Лейпцигской ярмарке с настоящим мусульманином, большая часть их поддельные, так называемые белые арабы, то можете испытать его. Попробуйте только спросить его о господине Мюнхгаузене. И если он настоящий, то непременно расскажет вам подробно о моей дружбе с султаном, потому что об этом известно во всей Турции. Его высочество положительно не мог обходиться без меня. Я каждый день должен был с ним обедать и ужинать, и охотно сознаюсь, что из всех монархов самые утонченные и изысканные блюда я отведал лишь у турецкого султана. Разумеется, я говорю только о кушаньях, потому что вино, как нам известно, запрещено поклонникам Магомета. Поэтому за парадными турецкими обедами вино никогда не подается. Зато после этого его высочество ждала обыкновенно в кабинете бутылочка отменного хорошего напитка. И он, удаляясь в свои апартаменты, часто приглашал меня дружеским жестом следовать за ним. Однажды, когда я шел с ним по такому приглашению, султан шепнул мне: «Мюнхгаузен, сегодня мы отведаем что-то бесподобное. Я знаю, вы, христиане, понимаете толк в винах, и прошу вас сказать мне по совести, какого вы мнения о нем. Это последняя бутылочка такайского, которую я получил в подарок от одного венгерского магната. Ну, как вам нравится венцо? Ага».
2: «Да, ваше высочество», — сказал я. «Это не дурной сорт, действительно.
1: Однако...» «Стойте, стойте, Мюнхгаузен, не хвастайте! Или вы в самом деле хотите сказать, что пивали когда-нибудь вино лучше этого?»
2: «Ваше высочество, мне не нужно уверять вас, что правда для меня дороже всего на свете, и потому я прошу смилостивиться, если я скажу, что в Вене у покойного императора Карла VI выпил не одну бутылку такого такайского, сравнительно с которым это вино кажется самой обыкновенной кислятиной».
3: «Ого, любезнейший! Это настоящее такайское!»
2: «Да, ваше высочество, но так называемое такайское и настоящее такайское – это большая разница. Не желает ли ваше высочество побиться об заклад? Я берусь через час доставить прямо из императорского погреба бутылку такайского, которая понравится вам несравненно больше».
1: «Мюнхгаузен, вы мелите вздор».
2: «Нет, не вздор. Ручаюсь своей головой. Берусь через час доставить такое такайское, с которым это вино нельзя и сравнить».
1: «Ну ладно, согласен. Но если ровно в 4 часа вина не будет здесь, вы заплатите мне головой. Я не позволю дурачить себя даже своему лучшему другу. Зато, если вы выиграете заклад, вы можете взять из моей сокровищницы столько золота, жемчуга и драгоценных камней, сколько в состоянии унести самый сильный человек». «Это дело», — подумал я и попросил перо, бумагу и чернила, чтобы написать австрийской императрице Марии Терезии письмо следующего содержания. «Ваше Величество, как единственная наследница вашего в бозе почившего батюшки, получили в наследство и его погреб, смею ли я просить у вас, через подателя сего, бутылку того такайского, который я часто пивал у вашего батюшки? Но только самого лучшего сорта. Речь идет об одном закладе. В свою очередь, я охотно готов служить за это всем, чем могу, и остаюсь, и так далее». Так как было уже 4:05, то я тотчас отдал эту записку, даже не запечатав ее, моему скороходу, которому пришлось отвязать гири и немедленно отправиться пешком в Вену. Затем султан и я, в ожидании лучшего вина, допили его бутылку. Пробило 4:15, затем 3:45, потом и 3:15, а скорохода все еще не было видно. Сознаюсь, у меня уже начало щемить сердце. Мне показалось, его высочество стал уже посматривать на шнур от звонка, чтобы послать за палачом. Правда, я еще получил разрешение выйти в сад, чтобы подышать свежим воздухом. Однако, что мне показалось в высшей степени подозрительным, за мной шло по пятам несколько человек-прислуги, не спускавших с меня глаз. Объятый страхом, я послал за моим стрелком и острослухом, и они явились, когда стрелки уже показывали без пяти минут четыре, и часы уже собирались бить. Острослух растянулся на земле и сообщил, что хотя моего скорохода и не слышно, но он, по-видимому, лежит где-то далеко на земле и спит, так как ясно можно различить его храп. Мой честный стрелок быстро взбежал на высокую террасу и воскликнул: «Клянусь спасением души! Этот лентяй разлегся под дубом около Белграда, и рядом с ним бутылка. Подожди же, мы тебя разбудим!» С этими словами он выпустил полный заряд своего кухенрейтеровского ружья в вершину дерева, так что на спящего посыпался целый град желудей, веток и листьев. Скороход тут же вскочил на ноги и, схватив бутылку, побежал. И, разумеется, до 4 часов явился с ней и с собственноручной запиской императрицы Марии Терезии к дверям покоев султана. Султан поклонился мне в знак признания моей правоты. Когда же он попробовал вино, то заключил меня в объятия и сказал, продолжая причмокивать губами: «Мюнхгаузен, не сердитесь, если я приберегу эту бутылочку для себя одного. С вашими связями в Вене вы сумеете заполучить для себя этот божественный напиток». Тут он запер бутылочку в шкафчик, сунул ключ в карман и позвал своего казначея. Последний тотчас же явился, и султан, у которого также слово олова, сказал казначею: «Вы знаете господина Мюнхгаузена, но даже не представляете, какие громадные услуги оказал он турецкому государству. Поэтому прикажите отпустить моему другу из моей сокровищницы в награду за его заслуги и как слабый знак моей благодарности столько золота, жемчуга и драгоценных камней, сколько сможет унести самый сильный человек. Мюнхгаузен заслуживает этого». Казначей склонился перед своим повелителем. Я велел позвать силача. И пока остальные мои слуги распоряжались в гавани, приготовляя к отплытию самый большой корабль, мы пошли следом за казначеем в сокровищницу. Здесь мой силач сложил в один тюк все, что там находилось, решительно все. И, обвязав этот необъятных размеров тюк пеньковой веревкой, взвалил его себе на плечи. Мы поспешно направились к гавани, а тем временем казначей побежал к султану и с отчаянием рассказал ему, что мой слуга утащил всю наличность казначейства. Султан нашел, что это чересчур неудачная шутка, и весьма пожалел о своем необдуманном обещании. Он никак не воображал, что такое возможно. Главному адмиралу был отдан приказ немедленно снарядить весь флот и без промедления послать его вдогонку за моим кораблем, крепким генуэзским судном. За ночь мы давно уже прошли пролив Дарданеллы и большую часть Эгейского моря. На следующее утро мы шли между берегом Греции и островом Крит и находились уже в Средиземном море, когда показались многочисленные паруса преследующего нас турецкого флота. Это вызвало в нас некоторую тревогу за благополучный выход из столь затруднительного положения. Тут ко мне подошел мой ветрила и принялся утешать меня, «Не пугайтесь, ваше превосходительство. Мы сейчас отбросим их туда, откуда они явились».
2: С этими словами он встал на палубе корабля около штурвала таким образом, что его правая ноздря была обращена к туркам, а левая — к нашему парусу. И вдруг навстречу гнавшимся за нами кораблям задул такой ураган, что их мачты, паруса и снасти затрещали, а их самих разбросало в разные стороны и откинуло далеко назад. В то же время наш корабль с неисчислимыми сокровищами в несколько часов добежал до Италии. А как на мне оправдалась пословица, что легко наживается, то легко и проживается, об этом я расскажу вам в следующий раз.

0: ЛЮКФМ.
1: Люля, прежде земли вовсе не было. Только одно море было. Звери и птицы жили на воде, и детей выводили на воде, и это было очень неудобно. Вот раз собрались звери и птицы со всех концов моря, устроили общее собрание, председателем выбрали большого-большого кита и стали думать, как беде помочь. Долго спорили, шумели, наконец постановили достать со дна моря щепотку земли и сделать из нее большие острова. И тогда на земле жить и детей выводить на земле. Хорошо придумали, а как земли достать со дна, не знают. Море-то ведь глубокое, не донырнешь до дна. Стали звери и птицы рыб просить. Принесите нам, рыбы, щепотку земли со дна.
2: А вам зачем? Спрашивают рыбы.
1: Острова делать.
2: Нет, говорят рыбы, не дадим вам земли острова делать. Нам без островов лучше жить. Плыви куда хочешь.
1: Стали звери и птицы кита просить. Ты из нас самый сильный большой зверь. Ты председатель наш. Протужься, нырни на дно. Собрание просит, нельзя отказываться. Набрал кит воздуху, ударил хвостом по воде, нырнул. Пошли по морю волны, закачались на них звери и птицы. Ждут, пождут. Нет кита. Только большие пузыри из воды выскакивают, да с треском лопаются. И волны улеглись. Вдруг забурлила вода, всколыхнулось море, выкинуло кита высоко в воздух, упал кит назад в воду, выпустил из ноздрей две струи. Нет, говорит, не достать мне до дна, очень уж я толстый, не пускает меня вода. Загрустили звери и птицы. Уж если кит не может достать, кто ж достанет? Собрались все в круг, молчат и горюют. Вдруг выплывает в середину круга востроносенькая птица.
2: Давайте, говорит, я попробую. Может быть, я донырну до дна.
1: Посмотрели звери и птицы, да ведь это Люля, нырец, ростом с малую уточку, на головке рожки из перьев торчат.
3: Зашумели, рассердились звери и птицы. Ты, Люля, смеешься над нами.
1: Кита великана море как щепку выкинуло, а уж тебя-то, слабенькую, разом расплющит.
2: А может быть и ничего,
1: говорит Люля. Попробую. И как сидела на воде, так и ушла под воду. Только голову опустила, и нет Люли, даже ряби на волнах не осталось.
3: Ждут, пождут звери и птицы, нет Люли. И море спокойно, только белые пузырики из воды выскакивают и лопаются без шума.
1: Вдруг на том месте, где Люля нырнула, опять она сидит. А когда вынырнула, никто и не заметил. Сидит, дышит тяжело.
3: Зашумели, засмеялись звери и птицы.
1: Где тебе, Люля, до дна достать? Маленькая ты, слабенькая ты, а с китом тягаться хочешь. А Люля молчит, отдышалась, отдохнула, опять под воду ушла.
3: Ждут, пождут звери и птицы, смотрят на воду.
1: Нет Люли, и море спокойно, только
3: розовые пузырьки из воды выскакивают, лопаются без шума.
1: Вдруг на том месте, где люля нырнула, опять она сидит. А когда вынырнула, никто и не заметил. Сидит, тяжело дышит, и глаза у нее розовые стали, и на клюве розовый от крови пузырик.
3: Зашумели звери и птицы, жалко им стало маленькую Люлю. «Довольно, — говорят, — ты для нас постаралась. Отдыхай теперь, все равно не достать земли со дна моря».
1: А Люля молчит. Отдышалась, отдохнула, опять под воду ушла.
3: Ждут, пождут звери и птицы, смотрят на воду. Нет Люли,
1: и море спокойно, только красные пузырики из воды выскакивают, лопаются без шума.
3: Зашептали звери и птицы, красные пузырики пошли. Это кровь Люлина раздавила море Люлю. Не видать нам больше Люли.
1: Вдруг видят глубоко в воде, под тем местом, где Люля сидела, что-то темное мелькает, приближается. Ближе, ближе, и всплыла наверх Люля ножками кверху.
3: Подхватили ее звери и птицы, перевернули, посадили на воду ножками вниз,
1: и видит, сидит Люля, еле дышит. Глаза у нее красной кровью налились, на клюве красный кровяной пузырик, а в клюве щепотка земли со дна морского.
3: Обрадовались звери и птицы, взяли у Люли щепотку земли и сделали большие острова.
1: А маленькой Люли за то, что землю достала со дна моря, постановили дать награду. Пусть в память об этом подвиге навсегда останутся у Люли глаза и клюв красивого красного цвета.
3: На этом собрание и кончилось, и помчались звери, помчались птицы делить между собой землю.
1: А Люля осталась сидеть, где она сидела. Она не могла еще отдышаться.
3: Звери и птицы разобрали всю землю до последнего клочка. Для Люли-то и не осталось места.
1: Вот и живет она на воде по-прежнему. Придет пора детей выводить. Соберет камыш да ветки, что с берега в воду упали. Устроит себе плотик плавучий. На нем и выводит детей. Так и плавает всю жизнь по воде. А глаза и клюв у Люли. Это верно, и до наших дней красные остались.
0: Сказка ФМ. Кот и лиса. Русская народная сказка.
4: Жил-был мужик. У этого мужика был кот. Только такой баловник, что беда. Надоел он до смерти. Вот мужик думал-думал, взял кота, посадил в мешок и понес в лес. Принес и бросил его в лесу, пускай пропадает. Кот ходил-ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе. А захочется есть, пойдет в лес, птичек мышей наловит, наестся досыта, опять на чердак, и горя ему мало. Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота, удивилась.
5: Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала.
4: Поклонилась лиса коту и спрашивает:
5: скажи, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел и как тебя по имени величать?
4: А кот вздыбил шерсть и отвечает:
6: зовут меня Котофей Иванович. Я из сибирских лесов, прислан к вам воеводой.
5: Котофей Иванович, не знала я про тебя, не ведала. Ну, пойдем же ко мне в гости.
4: Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала почивать разной дичинкой. А сама все спрашивает:
5: Котофей Иванович, женат ты или холост?
6: Холост.
5: И я, лисица, девица, возьми меня замуж.
4: Кот согласился. И начался у них пир да веселье. На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома. Бегала-бегала лиса и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк.
7: Стой, лиса! Отдай утку!
5: Нет, не отдам.
7: Ну, я сам отниму.
5: А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст.
7: А кто такой Котофей Иванович?
5: Разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы жена.
7: Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть?
5: Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, тут же съест. Ты приготовь барана, да принеси ему на поклон. Барана-то положи на видное место, а сам спрячься, чтобы кот тебя не увидел, а то, брат, тебе туго придется.
4: Волк побежал за бараном, а лиса домой. Идет лиса, и повстречался ей медведь.
8: Стой, лиса, кому утку несешь? Отдай мне.
5: Ступай-ка ты, медведь, по-добру, по-здорову, а то скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст.
8: А кто такой Котофей Иванович?
5: А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы Котофея Ивановича жена.
8: А нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна?
5: Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, тут же съест. Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи на видное место, а сам спрячься, чтобы Котофей Иванович тебя не увидел, а то тебе туго придется.
4: Медведь пошел за быком, а лиса домой. Вот принес волк барана, ободрал шкуру и стоит, раздумывает. Смотрит, и медведь лезет с быком.
7: Здравствуй, Михаил Иванович.
8: Здравствуй, брат Ливон. Что, не видал лисицы с мужем?
4: Говорит медведь волку.
7: Нет, Михаил Иванович, сам их дожидаюсь.
8: А ты сходи-ка к ним, позови.
7: Нет, не пойду, Михаил Иванович. Я неповоротлив, ты лучше иди.
8: Нет, не пойду, брат Ливон. Я мохнат, косолап, куда мне?
4: Вдруг, откуда ни возьмись, бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него:
7: «Пойди сюда, косой!»
4: Заяц так и присел, уши поджал.
8: «Ты, заяц, поворотлив и на ногу скор. Сбегай к лисе, а скажи ей, что медведь Михаил Иванович с братом Ливоном Ивановичем давно уже готовы. Ждут тебя де с мужем, с Котофеем Ивановичем. Хотят поклониться баранам да быком».
4: Заяц спустился к лисе во всю прыть, а медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться. Медведь говорит:
8: «Я полезу на сосну».
4: А волк ему говорит:
7: «А я куда денусь? Ведь я на дерево не взберусь. Спрячь меня куда-нибудь».
4: Медведь спрятал волка в кустах, завалил сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую макушку, и поглядывает, не идет ли Котофей Иванович с лисой. Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе.
9: «Медведь Михаил Иванович с волком Ливоном Ивановичем прислали сказать, что они давно тебя ждут с мужем. Хотят поклониться вам, быком да бараном.
10: Ступай, косой, сейчас будем.
4: Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку:
8: какой же воевода-то Котофей Иванович маленький.
4: Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, начал рвать мясо и зубами, и лапами, а сам мурчит, будто сердится. Медведь опять говорит волку:
8: невелик, да прожорлив. Нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется.
4: Захотелось и волку посмотреть на Котофея Ивановича, да сквозь листья не видать. И начал волк потихоньку разгребать листья. Кот услыхал, что листья шевелятся, подумал, что это мышь, да как кинется, и прямо волку в морду вцепился когтями. Волк перепугался, вскочил и давай утекать. А кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь.
8: Ну,
4: думает медведь,
8: увидел он меня.
4: Слезать-то было некогда. Вот медведь как шмякнется с дерева озимь, все печенки отбил, вскочил, да наутек. А лисица вслед кричит:
9: бегите, бегите, как бы он вас не задрал!
4: С той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой запаслись на всю зиму мясом и стали жить да поживать. И теперь живут.

0: Четверо бременских музыкантов. Сказка братьев Гримм.
1: Много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осел, хороший осел, умный и сильный. Долго работал осел на мельнице, таскал на спине кули с мукой, и вот, наконец, состарился. Видит хозяин, ослабел осел, не годится больше для работы, и выгнал его из дому. Испугался осел.
2: «Куда я пойду? Куда денусь? Стар я стал и слаб».
1: А потом подумал:
2: «О, пойду-ка я в Бремен и стану там уличным музыкантом».
1: Так и сделал. Пошел в город Бремен. Идет осел по дороге и кричит по-ослиному. И вдруг видит, лежит на дороге охотничий пес. Язык высунул и тяжело дышит. Осел спрашивает:
2: «Отчего ты так запыхался, пес? Что с тобой?»
3: «Устал, бежал долго. Вот и запыхался».
2: «Что же ты так бежал, пес?»
3: «Осел, пожалей меня. Жил я у охотника. Долго жил. По полям и болотам за дичью для него бегал. А теперь стар стал. Для охоты больше не гожусь. И задумал мой хозяин убить меня. Вот я и убежал от него. А что дальше делать? Не знаю».
2: «Пойдем со мной в город Бремен. Сделаемся там уличными музыкантами. Лаешь ты громко, голос у тебя хороший. Ты

0: жар стал, и зубы у меня притупились. Видит хозяйка, не могу я больше мышей ловить, и задумала меня утопить в речке. Я и убежала из дому. А что дальше делать, как прокормиться, не знаю.
1: Осел ему отвечает:
2: пойдем с нами, кот, в город Бремен. Станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на скрипке играть. Пес будет петь и в барабан бить. А я петь и на гитаре играть.
0: Что ж, пойдем.
1: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Пес идет, лает по-собачьи. Кот идет, мяукает по-кошачьи. Шли они, шли. Проходят мимо одного двора и видят, сидит на воротах петух и кричит во все горло:
3: ку-ка-ре-ку!
2: Ты что, петушок, кричишь?
0: Может, тебя кто обидел?
3: Пожалейте вы меня, осел, пес и кот. Завтра к моим хозяевам гости приедут. Вот и собираются мои хозяева зарезать меня и сварить из меня суп. Что мне делать?
2: Пойдем, петушок, с нами в город Бремен и станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на балалайке играть. Кот будет петь и на скрипке играть. Пес петь и в барабан бить. А я петь и на гитаре играть.
3: Что ж, пойдем!
1: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Пес идет, лает по-собачьи. Кот идет, мяукает по-кошачьи. Петух идет, кукарекает. Шли они, шли, и вот настала ночь. Осел и пес легли под большим дубом. Кот сел на ветку, а петух взлетел на самую верхушку дерева и стал оттуда смотреть по сторонам. Смотрел, смотрел и увидел. Светится невдалеке огонек.
3: Огонек светится.
2: Надо узнать, что это за огонек. Может быть, поблизости дом стоит.
4: Может, в этом доме мясо есть? Я бы поел.
0: Может, в этом доме молоко есть? Я бы попил.
3: Может, в этом доме пшено есть? Я бы поклевал.
1: Встали они и пошли на огонек. Вышли на поляну. А на поляне дом стоит, и окошко в нем светится. Осел подошел к дому и заглянул в окошко.
3: Что ты там видишь, осел?
2: Вижу я. Сидят за столом разбойники, едят и пьют.
3: Как есть хочется.
0: Как пить хочется.
3: Как бы нам разбойников из дома выгнать?
1: Думали они, думали и придумали. Осел тихонько поставил передние ноги на подоконник. Пес взобрался на спину ослу. Кот вскочил на спину псу. А петух взлетел на голову коту. И тут они разом закричали. Осел по ослиному, пес по собачьи, кот по кошачьи, а петух закукарекал. Закричали они и ввалились через окно в комнату. Испугались разбойники и убежали в лес. Осел, пес, кот и петух сели вокруг стола и принялись за еду. Ели-ели, пили-пили, наелись, напились и спать легли. Осел растянулся во дворе на сене. Пес улегся перед дверью. Кот свернулся клубком на теплой печи. А петух взлетел на ворота. Потушили они огонь в доме и

0: разбойники сидят в лесу и смотрят из чащи на свой дом. Видят, огонь в окошке погас. Темно стало. И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Может, зря они так испугались. Подошел разбойник к дому, отворил дверь, зашел на кухню. Глядь, а на печи два огонька горят.
1: Наверное, это угли. Вот я сейчас лучинку разожгу.
0: Ткнул он в огонек лучинкой, а это был кошачий глаз. Рассердился кот, вскочил, зафыркал, да как цапнет разбойника лапой, да как зашипит. Разбойник в дверь, а

0: кинулся разбойник со всех ног в лес, прибежал к своим товарищам и говорит:
1: «Беда! В нашем доме поселились страшные великаны! Один мне своими длинными пальцами в лицо вцепился, другой мне ножом ногу порезал, третий меня по спине дубиной стукнул, а четвертый закричал мне вслед: «Держи вора!»
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
1: Надо нам отсюда поскорее уходить!»
0: И ушли разбойники из этого леса навсегда. А бременские музыканты, осел, пес, кот и петух остались жить у них в доме да поживать.
3: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. «Спящая красавица». Сказка «Братьев Гримм».
4: Давным-давно жили-добыли король с королевою. И бывало, что не день, то говаривали:
5: «Ах, если бы у нас был ребенок!»
4: А детей у них все же не было. И вот однажды, когда королева купалась, из воды на берег вылезла лягушка и сказала королеве: –

0: лягушка сказала, то и случилось. Королева действительно родила дочку, которая была такая хорошенькая, что король себя не помнил от радости и затеял по этому поводу великолепный праздник. Он пригласил на праздник не только своих родных, друзей и знакомых, но также и всех колдуней, чтобы они были к его ребенку добры и благосклонны. Этих колдуней в том королевстве было 13. Но так как у короля было только 12 золотых тарелочек, на которых им следовало подавать кушанья, то одну из них пришлось не приглашать. Праздник был отпразднован великолепно. И когда уж он заканчивался, колдуньи одарили ребенка разными чудесными дарами. Одна — добродетелью, другая — красотой, третья — богатством и всем-всем, чего только можно было пожелать себе на земле. Когда уже 11 колдуньи высказали свои пожелания, вдруг вошла 13-я. Она явилась отомстить королю с королевою за то, что ее не пригласили на праздник. И вот, никому не кланяясь и ни на кого не глядя, она громко крикнула:
1: «Королевна на 15-м году уколется веретеном и тут же упадет замертво!»
0: И, не прибавив ни слова более, повернулась и вышла из зала. Все были этим страшно перепуганы, но вот выступила 12-я колдунья, которая еще не успела высказать своего пожелания, и так как она не могла отменить злого желания своей предшественницы, а была в состоянии лишь смягчить его, то она сказала:
2: «Королева упадет замертво, но не умрет, а погрузится только в глубокий, непробудный сон, который продлится 100 лет».
0: Король, конечно, хотел оберечь свое дорогое дитятко от предсказанной страшной беды, а потому издал такой указ, чтобы все веретена во всем его королевстве были сожжены. А между тем дары колдуньи стали мало-помалу проявляться в юной королеве. Она была и прекрасна, и скромна, и ласкова, и разумна, так что приходилось по сердцу каждому, кто ее видел. Случилось однажды, именно в тот день, когда ей стукнуло 15 лет, что короля и королевы не было дома, и королевна оставалась одна денешенька во всем замке. Вот и пошла она бродить повсюду, стала осматривать комнаты и всякие каморки, какие ей вздумалось, и, наконец, пришла к одной старой башне. Поднявшись в эту башню по узенькой витой лестнице, она подошла к низенькой двери. В дверной скважине торчал ржавый ключ, и когда она его повернула, дверь перед ней распахнулась, и увидела она там, в маленькой комнатке, старушоночку, которой усердно прила лен, быстро поворачивая веретено между пальцев.
3: «Здравствуй, бабушка»,
0: — сказала королевна.
3: «Ты что тут поделываешь?»
4: «А вот видишь, приду»,
0: отвечала старушоночка и кивнула королевне головой.
3: «А что это за штучка такая, что так весело кружится?»
0: спросила королевна, взяла в руки веретено и также захотела прясть. Но едва только она коснулась веретена, как волшебное заклятие сбылось. Королевна уколола себе палец веретеном и в тот же самый миг упала на кровать, стоявшую в этой маленькой комнатке, и погрузилась в глубокий сон. Этот сон охватил весь замок. Король и королева, которые только что вернулись домой и входили в зал, стали мало-помалу засыпать. Заснули одновременно с ними и все их придворные. Заснули также и лошади в стойле, и собаки на дворе, и голуби на крыше, и мухи на стенах, и даже огонь, пылавший на очаге, как бы застыл. И жаркое, которое на огне жарилось, перестало шкварчать. И повар, ухвативший было поваренка за волосы за какую-то провинность, выпустил его волосы из руки и заснул. И ветер тоже улегся, и на деревьях перед замком не шелохнулся ни один листок. А вокруг замка стала мало-помалу вырастать непроницаема густая изгородь из терновника, и каждый год поднималась она все выше и выше, и, наконец, окружила весь замок, и даже переросла его настолько, что не только замка из-за нее не стало видно, но даже и флага на крыше его. Во всей окрестной стране шла, однако же, молва о спящей красавице-королевне, которую прозвали Шиповничком. А потому время от времени наезжали королевичи и пытались сквозь ту изгородь проникнуть в замок. Но это оказывалось невозможным, потому что терновник, переплетясь, стоял сплошную стеною, и юноши, пытавшиеся сквозь него пробиться, цеплялись за него, не могли уже из него выпутаться и умирали напрасною смертью. Много-много лет спустя пришел в ту сторону еще один королевич и услышал от одного старика рассказ об ограде из терновника и о том, что за этой оградою должно быть есть замок, в котором уже лет 100 подряд лежит в глубоком сне дивная красавица-королевна, прозванная Шиповничком, а около нее, погруженные в такой же сон, спят и король, и королева, и весь их двор. Старик слыхал еще от своего деда, что многие королевичи приходили и пытались проникнуть сквозь терновую изгородь, что в ней застряли и встретили преждевременную смерть. Но юноша сказал:
5: «Я этого не боюсь. Я хочу туда пройти и хочу увидеть красавицу-королевну».
0: И как ни отговаривал его старик, королевич не внимал его словам. А тем временем минули 100 лет, и наступил тот именно день, в который надлежало Шиповничку очнуться от своего долгого сна. Когда юный королевич подошел к изгороди, то вместо терновника увидел множество больших прекрасных цветов, которые сами собою раздвинулись настолько, что он мог пройти сквозь эту изгородь невредимый, а позади него они опять сомкнулись непроницаемой стеною. Во дворе замка он увидел лошадей и гончих охотничьих собак, которые лежали и спали. На крыше сидели голуби, подвернув головки под крылышки, и тоже спали. А когда он вступил в дом, там спали мухи на стене. Повар на кухне все еще протягивал во сне руку к мальчишке, которого собирался ухватить за волосы, и служанка сидела сонная перед той черную курицей, которую предстояло ей ощипать. Он пошел далее и увидел в зале всех придворных, спавших глубоким сном около короля и королевы, уснувших близ трона. Пошел он далее, и такая была тишина кругом, что он мог слышать свое собственное дыхание. Наконец, приблизился он к старой башне и отворил дверь маленькой каморки, в которой спала красавица-королевна. И она показалась ему так хороша, что он от нее глаз оторвать не мог. Наклонился к ней и поцеловал ее. Чуть только уста его в поцелуе коснулись уст королевны, она раскрыла очи, проснулась и ласково глянула на королевича. И сошли они сверху башни вниз, рука об руку. И что же? И король очнулся от сна, и королева, и все придворные их. И с изумлением взглянули друг на друга. И лошади во дворе вскочили на ноги и стали отряхиваться. И собаки поднялись и стали махать хвостами. А голубки на крыше встрепенулись, оглянулись и полетели в поле. Ползали и мухи по стенам, и огонь в кухне вновь пылал и стал варить кушанье. И жаркое зашкварчало на вертеле, и повар закатил здоровую оплеуху поваренку, так что тот заревел, а служанка дочистила черную курицу. Тогда-то и была отпразднована свадьба королевича с красавицей-королевной, и жили они в полном довольстве до самой

0: Рапунцель, братья Гримм. Однажды жили на свете муж и жена. Им давно уже хотелось иметь ребенка, но его все не было. И вот, наконец, явилась у жены надежда, что милостивый Господь исполнит ее желание. А было у них в Горенке маленькое окошко. Оттуда был виден великолепный сад, где росло много прекраснейших цветов и всякой зелени. Но сад был обнесен высокой оградой, и никто не осмеливался в него входить, так как сад этот принадлежал одной колдунье. Она обладала большим могуществом, и все на свете ее боялись. Стояла раз жена у окошка, заглянула в сад и увидела грядку, а рос на ней прекраснейший Рапунцель. Был он на вид такой свежий и такой зеленый, что ей страсть как захотелось отведать этого Рапунцеля. Это желание у нее все с каждым днем возрастало, но так как она знала, что достать его ей никак невозможно, то она вся исхудала, побледнела и выглядела несчастной. Испугался муж и спрашивает:
1: «Чего тебе, моя женушка, не достает?»
0: «Ах, — говорит она,
2: — если не добыть мне из того сада, что за нашим домом, зеленого Рапунцеля, и его не отведать, то остается мне одно — помирить».
0: Муж очень ее любил и подумал:
1: «Уж если жене моей от этого помирать приходится, то я достану для нее Рапунцеля, чего бы мне это ни стоило».
0: Перелез он в сумерках через каменную ограду в сад колдуньи, нарвал в торопях целую пригоршню зеленого Рапунцеля и принес его жене. Она тут же приготовила себе из него салат и с жадностью его поела. И салат ей этот так понравился, показался ей таким вкусным, что на другой день появилось у нее желание втрое большее, чем прежде. И она не могла найти себе покою, пока муж не согласился полезть в сад еще раз. Он пробрался туда в сумерках, пролез через каменную ограду, но сильно перепугался, увидав перед собой колдунью. «Как ты смеешь лазить в мой сад?» — сказала она, гневно на него поглядев. «И красть у меня, как вор, мой зеленый Рапунцель. Тебе плохо за это придется».
1: «Ах»,
0: — ответил он,
1: — «вы уж меня простите, ведь я решился на это по нужде. Моя жена увидала из окошка ваш зеленый Рапунцель и почувствовала к нему такую страсть, что, пожалуй, умерла бы, если бы его не отведала».
0: Гнев у колдуньи немного прошел, и она сказала ему:
3: «Если это правда, что ты говоришь, то я позволю тебе набрать Рапунцеля столько, сколько пожелаешь. Но при одном условии: ты должен будешь отдать мне ребенка, который родится у твоей жены. Ему будет у меня хорошо. Я буду о нем заботиться, как мать родная».
0: И он со страху согласился на все. Когда жене пришло время рожать, и она родила дочку, явилась тотчас колдунья, назвала дитя Рапунцель и забрала его с собой. Стал Рапунцель самой красивой девочкой на свете. Когда ей исполнилось 12 лет, колдунья заперла ее в башню, что находилась в лесу. В той башне не было ни дверей, ни лестницы, только на самом ее верху было маленькое оконце. Когда колдунье хотелось забраться на башню, она становилась внизу и кричала: –

приколотых вверху к оконному крючку, и упадут волосы на целых 20 аршин вниз. И взбирается тогда колдунья, уцепившись за них наверх. Прошло несколько лет, и случилось королевскому сыну проезжать на коне через лес, где стояла башня. Вдруг он услышал пение, а было оно такое приятное, что он остановился и стал прислушиваться. Это пела Рапунцель своим чудесным голосом песню, коротая в одиночестве время. Захотелось королевичу взобраться наверх, и он стал искать вход в башню, но найти его было невозможно. Он поехал домой, но пение так запало ему в душу, что он каждый день выезжал в лес и слушал его.

0: взбираются наверх, то и мне хотелось бы однажды попытать счастье.
1: И на другой день, когда начало уже смеркаться, подъехал королевич к башне и крикнул:
0: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косынки вниз!»
1: И упали тотчас волосы вниз, и королевич взобрался наверх. Рапунцель, увидя, что к ней вошел человек, какого она никогда не видела, сначала сильно испугалась. Но королевич ласково с ней заговорил и рассказал, что сердце его было так тронуто ее пением, и не было ему нигде покоя. И вот он решил ее непременно увидеть. Тогда Рапунцель перестала бояться, и когда он спросил у нее, согласна ли она выйти за него замуж, а был он молодой и красивый, она подумала:
2: «Он будет любить меня больше, чем старуха фрау Готель».
1: И дала свое согласие и протянула ему руку. Она сказала:
2: «Я охотно пойду вместе с тобой, но не знаю, как мне спуститься вниз. Когда ты будешь ко мне приходить, бери всякий раз с собой кусок шелка. Я буду плести из него лесенку, и когда она будет готова, я спущусь вниз, и ты увезешь меня на своем коне».
1: Они условились, что он будет приходить к ней по вечерам, так как днем приходила старуха. Колдунья ничего не замечала до тех пор, пока однажды Рапунцель не заговорила с ней и не сказала:
2: «Скажи мне, фрау Готель, почему мне тебя тащить наверх тяжелее, чем молодого королевича? Он поднимается ко мне в один миг».
3: «Ах ты, мерзкая девчонка!» — крикнула колдунья. «Что я слышу? Я считала, что скрыла тебя ото всех, а ты меня все-таки обманула».
1: И она вцепилась в ярости в прекрасные волосы Рапунцель, обмотала их несколько раз вокруг левой руки, а правой схватила ножницы и чик-чик отрезала их. И чудесные косы лежали на земле. И была колдунья такой безжалостной, что завела бедную Рапунцель в глухую чащу, и пришлось ей там жить в большой нищете и горе. И в тот же самый день, когда она прогнала Рапунцель, она привязала вечером отрезанные косы к оконному крючку, и когда явился королевич и крикнул:
0: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз!»
1: То спустила колдунья волосы вниз. И взобрался королевич наверх, но не нашел там своей любимой Рапунцель, а увидел колдунью. Она глянула на него своим злобным, язвительным взглядом.
3: «Ага!»
1: — крикнула она насмешливо.
3: «Ты хочешь увести свою возлюбленную? Но красавицы птички нет больше в гнезде, и она уже не поет. Ее унесла кошка, а тебе она выцарапает к тому же глаза. Ты потерял Рапунцель навек. Не видать ее тебе больше никогда».
1: Королевич был вне себя от горя и в отчаянии выпрыгнул из башни. Ему удалось сохранить жизнь, но колючие шипы кустарника, на которые он упал, выкололи ему глаза. И он бродил слепой по лесу, питаясь лишь одними кореньями да ягодами, и все время горевал и плакал по потерянной им любимой жене. Так блуждал он несколько лет в горе и печали и зашел, наконец, в густую чащу, где жила бедствуя Рапунцель вместе со своими детьми-близнецами, которых она родила, с мальчиком и девочкой. Вдруг услыхал королевич чей-то голос. Он показался ему таким знакомым, и он пошел навстречу ему. И когда подошел он ближе, то Рапунцель его узнала, бросилась к нему на шею и горько заплакала. Но упали две слезинки к нему на глаза, и он снова прозрел и стал видеть, как прежде. И привел он ее в свое королевство, где встретили его с радостью.

0: Как появились броненосцы? Теперь, моя любимая, я расскажу тебе о том, что случилось в давно-давно прошедшие времена. Так вот, в эти далекие времена жил-добыл колючка-ежик. Жил на берегах большой бурной реки Амазонки, где поедал улиток в раковинах, слизняков и тому подобные вещи. Он был очень дружен с тихоней черепахой, которая тоже жила на берегу Амазонки, ела листики зеленого латука и другие растения. Ну, значит, все было в порядке, правда, моя любимая? Но в те же самые стародавние времена на берегах бурной реки Амазонки жил пятнистый ягуар и ел все, что только мог поймать. Когда ему не удавалось поймать оленя или обезьяну, он ел лягушек и жуков. Однажды ему не удалось проглотить ни одной лягушки, ни одного жука. Опечаленный зверь пошел к своей матери ягуарихе, и она научила его ловить ежей и черепах. Грациозно помахивая своим хвостом, она несколько раз повторила: «Сынок, когда ты увидишь ежа, брось его в воду. Там он развернется. Когда же ты поймаешь черепаху, выцарапай ее когтями из ее панциря». Совет был хорош, душечка моя. В одну прекрасную ночь пятнистый ягуар натолкнулся на берегу реки Амазонки на колючку ежа и тихоню черепаху. Два друга сидели под стволом упавшего дерева. Бежать им было некуда, поэтому колючка-ежик свернулся в колючий шар, ведь на то он и был ежик. Тихоня же втянула свою голову и лапки под панцирь, ведь на то она и была черепаха. Значит, крошечка моя, они поступили умно. Правда? «Ну-с, прошу обратить на меня внимание», — сказал пятнистый ягуар. «Дело серьезное. Моя матушка сказала мне, если ты встретишь ежа, брось его в воду. Тогда он развернется. Если ты увидишь черепаху, выцарапай ее из-под ее панциря». «Теперь объясните, кто из вас еж и кто черепаха? Сам я решительно не могу понять этого». «А ты хорошо помнишь, что именно сказала тебе твоя матушка?» — спросил колючка-ежик. «Хорошо ли ты помнишь ее слова? Не сказала ли она, что, вынув ежа из-под его оболочки, тебе следует бросить этого зверя на панцирь?»
1: «Ты вполне уверен, что тебе сказала твоя мама», — проговорила также тихоня черепаха. «Ты вполне уверен в этом? Может быть, она велела тебе подбросить ежика лапой, а черепаху царапать до тех пор, пока она не развернется? Не это ли советовала тебе твоя мамаша?»
2: «Кажется, она говорила совсем другое», — протянул пятнистый ягуар, но он был сбит с толку.
1: «Пожалуйста, повторите, что вы сказали, только хорошенько, чтоб я понял все».
2: «Поцарапав воду лапой, ты должен распрямить когти ежом», — сказал колючка. «Запомни это. Это очень важно».
1: «Ну, — прибавила черепаха, — когда ты схватишь когтями мясо, ты уронишь его в черепаху.
2: Как ты этого не понимаешь?»
1: «Я ровно ничего не понимаю», — ответил пятнистый ягуар, «кроме того, что я у вас не спрашивал совета. Только хотел знать, кто из вас еж и кто черепаха».
2: «Этому я учить тебя не стану», — сказал Колючка.
1: «Но если желаешь, выцарапай меня из моих щитов».
0: «Ага», — сказал пятнистый ягуар, — «теперь мне понятно. Ты черепаха».
1: «А ты думала, я этого не пойму? Ну-ка».
0: Пятнистый ягуар быстро протянул свою мягкую лапу как раз в ту минуту, когда колючка свернулся в колючий шар. И, конечно, иглы жестоко искололи лапу ягуара. Хуже того, пятнистый зверь катил колючку все дальше и дальше по лесу и, наконец, закатил ежика в такие темные кусты, где никак не мог найти его. Опечаленный ягуар взял в рот свою исколотую лапу, и уколы на ней заболели сильнее прежнего. Он сказал: «Теперь я понимаю, это была совсем не черепаха». «Ну», — тут он почесал голову здоровой лапой, — «как узнать, что другой зверек черепаха?»
2: «Да, я черепаха», — проговорила тихоня. «Твоя матушка сказала совершенную правду. Она велела тебе выцарапать меня из-под моих щитов. Начинай же».
1: «А минуту тому назад ты говорила совсем другое», — сказал пятнистый ягуар, высасывая из своей мясистой лапы засевшие в ней иголочки ежа. «Ты говорила, что мать учила меня чему-то другому».
2: «Хорошо. Предположим, ты сказал, что я сказала, будто она сказала что-то совсем другое. Но какая же в этом разница? Ведь если она сказала то, что ты сказал, будто она сказала, выходит совершенно, что как будто я сказала то же самое, что она сказала. С другой стороны, если тебе кажется, будто она велела тебе развернуть меня ударом когтей, а не кинуть в реку вместе с моими щитами, я в этом случае не виновата». «Ну, разве я виновата?»
1: «Да ведь ты же хотела, чтобы я выцарапал тебя из твоих щитов», — заметил пятнистый, точно раскрашенный ягуар.
2: «Подумай-ка хорошенько, и ты поймешь, что я не говорила ничего подобного. Я сказала, что твоя мать советовала тебе выцарапать меня когтями из моего панциря», — сказала тихоня.
1: «А что тогда будет?» — спросил ее ягуар и осторожно понюхал воздух.
2: «Не знаю. Ведь меня до сих пор еще никогда не выцарапывали из-под моей покрышки. Но по правде скажу тебе вот что. Если тебе хочется видеть, как я плаваю, брось меня в воду».
1: «Я не верю тебе», — ответил пятнистый ягуар. «Вы оба говорили вздор, перепутали все, чему учила меня моя мама. Я совсем сбился с толку и, кажется, не знаю, стою ли я на голове или на моем раскрашенном хвосте. Вот теперь ты говоришь мне слова, которые я могу понять. Но это не помогает, а только еще больше прежнего смущает меня. Я отлично помню, что моя мать учила одного из вас бросить в воду. Но раз тебе, по-видимому, так хочется очутиться в реке, мне кажется, в глубине души ты не желаешь, чтобы я тебя бросил в волны. Итак,
2: прыгай в воду Амазонки, да скорее.
1: Предупреждаю, твоя мамочка не останется этим довольна. Смотри же, скажи ей, что я тебя предупреждала,
0: проговорила тихоня. Если ты скажешь еще слово о том, что говорила моя мать, ответил ягуар, но не успел договорить, потому что тихоня спокойно нырнула в Амазонку, долго плыла под водой и вылезла на берег в том самом месте, где ее ждал колючка.
1: «Мы едва не погибли», — сказал ежик. «Откровенно говоря, мне не нравится этот пятнистый ягуар. Что ты ему сказала о себе?»
3: «Я честно сказала ему, что я черепаха. Но он не поверил, заставил меня броситься в воду, чтобы увидеть, кто я такая. Я оказалась черепахой, а он удивился. Теперь он побежал к своей мамаше рассказывать о случившемся. Слышишь его голос?»
0: Рев ягуара звучал среди деревьев и кустов на берегу реки Амазонки. Наконец пришла ягуариха-мать.
1: «Ах, сынок, сынок!» — сказала она и несколько раз грациозно махнула своим хвостом.
0: «Я вижу, что ты сделал что-то, чего тебе не следовало делать. Признавайся».
2: «Я постарался выцарапать лапой зверька, который сказал, что он желает быть выцарапанным из своей скорлупы. И теперь в моей мясистой лапе занозы», — пожаловался пятнистый ягуар.
1: «Ах, сынок, сынок», — повторила ягуариха и много раз грациозно помахала хвостом.
0: «Раз ты занозил свою лапу иглами, я вижу, что с тобой был еж. Вот его-то и следовало бросить в воду».
2: «Я кинул в реку другого зверька. Он назвался черепахой. Я ему не поверил, но это действительно была черепаха. Она нырнула в Амазонку и не выплывает. Мне же нечего есть, и я думаю, не лучше ли нам переселиться на новую квартиру? Звери на берегу Амазонки слишком умны и хитры для меня, бедного».
1: «Сынок, сынок», — сказала ягуариха и еще несколько раз помахала своим хвостом.
0: «Слушай меня и хорошенько запомни мои слова. Ёж сворачивается клубком, и его иглы торчат во все стороны. Вот как легко узнать ежа».
1: «Мне совсем не нравится эта пожилая дама», — сказал ёжик-колючка, сидевший в тени большого листа. «Что еще знает она?»
0: «Черепаха не может сворачиваться клубком», — продолжала ягуариха, по-прежнему шевеля хвостом. «Она только прячет лапки и голову под свой панцирь. И черепаху легко узнать».
3: «Эта старая дама мне совсем-совсем не нравится», — сказала тихоня. «Даже пятнистый ягуар не забудет таких наставлений. Как жаль, колючка, что ты не умеешь плавать».
1: «Пожалуйста, помолчи», — сказал ежик.
2: «Лучше подумай, как было бы хорошо, если бы ты могла сворачиваться в шар».
1: «Ну, заварилась каша. Ты лучше послушай, что говорит ягуар».
0: А пятнистый ягуар сидел на берегу бурной Амазонки, высасывая из своей мясистой лапы иглы ежика, и повторял: «Не может сворачиваться клубком, но плавает. Это тихоня черепаха. Сворачивается клубком, но не плавает. Колючка еж».
1: «Этого он ни за что не забудет», — сказал колючий ежик.
2: «Поддерживай меня под подбородок, тихоня, и я попробую научиться плавать. Умение плавать может оказаться полезным».
1: «Превосходно!» — сказала тихоня, и пока колючка барахтался в воде Амазонки, поддерживала его, чтобы он не утонул.
2: «Ты скоро научишься плавать», — сказала черепаха. «Теперь, если ты немножко распустишь шнурки, которыми стянут мой верхний щит, я посмотрю, не удастся ли мне свернуться в шар. Это может оказаться полезным».
0: «Очень хорошо». Ёжик раздвинул спинные пластины панциря черепахи, и после многих и долгих стараний тихоне действительно удалось согнуться.
2: «Превосходно», — сказал колючка, «но на твоем месте я отдохнул бы немного, а то, смотри, твоя мордочка совсем почернела от натуги. Пожалуйста, отведи меня в воду, и я попробую плавать боком, ведь ты говорила, что это так легко».
0: И колючка снова стал учиться плавать. Тихоня держалась рядом с ним.
2: «Отлично», — сказала черепаха. «Еще поучишься и будешь плавать, как кит. Теперь, пожалуйста, распусти мой корсетик еще больше, и я попробую наклониться вперед».
1: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
2: «Прелестно», — сказал ежик, сбрасывая с себя капли воды. «Право, я принял бы тебя за зверька нашей породы. Ты, кажется, велел распустить твой корсет на две шнуровки. Пожалуйста, побольше выразительности в движениях и не ворчи так громко, не то пятнистый ягуар услышит. Когда ты кончишь упражнение, я попробую нырять».
1: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
0: И колючка-ежик нырнул. Тихоня-черепаха нырнула рядом с ним.
2: «Отлично!» — сказала Тихоня. «Научись только задерживать дыхание, и тогда строй себе дом на дне бурной Амазонки. Теперь я попробую закладывать задние лапки себе за уши. По твоим словам, это такое приятное положение».
1: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
2: «Великолепно!» — похвалил черепашку колючка. «Но твои спинные чешуйки немного расходятся. Теперь они все приподнялись и не лежат одна рядом с другой».
1: «Ничего, это от упражнений», — сказала Тихоня.
2: «Я заметила, что теперь, когда ты сворачиваешься, твои иглы торчат пучками, и ты больше походишь на ананас, чем на шелуху каштана».
1: «Да?» — спросил колючка. «Они слиплись, потому что я долго пробыл в воде». «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
0: Так они продолжали учиться. Ёжик плавать, а черепаха сворачиваться клубком. И помогали друг другу. Это продолжалось до утра. Когда солнце поднялось высоко, два друга легли отдыхать и сохнуть. Когда же они высохли, то увидели, что
1: совсем перестали походить на прежних ежика и черепаху.
3: «Колючка», — после завтрака сказала черепаха, «я совсем не такая, как была вчера, и мне кажется, я могу позабавить пятнистого ягуара».
2: «То же самое и я думал», — сказал ежик, «и нахожу, что чешуйки гораздо лучше, чем иголки. Я не говорю уже о том, как хорошо и важно уметь плавать».
1: «Да, пятнистый ягуар очень удивится. Пойдем к нему».
0: Через некоторое время они увидели пятнистого ягуара. Он все еще лечил свою исколотую мясистую лапу. Увидев своих друзей, ягуар так изумился, что сделал три шага назад, наступая на свой собственный, как будто раскрашенный хвост.
2: «Здравствуй», — сказал ему колючка. «Как чувствует себя сегодня твоя прелестная, грациозная мамочка?»
1: «Она совершенно здорова, благодарю», — сказал пятнистый ягуар. «Но прошу извинения, я не помню твоего имени».
3: «Как это нехорошо с твоей стороны», — сказал колючка-ежик.
1: «Ведь именно в это самое время ты вчера старался выцарапать меня когтями из моего панциря».
2: «Да ведь вчера у тебя не было щитков. Ты ведь был в иголках», — возразил пятнистый ягуар. «Я это отлично знаю. Только посмотри на мою лапу».
3: «Ты посоветовал мне кинуться в бурную амазонку и утонуть», — сказала Тихоня. «Почему же сегодня ты сделался так нелюбезен и совсем потерял память?»
2: «Разве ты не помнишь слов своей матери?» — спросил колючка и прибавил. «Не сворачивается клубком, но плавает. Колючка. Сворачивается клубком, но не плавает. Тихоня».
0: Они оба свернулись и стали кататься вокруг пятнистого ягуара. И так долго катались вокруг него, что его глаза стали круглы и огромны, как колеса у телеги. Он убежал к своей матери.
3: «Мама», — сказал ягуар, — «сегодня я видел в лесу двух новых зверьков. И знаешь ли, тот, про которого ты сказала, что он не может плавать, плавает. Тот, про которого ты говорила, что он не умеет сворачиваться, сворачивается. Кроме того, они, кажется, поделили иголки. На обоих чешуя. Тогда как прежде один был гладкий, а другой весь колючий. Наконец, они оба катаются, и я страшно встревожен».
1: «Сынок, сынок», — сказала ягуариха, грациозно обмахиваясь своим хвостом. «Еж всегда останется ежом и не может быть ничем, кроме ежа. Черепаха и есть черепаха, и никогда не сделается другим зверьком».
2: «Но это же не еж и не черепаха. Это зверьки похожи и на ежей, и на черепах, и у них нет названия».
1: «Какой вздор», — сказала ягуариха. «У каждого существа и у каждой вещи есть свое собственное название. На твоем месте я до поры до времени называла бы их броненосцами. Вот и все. Кроме того, я оставила бы их в покое».
0: Пятнистый ягуар исполнил совет матери. Главное, оставил в покое двоих зверьков. Но вот что странно, моя любимая. С этого дня до нашего времени никто из живущих на берегах бурной реки Амазонки не называет Тихоню и Колючку иначе, как броненосцами. В других местах много ежиков и черепах, например, у меня в саду. Но настоящие, старинные и умные существа с чешуйками, лежащими одна над другой, как листики ананаса, и в старые дни жившие на берегах Амазонки, называются броненосцами. Их зовут так, потому что они были необыкновенно умны и находчивы. Значит, все это кончилось хорошо, моя любимая. Правда?
4: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
5: Соль. Русская народная сказка. В некоем городе жил-был купец. Было у него три сына. Первый Федор, другой Василий, а третий Иван. Жил тот купец богато. На своих кораблях ходил в чужие земли и торговал всякими товарами. В одно время нагрузил он два корабля дорогими товарами и отправил их за море с двумя старшими сыновьями. А меньшому сыну ничего не доверял по торговле. Вот как узнал меньшой сын, что его братья за море посланы, тотчас явился к отцу и стал у него проситься в иные земли, себя показать, людей посмотреть. Купец долго не соглашался. «Ты и головы домой не привезешь». Но все же и ему дал корабль с самым дешевым грузом, с бревнами, тесом и досками. Собрался Иван в путь-дорогу, отвалил от берега и скоро нагнал своих братьев. Плывут они вместе по Синему морю день, другой и третий, а на четвертый поднялись сильные ветры и забросили Ивана в корабль в дальнее место, к одному неведомому острову. «Ну, ребята!» — закричал Иван корабельным работникам. «Приворачивайте к берегу!» Пристали к берегу, он вылез на остров, приказал себя дожидаться, а сам по тропинке пошел. Шел-шел и добрался до Превеликой горы. Смотрит — в горе той ни песок, ни камень, а чистая русская соль. Вернулся назад к берегу, приказал работникам все бревна и доски в воду покидать, а корабль солью нагрузить. Как скоро это сделано было, отвалил Иван от острова и поплыл дальше. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, приплыл корабль к большому богатому городу, остановился у пристани и якорь бросил. Иван, купеческий сын, сошел в город и отправился к тамошнему царю бить челом, чтобы позволил ему торговать по вольной цене, а для показу понес узелок своего товару — русской соли. Тотчас доложили про его приход государю. Царь его позвал и спрашивает. «Говори, в чем дело? Какая нужда?» «Так и этак, ваше величество. Позволь мне торговать в твоем городе по вольной цене». «А каким товаром торги ведешь?» «Русской солью, ваше величество». А царь про соли не слыхивал. Во всем его царстве без соли ели. Удивился он, что это такой за новый небывалый товар. «А ну, — говорит, — покажи». Иван, купеческий сын, развернул платок. Царь взглянул и подумал про себя. «Да это просто-напросто белый песок». И говорит Ивану с усмешкой. «Ну, брат, этого добра у нас и без денег дают». Вышел Иван из царских палат, весьма печален, и вздумалось ему. «Дай пойду в царскую кухню, да посмотрю, как там повара кушанье готовят, какую они соль кладут». Пришел на кухню, попросился отдохнуть маленько, сел на стул и приглядывается. Повара то и дело взад-вперед бегают. Кто варит, кто жарит, кто льет, а кто на сковороде яйца бьет. Видит Иван, купеческий сын, что повара и не думают солить кушанье. Улучил минутку, как они все из кухни повыбрались, взял да и всыпал соли, сколько надобно, во все яства и приправы. Наступило время обед подавать. Принесли первое кушанье. Царь отведал, и оно ему так вкусно показалось, как никогда прежде. Подали другое кушанье, Это еще больше понравилось. Призвал царь поваров и говорит им: «Сколько лет я царствую, а никогда так вкусно вы не готовили. Как вы это сделали?» Отвечают повара: «Ваше Величество, мы готовили по-старому, ничего нового не прибавляли. А сидит на кухне тот купец, что приходил вольного торгу просить. Уж не он ли подложил чего? Позвать его сюда». Привели Ивана, купеческого сына, к царю. «Виноват, царь-государь. Я русской солью все яства и приправы сдобрил. Так в нашей стороне водится». «А почем соль продаешь?» Иван смекнул, что дело на лад идет, и отвечал: «Да не очень дорого. За 2 меры соли, мера серебра да мера золота». Царь согласился на эту цену и купил у него весь товар. Иван насыпал полон корабль серебром да золотом и стал дожидаться попутного ветра. А у того царя была дочь, прекрасная царевна. Захотелось ей посмотреть на русский корабль, и просится она у своего родителя на корабельную пристань. Царь отпустил ее. Вот она взяла с собой нянюш,

0: его удаль и счастье и крепко позавидовали. Пришли к нему на корабль, схватили его за руки и бросили в море, а после кинули промеж себя жребий. И большой брат взял царевну, а средний — корабль с серебром да золотом. И случись на ту пору, как сбросили Ивана с корабля, плавало вблизи одно из тех бревен, которые он сам же в море покидал. Ухватился Иван за то бревно и долго носился с ним по морским глубинам. Наконец прибило его к неведомому острову. Вышел он на землю и пошел по берегу. Попадается ему навстречу великан с огромными усами. На усах рукавицы, в очаге висят. После дождя сушит.
1: «Что тебе здесь надобно?» — спрашивает великан.
0: Рассказал ему Иван все, что случилось.
1: «Хочешь, я тебя домой отнесу? Завтра твой старший брат женится на царевне. Садись-ка ко мне на спину».
0: Взял его, посадил на спину и побежал через море. Тут у Ивана с головы шапка упала. «Ах», — говорит, — «ведь я шапку уронил».
1: «Ну, брат, далеко твоя шапка. Верст с 500 назад осталось», — отвечал великан.
0: Принес он его на родину, спустил на земь и говорит.
1: «Смотри же, никому не хвалить, что ты на мне верхом ездил, а похвалишься, худо тебе будет».
0: Иван, купеческий сын, обещал не хвалиться, поблагодарил великана и пошел домой. Приходит, а там уж все за свадебным столом сидят. Как увидала его прекрасная царевна, тотчас же выскочила из-за стола, бросилась на шею. «Вот, — говорит, — мой жених, а не тот, что за столом сидит».
1: «Что такое?» — спрашивает отец.
0: Иван ему рассказал про все, как он солью торговал, как царевну увез и как старшие братья его в море спихнули. Отец рассердился на больших сыновей, согнал их со двора долой, а Ивана женил на царевне. Начался у них пир веселый. На пиру гости подпили и стали хвастаться. Кто силою, кто богатством, кто молодой женой. А Иван сидел-сидел, да спьяну и сам похвастался. «Это что за похвальбы? Вот я так могу похвалиться. На великане через море верхом проехал». Только вымолвил, в ту же минуту является у ворот великан.
1: «А, Иван, купеческий сын, я тебе приказывал не хвалиться мною, а ты что сделал?»
0: «Прости меня, — говорит Иван, купеческий сын, — то не я хвалился, то хмель хвалился».
1: «А ну покажи, какой такой хмель?»
0: Иван приказал привезть 40-ую бочку вина да 40-ую бочку пива. Выпил великан и пиво, и вино, опьянел и пошел все, что не попалось под руку, ломать да крушить. Много недоброго наворотил, сады повалял, хоромы разметал, после и сам свалился и спал без просыпу трое суток. А как пробудился он, стали ему показывать, сколько бед он наделал. Великан страх как удивился и говорит.
1: «Ну, Иван, купеческий сын, узнал я, каков хмель. Не пей, не хвались же ты мною отныне и до веку».

0: Мудрец. По зеленой траве мураве ходят куры. На колесе белый петух стоит и думает, пойдет дождь или не пойдет. Склонив голову, одним глазом на тучу посмотрит и опять думает. Чешется о забор свинья. «Черт знает», — ворчит свинья, «сегодня арбузные корки опять отдали корове. Мы всегда довольны», — хором сказали куры. «Дуры!» — хрюкнула свинья. «Сегодня я слышала, как божилась хозяйка накормить гостей курятиной».
1: «Как такое?»
0: — затараторили куры. «Поотвертят вам головы! Вот и как! Что-то такое!» — проворчала свинья и легла в лужу. Сверху вниз задумчиво посмотрел петух и молвил. «Куры! Куры, не бойтесь! От судьбы не уйдешь! А я думаю, что дождь

0: будет, как вы, свинья. А мне все равно.
1: Боже мой, заговорили куры, вы, петух, предаетесь праздным разговорам, а между тем из нас могут сварить суп.
0: Петуха это насмешило, он хлопнул крыльями и кукарекнул. Меня, петуха, ко-ко-ко-ко, в суп никогда. Куры волновались. В это время на порог избы вышла с огромным ножом хозяйка и сказала: «Все равно он старый, его и сварим». И пошла к петуху. Петух взглянул на нее, но гордо продолжал стоять на колесе. Но хозяйка подошла, протянула руку. Тогда почувствовал он зуд в ногах и побежал очень шибко. Чем дальше, тем шибче. Куры разлетелись, а свинья притворилась спящей. «Пойдет дождь или не пойдет?» — думал петух, когда его, пойманного, несли на порог, чтобы рубить голову. И как жил он, так и умер мудрецом.
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. «Девочка со спичками». Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
3: Морозило. Шел снег. На улице становилось все темнее и темнее. Это было как раз вечер под Новый год. В этот-то холод и тьму по улицам пробиралась бедная девочка с непокрытой головою и босая. Она, правда, вышла из дома в туфлях, но куда они годились? Огромные-преогромные. Последние их носила мать девочки. И они слетели у малютки с ног, когда она перебегала через улицу, испугавшись двух мчавшихся мимо карет. Одной туфли она так и не нашла, другую же подхватил какой-то мальчишка и убежал с ней, говоря, что из нее выйдет отличная колыбель для его детей, когда они у него будут. И вот девочка побрела дальше босая. Ножонки ее совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком передничке у нее лежало несколько пачек серных спичек. Одну пачку она держала в руке. За целый день никто не купил у нее ни спички. Она не выручила ни гроша. Холодная, иззябшая, шла она все дальше, дальше. Жалко было и взглянуть на бедняжку. Снежные хлопья падали на ее прекрасные вьющиеся белокурые волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах светились огоньки. По улицам пахло жареными гусями. Сегодня ведь был канун Нового года. Вот об этом она думала. Наконец, она уселась в уголке за выступом одного дома, съежилась и поджала под себя ножки, чтобы хоть немножко согреться. Но нет, стало еще холоднее. А домой она вернуться не смела. Она ведь не продала ни одной спички, не выручила ни гроша. Отец прибьет ее. Да и не теплее у них дома. Только что крыша-то над головой, а то ветер так и гуляет по всему жилью, несмотря на то, что все щели и дыры тщательно заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем окоченели. Ах! Одна крошечная спичка могла бы согреть ее. Если бы только она смела взять из пачки хоть одну, чиркнуть ею о стену и погреть пальчики. Наконец она вытащила одну. Чирк! Как она зашипела и загорелась! Пламя было такое теплое, ясное. И когда девочка прикрыла его от ветра горсточкой, ей показалось, что перед нею горит свечка. Странная это была свечка. Девочке чудилось, будто она сидит перед большой железной печкой с блестящими медными ножками и дверцами. Как славно пылал в ней огонь, как тепло стало малютке. Она вытянула былые ножки, но огонь погас. Печка исчезла, в руках девочки остался лишь обгорелый конец спички. Вот она чиркнула другую. Спичка загорелась, пламя ее упало прямо на стену, и стена стала вдруг прозрачной, как кисейная. Девочка увидела всю комнату. Накрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором стол, а на нем жареного гуся, начиненного черносливом и яблоками. Что за запах шел от него? Лучше же всего было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилкой и ножом в спине, так и побежал в перевалку прямо к девочке. Тут спичка погасла, и перед девочкой опять стояла одна толстая холодная стена. Она зажгла еще спичку и очутилась под великолепнейшей елкой. Куда больше и наряднее, чем та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в окошко дома одного богатого купца. Елка горела тысячами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали на девочку пестрые картинки, какие она видывала раньше в окнах магазинов. Малютка протянула к елке обе ручонки, но спичка потухла. Огоньки стали подниматься все выше и выше и превратились в ясные звездочки. Одна из них вдруг покатилась по небу, оставляя за собой длинный огненный след.
4: «Вот тут и умирает»,
3: — сказала малютка. Покойная бабушка, единственная любившая ее существо в мире, говорила так.
5: «Падает звездочка, чья-нибудь душа идет к Богу».
3: Девочка чиркнула об стену новой спичкой. Яркий свет озарил пространство, и перед малюткой стояла вся окруженная сиянием, такая ясная, блестящая и в то же время такая кроткая и ласковая ее бабушка.
4: «Бабушка!»
3: — вскричала малютка.
4: «Возьми меня с собой! Я знаю, что ты уйдешь, как только погаснет спичка. Уйдешь, как теплая печка, чудесный жареный гусь и большая славная елка!»
3: И она поспешно чиркнула всем остатком спичек, которые были у нее в руках. Так ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее, чем днем. Никогда еще бабушка не была такой красивой, такой величественной. Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе в сиянии, в блеске, высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха, к Богу. В холодный утренний час в углу за домом по-прежнему сидела девочка с розовыми щечками и улыбкой на устах, но мертвая. Она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило маленький труп. Девочка сидела со спичками. Одна пачка почти совсем обгорела.
4: «Она хотела погреться, бедняжка»,
3: — говорили люди. Но никто и не знал, что она видела, в каком блеске вознеслась вместе с бабушкой к новогодним радостям на небо.
6: Радио «Сказка ФМ».
7: Шебарша. Ай, потешить вас сказочкой. А сказочка чудесная, есть в ней дивы дивные, чудо чудные. А батрак Шебарша из плутов плут. Уж как взялся за гуш, так неч сказать на все дюш. Пошел Шебарша по батракам жить, то есть в батраках. Да година настала лихая, ни хлеба никакого, ни овощей не родилось. Вот и думает думу хозяин, думу глубокую, как разогнать злую кручину, чем жить-поживать, откуда деньги брать. «Эх, не тужи, хозяин, — говорит ему Шебарша, — был бы день, хлеб да деньги будут». И пошел Шебарша на мельничную плотину. Авось, думает, рыбки поймаю, продам, а вот и деньги. Эге, да веревочки-то нет на удочку, постой, сейчас совью. Выпросил у мельника горсть пеньки, сел на бережку и ну вить уду. Вил-вил, а из воды прыг на берег мальчик в черной курточке да в красной шапочке. «Дядюшка, что ты здесь поделываешь?» — спросил он. «А вот веревку вью». «Зачем?» «Да хочу пруд вычищать, да вас, чертей, из воды таскать». «И нет, погоди маленько, я пойду скажу дедушке». Чертенок нырнул вглубь, а Шабарша принялся снова за работу. «Погоди, — думает, — сыграю я с вами окаянными штуку. Принесете вы мне и злато, и серебра». И начал Шабарша копать яму. Выкопал и наставил на нее свою шапку с вырезанной верхушкою. «Шабарша, а Шабарша, дедушка говорит, чтобы я с тобой сторговался. Что возьмешь, чтобы нас из воды не таскать?» «Да вот эту шапочку насыпьте полна злата и серебра». Нырнул чертенок в воду, воротился назад. «Дедушка говорит, чтобы я с тобой сперва поборолся».
8: «О, да, где ж тебе, молокосос, со мной бороться? Да ты не сладишь с моим средним братом Мишкою».
7: «А где твой Мишка?»
8: «А вон, смотри, отдыхает в яру под кустиком».
7: «Как же мне его вызвать?»
8: «А ты пойди да ударь его по боку, так он сам и встанет».
7: Пошел чертенок в яр, нашел медведя и хватил его дубинкой по боку.
8: Поднялся Мишка на дыбки, скрутил чертенка так, что у него все кости затрещали, на силу вырвался из медвежьих лап, прибежал к водяному старику.
7: «Ну, дедушка, — сказывает он в испуге, — у Шабарши есть средний брат Мишка, схватился был со мною бороться, аж на косточки у меня затрещали. Что ж было бы, если б сам-то Шабарша стал бороться?»
8: «Ступай, попробуй побегать с Шабаршой в запуске, кто кого обгонит!»
7: И вот мальчик в красной шапочке опять подле Шабарши. Передал ему дедушкины речи, а тот ему в ответ:
8: «Да куда тебе со мной в запуске бегать? Мой маленький брат Заинька и тот тебя далеко за собой оставит».
7: «А где твой брат Заинька?»
8: «Да вон в травке лег, отдохнуть захотел. Подойди к нему поближе, да тронь за ушко, вот он и побежит с тобою».
7: Побежал чертенок Заиньке, тронул его за ушко. Заяц так и прыснул, чертенок было вслед за ним. «Постой, постой, Заинька, дай с тобой поравняться, эх!» Ушел. «Ну, дедушка, — говорит водяному, — я был бросился резво бежать, куды и поравняться не дал, а то еще не сам Шабарша, а меньшой его брат бегал».
8: Проворчал старик, нахмурив брови: «Ступай к Шабарше и попробуйте, кто сильнее свистнет».
7: «Шабарша, Шабарша, дедушка велел попробовать, кто из нас крепче свистнет».
8: «Ну, свистни ты прежде».
7: Свистнул чертенок, да так громко, что Шабарша на силу на ногах устоял, а с дерев так листья и посыпались.
8: «Хорошо свистишь, — говорит Шабарша, — а все не по-моему. Как я свистну, тебе на ногах не устоять, а уши твои не вынесут. Ложись ничком наземь да затыкай уши пальцами».
7: Лег чертенок ничком на землю и заткнул уши пальцами.
8: Шабарша взял дубину, да со всего размаху, как хватит его по шее, а сам посвистывает.
7: «Ох, дедушка, дедушка, да как же здорово свистнул Шабарша! Аж на у меня искры из глаз посыпались, еле с земли поднялся, а на шее да на пояснице, кажись, все косточки поломались!»
8: «Ого! Не силен, знать ты, бесенок! Поди-тка возьми там в тростнике мою железную дубину, да попробуйте, кто из вас выше вскинет ее на воздух».
7: Взял чертенок дубину, взвалил ее на плечо
8: и пошел к Шабарше. «Ну, Шабарша, дедушка велел в последний раз попробовать, кто из нас выше вскинет на воздух эту дубину».
9: «Ну, кидай ты прежде, а я посмотрю».
8: Вскинул чертенок дубину, высоко-высоко полетела она, словно точка в вышине чернеет. На силу дождались, пока на землю упала. Взял Шабарша дубину. «Тяжела». Поставил ее, наконец, ноги, оперся ладонью и начал пристально глядеть на небо. «Что ж ты не бросаешь? Чего ждешь?» — спрашивает чертенок. «Жду, когда вон эта тучка подойдет, я на нее дубину вскину. Там сидит мой братец-кузнец, и ему железо на дело пригодится».
10: «Э, нет, Шабарша, не бросай дубину на тучку, а то дедушка рассердится!»
8: Выхватил бесенок дубину и нырнул к дедушке. Дедушка, как услыхал от внучка, что Шабарша чуть-чуть не закинул его дубины, испугался не на шутку и велел таскать из омута деньги да откупаться. Чертенок таскал деньги, много уж перетаскал, а шапка все не полна. «Ну, дедушка, на диво у Шабарши шапочка, все деньги в нее перетаскал, а она все еще пуста, теперь остался твой последний сундучок.
10: Неси его скорее, веревку-то он вьет?»
8: «Вьет, дедушка!» «То-то! Нечего делать! Почал чертенок заветный дедушкин сундучок, стал насыпать Шабаршову шапочку, сыпал, на силу дополнил. С той поры, с того времени, зажил батрак на славу. Звали меня к нему мед пиво пить, да я не пошел. Мед, говорят, был горек, а пиво мутно. Отчего бы така притча?»
11: Жар птица. У царевны Марьяны была нянька Дарья. Пошла Дарья на базар, купила канареечную птичку и повесила на окно. Царевна Марьяна в кровати лежит и спрашивает: «Нянька, а как птицу зовут?»
12: «Канареечная».
11: «А почему?»
12: «Потому что конопляное семя ест».
11: «А где ее дом?»
12: «На солнышке».
11: «А зачем она ко мне прилетела?»
12: «Чтобы тебе песни петь, чтобы ты не плакала».
11: «А если заплачу?»
12: «Птичка хвостом тряхнет и улетит».
11: Жалко стало царевне с птичкой расставаться. Глаза Марьяна потерла и заплакала.
12: А птичка хвостом тряхнула, открыла клетку, шмык за окно и улетела.
11: Принялась Дарья царевне Марьяне глаза фартуком вытирать и говорит: «Не плачь, я сбегаю, великана Веньку позову, он птичку нам поймает».
13: Пришел высокий великан Венька о четырех глазах. Два глаза видно, а два не видно. Постоял Венька и говорит: «Я есть хочу».
11: Принесла ему Дарья горшок каши. Великан кашу съел и горшок съел. Нашел нянькины башмаки и башмаки съел. Такой был голодный. Рот вытер и убежал. Прибегает великан в Марьянин сад, а в саду на яблоне канареечная птичка сидит и клюет красные яблоки. Великан и думает, что ему сначала схватить яблоко или птичку. И пока думал, явился лютый медведь и говорит: «Ты зачем канареечную птицу ловишь? Я тебя съем!» И стал медведь лапой землю скрести. Великан испугался, сел на дом и ноги поджал. А птичка шмык в кусты и улетела за озеро. Огорчился великан и принялся думать, как ему медведя перехитрить. Придумал. нарочно испугался и закричал:
13: «Ой, рыжий бык бежит! Ой, боюсь!» Медведь одного только рыжего быка и боялся на свете. Сейчас же лег на бок и морду в кусты засунул, спрятался.
11: А великан с крыши слез и к озеру побежал. Озеро было длинное, не перейти, а на той стороне на ветке птичка сидит. Великан был догадливый, сейчас же лег на берег и стал озеро пить.
13: Пил, пил, пил, пил и выпил все озеро вместе с лягушками. Встал на четвереньки и побежал за птичкой по сухому дну.
11: А птичка дальше в темный лес улетела. Неудобно великану по лесу идти. Деревья за подмышки задевают.
13: Озеро в животе с лягушками плещется. И настает темный вечер.
11: По вечерам лягушки квакать привыкли.
13: Великан испугался, стал аиста звать.
11: Проснулся белый аист. Стоял он на одной ноге, на сухом пеньке. Глаза протер, подождал, пока луна взойдет, чтобы виднее было. Подлетел к великану и говорит: «Раскрой рот».
13: Великан раскрыл рот, аист туда голову сунул, поймал лягушонка и проглотил. Тогда кричит из живота лягушиный царь: «Прогони белого аиста, я тебе сундучок подарю, без него птички не поймаешь».
11: Великан знал, что лягушиный царь честный, рот закрыл и говорит:
13: «Уходи, белый аист, чай уж наелся».
11: А лягушиный царь вылез в великанов рот, лапой подал хрустальный сундучок и объяснил:
5: «В сундуке туча, в туче с одного краю молния, с другого дождик, сначала погрозись, потом открывай, птица сама и поймается».
11: Обрадовался великан, взял сундучок и дальше побежал за канареечной птичкой. А птичка через темный овраг летит и через высокую гору, и великан через овраг лезет и на гору бежит, пыхтит, до того устал, и язык высунул, и птичка язык высунула. Великан и кричит птичке:
13: «Царевна Марьяна приказала тебя поймать. Остановись, а то сундучок открою».
11: Не послушалась птичка великана, только ногой по ветке топнула. Тогда великан открыл сундучок. Вылетела из сундучка сизая туча, кинулась к птичке и заворчала.
13: Испугалась птичка, закричала жалобно и мотнулась в кусты. И туча в кусты полезла, птичка под корень, и туча под корень. Взвелась птичка в небо, а туча еще выше, да как раскатилась громом и ударила в птичку молнией. Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах.
11: Перевернулась птичка, посыпались с нее канареечные перья, и вдруг выросли у птицы 6 золотых крыльев и павлиний хвост. Пошел от птицы яркий свет по всему лесу, зашумели деревья, проснулись птицы. Ночные русалки с берега в воду попрыгали и закричали звери на разные голоса: «Жар птица! Жар птица!» А туча напыжилась и облила жар птицу мокрым дождем. Замочил дождик золотые крылья жар птицы и павлиний хвост, сложила она мокрый
13: и стало темно.
14: ничего не видно. Великан в траве пошарил, схватил жар-птицу, сунул за пазуху и побежал к царевне Марьяне. Царевна Марьяна привередничала, губы надул сковородником, пальцы растопырила и хныкала. «Я, нянька, без киноречной птички спать не стану, не хочу и не буду». Вдруг прибежал великан и на окно посадил жар-птицу. И в комнате светло, как днем. Жар-птица за пазухой великана пообсохла, теперь крылья расправила и запела. «Я медведя не боюсь, от лисы я схоронюсь, улечу и от орла не догонит в два крыла, а боюсь я только слез, ночью дождика и роз, и от них умчуся я за леса и за моря, свету солнцу я сестрица, и зовут меня Жар-птица». Спела жар-птица, потом сделала страшные глаза и говорит: «Вот что, никогда, Марьяна, не хныкай, слушайся няньку Дарью, тогда я каждую ночь буду к тебе прилетать, песни петь, рассказывать сказки и во сне показывать раскрашенные картинки». Затрещала крыльями жар-птица и улетела. Кинулась Дарья опять за великаном, а великан стал в саду. Одна нога в пруду, другая на крыше, и в животе лягушки квакают. Царевна же Марьяна больше плакать не стала, глазки закрыла и заснула. Знала Марьяна, что каждую ночь будет прилетать к ней жар-птица, садиться на кроватку и рассказывать сказки.

Вот уже два дня мы читаем вам сказки английского писателя Рэдьярда Киплинга. С его помощью вы узнали, откуда у кита такая глотка, отчего у верблюда горб. А сегодня мы расскажем, откуда у носорога шкура. Слушайте. В некотором царстве, в некотором государстве, на Красном море, у самого берега стоял необитаемый остров. На острове жил Парс, а у Парса была шапка, и она блестела на солнце, как солнце. Только и было добра у Парса, что шапка, да нож, да печка. А вам печку трогать руками нельзя. И вот один раз взял Парс изюму, и муки, и воды, и слив, и сахару, и всякой всячины, смешал все в кучу и сделал себе пирог. Великолепнейший волшебный пирог в 20 сантиметров длины, 30 сантиметров ширины. И поставил его на печку. Ему, значит, можно было подходить к этой печке. И так он пек этот пирог, что тот зарумянился, и дух от него пошел восхитительный. Но только Парс открывает рот и хочет съесть свой пирог, смотрит, идет носорог. А у носорога на носу рог, и глазки у него поросячьи, и манеры у него очень плохие. В те времена носороги носили шкуру в обтяжку, без единой складочки, и очень смахивали на деревянных игрушечных, только были, понятно, крупнее. Все же они и теперь невоспитанные, и прежде были невоспитанные, и всегда будут невоспитанные. Носорог сказал «Угу». И покинул Парс пирог, и бросился к пальме, и в чем был, полез на верхушку. А был он в одной только шапке, и шапка блестела на солнце, как солнце. И ткнул носорог его печку носом, и печка перевернулась вверх дном, и покатился пирог по песку, и поддел носорог пирог на рог и стал его есть. А севший ушел в безлюдную, необитаемую пустыню по соседству с островами Мазандеран, Сокотра и мысами Великого Равноденствия. Тогда Парс слез с дерева, поставил печку на ножки и проговорил такое заклятие. «Если шкура тебе дорога, не бери пирога на рога!» И ах, это было неспроста. Потому что прошло 5 недель, и в Красном море наступила жара, и каждый стал сбрасывать с себя всю одежду. Парс сбросил с себя шапку, а носорог шкуру, перекинул ее через плечо и пошел купаться. Тогда еще шкура у носорога застегивалась на животе на 3 пуговицы и была похожа на резиновый плащ. Встретив Парса, носорог ни слова не сказал о его пироге, потому что, повторяю, он был очень невоспитанный прежде, теперь и всегда. Переваливаясь, он прямо полез в воду и стал пускать через нос пузыри, а шкуру оставил на берегу. Идет Парс мимо и видит шкура. Улыбнулся Парс хитрой улыбкой раз и другой, потом 3 раза протанцевал вокруг шкуры, потирая от радости руки. Потом он бросился к своему жилью и набрал полную шапку крошек, оставшихся от пирога. Парс только и ел, что пироги, а крошек никогда не выметал. И он взял эту шкуру, и он смял эту шкуру, и потер эту шкуру, и простер эту шкуру, и набил ее снизу доверху засохшими, жесткими, черствыми, колючими крошками и горелыми изюминками. Потом
взобрался на свою высокую пальму и стал поджидать, чтобы носорог вышел из воды и напялил свою шкуру на себя. Носорог так и сделал. Он застегнулся на три пуговицы, и тотчас же его зацарапало, как царапают крошки в кровати. Ему захотелось почесаться, но от этого стало еще хуже. Грохнулся он тогда об землю и пошел кататься по земле. И катался, и катался, и катался. И чем больше катался, тем больше донимали его крошки. И все хуже, и хуже, и хуже. Кинулся носорог к пальме и стал тереться в нее. И терся, и терся, и терся. И так долго он терся, и так сильно он терся, что натер себе на шкуре большую складку. Одну над плечами и другую складку на животе, где прежде были пуговицы. Но он оттер эти пуговицы прочь. И еще натер складки у себя на ногах. И это очень испортило его характер, но не избавило его от крошек. Крошки остались у него за шкурой и царапали, как ни в чем не бывало. И он пошел домой, весь исцарапанный и ужасно сердитый. И с тех пор до сегодня у каждого носорога очень толстые складки на шкуре и очень скверный характер. И все потому, что за шкурой у него крошки от пирога. А Парс спустился с пальмы, нахлобучил шапку, блестевшую на солнце, как солнце, и ушел с того места прочь по направлению к Оротаву, Амигдале, верхним долинам Анантариво и болотам Сонапута.